Итак, дезафинадо, Жорж Альберто, дезафинадо, запись 58 года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот». Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию, это «Луи Бонфа», «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке. Кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

Следующая песня, которую я вам хочу напомнить, безусловно, в этом я даже не сомневаюсь, вам знакома. Все началось благодаря роману Жоржа Амаду «Капитаны песка», после чего появился фильм, разумеется. И режиссеры мира вообще обращали внимание потом на эту тему. И, конечно, песня. Дориваль Кайми и девушки из Бахи, так называется его сопровождающая группа, спели вот этот марша «Дош Пескадорес». То есть это был марш рыбаков знаменитый. Потом появились версии на других языках. Я предлагаю вам услышать Ваню Стойкович. Давайте вспомним эту исполнительницу с песней «Генералы песчаных карьеров», конечно же.

Следующая песня, которая имеет непосредственное отношение к Бразилии, она стала мировым хитом. «Воробей с рыжеватым воротником в кукурузной муке». Именно эта песня стала мировым стандартом для виртуозного вокала и джазовой гитары. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Предлагаю вам услышать разные версии. Безусловно, в них вы узнаете песню «Тико-тико».

0: песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астру Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жубимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горовиц.
1: Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha?

Еще одна бразильская тема. Ари Барозу. Он был самым влиятельным композитором до возникновения стиля босса-нова в Бразилии. Песня под названием «Бразиль», то есть «Бразилия», стала вообще международным хитом благодаря мелодии и была исполнена потом, записана сотнями артистов по всему миру. Давайте это услышим. Ну, например, в исполнении самого Ари Барозу «Бразиль». Это 1939 год. Ну и потом я хочу предложить вам, например, услышать исполнение Юрия Хачинского «Бразилия». И посмотрите, вспомните ли вы эту мелодию сами.

Идем дальше. Давайте вспомним следующую мелодию. Думаю, что многие из вас ее помнят. С одной стороны, это 1953 год, Виолетта Кавальканте, которая исполнила эту песню под названием «Вагалуме». С другой стороны, это Николай Никитский. Думаю, что это имя многие из вас еще помнят. И появилась вслед за оригиналом песня на русском языке под названием «Светлячок». Виктор Симон, бразильский композитор левых взглядов, его поклонником был Че Гевара в свое время, написал эту песню в 1953 году. Уже в 60-х он стал гостем Советского Союза и с удовлетворением отметил, что его мелодия доносится из каждого окна. Так что давайте вспомним, какая мелодия доносилась в 60-х в Советском Союзе из, по крайней мере, если не каждого, то из многих окошек. «Светлячок».

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Есть одна мелодия, которая тоже вам хорошо знакома. Она тоже связана с Бразилией. Бразильская певица Луалва Браз. Она жила в Париже и с помощью французов организовала группу, которая стала называться «Каома». Выпущенная ими песня «Однажды», о которой мы говорим, мгновенно выскочила на первые места европейских хит-парадов, потом была моментально узнана и также стала очень известной в Советском Союзе бывшем. А ведь песня эта была, в свою очередь, тоже кавером, плагиатом песни уже группы «Боливиска», песни, которая вышла в 81-м году. Песня, о которой мы говорим, вышла в 89-м, и это знаменитая «Ламбада», которые все, кому не лень, учили движение, как лучше ее танцевать. «Ламбада».

И еще одна встреча с песней, которую вы тоже, скорее всего, знаете, если не с вокалом, то инструментально точно. Неожиданно для автора этой песни она была признана в свое время лучшей композицией 1966 года и переведена на многие языки мира. Есть две версии русского перевода, одно известное исполнение, а вообще инструментальная версия в Герба Альперта даже попала в мультфильм «Ну, погоди», как знак качества, что есть еще одна хорошая мелодия, которую можно показать благодаря мультсериалу. Итак, услышим сначала то, что называется «Абанда» в оригинале, и потом Ирина Богушевская «Бродячий оркестр» или «Парад».

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио Канрека приветствует всех вас. Хорошего настроения, разумеется, дня. Исполнения желаний, когда бы это ни происходило. С вами Таня Барская. И мы начинаем очередное музыкальное путешествие до 16.00 сегодня. Я думаю, этот голос не узнать очень сложно. Сегодня песни в исполнении этого удивительного певца работают не хуже фантастической машины времени. Стоит только услышать этот спокойный, очень красивый, приятный голос, пронизанный меланхолией мелодии, и мы с вами легко переносимся в любом случае в век 20-й уже, и в те десятилетия, и к тем событиям возвращаясь, которые нас так или иначе волновали, мы вспоминаем, когда мы это услышали, в каких... были ситуациях, при каких обстоятельствах. Джо Дассен. Давайте вспомним сегодня песни, а их очень много, связанные с именем этого удивительного человека. И я расскажу о некоторых из песен, у которых очень интересная история. Так всегда бывает.

1969 году на телешоу Джо Дассен впервые выступает в белом костюме, который становится для него такой же визитной карточкой, как и песня про Елисейские поля. Об этой песне мы еще будем говорить, конечно же. Имя Джо Дассена стало сразу, довольно быстро после его появления на эстраде, на сценах, настоящим символом французской музыки. И при этом, может быть, не все знают, что знаменитый певец Франции родился в Соединенных Штатах Америки и до конца жизни сохранял американское гражданство. Дедушка его был мигрантом из Одессы, а из Америки во Францию уже выгнали буквально его отца, кинорежиссера Жюля Дассена, заподозрив последнего в симпатии к Советскому Союзу. Джо Дассен получал образование в очень разных странах: США, Франции, Италии, Швейцарии, снова в США, где получил специальность этнолог. Он пытался безуспешно начать карьеру певца и, наконец, вернулся во Францию. Ну а решающую роль тогда в возобновлении музыкальной карьеры сыграла любовь. Именно его будущая жена, пользуясь знакомствами на студии CBS, самовольно выпустила первую пластинку Джо Дассена, уговаривая его заключить с компанией контракт. Уламывали его долго, но стоило Дассену включиться в процесс, как он увлекся им с головой. 65-й год. Почти все песни, о которых пойдет речь, не были созданы самим Дассеном, но именно в его исполнении эти песни становились просто шедеврами, стопроцентными хитами. Это же относится и к старинной кубинской песне, о которой мы сейчас говорим. Она была написана на испанском, что естественно, и припев ее переводился как «Крестьянская девушка из Гуантанамо». «Гуахира Гуантанамера». Считается, что песню написал Хосе Фернандес Диас на основе первых строчек из поэмы кубинского поэта XIX века Хосе Марти. В Соединенных Штатах песня эта стала очень известна в интерпретации Пита Сигера, и даже на пластинке Джо Дассена он указан как один из соавторов. Давайте слушать «Гуантанамера».

Что касается песни «Гуантанамера» 65-го года, Джо Дассен за нее взялся серьезно. Первым делом он засадил за работу поэта Жана Мишеля Риву. И тот не только перевел текст на французский, но и изменил слова. И теперь Гуантанамера стала не девушкой-крестьянкой, но городом, куда хочет вернуться скиталец. Саму же песню Дассену пришлось записывать тайком. В Париже как раз бушевала забастовка музыкантов. На родине революции бывает и такое.

Эта песня вошла на третий сингл исполнителя, и, наконец-то, он обрел признание. Не помешал даже факт того, что почти одновременно свою версию «Гуантанамера» выпустила Нана Мискори. Впоследствии она даже исполнит эту песню самим Досеном, и они сделают это, конечно, замечательно. И надо сказать, что именно с этого момента у Джо Досена появился талантливый продюсер, Жак Пле его звали, и карьера пошла исключительно по нарастающей. Следующая песня.

Еще одна энергичная, очень широко известная композиция Джо Дассена и тоже кавер-версия. Песню эту написал бельгийский композитор Альбер Лен для своего зятя, это испанский певец Пако Пако. Выпущена эта песня была в 1972 году. Песню тут же перезаписал на французском Джо Дассен, почувствовал самый настоящий хит в ней и не ошибся, конечно. И именно в его исполнении эта песня стала более чем популярна, начиная с Франции, потом уже касающаяся, она касалась уже всех возможных стран. Она была очень... к месту, ко времени, под нее любили танцевать, ее любили подпевать из вот этого, из-за повторяющегося припева, который вы знаете прекрасно. Неизменным действительно оставался только сам веселый, непереводимый припев. Он и остался, кстати, в русской версии. Вместе с гитарой это записано было в 1975 году украинским вокально-инструментальным ансамблем «Черевные гитары».

вечере юной гитары, волшебные гитары и така-така-та. 72-й год и, соответственно, 75-й – это уже в Советском Союзе. Следующая песня в данном случае родилась в Израиле, и только потом ее спел Джо Дассен. Для меня это было в свое время открытием. Ну, если хотите, откройте это сами, а я пока промолчу.

Тателла Хаяй, группа Каверет, израильская группа Каверет, которая с этой песни представляла нашу страну на конкурсе Евровидения, на одном из многих конкурсов. Песня эта очень популярна в нашей стране, но она добралась в какой-то момент и до Франции, я думаю, сразу после того конкурса Евровидения. Дасен услышал, и появилась песня, ничего общего не имеющая с текстом песни на иврите. Нет, она такая легкая, с простеньким, незамысловатым совершенно текстом, что не очень похоже на Джо Дассена, и о военной службе. Собственно, так она и называется, «Военная служба».

0: sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien.
1: 1975 год. Впрочем, и до того года имя Тото Кутуньо еще не особенно о чем-то кому-то говорило серьезно. Он даже не очень пел сам тогда, он писал для других. Первым судьбоносным событием в карьере молодого музыканта стало совместное творчество с поэтом-песенником Вито Паловичини. Именно в этом тандеме Кутуньо записывает для своей группы «Альбатрос» песню под названием «Африка». Речь песни шла о темнокожем американце, который мечтает покинуть Соединенные Штаты Америки и уехать на родину предков в Африку. Песню слышит продюсер Джо Дассена Жак Пле и устраивает для Тото Кутуньо встречу с Джо Дассеном. Мелодия «Африки» была хороша, но текст был написан на французском заново, что и понятно, всегда легче и надежнее писать новую лирику, чем переводить оригинальную. Над стихами работало два соратника Дассена – Пьер Делануэ и Клод Элюмель. Первое слово оригинала было «знаешь». Они оставили его без изменений. А потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышлений героя о потерянной любви. В процессе написания у Пьера Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Вообще-то индейское лето – понятие сугубо американское. И равнозначно бабьему, прощальному всплеску тепла перед наступлением зимних холодов. Так песня получила не только новый текст, но и новое название.
0: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira

0: никогда не был счастлив так, как то утро.
1: Еще одна версия. Александр Маршал, Мария Воронова, дуэт, который напоминает индейское лето, но в русской версии.
0: Только в Северной Америке. Его называют индейским летом. Но это лето было только для нас. Я и сейчас вижу тебя в твоем длинном платье, словно сошедшую с акварели. И я до сих пор помню, что я тебе говорил тогда, год назад, 1000.

Эту же самую версию на стихи Гаджи Касимова в свое время исполнял, конечно, Валерий Ободзинский. Я думаю, вы об этом знаете не хуже меня. И песня эта называлась «Следы». «Где же ты?» Тот же самый текст. Кстати, когда готовился, собственно, сам вот этот проект, довольно большое упорство проявил Джо Дассен в поисках слов. И изюминку звучанию песни придавало то, что прежде чем запеть, певец произносил текст речитативом, подчеркивая характер внутреннего монолога своего героя. И в поисках точного перевода и подачи текста на французском языке на стороне поэта выступил именно Джо Дассен, заявив, что текст совершенен, в нем нельзя менять ни слова.

0: quién es él. Tal vez soy yo, ya no lo sé.
1: «Люксембургский сад» – одна из самых известных песен Джо Дассена, в данном случае исполняемая им на испанском. Он был полиглотом, и, я думаю, вы не раз слышали песни, которые он пел сам, на еще трех-четырех языках, самые известные из них. «Люксембургский сад» – уже давно я там не был. Там бегают дети, листья падают, студенты мечтают, что закончились уроки. И каждый из профессоров мечтает, что еще начинаются. Там и влюбленные, которые тихо возвращаются, увидеть красный ковер, который им свернула осень. И тут нахожусь и я один, и мне чуть холодно. Еще один день без любви, еще один день такой жизни. Люксембургский сад, он постарел. Он ли это, я ли это, не знаю.

кафе. После удачного почина Джо Дассен вновь обращает внимание на репертуар группы Тото Кутуни «Альбатрос». И для следующего сингла он выбрал именно эту песню «Уому Дове Вай», которую все те же Деланое и Лемель переработали в песню «Привет, салют». Начинающаяся с задумчивого свиста эта композиция звучала грустно, меланхолично, повествовала о возвращении скитальца, который растирал мечты и возвращается на родину к своей старой любви. Потом мы услышим и еще один, конечно же, вариант, но давайте услышим самого Дассена.

Из интервью Джо Дассена журналу «Кругозор». Это был 80-й год. Почему именно этот тон? Мы живем в бурном, непрерывно меняющемся мире. Нам нужны паузы хотя бы для минутного размышления. Такие вехи для ориентировки. Такими вехами и служит мгновение возвращения в свое детство, в юность, к которому, я уверен, мы привязаны все. И ностальгический мотив, стих, ритм могут переносить нас туда с легкостью. Да песня и вообще должна быть таким средством транспорта. Песня «Антракт», песня «Воспоминания» и непременно доступная. В русском варианте песни, которая называлась «Здравствуй», исполненным Львом Лещенко, упор был больше сделан на любовную тему, чем на песню на тему разочарованного странника, о чем я говорила выше. И на вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дассен отшучивался, что поет не о своих любовных страданиях и муках, но скорее о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля. Лев Лещенко.

Ну и сейчас следующее путешествие, история следующей песни, которую прославил, действительно прославил во всем мире Джо Дассен. В данном случае растет ее корни из Италии. Рикардо дель Турко.

Думаю, что все узнали эту песню, я имею в виду хотя бы музыку. Неудивительно, что очень задорная песня существует в нескольких версиях. Неудивительно, что я сразу услышал Джо Дассен. И что все эти версии выстрелили практически одновременно в разных странах и на разных языках. Начало 68-го года. Джо Дассен посетил концертами Италию, по привычке присматриваясь к местному материалу и пытаясь найти что-нибудь и для себя. Меткий глаз и слух, разумеется, в тот же час обратили внимание на песенку, которую вы слышите сейчас, с припевом «Зай-зай-зай-зай». Она была впервые выпущена в 67-м году, то есть буквально за год до прибытия туда, в Италию, Джо Дассена, в исполнении молодого тогда Рикардо Дель Турко. Версия особого успеха, кстати, не имела. Просто прошла и прошла. Зато через год на эту песню накинулось сразу несколько исполнителей, и не зря. В Британии она стала называться совершенно по-другому. Песню эту исполняла группа Tremolos и заняла с ней в Британии 6-е место в хит-парадах. Благодаря уже этой группе об этой песне услышали в других странах, в частности, в Советском Союзе. Ну и, конечно, французская версия Джо Дассена стала, наверное, одной из самых известных. И название в переводе на русский «Свистеть на холме» носило подходящую мелодию, шуточный характер о том, как коварная пастушка назначает воздыхателю свидание на холме, мол, свистни, я приду. Парень свистит, конечно, пейзанка не приходит. В общем, такая история.

том же 68-м году. Не знаю, откуда именно, из какой версии они исходили. А песни прослышали в Советском Союзе, а именно советский ансамбль «Поющие гитары», который, наверное, собаку съел этот ансамбль на исполнениях кавер-версии. Ну, конечно, тогда такого термина не было, а вот песни, которые исполняли они, огромное количество в процентном соотношении их репертуара составляли, конечно, перепевки. И это была одна из самых удачных песен «Велосипедистов».

Кстати, в конце 60-х свой вариант представил и Эмиль Горец, который тоже очень много пользовался замечательными композициями, возникающими в других городах и странах. И этот мир устроен мудро, в том ручаясь головой, каждый раз он дарит утро с невозможной синевой. Так начиналась песенка в его исполнении. Сейчас вы услышите самый настоящий блюз в исполнении Джо Дассена. Блюз очень известный, у него есть очень много исполнителей вообще, он блюз старый. Давайте послушаем, как Дассен поет блюзы.

Майк Уилш и Майк Деган написали эту песню. И называлась она «Waterloo Road», «Дорога в Ватерло». В общем, ее не особенно никто и не заметил. Записал эту песню коллектив под названием «Jason Crest», 68-й год. Ну и, конечно, эта песня стала одним из самых известных и популярнейших хитов для Джо Дассена в 60-х годах «Елисейские поля». Настоящую славу принес этой песне, конечно, именно он. На этот раз он привлек к переделке Пьера Делануэ, объяснил, о чем должна была быть эта песня, и идея принадлежала именно Дассену. Он и говорит потом в одном из интервью: «Идея была как раз моя, поскольку в Париже осталось мало улиц, о которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль, я предложил этот пробел ликвидировать. Недаром, когда Токио и

Еще одна замечательная песня. Кафе трех голубок или трех голубей. Нанси. В декабре мокрый падает снег. Незнакомка заходит в кафе. Садится она от меня в стороне. Я не знаю, с чего начинать мне. Погода, природа, других идей нет. Но она улыбнулась в ответ. И вот мы уже говорим о любви. И растопит снег наши следы. Мы повстречались в кафе трех голубей. Месте свидания бездомной любви. Вот так начинается этот потрясающий крест.

Une voix, un silence qui dit je t'aime. Ma musique vient de toi.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

не охнуть, не вздохнуть.

О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

0: тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может, синий туман,
1: может, синий туман,
0: может, яблони цвет,
1: может,
0: для меня ничего невозможного нет.

косы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю.

0: ви.
1: Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет.

заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли. И любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег.
0: Станет облаком седым

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

грань забытого и невозможного. Хочется рухнуть в траву непомятую.

Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего.

меня сочтут обманщиком. Да только я не лгу, вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро.

Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск давно.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня 8 Тамуза 5786 года, 23 июня 2026 года. В эфире новости. Минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание с министром обороны, начальником генерального штаба и командующим Северным военным округом. По итогам совещания было заявлено, что ЦАЛ продолжит решительно действовать для нейтрализации угроз военнослужащим и гражданам Израиля, а также для уничтожения террористической инфраструктуры на юге Ливана. Сегодня в Вашингтоне начинается очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Ожидается, что стороны согласуют первые детали, касающиеся вывода подразделений ЦАЛа с юга Ливана. Тем временем осведомленные источники сообщили корреспонденту КАН Гили Коэн, что Израиль изначально не мог стать участником механизма по рассмотрению нарушений режима прекращения огня в Ливане, поскольку в нем представлен Иран. Вместе с тем, по словам источников, Соединенные Штаты будут представлять позицию Израиля, а Иран – интересы Хизбаллы. Председатель иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, представляющий свою страну на переговорах с Соединенными Штатами в Швейцарии, заявил по ливанскому вопросу следующее – «Если будет на то воля Аллаха, мы раз и навсегда закроем вопрос территориальной целостности Ливана и полного суверенитета этой страны над всей ее территорией. Мы не остановимся, пока не достигнем своей цели». Среди противников Хизбаллы в Ливане растет недовольство американо-иранским меморандумом о взаимопонимании. Ливанский политик из их числа заявил корреспонденту Канру и Кейсу, что согласие президента США включить ливанский вопрос в договоренности с Ираном укрепляет позиции Хизбаллы. Он добавил, что меморандум о взаимопонимании поставил президента Жозефа Ауна и премьер-министра Наваса Салама в неловкое положение. Оба выступают за продолжение прямых переговоров с Израилем и заинтересованы в ослаблении Хизбаллы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает очевидным, что Иран согласится на жесткий международный контроль, который позволит убедиться в его добросовестности в ядерной сфере. Об этом Трамп написал в своей социальной сети после того, как Иран опроверг заявление вице-президента США Джей Ди Венса о готовности Тегерана возобновить инспекции Международного агентства по атомной энергии. Иранцы впервые за долгое время согласились допустить ядерных инспекторов, и мы продолжаем продвигаться вперед на переговорах между техническими группами, заявил вице-президент Венс журналистам. Вместе с тем Венс подчеркнул, что главным критерием будут реальные действия, а не заявления. Как уже сообщалось, Иран поспешил опровергнуть его слова. Это сообщение передал обозреватель КАН Йехескель Кроненберг. Новости с чемпионата мира по футболу. Сборная Франции минувшей ночью разгромила Ирак со счетом 3-0. Килиан Мбаппе забил 2 мяча, доведя свой счет голов на чемпионатах мира до 17. Ранее действующий чемпион мира сборной Аргентины обыграла Австрию со счетом 2-0. Лидер аргентинской команды Лионель Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи, однако затем забил 2 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Теперь на его счету 18 голов. В завершение после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня существенных изменений погоды не ожидается. Температура воздуха останется обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 28, в Бершеве 31, в районе Мертвого моря 35 и в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. В течение ближайших двух часов мы обсудим тему переговоров вокруг иранской ядерной программы. Джей Ди Венс, как мы слышали в новостях, вице-президент Соединенных Штатов, считает, что Иран согласился вернуть инспекторов ядерных на свою территорию. Иранцы, правда, говорят, что они ни на что не соглашались. Механизм контроля за происходящим в Ливане, в котором в работе этого механизма Израиль не участвует. Соединенные Штаты представляют интересы Израиля или якобы представляют. Об этом мы также поговорим. Соединенные Штаты снимают санкции с Ирана на экспорт нефти до 21 августа. Все это в рамках достигнутых договоренностей, ну, собственно, на 60 дней. Поговорим мы и о политике. Сегодня в 18 часов состоится достаточно важная встреча между у премьер-министра с главами коалиционных партий по поводу даты проведения выборов. Поговорим мы также о заседании комиссии Кнессета по здравоохранению. Там обсуждался скандал с фруктовым пюре, которое содержало анестезирующие вещества. Эти и другие темы в течение ближайших двух часов. Все это мы будем обсуждать. Чуть позже мы поговорим о том, что произошло в Монреале. Там погибли люди в результате некоего происшествия, которое кто-то определяет как теракт, направленный против еврейской общины. Еврейская община, правда, придерживается другой точки зрения. А наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается следующего. Глава Шабака Давид Зини, как сообщают источники системы безопасности, предупреждает на закрытых совещаниях, что следующее 7 октября может произойти в Эйлате. При этом в самом Шабаке подчеркивают, конкретной разведывательной информации о новой или немедленной угрозе городу нет. Насколько серьезно стоит воспринимать такой сценарий? Пишите свои комментарии, свое мнение по этому поводу. Можете, разумеется, писать то, что сочтете нужным, по тем темам, которые сочтете нужным. Мы постараемся зачитать ваши комментарии, ваши посты где-то в течение этого часа ближе к концу. Два слова о расписании программ, которые можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Сегодня во вторник, 23 июня. Итак, программа «Тема дня» с перерывом на новости продлится до 9. С 9.05 до 11. Бокер Тов Израиль. Доброе утро, Израиль. Программу проведет Юлия Цодекс. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечает ветеринар Алекс Голованов, специалист по лечению домашних питомцев и уходу за ними. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлин. В 18.05 программа «На пике событий», ведущая Анна Раева. Из 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы переходим к заголовкам сегодняшних печатных изданий. Помимо портрета аргентинского футболиста Месси, который оформил два гола сегодня ночью в ходе матча со сборной Австрии и стал самым результативным бомбардиром на чемпионате мира по футболу во все времена, как пишут сегодняшние издания. Так вот, помимо фотографии Месси, который действительно очень и очень неплохо провел этот матч, есть и другие темы. Израиль смотрит с беспокойством такой заголовок, и этот, в общем, заголовок может сопровождать, наверное, этим заголовком может сопровождать публикации, касающиеся и переговоров вокруг иранской ядерной программы, и того, что происходит в Ливане. Соединенные Штаты начали еще раз снимать санкции с Ирана, и параллельно была создана группа по предотвращению конфликтов, столкновений в Ливане. Израиль в эту кампанию не входит. Нетаньяху обещает, у наших бойцов есть полная свобода действий. Но на местности солдаты выражают разочарование. Пусть дадут закончить поставленную задачу. Обо всем этом на четвертой странице Галь Ганот. Привет от Омера. Еще один заголовок. Каждой собаке придет свой день. Тут такая арабская фраза, которую любят цитировать в связи с ликвидацией боевиков Хамаса. Цаали Шабак в северной части сектора ликвидировали боевика по имени Табея Абу Хасна, боевика подразделения Нухба, который участвовал в нападении, во-первых, 7 октября, во-вторых, он охранял, держал у себя Омера Шемтова. Именно он заставил Шемтова поцеловать его в лоб в момент освобождения из плена. И вот здесь заретушированная такая фотография этого момента. В общем, ликвидирован этот террорист Хамаса. Подозрение на антисемитский теракт. Гражданское лицо и полицейские были убиты в ходе стрельбы неподалеку от Бейт-Хабада в Монреале. Мы буквально через 5-7 минут об этом поговорим более подробно. Цены на овощи и фрукты снижаются. Помидоры за 2 шекеля 90 огород за килограмм, яблоки за 9 шекелей 90 огород за килограмм, и арбуз стоит менее 2 шекелей. Урожай, в общем, весьма неплохой, ну и замедление продаж, все это привело к тому, что цены на овощи и фрукты снижаются. Более подробно об этом в приложении «Мамон», сегодняшнем вторничном приложении, экономическом приложении газеты «Идиот», «Хоронот». Газета «Исраэль Айом» на первой полосе публикует материал под названием «Соединенные Штаты говорят на два голоса». И сверху, сверху цитаты: «Венс против Рубио». Разногласия в американской администрации, в администрации в Вашингтоне по вопросу Ливана разрастаются. Вице-президент США Венс вместе с Катаром и Пакистаном оказывают давление и приняли решение о том, что Израиль не будет частью механизма по поддержанию перемирия в стране кедров. Рубио, госсекретарь США, министр иностранных дел, выступил против этого шага. Иран пытается торпедировать прямые переговоры между Иерусалимом и Бейрутом. В Цаале освобождают группу быстрого реагирования. Было принято решение о снижение количества подразделений, которые находятся в населенных пунктах, расположенных неподалеку, так сказать, от зоны соприкосновения. Глава правительства при этом говорит, что свобода действия Цааля в Ливане сохраняется. И здесь несколько заголовков, авторские колонки. «Надаваэцни», столкновение, которого нельзя избежать, действовать как львы, а не как овцы, которых ведут известно куда. Майкл Орен, бывший посол, доктор Майкл Орен, бывший посол Израиля в Соединенных Штатах, Трамп может сказать «хватит» и отключить, и разомкнуть эту связь между Армузским проливом и Ливаном. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Исраэль Айом» также касается стрельбы в Монреале. Михаэль Мизрахи получил смертельное ранение и скончался в больнице. И что еще? Ужесточение правил в системе увеличения количества штрафных баллов, использование сотового телефона при езде приблизит вас к тому, что вас лишат водительских прав. Там штрафные баллы вырастают, и более подробно об этом возрастают, точнее говоря, более подробно на 15-й странице газеты. Здесь также портрет Месси, самый великий в мире игрок, ни больше, ни меньше. Газета «Арец» на первой полосе, здесь цитата, то самое высказывание главы Шабака, который предупреждает на закрытых беседах 7 октября, следующее 7 октября может произойти в Эйлате, об этом Йошуа Джош Брайнер. По словам источников системы безопасности, Зини рассматривает южный израильский город как такое слабое звено, и отдал распоряжение поставить во главу угла сценарий возможной атаки в отношении этого города. В системе безопасности ставят эту позицию под сомнение. Ну, в общем, тут достаточно подробно все это описано. И наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается именно этой темы. Мы спрашиваем, является ли, насколько такой сценарий, на ваш взгляд, нападение террористов на Эйлат в формате 7 октября является реальным. Насколько серьезный сценарий стоит воспринимать? Гофман, Роман Гофман, глава Моссада, дал распоряжение провести заново расследование, касающееся лепты Моссада в том, что происходило 7 октября и в том, что было во время войны. Об этом Йонатан Лис на пятой странице газеты. Избирательная комиссия работает над выработкой инструкций, которые касаются размещения камер на избирательных участках. Соединенные Штаты и Иран договорились о работе механизма, который будет предотвращать столкновения в Ливане, об этом мы уже говорили, в соответствии с заявлением Катара и Пакистана, Израиль не будет частью этого механизма, ну и Соединенные Штаты также сняли ограничения на экспорт нефти из Ирана на 60 дней. Амос Арель, военный обозреватель газеты, задается вопросом, является ли это свистком, так сказать, все это происходящее, свидетельствующим об окончании игры. Падение Стармера показывает, когда нет того, что на иврите называется словом «хазона», на английском «вижен», ну, наверное, какой-то такой глобальной перспективы того, что ты хочешь достичь. Быть талантливым менеджером этого недостаточно, пишет Аншель Фефер на шестой странице газеты «Арец». Ну и здесь фотография Стармера с его супругой, покидающей Даун-стрит 10. Что еще на первой полосе газеты «Арец»? Как я домой попаду? Хеврат Кадиша, погребальная компания, требует сотни тысяч шекелей от жителей квартала Силуан в Иерусалиме за проход, за единственный проход к их домам. Более подробно это странная история на пятой странице газеты «Арец». Полиция выплатит компенсации 13 демонстрантов против правительства, которых обыскивали в обнаженном виде в полицейском участке в Иерусалиме. Еще один заголовок. Государство разыскивает лесбиянок и гомосексуалов, которые могут усыновить, удочерить детей. Речь идет в этом материале о некой конференции, первой в своем роде, которая состоялась на этой неделе, более подробно на 7-й странице газеты. Ну и, разумеется, материал о Месси, который два гола забил в ходе матча со сборной Австрии и стал величайшим бомбардиром всех времен. Ему в спину дышат еще два футболиста прекрасных. Ну, мы более подробно об этом поговорим где-то, наверное, минут через 10, а пока мы перейдем к другой теме. Стрельба в Монреале. Об этом мы поговорим. Установлена смерть Михаила Мизрахи, получившего тяжелое ранение во время стрельбы. Еврейская община города выражает скорбь из-за гибели людей и в результате теракта, выражает благодарность полиции, действующей для задержания стрелка, для нейтрализации стрелка. Вместе с тем, еврейская община в достаточно резкой форме призывает общественность и средства массовой информации воздерживаться от распространения спекуляций о том, что теракт был направлен именно против еврейской общины. Что произошло в Монреале, об этом мы поговорим с Рамом Брандесом, новостная служба Кан. Рам Брандес, Кан Хадашот, Шалом, Михаил Вокертов. Рам? С нами ли Рам Брандес? Мы сейчас попробуем с ним восстановить связь. Что-то у нас пока не складывается. Как поживает наш WhatsApp? Не очень хорошо, видимо, поживает. Но пока мы скажем только, что в результате стрельбы в Монреале погиб Михаил Мизрахи, один из достаточно известных в этом районе, в городе представителей еврейской общины. Кроме того, так, мы сейчас слышим гудок в эфире у нас телефонный, можно как-то этого избежать. Рам! Рам Атайтану? Рам Атайтану?
1: Шалом
0: леха. Аз ма анахну юдим карега аль ма ше митрахеш? Ани руэ по ше кила иудит шел Монреал корет, эх се менусах каха, белашон текифа лецибу ולתקשורת להימנה מהפצת ספקולציות לפיהן הפיגוע היה מכוון נגד הקהילה היהודית. מה היה שם?
1: נכון, אז האמת זה גם באמת התקשורת המקומית וגם השלטון המקומי קורא לזה, אז באמת מה שקרה זה שאתמול ברובע קוטה דנאז' במונטריאול, מדובר ברובע עם נוכחות יהודית מאוד גדולה, היה אירוע ירי, מה שדווח בשעות הבוקר והצהריים המוקדמות, זה שראו רובה שמציץ מחוץ לחלון של בית מלון, החלו יריות, הזיקו משטרה, היריות היו גם באזור מרכז עסקים שמאוד מזוהה עם הקהילה היהודית, ומה שאנחנו יכולים לדווח זה באמת שלושה ימים, אחד זה באמת החשוד עצמו, שתיים זה באמת שוטר שבא לנטרל את החשוד, ושלישית כמו שציינת, מיכאל מזרחי, אזרח עובר אורח יהודי, צריך להגיד שלפי תיעודים שצצו ברשתות החברתיות, תיעודים שהמשטרה כרגע אומרת לעשות, לא להפיץ אותם, אבל כן, מה שאנחנו יכולים לראות באותם תיעודים זה לכאורה ששוטרת, שהיא אגב הפצועה קשה, כלומר היא נפצעה קשה בעצמה, כנראה נטרלה את מי שהיא חשבה שהוא מבצע, וזה היה כנראה מיכאל מזרחי אותו עובר אורח.
0: כלומר, יש סיכוי לא קטן שהיה טעות בזיהוי, ושמזרחי נהרג בחילופי אש, ולא בירי של מחבל.
1: נכון, נכון, וגם אתה יודע, מי עשה בגלל הרגישות שמדובר פה באירוע באזור שמאוד מזוהה עם הקהילה היהודית, אז מן הסתם בהתחלה היה מאוד חשש למניע אנטישמי, ובאמת היו המון תקריות אנטישמיות, היה זינוק בשנים האחרונות מהשבעה באוקטובר בתקריות האנטישמיות בקנדה, אבל מה שאנחנו יכולים לפי שעה לומר זה שנראה שהמניע היה לא פסע שנאה, כפי שאנחנו מכירים אותו, לא אירוע טרור ולא מניע אנטישמי, אלא כנראה אותו מבצע ששמו עדיין לא פורסם, היה חלק מתת תרבות האינצל, שזה למעשה במילים מאוד בוטות, היה פשוט גבר שמתוסכל מינית, כתב מניפסט שיוצא נגד נשים, זה כנראה יכול מאוד להיות שהיה מניע, זה לפי שעה כיוון החקירה שנבדק, ונציין שראש ממשלת קוויבק הכריזה על הורדת הדגל לחצי התורן, מדובר באירוע שמזעזע את אמות הסיפים בקוויבק, ובמונטריאול, וכמובן גם בקנדה.
0: רם ברנדס, כאן חדשות, המון תודה, שבאת איתנו הבוקר. תודה.
1: בהחלט.
0: נעקוב על מתרחש. יום טוב. גם לך. Мой собеседник говорит, что открыт был огонь в районе Кот-де-Неш в Монреале. В этом районе находятся еврейские учреждения. В общем, живет достаточно много евреев. Неподалеку от места происшествия находится Бейт-Хабад, находится еврейский кошерный ресторан. Поступила информация о том, что был кто-то увидел ружье, которое высовывалось из окна. Дальнейшее, что там происходило, пока точно неизвестно, но складывается ощущение такое, что погибло на данный момент 3 человека. Это, вот, собственно, Михаил Мизрахи, член еврейской общины города, полицейские и сам террорист. по-видимому, это не точная информация, но есть, в общем, ряд свидетельств, подкрепленные видеорядом, что полицейская, вторая девушка, получившая тяжелое ранение, застрелила Михаэля Мизрахи, потому что ошиблась, приняла его за террориста, но все это, опять же, не официальная информация, об этом говорят средства массовой информации в Канаде, в Монреале. Глава провинции Квебек отдала распоряжение о том, чтобы государственные флаги были спущены в знак траура, потому что, в общем, это достаточно трагическая история. Ну, вообще, информация, которая связана с ней, не очень доступна, кроме того, что мы сейчас обсуждали, потому что, в общем, это весьма чувствительная тема. Так или иначе, инцидент может быть связан с преступлением на почве ненависти, с одной стороны, с другой. Убийца, предполагаемый террорист, опубликовал некий манифест так называемых Хетцелов. Если говорить просто, то, в общем, у него было много претензий к женщинам. Он призывал каким-то активным действиям, потому что его отвергали, и, в общем, не нашел ничего лучше, как открыть огонь неподалеку от того места, где, в общем, расположены учреждения еврейской общины. И вот и все, что известно на данный момент о стрельбе в Монреале. Об этом мы побеседовали с Рамом Брандесом, представителем новостной службы корпорации КАН. 7:26 в Израиле. Давайте посмотрим еще на страницы сегодняшних газет. Гай Мурад, карикатурист издания «Идиот Хранут», публикует карикатуру, на которой нарисован Дональд Трамп. Проводит он то, что называется garage sale, то есть такую распродажу вещей у своего гаража. Гитара, бадминтонные ракетки, ковбойские сапоги, кепка и карта Израиля. В общем, это все достаточно печально и смешно, конечно, немного, но не очень. К сожалению, ситуация отчасти, видимо, так и выглядит. На второй странице газеты «Идиот Хранут» Бен-Дрор Ямини, обозреватель издания, публикует материал под названием «Уже не любимец публики». По мнению обозревателя, нынешний кризис в отношениях между правительством Израиля и американской администрацией отличается от тех кризисов, которые были раньше. В этот раз у Израиля нет поддержки в Конгрессе, но и американское общественное мнение скорее настроено антиизраильски. Это не первый кризис, пишет Бен-Дрор Ямини, в отношениях между израильским правительством и американской администрацией. В 1975 году это был некий пересмотр отношений, проявление гнева администрации Форда на провал переговоров между Израилем и Египтом. Тогдашний президент отдал распоряжение приостановить экономическую помощь и заморозил поставки оружия. Было еще много кризисов за прошедшие десятки лет. Один из самых серьезных был в 2015 году на фоне разногласий между Израилем и Соединенными Штатами по вопросу иранской ядерной программы и упорство, с которым Нетаньяху настаивал на произнесении речи в Конгрессе, несмотря на то, что против этого выступали тогдашний президент Обама и представители демократической партии. Израиль, пишет Бен-Дрор Ямини, должен изменить направление движения. Это национальная и сионистская обязанность. При всем уважении к разъяснительной работе, в первую очередь нужна политика, которая вернет Израиль, что называется, в семью народов, пишет Бен-Дрор Ямини. Что еще на страницах сегодняшних газет? Ну и, в общем, действительно, здесь везде обсуждение как будет развиваться ситуация, и главным образом, как будет развиваться ситуация в Ливане. Если мне запрещают вести огонь, то я не могу стрелять по врагам, несмотря на декларации главы правительства, в соответствии с которыми подразделения ЦАЛЯ в Южном Ливане пользуются полной свободой действий для нейтрализации угрозы. Бойцы на местности испытывают гнев и разочарование. Прапорщик запаса, который должен завтра вернуться из Ливана. Мы чувствуем, что политическое руководство ведет своего рода игру, но в итоге мы же действуем на местности, мы, так сказать, в конце этой цепочки, мы не чувствуем, что мы делаем то, что мы обязаны делать. Наше поколение, говорит еще один боец бронетанковых войск, понимает, что оно пришло сюда, чтобы завершить, выполнить поставленную задачу, только дайте нам эту задачу выполнить. Так говорят израильские военные, находящиеся в Ливане, и эта ситуация, в общем, достаточно сложная. Как мы знаем, механизм по предотвращению столкновений, так он называется, был создан без привлечения Израиля, то есть Соединенные Штаты, то есть Израиль там будут представлять Израиль будут представлять американские представители, но вопрос, насколько интересы сторон в этом смысле совпадают. 7:31 в Израиле. Переходим к футболу. Давайте сейчас послушаем нашу отбивку традиционную.
2: Мундиаль 2026 на Канрека.
0: Итак, 7:31 минута. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок» у нас в эфире. Дима, привет.
3: Доброе утро, Олег.
0: Месси, портрет его сегодня украшает в прямом и переносном смысле первые полосы израильских изданий и интернет-сайтов. Величайший бомбардир чемпионата мира, ни больше, ни меньше. Вообще чемпионатов мира, не знаю, всех. Величайший бомбардир вселенной. В общем, подобные эпитеты. Действительно так?
3: Да, это так. И если уже один эксперт после матча с Алжиром, алжирский эксперт, естественно, сказал, что тут еврейское лобби, то есть проталкивали, то это значит, что огромный успех не только у Месси, но и у Израиля. Такого пиара еще на чемпионате мира не было с Израиля. И то есть мы помогаем, Израиль помогает величайшему футболисту в истории. Что может быть лучше? Конечно, очень я осторожно так всегда думаешь перед чемпионатом мира, кто забьет, кто выстрелит. Честно, я представить себе не мог, что Месси будет какой-то фантастический футбол показывать, потому что все-таки возраст и все-таки груз ответственности, Аргентина чемпион действующий, да, а тут просто не то, что он мои ожидания превысил, а просто феерит по-настоящему. И надо отметить, что человек не забил пенальти на третьем чемпионате мира подряд, Месси, в начале игры. И многие игроки ломаются после этого психологически. Но
0: а почему,
3: это...
0: кстати, так у него это получается? Точнее говоря, не получается.
3: Сложно сказать. Есть игроки, которые... прекрасная игра, забивают много голов и не могут с точки ударить, да? Такое бывает. Есть наоборот, когда с точки бьют, а не так хорошо, не так результативно в игре. У Месси другая ситуация, то есть многие эксперты говорили, что только он может промахнуться и через там буквально полчаса забить, а потом еще сделать второй гол, это просто шедевральный. Он начал атаку, и такой он получился рабочий, со второго раза пробил, то есть два раза. Это говорит о том, что он заряжен, он настроен, и он не утратил какого-то своего такого энергии своей внутренней, что очень важно для Аргентины и для него, конечно, лично.
0: Поговорим о еще двух матчах и о еще двух бомбардирах. Норвегия обыграла Сенегал 3-2, Франция разгромила Ирак со счетом 3-0, и Оланд и Мбаппе внесли свою лепту.
3: Да, летом трава зеленеет, зимой падает снег в некоторых странах, а Месси, Мбаппе и Холланд каждый тур забивают больше, чем один гол. Все традиционно. Мбаппе, надо сказать, что была гроза. Год назад в США такая была репетиция чемпионата мира. Проходил клубный чемпионат мира в расширенном формате. И было очень много проблем и задержек, связанных с погодой. Торнадо, ливни, грозы и переносов. Пока тут 10 дней чемпионата прошли, и вроде как было более-менее неплохо в этом плане. И вот Франция и Ирак второй тайм задержали там больше, чем на полчаса.
0: Ну да, сначала думали, вообще начинает ли вовремя игру, потому что над Филадельфией, что называется, сгущались тучи, а дождь в Филадельфии, это я на своем опыте могу сказать, это такое малоприятное мероприятие, если уж польет, так польет.
3: Да, да, и я могу сказать, что, как мне кажется, больше даже не из-за дождя, потому что дренаж позволял бы играть, больше из-за грозы, потому что когда гроза, это угроза жизни игроков и зрителей, и в данном случае... Я думаю, судья принял решение, потому что была угроза именно грозы, молнии грозы. И, конечно, Мбаппе делает два гола, забивает. И второй гол там с ошибкой, жуткой была ошибка Ирак. Но это не умаляет его заслуг. Два делает дубль и в погоне за Месси идет 16 голов. В 16 матчах, кстати, очень. Он даже превосходит, если говорить о количестве матчей, за которые он забил это. Количество голов, конечно, он превосходит Месси, но посмотрим. Даже интересно, как завершится их спор. Ну, а в споре общем этого чемпионата бомбардиров есть еще Холланд, как минимум, который вытянул норвежцев во втором матче, уже дубль тоже оформил. Причем матч с Сенегалом, с очень сложным соперником. Вообще группа, наверное, это группа смерти. Франция, Норвегия и Сенегал в одной группе, но это просто... Мне очень не повезло сенегальцам, что они попали в эту группу. Слишком сильные соперники. Конечно, в последнем туре им нужно обыгрывать Реал, Ирак, прошу прощения, и как, желательно максимально крупно и не пропустив при этом. Тогда у них будет шанс с третьего места.
0: А реально это?
3: Да, Ирак победить Сенегал, я считаю, вполне реально. Другой вопрос, какой будет счет? Им нужен разгромный счет, чтобы они на фоне других третьих мест были выигрыши, то есть попали в эту восьмерку счастливую. Вот уж Норвегия и Франция уже гарантировали себе выход в плей-офф, как и Аргентина, собственно говоря.
0: Сейчас продолжается матч между Иорданией и Алжиром. Арабское дерби называется, 75-я минута, да. 1-1. Каковы там в этой группе перспективы?
3: Ну, здесь у нас получается... Нет, практически они между собой борются. Иордания и Алжира. Аргентина уже вышла. Мы знаем, Австрия, скорее всего, займет второе место. Иордания, Алжир, им стоит уповать только на третье. Ну вот, надо выигрывать одной из команд. Ничья практически шансов у них не останется, если будет ничья. Ну и алжирцы отыгрались, иорданцы вели в счете. Алжирцы владели территориальным преимуществом на протяжении большей части матча. И добавили вот в концовке. Посмотрим, смогут ли они додавить Иорданию, дебютанта турнира. Это тоже интересно. Не скажу, что это искрометный прям футбол они показывают, но концовка может быть интересным в этом дерби арабском.
0: Сегодня вечером по израильскому времени, в 8 по израильскому, так сказать, в оригинале другое время, но так или иначе, Португалия играет с Узбекистаном, а через 3 часа матч Англия-Гана. Не просто будет тем, кто захочет поспать, потому что, собственно говоря, ну, оба матча интересны. Каковы там вообще перспективы и как настроение у Рональдо?
3: Ну, Рональдо, наверное, не может не думать о том, что творит Месси. Конечно, это ему не добавляет настроения, а может быть, наоборот, он злится. По-хорошему, по-спортивному злится. Посмотрим. Я только за то, чтобы Криштиану забил и показал себя лучше в лучшем виде, да, то есть и по-другому немножко сыграла Португалия, потому что мы знаем, что это топовая, сильная сборная. Но Узбекистан — это не мальчик для битья, который показал это в матче с Колумбией. Хоть и проиграли, но играли достойно. Тоже дебютант. Поэтому португальцам вряд ли будет легче, чем с Конго. Вот, но... Тут интересное очень наблюдение было. Сингапурский университет вместе с мадридским выяснили, за кого болеют Месси и Роналду. Вот выяснилось, что за Роналду предпочитают болеть консерваторы, а за Месси – новаторы. То есть за Месси люди с аналитическим складом ума, там 26 стран, 10 тысяч человек проанализировали, а Роналду авторитарных взглядов кто придерживается. Вот такая интересная статистика. Посмотрим. Это, конечно, все достаточно условно, потому что мы знаем, что разные люди за них болеют, но вот, тем не менее, очень интересно, как проявит себя Роналду. Понятно, что он выйдет в старте, там ничего не изменила ситуация с Конго, возможно, это и может быть правильно. Вот так, это интересный матч, да, в любом случае.
0: Ну и да, ну и Англия-Гана. Англии нужно, я так понимаю, закрепить свой, так сказать, статус, уж точно себе гарантировать выход с первого места.
3: Да, да, и Англии очень важно это сделать, и как можно раньше, не затягивать до третьего тура, потому что в третьем туре можно будет тогда немножко выдохнуть и поберечься перед плей-офф. Может быть, кого-то выпустить на тайм, кого-то... дать кому-то отдохнуть из лидеров. Это тоже важно в таком длинном турнире, где много матчей, тем более матчей добавилось. Мы знаем, на один матч стало больше на этом турнире по сравнению с предыдущими чемпионатами мира. Так что Англии нужно побеждать. Я думаю, это вполне выполнимая задача для команды Харри Кейна, который тоже имеет дубль и имеет шансы быть лучшим бомбардиром этого турнира.
0: Ну, вообще создается ощущение, что, ну, о таком говорили перед чемпионатом, то есть Месси, Мбаппе, Оланд, они такие прогнозы в свой адрес оправдывают, а какие-то такие новые блестящие имена пока не появляются, да, среди бомбардиров?
3: Ну, почему? Дэвид, например, канадец, который, у него 3 гола забиты, оформил тоже хитрик. И есть игроки, которые... Посмотрим, это... У нас еще есть плей-офф, у нас еще есть третий тур, еще пока... Это старт, по сути, турнира. То есть мы сейчас пройдем второй круг. Пройдет, и будет третий тур, это уже будет середина. Ну, пока еще только начало, игроки многие, кто-то добавляет, и есть интересных достаточно команд. Поэтому я думаю, что мы еще увидим... И Ямаль еще не сказал в полной мере свое слово, вот забил, да, там 18-летний игрок, один из самых молодых. Посмотрим, как он себя проявит дальше. Вот у нас есть Ундав, тоже немец, который 3 гола сделал. Дэвид, как я уже сказал. Посмотрим. Монзамби, тоже новые имена, которые... Да и Ямаль, он первый раз играет на чемпионате мира, это тоже новое имя с точки зрения истории чемпионата мира.
0: Да, ну посмотрим, просто настолько, так сказать, яркие вот результаты этих бомбардиров, от которых все ждали. Ну вот вы говорите, что Месси действительно даже как бы не то что оправдывает ожидания, но вот опять мы к нему возвращаемся, ну что делать, ведь его присутствие, да, такого игрока не может не притягивать всеобщее внимание.
3: Я думаю, что это такой Джокович футбола. Величайший в футболе, величайший в теннисе. Я думаю, что это сравнение вполне корректно.
0: Да, все так. Давайте на этом пока остановимся, сделаем такую паузу еще на сутки примерно. Да, Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо и всего доброго.
3: Спасибо, смотрим футбол.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7 часов 43 минуты в Израиле. От футбола к нашей политической жизни. Еще несколько заголовков на страницах сегодняшних изданий. Издание The Marker пытается проанализировать экономическую стоимость разных законов, инициатором которых выступает партия ШАС. ШАС настаивает на добавке в 5000, как пишет газета, джобов, то есть теплых местечек для тех, кто будет контролировать кашрут. И все это действительно на улучшенных зарплатных условиях. Министерство по делам религии отменяет реформу в системе кашрута. И реформа эта в свое время была принята в том числе для того, чтобы уберечь нас всех от двойных затрат и для того, чтобы создать своего рода конкуренцию. Но в партии сейчас этим не довольствуются отменой этой реформы и требуют трудоустроить тысячи наблюдателей за кашрутом через через религиозные советы таким образом, что это приведет к улучшению условий их труда за счет бизнесов и за счет местных властей. Позиция Министерства финансов по этому поводу несколько другая, но тут все, так сказать, поправки были отклонены, и в Министерстве предостерегают, что отмена реформы кашрута, она одна будет стоить сотни миллионов шекелей в год. Но надо сказать, кстати говоря, что сегодня у главы правительства состоится заседание глав коалиционных партий, на этом заседании будет, видимо, принято решение окончательное о том, когда выборы пройдут. Ну и все это напрямую повлияет на инициативу религиозных партий, тех или иных, которые, по мнению многих комментаторов и обозревателей, в общем, наносят коалиции и правящей партии скорее ущерб, чем что-то другое. Мы еще поговорим об этом, а пока, в том числе и об этом, и переходим к нашему следующему собеседнику. У нас в эфире Виктор Либерман, бывший министр обороны, глава партии «Наш Дом Израиль». Господин Либерман, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Давайте начнем с ситуации в Ливане. Вчера премьер-министр, министр обороны и начальник генштаба выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорится, ЦАЛЬ продолжит решительно действовать для предотвращения угроз нашим солдатам и гражданам, уничтожения террористической инфраструктуры и сохранения зоны безопасности на юге Ливана. При этом премьер-министр подчеркивает, что свобода действий ЦАЛЬ в Ливане сохраняется. Нам не о чем беспокоиться?
4: Я думаю, что министр обороны просто не разговаривает, не имеет понятия, о чем говорят наши милуимники, которые сейчас находятся в Ливане. Последние дни практически каждый день мне звонят офицеры, которые сейчас дислоцированы в Ливане, милуимники, и говорят о том, что руководство, политическое руководство их связало по рукам и по ногам. То есть, с одной стороны, чтобы задобрить Смотрича и Бенгвира, не выводит армию из Южного Ливана, а с другой стороны, чтобы не раздражать Трампа, просто им запрещено открывать огонь только в случае прямой непосредственной угрозы их собственной жизни. Только в таком случае они имеют право открывать огонь.
0: Но иногда это может быть просто поздно.
4: Ну, я надеюсь, да. Иногда это может быть, к сожалению, мы видели очень поздно. 6 человек погибли за последние за последнюю неделю 6 солдат наших погибло. И поэтому мне кажется, что министр обороны просто не живешь в параллельном мире и абсолютно не понимает, в какой ситуации находятся наши солдаты там. И то, что еще очень прискорбно, что тот механизм, который создали в Швейцарии якобы для поддержания мира в Ливане, это механизм для усиления Хизбалла. Это механизм, который, безусловно, позволит боевикам из Хизбаллы вооружаться, получать деньги от Ирана и наращивать свою мощь, причем беспрепятственно. Более того, вчера вечером мы видели президента Трампа, который своими устами в прямом эфире сказал: «Израиль выведет свои войска из Ливана». Его спрашивают, ну вот Нетаньяху заявил, он говорит: «Ну, Биби говорит, пускай говорит, увидите, что это случится очень быстро, Израиль полностью выведет свои войска из Ливана». То есть, поскольку сегодня начинаются прямые переговоры между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, при посредничестве Вашингтона, я считаю, что параллельно нам нужно начать прямые переговоры с Ливаном без посредников. Это можно

0: раздражать американскую администрацию еще и в этом аспекте?
1: Не нужно никого не раздражать. Нам нужно учитывать собственные интересы. И при всем уважении к США не нужно быть ни Моргентау, ни Клаузевицем, понимать, что США действуют в своих собственных интересах, и у меня нет никаких претензий ни к США, ни к Дональду Трампу. Все претензии только к нашему руководству, которое ответственно за самую большую катастрофу в области безопасности, резня 7 октября, сейчас самая большая катастрофа в области нашей внешней политики, соглашение между Ираном и США. Нужно понять, что Дональд Трамп перевел посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признал наш суверенитет на Голландских высотах, освободил наших заложников. США дали нам практически 3 года времени для того, чтобы закончить все военные действия. Ничего не закончили, не смогли закрыть ни одну арену военных действий, нигде не достигли никакой победы ни с Хизбаллой, ни с Хамасом, ни с хуситскими племенами, и, конечно же, ни с Ираном. Поэтому все претензии к этому провальному правительству, которое ведет нас от катастрофы к катастрофе.
0: Но при этом с американской администрацией, в общем, разговаривать периодически довольно сложно. Они довольно часто говорят на 2 голоса в том, что касается Левады. В частности, у Венса одна позиция, у Руби другая. Ну и вообще, действительно, видимо, интересы стран не всегда совпадают.
1: Вы знаете, во-первых, как ты ведешь эти разговоры? Мы видели, вот, что Нетаньяху практически превратился в мальчика для битья. Каждый раз Трамп высказывается: «Биби, сделай все, что я ему скажу». Биби, он сказал: «Ты сумасшедший, неблагодарный, без меня бы ты уже сидел в тюрьме», и так далее, и так далее. Вы можете представить себе такой тон разговора с Эрдоганом, чтобы Трамп себе позволил с Эрдоганом?
0: Мы видели, но он позволяет подобные высказывания в отношении, например, европейских лидеров.
1: Буквально 3 дня назад он попытался что-то подобное сказать в адрес Мелони, Джорджа Мелони, но ему ответила тем же языком. Ты не можешь себе позволить, чтобы весь регион относился к тебе как к мальчику для битья. И, конечно же, самое страшное, то, что происходит с Ираном. Во-первых, сегодня у них есть неконвенциональное оружие, не менее страшное, чем атомная бомба. Эта бомба называется «Ормузский пролив». То есть они прекрасно поняли, где уязвимая точка Запада, и пользуются этой бомбой, «Ормузским проливом», практически через день угрожают его закрыть, раскидали мины и прочее, и прочее. И, конечно же, что когда мы определяли задачи в отношении Ирана, это вывести обогащенный уран, прекратить производство баллистических ракет, прекращение поддержки сателлитов вокруг, все с точностью до наоборот. Вчера, когда Венс сказал, что Иран согласился якобы на присутствие
0: инспекторов
1: этих по каким Иран тут же выдал заявление, никаких вообще не будет представителей МАГАТЭ и близко. И сам Трамп начал объяснять, почему Иран имеет право на производство и на арсенал баллистических ракет. А те деньги, которые они получат в ближайшие 2 месяца, безусловно, прежде всего пойдут на стражи исламской революции, пойдут на создание ракет и на поддержку и восстановление потенциала Хизбаллы и всех сателлитов.
0: Хорошо, все так, допустим, все действительно так, как вы сейчас это описываете.
1: Факт,
0: следующий шаг правительства Израиля какой должен быть? То есть
1: договор... уйти в отставку, исчезнуть вообще, кануть в лету, исчезнуть с наших глаз, и главное...
0: Следующее правительство Израиля, выборы все равно состоятся так или иначе.
1: Да.
0: Какой, так сказать, тактики должен Израиль придерживаться?
1: Прежде всего, нам нужно четко понять, что главная задача сейчас — уменьшить зависимость от США. И это прежде всего создание ракетных войск. Сегодня основная наша ударная сила — это наши ВВС. Это американские самолеты, американское вооружение, американские дозаправщики, которыми пользуются в воздухе,

0: Это американские радиолокационные системы, спутниковые снимки и так далее. Ты полностью зависишь от США. Поэтому нам необходимо прежде всего создание ракетных войск. Преимущество баллистической ракеты — нажал на кнопку, через 12 минут она разорвется в любой точке Ирана. И то, что это было торпедировано, решение, которое я принял в 2018 году, сегодня показывает, насколько это было опрометчиво, насколько это было неправильно, как и ликвидация программы защиты Севера, которая опять-таки была утверждена в 2018 году. Если бы следовали этим решениям, и наш бы Север находился совершенно в другом положении, конечно же, у армии были бы другие возможности, и не быть полностью зависимыми только от Вашингтона. И повторяю, США нам нужно, наоборот, думать, как мы улучшим наши отношения, прежде всего, как улучшить наше положение в общественном мнении США. Никогда за всю историю Израиля никогда не было такого отрицательного мнения о Израиле, как сегодня в США. Наш рейтинг там упал просто на уровень даже ниже плинтуса. И 40 сенаторов, которые проголосовали против помощи Израилю во время войны, должны зажечь все красные лампы, какие только существуют у будущего правительства.
1: Господин Ильман, последний вопрос сегодня. Как мы уже говорили, глава правительства встретится с представителями коалиционных фракций для определения даты выборов. По-видимому, скорее всего, это будет 20 сентября.
0: Октября.
1: Что происходит в оппозиции?
0: То, что мы должны понять, мы идем по венгерскому сценарию. То есть правительство проиграет с треском. Я вижу, что во всех опросах якобы все это близко, что такое очень идет тесное, так как бы очень небольшой перевес. Это все полная чепуха. Как человек, который каждый день выезжает, встречается с людьми, я говорю, что будет, мы просто победим, и победим с большим-большим разрывом. Просто не эта коалиция будет разбита в пух и прах. Мы победим с большим перевесом, и неважно, когда будут выборы. И можно все исправить. При правильном подходе, при правильном менеджменте можно исправить, и мы все исправим.
1: Агар Лерман, бывший министр обороны, глава партии «Наш дом Израиль». Спасибо за то, что мы сегодня побеседовали. 7 часов 57 минут в Израиле, полторы минуты осталось до конца первого часа. В следующем часе мы поговорим о том, чего добивается Иран, как выглядят действительно перспективы дипломатических контактов с Соединенными Штатами, поговорим о перспективах выборов, о результатах санкций, о результатах снятия санкций с Ирана на экспорт нефти. Эти и другие темы во втором части программы «Тема дня», сразу после выпуска новостей. Первый час подошел к концу. Мир Шмуэль за пультом. Продюсеры Став Раз и Мила Сталинская. Я редактор и ведущий Олег Лот. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Вернемся после выпуска новостей.

0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Комментируя ход переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что Израиль стоит на пороге грандиозной политической катастрофы. Сделка, которая сейчас формируется в Швейцарии, гарантирует три вещи. Во-первых, в итоге Иран станет ядерной державой. Во-вторых, вся программа баллистических ракет получила высшее одобрение президента Соединенных Штатов. В-третьих, все, что касается иранских прокси-сил. Иранцы вложили огромные средства в укрепление всех своих прокси – хуситов, Хизбаллы, исламского джихада, Хамаса и других. Либерман заявил это в интервью журналисту Кан Арье Голану. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон считает, что ливанская армия не сможет разоружить Хизбаллу. Всем ясно, что ЦАЛ – единственная сила, способная ликвидировать военную инфраструктуру Хизбаллы. Вопрос в том, вернулись ли мы в районы, где уже действовали, которые уже зачистили и взяли под контроль. Если там не будет серьезного и значительного присутствия ливанской армии, то недалек тот день, когда мы увидим, как боевики Хизбаллы возвращаются в эти районы. Задачу по оттеснению Хизбаллы мы выполнили в ходе военных операций. Но удерживать эти районы длительное время нам невыгодно. Мы не заинтересованы вновь размещать там солдат ЦАЛа. Наш интерес заключается в том, чтобы ливанская армия действительно заняла эти районы. Данон заявил это в интервью программе «Кан» Абокер-Азе. В связи с подготовкой к выборам, премьер-министр Бениамин Нетаньяху рассматривает возможность включить в первую десятку списка партии Ликуд бывшего министра финансов Моше Кахлона и министра иностранных дел Гидона Сара. Об этом сообщили источники в партии корреспонденту Кан Дикли Аарон Шафран. Еще одним кандидатом на включение в список Ликуда является Хаим Бивас, председатель Центра местного самоуправления и мэр города Модиин Макабим Раут. По словам источников, Нетаньяху намерен потребовать закрепить места за 8 или 9 кандидатами по своему выбору. 3 в первой десятке списка, 2 во второй и как минимум 3 в третьей десятке. Корреспондент Кан напоминает, что по иску депутата Кнессета Давида Битана партийный суд Ликуда вчера постановил, до тех пор, пока не будет изменен устав партии, кандидаты от нее могут определяться исключительно посредством праймерис. Борьба вокруг призыва ультраортодоксов в ЦАЛ. Депутат Кнессета от партии Ликуд Сасон Гуэта призвал принять закон о субсидировании детских садов и заявил, что нельзя наказывать детей, учащихся религиозных учебных заведений. «Я против раскола в народе. Я против всех этих конфликтов. Я говорю, хватит, у меня уже нет сил на весь этот раскол. Я считаю, что служить нужно, но делать это надо правильно. Я против всех, кто перекрывает дороги. Только давайте не будем забывать, кто первым начал перекрывать дороги. Нельзя забывать, кто принес эту идею». Депутат Сасон Гуэта заявил это в интервью в программе «Кан» Абокер-Азе. Новости чемпионата мира по футболу. Сборная Франции минувшей ночью разгромила Ирак со счетом 3-0. Килиан Мбаппе забил 2 мяча, доведя свой счет голов на чемпионатах мира до 17. Ранее действующий чемпион мира сборной Аргентины обыграла Австрию со счетом 2-0. Лидер аргентинской команды Лионель Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи, однако затем забил 2 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Теперь на его счету 18 голов. В завершении, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня существенных изменений погоды не ожидается. Температура воздуха останется обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 28, в Бершеве 31, в районе Мертвого моря 35, в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Инцидент со стрельбой в Монреале не квалифицируется в Канаде как террористический акт. Об этом сообщают местные власти, местная полиция. Михаил Мизрахи, житель города, получил тяжелое ранение во время стрельбы, обмене выстрелами между полицейскими и террористами и скончался от полученных ранений. Еврейская община признала СМИ не распространять спекуляции о том, что теракт был направлен против нее, то есть против этой самой еврейской общины. Ну а мы в течение ближайшего часа поговорим о перспективах того, что Соединенные Штаты снимают санкции с Ирана на экспорт нефти, как это повлияет на цены, куда двигаться Израилю в том, что касается ливанского направления. Поговорим о перспективах проведения выборов 20 октября. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Но начнем мы с темы переговоров в Женеве. Вице-президент США Венс заявил о том, что Иран согласился вернуть ядерных инспекторов на свою территорию. Иран, в свою очередь, заявили, что они ни на что не соглашались. У нас в эфире Авнер Вилан, бывший высокопоставленный сотрудник системы безопасности, специалист по иранской ядерной программе. Авнер Вилан, Бахир Лешавар, Варахт Абитахон, Мухелле, Гарина Иране. Шалом лехау, бокертов.
1: Шалом, бокертов.
0: Аз Венс умер, Иран искима להחזיר את פקחי הגרעין לשטחה. Иранים אמרו, לא הסכמנו לכלום, למי להאמין?
1: אני חושב שזה לא כזה משנה. כי גם אם פקחים יחזרו או שהם לא יחזרו, הכל חלק עכשיו מהמשחק של המסע ומתן, והאיראנים על כל פיפס יעשו איזה שטות, והם לפעמים יוצאים מהחדר, חוזרים מהחדר, כן מסכימים לפקחים, לא מסכימים לפקחים. זה דיטיילס שהם לא באמת חשובים. נזכיר, הפקחים היו באיראן עד אמצע שנה שעברה, ועצם זה שהם חוזרים, זה שוט סימן, אבל זה לא אומר כלום. זה רק אומר שיש כיוון. אני חושב שבסוף הפקחים ייכנסו, איראן מנסה לייצר כמה שיותר ויתורים אמריקאים, לקבל כמה שיותר כסף כרגע, אבל זה חלק מהתהליך שיגיע, יביא או לא יביא להסכם סופי.
0: כלומר, כל זה לטווח קצר.
1: כן, תראו, איך שההסכם עכשיו, מזכר ההבנות נבנה, זה שאיראן מקבלת די הרבה דברים כבר עכשיו, ואז נכנסים לתקופה של 60 יום, שהיא כנראה תתארך אם המסע ומתן יתקדם, שבסופם יגיעו להסכם סופי. ההסכם הזה, בסוף, המחיר שלו נקבע מראש. איראן מקבלת הסרת סנקציות מלאה. היא מקבלת קרן של 300 מיליארד דולר לשיקום הכלכלה האיראנית. היא מקבלת אזור 100 מיליארד דולר שחרור של כספים כלואים שנמצאים בכל העולם. ועכשיו צריך להתדיין ולנהל מסע ומתן על מה איראן מבטרת בתחום הגרעין. ופה או שיצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה או שלא.
0: אבל דילול של אורניום המעושן זה דבר טוב? זה דבר ישים?
1: כן, כן. אני חושב שבסוף מה שצריך לראות שהאורניום הזה הוא לא, הוא כבר לא מואשר. זה לא כזה משנה אם זה מתבצע כדילול על אדמת איראן או שמוצאים אותו החוצה, בהנחה שהפעולה הזאת מתבצעת בצורה טובה. אני הרבה יותר מוטרד מכמה דברים אחרים. אחד, האם באמת ימצאו את כל ה-450 קילו שפתאום ילכו לאיבוד כמה עשרות קילוגרמים? האם הדילול הזה הוא גם לאורניום שב-20% או גם ב-5%? כמה חומר סך הכל בסוף יהיה מותר לאיראן להחזיק? אני מזכיר שבהסכם ה-JCPOA של אובמה היה להם מותר רק 300 קילו של אורניום עד דרגה של 3.5%. האם יהיה מותר להם להחזיק צנטריפוגות? מאיזה סוגים? כמה? באיזה אתרים? האם יהיה מותר להם לחזור לאתרים ממוגנים? מה יהיה מנגנון הפיקוח? האם יש מנגנון של, זה נקרא סנאפק, זאת אומרת, אם איראן עכשיו לא עומדת בהסכם, או שאנחנו מגלים הפרות, האם אפשר להחזיר את הסנקציות באופן אוטומטי, או עכשיו זה תהליך ארוך וקשה? יש כל מיני שאלות שהן לא פחות חשובות מהאורניום. האורניום הוא לב הבעיה וצריך לפתור אותו, אבל גם אם עכשיו האיראנים מבטרים על האורניום ומדללים את המלאי של ה-60%, שזה כמובן מאוד חשוב, זה לא פותר את הסוגיה הגרעינית האיראנית.
0: אז מה בעצם איראן, אתה תיארת מה איראן מקבלת, מה מקבלים אנשים, משחקנים אחרים?
1: אז בסוף, אם יצליחו להגיע לאיזשהו הסדר שמטפל בדברים שאני אמרתי, בחומר, בצנטריפוגות, באתרים, בפיקוח, ולאיראן יש איפשהו בין אפס יכולת ההשערה לאיזושהי השערה סמלית, אז אפשר להגיד שפרויקט הגרעין המוצהר האיראני כרגע הוא contained, הם לא יכולים להתקדם איתו, לפחות תחת ההסכם לפצצה, וזה אחלה. אני מזכיר שזה היה גם נכון ב-2015, אבל נשים את זה שנייה בצד. אני הרבה יותר מוטרד מה יקרה במסלול חשאי, כי לאיראן יש את היכולות, את הטכנולוגיה, יכול להיות שיש להם גם צנטריפוגות שהם הכביעו בתקופה שהם לא היו מפוקחים, יכול להיות שהם הצליחו להגניב גם חלק מהחומר שהם הכריזו עליו שלא ימצאו, וזה, מסלול חשאי זה משהו שבהכרח לא מטופל בהסכם. צריך לראות האם ההסכם מדבר על כל הנושא של הטכנולוגיה ליצירת נשק, כן או לא. יש הרבה פרטים שהם חשובים, אבל במקרו, אם נגיע למצב שההסכם הזה תוחם בצורה טובה את פרויקט הגרעין האזרחי או המוצר, הוא לא אזרחי, שום דבר באיראן לא אזרחי, אז אפשר להגיד שלפחות בהקשר הזה, זה נותן איזשהו באפר, איזשהו מענה, אבל המחיר שמשלמים הוא מחיר עצום. כי בסוף המשטר הזה מקבל המון המון כסף שיאפשר לו לא רק לשרוד, אלא גם לסגזג. את המלחמה הזאת התחלנו בחיסול של חמינאי ובניסיון לעשות שינוי משטר. אנחנו מקבלים משטר שהרבה יותר קיצוני, הרבה יותר לאומתני, נשלט על ידי משמרות המהפכה, שעכשיו מקבל כסף כמעט אינסופי להמשיך לשרוד.
0: אפשר לשאול, איך הגענו, או למה הגענו למצב הזה?
1: חד משמעית, כי הייתה פנטזיה הזויה של ראש ממשלת ישראל, שאם עכשיו אנחנו נצא למערכה יחד עם האמריקאים באיראן, אז אנחנו נביא לשינוי משטר, ולא הייתה תוכנית אמיתית. וכשזה לא קרה, ואף אחד לא חשב על מה האיראנים יעשו אחרי שנחסל להם את ההנהגה. כל אחד היה יכול להגיד, הם היו סוגרים את מצרי הורמוז, אבל לא התכוננו לזה. וזה כישלון אסטרטגי שהוא ברמת השבעה באוקטובר. אני חושב שלא פחות. כי אנחנו מגיעים למצב שאיראן שהייתה, בוא, לפני, ב-27 בפברואר, איראן הייתה מדינה שלא מעשירה, עם מנהיג בן 86, בעיות כלכליות, פנימיות, מהומות ברחובות, תחת סנקציות מלאות. ועכשיו הם על הרגליים. אז אני חושב שכל היציאה למערכה הזו, האחרונה, אני לא מדבר על מה שהיה ביוני שעבר, שהיה הכרח לעצור את ההתקדמות האיראנית בגרעין, הייתה טעות אסטרטגית. ואף אחד לא שואל את עצמו למה, ואיך קיבלנו את ההחלטות, ומי חשב ומה עשה. והנה אנחנו פה בברוך הזה.
0: אנחנו עוד לא השקלנו להקים ועדה לשבעה באוקטובר, ואתה מדבר על החלטות של...
1: אבל זה חלק מאותה בעיה, כי אם אנחנו לא מתקנים את התהליכים שלנו ואת הדרך שבה אנחנו מתנהלים, אז אנחנו נקבל עוד ועוד ועוד קטסטרופות. עכשיו, זה לא רק האיראנים, בוא נראה מה קורה עכשיו בהסכם הזה. אנחנו מדברים על האיראנים ועל הציר השיעי, אבל בוא נראה את הציר הסוני שהולך וקם לנו מול העיניים. אנחנו מקבלים את פקיסטן, קטר וטורקיה, מקיפים אותנו עם טבעת אש חדשה, בעזה, בסוריה, בלבנון, והם לא יותר אוהבי ישראל מאשר האיראנים. אז אנחנו נמצאים במצב אסטרטגי מאוד מורכב, שאנחנו הכנסנו, אנחנו צבאית ניצחנו בכל הקרבות בשלוש שנים האחרונות. אבל אנחנו לא מצליחים לתרגם את זה להישגים אסטרטגיים.
0: אדון וילן, בחילו שעבר, במערכת הביטחון, במחיר לגרעין האיראן, המון תודה שדברת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: תודה. Я переведу нашу беседу. Мы начали с обсуждения вопроса, какое значение имеет присутствие или отсутствие инспекторов на объектах иранской ядерной программы, потому что Джеди Венс, вице-президент США, сказал, что иранцы согласились на присутствие инспекторов. Иранцы сказали, мы ни на что не соглашались. Это все, в общем, не очень важно, говорит мой собеседник, ведь на самом деле, если помнить, то инспекторы были в Иране в том или ином виде до середины прошлого года, пока их оттуда не выступили, не выслали, не выгнали. Иранцы сейчас будут затягивать время, они будут по каждому пункту переговоров упрямиться, выходить из комнаты, возвращаться к столу переговоров, в общем, тянуть время, потому что частично значительную часть того, что они могли получить, они уже получают сейчас. В течение 60 дней продлятся эти переговоры. Я думаю, что их могут продлить, если будут некие достижения на переговорах, но уже примерно сейчас понятна цена этих переговоров. Иран получит фонд на восстановление Ирана примерно 300 миллиардов долларов. Вопрос, кто это будет деньги выделять, но я думаю, что желающие найдутся. Кроме того, Иран получит 100 миллиардов долларов собственных различных средств, замороженных по всему миру. Вопрос, как будет выглядеть результаты соглашения касательно ядерной программы. Ну, в общем, наверное, 450 килограмм есть обогащенного урана у Ирана. Вопрос в том, весь ли этот обогащенный уран будет разбавлен. Вообще, идея того, что будет разбавлен уран, это хорошо. Но вопрос в том, не могут ли, на каком этапе иранцы начнут говорить, что не могут найти весь уран, и разбавлять придется только то, что они найдутся. Согласно соглашению, в соответствии с соглашением 2015 года, из которого США вышли, сейчас мы вообще всю эту историю немного оставим в стороне, до 20% и частично до 5% может быть у Ирана обогащенный уран, и постепенно до 3,5%. В общем, вопрос в том, например, не спрятали ли иранцы какие-то центрифуги, они могли это сделать, пока не было инспекторов. В общем, есть некие договоренности. В целом не совсем понятно, как будут работать механизмы, например, если Иран соглашению не будет соответствовать. Механизм снэпбэк, который был, то есть автоматическое возвращение санкций. Но в итоге, если мы посмотрим на ситуацию, говорит мой собеседник, то Иран получает получает снятие санкций в соответствии с соглашением 2015 года. В общем, там было довольно много ограничений. Сейчас в итоге ограничения тоже будут, но при этом значительным образом санкции в основном будут сняты. Что мы получаем в итоге, говорит мой собеседник? Мы получаем до начала войны, до 27 февраля, был режим, который находился под санкциями. Значительная часть ядерной программы, которая была разрушена, потому что я считаю, что то, что мы делали год назад, во время войны того года, это был совершенно необходимый шаг для того, чтобы нанести удар по иранской ядерной и ракетных программах. У страны был лидер, 86-летний, глубокий экономический кризис, восстание на улицах, и действительно режим имел причины опасаться за свое выживание. Сейчас они получают огромное количество денег. Они могут выживать, причем не только выживать, но и чувствуют себя весьма и весьма неплохо. А произошло это потому, что у главы израильского правительства была фантазия, заключалась она в том, что если мы вместе с американцами нанесем удар по Ирану, то там сменится власть, режим падет. Альтернативных вариантов рассмотрено не было. Никто, например, не думал о том, как будут действовать, если иранцы закроют Армузский пролив. А это, в общем, напрашивалось, но никто это не проанализировал. В каком-то смысле, говорит мой собеседник, это можно сравнить с 7 октября, только в другой сфере. Мы еще, в ответ на замечание о том, что мы еще 7 октября, комиссию по расследованию 7 октября никак создать не можем, а тут вы говорите об анализе того, что произошло, мой собеседник говорит, что это те же механизмы, процесс принятия решений, которые приводят к одним практически тем же результатом. Вы посмотрите, говорит мой собеседник, не только на Иран и его прокси, но и на ту суннитскую ось, на ту суннитскую линию, которая выстраивается, Пакистан, Катар и Турция. В общем, Израиль после всего этого оказывается в весьма сложной ситуации, и неважно, через какое время будет подписан этот самый договор, пока действительно рамочное соглашение, 60 дней, но перспективы, в общем, далеко не радужные. Это был Авдар Вилан, бывший высокопоставленный сотрудник системы безопасности, специалист по иранской атомной программе. А мы продолжаем. У нас в эфире Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спрошу вас о том, насколько важно, согласились ли иранцы на то, чтобы допускать инспекторов МАГАТЭ на свои объекты, или это менее важно, а важны какие-то другие вещи?
2: Это очень важно. Это показывает, насколько Иран действительно подходит с... грубо говоря, с той же повесткой дня у себя в голове к этим переговорам, поскольку пока создается ощущение, такое впечатление, сказал бы я, что иранцы приезжали в Швейцарию вообще не для того, чтобы говорить про атом, про что-то еще из разряда, ну, скажем так, извините за каламбур, конвенциональных тем, которые мы ожидали.
0: Пока создается ощущение, что они приезжали для того, чтобы при любой возможности хлопать дверьми, выходить из комнаты, демонстрировать несогласие.
2: Это как раз форма. Суть немножечко другая. То, что вы говорите, это механика, и это их язык, в который они позволяют себя, потому что они ощущают себя, что называется, на волне. Они здесь сильны, они доминируют. Это само по себе абсурд и парадокс, но мне кажется, что это вот это данность. А то, что обсуждалось в Швейцарии, судя по тому, что мы обсуждали, да, на основании каких делали выводы, это Ливан. Вот, и это самая на самом деле важная часть, потому что не столько Ливан, конечно же, волнует Иран, и даже не столько Хизбалла, сколько их собственный статус когда-то региональной державы, ну или там страны, которая имеет такие амбиции распространять свое шиитское влияние и так далее и тому подобное, потому что ничего в этом смысле не изменилось. А все остальное, от Хизбаллы до хуситов, ракеты, ядерный зонтик, к которому они стремятся, это лишь инструменты на пути к достижению главной цели. И тут интересно, что надо понимать, что неважно, как долгим будет этот путь для иранского самурая, эта цель... А сколько это возьмет, год, 10 или 20, или всю остальную жизнь, для них, в принципе, это не важно в их ментальности. Поэтому, когда мы смотрим на эти переговоры, у меня создаются два ощущения. Во-первых, такое, что люди говорят немножечко на разных языках и преследуют разные цели. А во-вторых, и вот это самая, как будто бы, не совсем, ну, неприятная вещь, не обсуждают там мир. Там обсуждают паузу перед следующей войной, потому что все, что делает сегодня Иран, это прямо кричит о том, что им нужно время. Ну и, как бы, наверное, надо быть наивным человеком, чтобы предполагать, что после даже этой войны они отказались от части какой-либо своей собственной повестки. Мне кажется, что повестка какой была, такая и осталась. Просто сегодня Тегеран – это страна, которая получает $300 миллиардов, а до этого это была страна, которая находилась под санкциями. Собственно, вот и вся разница.
0: При этом давайте вот такого макроуровня спустимся немножко все-таки ниже, потому что есть механизмы предотвращения конфликтов в Ливане, в котором Израиль парадоксальным образом не участвует, а есть военные на местах, которые, в общем, должны что-то делать. Чувствуют они себя, судя по сегодняшним публикациям, да и по разным, так сказать, личным свидетельствам, там, мягко говоря, неважно, потому что, несмотря на официальные заявления о том, что свобода действий сохраняется, руки все-таки там, видимо, у царя связаны.
2: Да, конечно. Знаете, как говорила моя бабушка, я вас умоляю, такие. Это я про деконфликтинг и все остальное. Этот механизм подразумевает добрую волю к решению конфликта. И здесь я все-таки остаюсь на этом макроуровне, поскольку мы видим, как связывается логика Хизбаллы и логика Ирана. Это еще одно красивое название для того, чтобы сделать вид, что мы находим решение кризиса. Нет, мы не находим. И

0: для того, чтобы втянуть еще глубже иранского игрока на ливанскую сцену. А это да. Вот, поскольку то, что мы слышим сейчас о том, что переговоры о деэскалации должны вестись между Ливаном, Израилем, Хизбаллой и другими игроками, если перевести это с дипломатического на человеческий, означает, что переговоры о деэскалации, ну не переговоры, а всю эту игру будут вести с одной стороны Иран, с другой стороны, на другой стороне мы, но с нами они не разговаривают, поэтому будет Америка, которая будет давить на нас, да, это визави Ирана по ливанской теме. А вокруг и ливанское правительство, Хизбалла и все остальные, Цааль, будут делать то, что укажут им высокие договаривающиеся стороны. Ну, то есть компромисс по Ливану будет искаться между, опять же, Соединенными Штатами и Ираном. Ираном все остальные это некое такое, не знаю, декорация.
1: Ну, а для чего Соединенным Штатам понадобилось в противовес собственным как бы устремлениям стабилизировать нынешнее ливанское правительство, в противовес тем самым переговорам, которые будут возобновляться сегодня, опять втягивать Иран все глубже в ливанские дела?
0: Им это не надо. Им это не надо. Это Иран хочет втянуть себя и втягивает на наших глазах себя самого в иранские дела, потому что это соответствует их, как я и сказал, большой идеологической линии. Для них Ливан – это одна из немногих зон прямого влияния. Да? Что было, если посмотреть на Иран до войны? Иран до войны пытался вот этот вот шиитский полумесяц, да, распространить от Тегерана через Ливан, Сирию, к странам Персидского залива, где, кстати, тоже живут представители шиитского меньшинства. Не так много, но есть. Вот что мы имеем сегодня. В Сирии, что называется, минус один. Ливан, Хизбалла понесла тяжелейшие потери. Есть небольшие шиитские милиции в Ираке. Да, ну тут и там. Есть еще хуситы, о которых мы до сих пор не говорили. Но по большому счету непосредственная угроза Израилю на протяжении всех лет, она была с севера и с юга, из Газы и из Ливана. Да, у нас не было прямых, после войны судного дня, прямых угроз о проникновении там из Сирии, например, да. Вот. И в этом смысле Иран только-только начинает. Я более чем уверен, что если мы сейчас продолжим этот интеллектуальный, как бы, вот эту вот задачку, да, и попытаемся представить себе, что будет дальше, и если мы предположим, что у Ирана получается все в Ливане, то следующей целью будет поиск восстановления режима прошиитских сил, например, в Сирии. Здесь другая тема, там Эрдоган нарисовался, там очень много всего чего. Но по большому счету, еще раз, это очень важно понимать, мы сегодня обсуждаем мелочи. Кто кому что сказал, какой механизм где создается. Это все правильно, это все верно. Но эти мелочи обязаны рассматриваться в контексте главной иранской цели. И в этом смысле очень важно говорить о том, что происходило в Швейцарии на переговорах, потому что эта линия поведения Ирана полностью доказывает и соответствует вот этой вот прежней линии, которая никуда не делась. Еще раз, единственное различие между старым и новым Ираном, это даже не то, что они ходят с помятыми лицами. Нет, они, в общем, празднуют победу. Это не то, что нам удалось немножечко присыпать землей подземные объекты ядерные. Да, это происходило, давайте не умалять достижения нашей армии, нашей авиации. Все это было, но это не поменяло их главной цели, главной линии, ради чего они существуют. И пока этот режим, по большому счету, это самая большая проблема, существует, у нас будут повторяться вот эти флешбеки, потому что ничего не изменится кардинально.
1: Хорошо. Последний вопрос. Что должно, на ваш взгляд, делать израильское правительство в отношениях с Соединенными Штатами, в отношениях, может быть, с какими-то другими игроками для того, чтобы наше положение хотя бы не ухудшалось?
0: Да, окей, это вопрос самый логичный. Здесь вот как раз есть микро и макро. На уровне микро я предлагаю посмотреть вам, нам всем, на страны Евросоюза, которые были более чем отстраненным наблюдателем, являются сегодня во всей этой теме, хотя они кровно в этом заинтересованы. Пожалуй, едва ли не впервые есть вот этот вот кризис международный, да, глобальный, региональный, глобальный, на Ближнем Востоке при этом еще, который вообще, как бы, да, вот операционная система не подразумевает наличие какого-то другого игрока, кроме американцев, со стороны Запада. В Европе на это смотрят с тревогой. Есть даже некие мини демарши, которые позволяют, каждая Франция позволила себе в последний раз недавно так вот выступить против того, как Трамп отдает Ирану все, что выторговывалось в течение полутора лет во время сделки с Обамой. На этом микроуровне, мне кажется, у нас есть окно возможностей для каких-то ситуативных союзов. Вот, но никакой сути ситуативный союз против общего соперника, а в Европе понимают, что такое Иран против общего врага, на самом деле не поможет выстраивать главное. Нам необходимо, конечно же, полностью менять парадигму и начинать, знаете, я бы сказал так, необходимо обнулить. Сейчас это немножечко в контексте нынешней внутренней политической ситуации может звучать как намек, но я не хочу об этом говорить. Я действительно, констатируя факт, могу сказать, что мы прекратили быть партнером для диалога. Отсюда начинаются все наши проблемы. Когда мы разговариваем со всеми остальными на языке ультиматумов и говорим, что при случае будем воевать ногтями, нам не страшны санкции, мы в осажденной крепости, это имеет обратный эффект и за пределами этой осажденной крепости. Поэтому нам надо выстраивать диалог на уровне какого-то прагматического отношения к реальности и с нашими европейскими партнерами, и с американцами. Надо вспомнить, что в Америке есть не только республиканская партия. Да, есть демократы, которые не хотят видеть Израиль в принципе, вот, но они не являются большинством. Давайте как-то переходить от языка лозунгов к языку нормального разговора, и тогда, глядишь, диалог и наладится. Но без него мы не сможем наладить какие-либо конструктивные отношения с Западом, поскольку, ну, как бы вот по-другому это не работает. А без участия Запада во всей этой истории, поскольку все еще санкции, да, это результат. Ведь иранские деньги где хранятся? Они ведь, когда мы говорим про США, они разморозят активы. А если это активы, которые находятся в европейских банках? А давайте спросим Европу, что она хочет. Хочет ли она размораживать автоматически эти средства, по большому счету? 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана. Кто будет платить? Европейские структуры какие-то международные, где европейцы участвуют тоже? Я не уверен. Ну, как бы, Катар наверняка, но всю сумму, я думаю, даже они не потянут. Ну, то есть, ситуативно у нас есть какие-то моменты для каких-то вот таких вот тактических удачных ходов. И этим надо пользоваться сегодня, видеть, что эта ситуация не устраивает на самом деле многих, несмотря на бравурные заявления Трампа. Стратегически необходимо отходить от старой парадигмы «все вокруг против нас, мы одни хорошие, все плохие», и пытаться диалог нас как-то налаживать.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо.
0: Спасибо.
1: 8.32. В Израиле Соединенные Штаты снимают санкции с Ирана на экспорт нефти до 21 августа. Все это в рамках достигнутых договоренностей. Что это означает в практическом смысле? У нас Константин Блюс в эфире, бывший заместитель гендиректора Министерства энергетики. Доброе утро, господин Блюс.
2: Доброе утро.
1: О каких объемах нефти идет речь и что означает до 21 августа в практическом смысле? То есть сейчас можно открыть кран, заполнить танкер и отправить его в недооткрытый Ормузский пролив, потому что по своим кораблям с береговой линии ракетами стрелять никто не будет.
2: Ну, я вам честно скажу, я не знаю. То есть, скажем так, я сам не понимаю, но объяснить могу. То есть, во-первых, скажем так, Иран в течение многих лет, давайте движем цифру. Исторически добыча Ирана самая большая была еще в 70-е годы, шла речь о 6 миллионах баррелей в день. Потом в начале 2000-х, в районе 2006-2007, когда еще санкции не были особенно жесткими, речь шла примерно о 4,5 миллионов, 4,3. Потом, когда на Иран очень сильно надавили, их количество упало в среднем до 3-3,25. Вот. То есть мы сейчас говорим примерно о вот этой вот разнице. Теперь, нарастить этот объем за 2 месяца – очень-очень сложно. 2 месяца для таких сложных инфраструктур – это очень короткий период. Так что это не то, что сейчас они могут где-то открыть кран, и вдруг из него бодро прольется нефть, и там же окажутся все необходимые танкеры, чтобы ее заполнять больше, чем они заполняли в течение последних 10-15 лет. И эти все танкеры вдруг с строем потекут через Ормузский пролив, который и так будет сейчас заполнен адским совершенно образом. И кроме того, заодно им еще нужно эту нефть продать. То есть должны быть какие-то люди, которые...
1: Китай разве не с радостью покупает иранскую нефть?
2: Покупает-то он его с радостью. Но вы понимаете, есть разница между, между процессом и каким-то конкретным ад-хок действием. То есть должен быть какой-то конкретный, нефтеперерабатывающий завод, у которого сейчас есть окно, чтобы получить конкретную иранскую нефть, нефти они разные. Вот. Причем он же как-то что-то планировал получать и до того, то есть не то, чтобы машины не ездят и как бы нет никакой нефти в мире. То есть понимаете, то есть по большому счету вот эта вот двухмесячная сделка, понятно, что она какие-то ослабления Ирану дает.
1: Ну и кроме того, ведь скорее всего, если, как говорят специалисты, будет некий прогресс на переговорах, пусть даже призрачный, все это будет продлеваться, 60 дней превратятся в 90, а потом в 120.
2: Да, это да, потому что всегда можно выполнить там 70% требований, и вот как в истории про Авраама и 50 праведников в Содоме, уничтожишь город, а за 30 уничтожишь и так далее. То есть понятно, что это все может длиться, и иранцы в этом хороши. Честно говоря, чего я абсолютно не понимаю, то есть я понимаю, скажем так, на практическом уровне действительно у нас в мире сейчас серьезная проблема, резервуары большинства стран, которые были на период того самого emergency, на непредвиденные, непредвиденные случаи, они сильно опустошились. Их надо заполнять. Это не значит, что мы к этому готовы наливные порты, но неважно, это как много сложной логистики. Вот, но, и понятно, что сейчас как бы Трампу эту проблему надо решать. Но если мы посмотрим на деятельность Трампа и поверим в то, что она хоть в какой-то степени последовательна в начале, с начала его новой каденции, у него была такая штука, он ее в первый же день объявил, drill, baby, drill. То есть бурите в Америке где хотите. И как раз для этого, для того, чтобы бурить, нужны высокие цены. Потому что когда у вас цена на нефть там $55-60, то бурить гораздо сложнее и привлекать под это деньги, чем когда нефть 80, 90 и 100. Вот. И сейчас делается шаг, который в более долгосрочном перспективе, то есть если поверить, что действительно будет продолжаться, там, продлеваться на 90, на 120, uh-huh. и так далее, это, в принципе, очень серьезный вброс, причем очень неожиданный вброс большого достаточного количества нефти на мировой рынок. То есть это не может повлиять на цены, и это, естественно, толкает цены вниз. Вот. Так что как раз с точки зрения общей политики Трампа этот ход, он тоже как бы не очень понятен. И поэтому, скажем так, я не знаю, чего мы должны надеяться, на что мы должны рассчитывать, что у нас, я считаю, главные проблемы внутри государства, а не вне его. Вот. Но, судя по всему, если как бы будет хоть как если вообще как бы если я что-нибудь чего-нибудь понимаю, как говорил Винни-Пух, вот, то этот договор в какой-то момент должен прерваться, потому что для Америки он хорош вот именно вот в моменте, там понизить цены на нефть, понизить напряженность, заполнить резервуары, а дальше его в Америке, в сегодняшнем положении продвигать не очень разумно, и поэтому, как бы цитируя Кафку, это перемена, но, возможно, это ошибка, потому что ошибки бывают гораздо чаще перемен.
1: Да, вот. Кафка тот самый автор, который подходит довольно часто к ситуации нашей переговорами вокруг Ирана и санкций, но это, так сказать, отдельная литературная рубрика нашей программы, мы ее тут пока открывать не будем. Константин Блюс, бывший заместитель гендиректора Министерства энергетики, большое спасибо вам за этот комментарий, спасибо. Не последний раз, в общем, я думаю, мы все это обсуждаем. Всего доброго. 8.38. Поговорим мы сейчас о политике. В суд движения Ликуд отклонил просьбу Давида Битана, депутата Кнессета от этой партии, выпустить предварительный запрет против возможной отмены внутрипартийных выборов праймерис. Сегодня в 18 часов встреча решающая между главами коалиционных партий у премьер-министра по вопросу установления даты выборов. Это напрямую связано с рядом законов, которые, например, ультрапарадоксальные партии хотят продвигать. Обо всем этом мы поговорим с Рони Римоном, стратегическим советником, специалистом по антикризисному управлению. Рони Римон, я со стратегией Мхелин Ульмеш Берим. Шалом лиха.
3: תודה, אולג, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אז בואו נתחיל מהעתירה של דוד ביטן. מה משמעותה?
3: דוד ביטן הוא גם מייצג איזשהו סנטימנט לא מבוטל בתוך הליכוד, שאומר שהדרך לא צריכה להשתנות, שהיו פריימריז בעבר וצריכים להיות פריימריז גם עכשיו. מעבר לזה, גם יש לו איזשהו חשבון פתוח עם נתניהו, אתה יודע, כמו שאמרו פעם בסרט הסנדק, הכל אישי בסוף.
1: אבל אתה יודע, אין בינתיים ביטול פריימריז, אז על מה העתירה? יש שריונים, מספר כנראה 10 שריונים או אולי פחות?
3: כן, זה סוג הדברים שדוד ביטן רוצה להילחם נגדם. בסוף כמובן, כמו תמיד תהיה איזושהי פשרה, כי גם בעבר לראש הרשימה היו כמה שריונים, לא בכמות הנוכחית, לא 10 שריונים, אבל בכל אופן נתניהו רוצה ללכת או לוועדה מסדרת, או לכמות גדולה של שריונים, ובאיזשהו מקום דוד ביטן רצה להקדים את המאוחר ולבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו נוריד את הנושא של פיתול הפריימריז מסדר היום, ובמידה רבה הוא הצליח בקטע הזה, לא יבטלו את הפריימריז. אגב, זה היה די צפו שלא יבטלו את הפריימריז, וזה פשוט עכשיו יהיה מאבק להערכתי על מספר השריונים שיינתנו לראש הרשימה.
1: אני אתרגם את החלק הזה ואז נמשיך ברשותך. Мы побеседовали с нашим собеседником об иске Давида Битана, который был направлен против возможной отмены праймерис. По мнению нашего собеседника, Давид Битан представляет то течение в партии, и, в общем, таких, как он, немало, есть там и эмоциональная составляющая, и идеологическая, которые говорят о том, что внутрипартийные выборы, праймерис всегда были в Ликуде, Ликуд этим гордится в разных ситуациях, и поэтому отменять его нельзя. Что же касается... отменять их нельзя. Что же касается забронированных мест, которые назначает глава партии, никто, в общем, праймерис пока не отменяет. Нетаньяху говорит о возможности 10 кандидатов на забронированные заранее места, или, может быть, даже меньше, но в каком-то смысле или создать комиссию по распределению места в партийном списке. Комиссии не будет, но вот эти так называемые шириуним, забронированные места будут, такое было всегда, вопрос в каком количестве. В определенном смысле суд не пошел, не полностью отклонил иск Витана, то есть он отклонил в настоящий момент. Но у Битана, у которого, кстати, есть и личные счеты к Нетаньяху, поэтому, как говорили в фильме «Крестный отец» в итоге все личное, не будет комиссии, будут праймерис, будут шириним, посмотрим, как в этом смысле будут развиваться события. А я вам сейчас бгиша хелек, меня прошли, а мы говорим бгиша махат, блин, вообще ми флагота коалиция, бенусе тариха пхирот. מה משמעותה של הפגישה הזו?
3: תראה, המשמעות של הפגישה, האם ימשיכו במאמצים לחוקק כל מיני חוקים ששנויים במחלוקת, בעיקר הנושא של חוקים שנוגעים ושחשובים לחרדים, או שהנושאים הללו יידחו לכנסת הבאה. זאת פגישה באמת חשובה. יש יותר ויותר קולות בתוך הליכוד שבאים ואומרים, בצדק לדעתי, דרך אגב, שהחקיקה של החוקים שנועדו להיטיב עם החרדים זה משהו שבהחלט מזיק לליכוד בבחירות האלה, ולכן אסור לחוקק את זה עכשיו. והשאלה, אתה יודע, כאילו, אם החרדים ילחצו על נתניהו בצורה כזאת או אחרת, למרות שכבר לא נשאר להם הרבה על מה ללחוץ, אם הוא יקבל את הדעה שלהם. עד עכשיו בדרך כלל הוא זרם עם החרדים, עכשיו הוא יצטרך להגיד להם, אני מצטער, אי אפשר עכשיו לחוקק את החוקים האלה, או שהוא יקנה להם.
1: אבל מה הם החוקים? חוק המעונות ירד מסדר היום עד כמה
3: שנה. חוק המעונות לא, עוד לא ירד למיטב ידיעתי, ויש, אוקיי, חוק הגיוס כן ירד. יש עוד כמה דברים ש אני אגיד לך, יש, תראה, יש ביטול רפורמת הכשרות, חוק יסוד לימוד תורה, חוק ביטול מעצרי עריקים וחוק המעונות, כמו שציינת קודם לכן. אלה החוקים שכרגע החרדים רוצים להעביר אותם והם חשובים להם, ואתה יודע, מה שטוב לחרדים רע לליכוד. זה המצב הפשוט האלקטורלי בקטע הזה.
1: ועל זה בעצם, גם על זה ידון היום בפגישה.
3: בהחלט, בגלל ש, אתה יודע, האמת היא שאני לא, אני פחות, לנתניהו היה מאוד חשוב לשמר מראש את הגוש עם החרדים ולא לתת להם שום סיבה ללכת עם האופוזיציה, ולכן הוא היה מוכן להיכנע וללכת איתם על כל מיני חוקים וכל מיני דרישות שלהם. גם הוא, אני חושב, ככה אני מבין עכשיו, שחקיקת החוקים האלה פחות מ4 חודשים לפני הבחירות, שזה חוקים שהם רעים מאוד בסנטימנט שאיננו חרדי, ויכול למנוע מכל מיני אנשים שעזבו את הליכוד, מה שנקרא ליכוד רך, לחזור הביתה, כי יש כעס מאוד גדול על הנושא של החרדים, כולל חוק הגיוס שכרגע על פניו לא נמצא על סדר היום, אבל באוויר הוא מרחף, ולכן כל קנייה שלו לדרישות של החרדים תתקבל בציבורים שלו כסנטימנט שלילי, ולכן הערכה שלי שהוא ינסה לדחות את זה. הם ינסו גם כן להביא לעצמם הישגים מול הקהלים שלהם, ועל זה יהיה הדיון.
1: בחירות ב-20 לאוקטובר בסופו של דבר?
3: נראה ככה, אתה יודע, בספטמבר כבר לא יהיו בחירות, ויש חגים, אז אתה יודע, זה יהיה או ב-20 באוקטובר או ב-27 באוקטובר. אנחנו פחות או יותר, אתה יודע, גם אם לא עושים כלום, אז אנחנו פחות או יותר מגיעים לתאריך הזה. בעיניי, דרך אגב, בהמשך לשיחה הקודמת, אני חושב שזאת הייתה טעות של נתניהו להביא לכך, או לשאוף לכך שהבחירות תהיינה באוקטובר ולא בספטמבר. חודש אוקטובר זה יהיה חודש שבו יהיו 3 שנים לשיבה באוקטובר, לפני 3 שנים.
1: ולא כל כך משנה אם זה 20 לחודש, 25,
3: 25 לחודש. כל עוד המילה אוקטובר מופיעה על יד תאריך הבחירות, זה נגד האינטרס של נתניהו. אני חושב שהוא עשה פה טעות כשהוא דחף לזה שהבחירות תהיינה בחודש אוקטובר, ובמקום לסיים אותם בחודש ספטמבר ותאריך כלשהו, כי מבחינה מהותית אין הבדל, ומבחינת הצליל זה לא עושה לו טוב.
1: רון רימון, יועץ אסטרטגי, מומחה לניהול משברים. המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
3: תודה, אולג, בוקר
1: טוב. תודה, בוקר טוב. Мой собеседник говорит о сегодняшнем заседании, которое начнется в 18 часов, если, разумеется, за день ничего не изменится. Главы партии вместе с главой правительства, с главой Ликуда Бенямина Нетаньяху будут обсуждать возможную дату проведения выборов. Здесь есть несколько аспектов, говорит мой собеседник. Во многом это от этого зависит, будут ли дальше продвигаться законы, или, по крайней мере, которые так или иначе могут быть приняты на пользу ультраортодоксальных партий. Есть несколько таких законов. Есть закон о детских садах, есть закон о призыве, который, по-видимому, сошел с повестки дня в том виде, в котором он обсуждался, но есть другие. Есть закон о аресте тех, кто уклоняется от службы, есть отмена окончательной реформы кашрута, есть основной закон о тех, кто изучает Тору. Все это может быть принято на том или ином этапе, причем часть законов, причем, скорее всего, полностью этот закон, ни один из законов принять не успеют, но они могут быть приняты в том чтении, которое позволит в следующем классе закона рассматривать дальше. Но ситуация выглядит так. В Ликуде все больше и больше приходят к выводу, что дилемма тут очень простая. Те законы, которые могут пойти на пользу ультрадоксальным партиям, законы плохо влияют на позиции Ликуда в общественном мнении, среди собственных избирателей, и поэтому многие, поэтому есть некое такое давление изнутри партии на Нетаньяху приложить усилия для того, чтобы

хранить блок, его все так, чтобы ультраортодоксы его поддерживали и дальше. Но, во-первых, это все менее выгодно электорально, а во-вторых, проводить выборы в месяц, когда будет 3 года с катастрофы 7 октября, это неверно. И, в общем, тут неважно, 20 октября, 23 октября или 27 октября. Все равно слово «октябрь» в данном случае, это, так сказать, 3 года, и все, что будет об этом говориться, это, в общем, плохо для правящей партии. Это было мнение Рони Римона, стратегического советника и специалиста по антикризисному управлению. 8:50 в Израиле. Последняя тема. Комиссия Кнессета по здравоохранению обсуждала ситуацию, скандал с фруктовым пюре, которое содержали анестезирующие вещества. К чему пришли на заседании комиссии? Какие изменения нужно сделать, кто от кого зависит, во всем этом мы поговорим. Хотим поговорить сейчас с корреспондентом по вопросу социальной защиты и здравоохранения. Комиссия Кнессета по законодательству, в ходе заседания были заданы, в общем, достаточно серьезные вопросы относительно того, как действуют те или иные структуры, и о том, что, собственно говоря, отсутствует система, которая бы сигнализировала о возникновении подобных инцидентов, насколько бы дикими они вообще не могли быть, гораздо раньше, чем все это получило развитие. Мы зависим от бдительности врача, так говорили на заседании комиссии Кнессета по здравоохранению, и это во многом действительно так. Вопросы о том, насколько система может предотвращать те или иные проявления подобные, задавались. Представители Министерства здравоохранения и специалисты в этой сфере заявили, что сегодня нет компьютерной системы, которая дает возможность собрать и, так сказать, привести какие-то сводные данные и немедленный анализ сообщений различных медицинских учреждений, что, в общем, надо сказать, от себя добавлю, довольно странно, потому что, в общем, современные программы позволяют довольно быстро обрабатывать информацию. Доктор Яир Лурия, глава Всеизраильского центра по, отравлениям и опасным веществам в больнице Рамбам в Хайфе, выступил на заседании комиссии и заявил о том, что в системе, которая сообщает о тех или иных инцидентах, есть некая система эта, в общем, не работает должным образом. Это его фраза. Мы зависим от бдительности. Мы зависим от бдительности врача. Есть много способов для того, чтобы обнаружить связь между различными историями в разных местах и в разное время. Но сегодня нет общей системы, в которой бы врач мог немедленно сообщать о подозрениях. И это бы... приводило к тем или иным немедленным реакциям. Глава комиссии Кнессета по законодательству, депутат Йонатан Машински, выразил, так сказать, свое беспокойство тем, как система работает. Ну и в итоге обсуждалась эта тема. Пока, как мы прекрасно знаем, никаких решений, ведется расследование причин того, почему в фруктовых пюре обнаружились анестезирующие вещества. Все, что называется, направления расследуются, в том числе и некое, не только криминальные, но и другие. Но пока выводов пока каких-то не сделано. У нас, к сожалению, не получается побеседовать с нашим запланированным собеседником, корреспондентом сайта Валла по вопросам здравоохранения. Давайте тогда немного почитаем ваши комментарии на странице социальной сети Facebook. Напомню, что наш вопрос звучал следующим образом. Глаша Вакадавидзини, так сообщают источники в системе безопасности, предупредил на закрытых совещаниях, что следующее 7 октября может произойти в Эйлате. При этом в самом Шабаке

подчеркивают конкретно разведывательные информации о новой или немедленной угрозе городу. Нет, насколько серьезно это этот сценарий следует воспринимать. Ну и у нас есть несколько публикаций. Во-первых, Аркадий пишет, среди нас, он перечисляет и другие населенные пункты, среди нас притаилась пятая колонна, вооруженная до зубов, наши соседи по дому из ближайших деревень, и дело только в том, чтобы им договориться и по сигналу выступить. С нашим раздутым неповоротливым правительством, пишет Григорий, увы, все возможно, поэтому надо быть настороже. Традиционные комментарии, какой идиот позволяет себе, это я цитирую, в соцсетях публиковать то, о чем говорится на закрытых совещаниях, зачем нам какие-то враги где-то в Иордании или на Синае, когда они участвуют в закрытых совещаниях. На самом деле, уважаемый комментатор, вопрос о праве общества знать и о том, насколько это сталкивается с тем, следует ли публиковать закрытую информацию, следует ли ее обнародовать в средствах массовой информации, это вопрос дискуссионный, но все-таки, когда речь идет о таких важных предостережениях, мне все-таки кажется, что подобные публикации важны, потому что они, во-первых, создают у общества определенную картину ситуации, во-вторых, не дают тем, кто может принимать решения, спустить на тормозах те или иные темы. Еще немного с комментария. Сергей пишет, пока госкомиссии не расследовано происшедшее 7 октября, нельзя судить о якобы следующем, особенно при отсутствии разведывательной информации. Бронислав пишет, всегда лучше перестраховаться и с полной серьезностью отнестись к высказываниям главы Шабака. 8:50, есть и другие комментарии, спасибо за то, что вы пишете. 8:57 минут в Израиле. На этом второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Шарон Лернер за пультом, продюсеры Ставрас и Мила Сталинская, я редактор и ведущий Олег Клоц. На фоне музыки группы Tears for Fears, которая в очередной раз нам сообщает, что каждый хочет управлять миром. Я от себя добавлю, некоторые не привлекая, что называется, внимание санитаров. Мы с вами прощаемся. В 10 часов выпуск новостей, затем программа «Доброе утро, Израиль». Ее сегодня проведет Юлия Цодок. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека».

0: Меня зовут Давид Талкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Иран объявил об успешном завершении технических переговоров с Соединенными Штатами в Швейцарии. Заместитель министра иностранных дел Ирана сообщил, что достигнута договоренность о создании 4 рабочих групп. Они будут заниматься вопросами ядерной программы, отмены санкций против Ирана, а также поиском путей предотвращения эскалации в Ливане. Как передал обозреватель Кан Шимон Миджан, в заявлении иранской стороны говорится, что следующий этап переговоров пройдет под контролем высокопоставленных представителей обеих стран, включая вице-президента США Джей Ди Венса. Комментируя ход переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что Израиль стоит на пороге грандиозной политической катастрофы. Сделка, которая сейчас формируется в Швейцарии, гарантирует три вещи. Во-первых, в итоге Иран станет ядерной державой. Во-вторых, вся программа баллистических ракет получила высшее одобрение президента Соединенных Штатов. В-третьих, все, что касается иранских прокси-сил, иранцы вложили огромные средства в укрепление всех своих прокси – хуситов, Хизбаллы, исламского джихада, Хамаса и других. Авигдор Либерман заявил это в интервью журналисту Кан Арье Голану. Ливанский депутат-христианин Сами Аль-Жмаель заявил, что ливанский народ не смирится с дальнейшим существованием Хизбаллы в качестве независимого вооруженного формирования. «Хочу подчеркнуть, ливанцы не будут жить бок о бок с Хизбаллой, независимо от результатов переговоров, которые ведутся за пределами страны. Мы не примем ситуацию, при которой эта милиция сохраняет свое оружие. Она должна подчиниться государственной власти, как и все остальные учреждения и организации Ливана», заявил Аль-Жмаель, представитель партии «Христианские фаланги». Об этом сообщил обозреватель Кан Шимон Миджан. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон считает, что ливанская армия не сможет разоружить Хизбаллу. «Всем ясно, что ЦАЛ — единственная сила, способная ликвидировать военную инфраструктуру Хизбаллы. Вопрос в том, вернулись ли мы в районы, где уже действовали, которые уже зачистили и взяли под контроль. Если там не будет серьезного и значительного присутствия ливанской армии, то недалек тот день, когда мы увидим, как боевики Хизбаллы возвращаются в эти районы. Задачу по оттеснению Хизбаллы мы выполнили в ходе военных операций. Но удерживать эти районы длительное время нам невыгодно. Мы не заинтересованы вновь размещать там солдат ЦАЛа. Наш интерес заключается в том, чтобы ливанская армия действительно заняла эти районы». Данон заявил это в интервью программе «Кан» Абу Киразе. Борьба вокруг призыва ультраортодоксов в ЦАЛ. Депутат Кнессета от партии Ликуд Сасон Гуэта призвал принять закон о субсидировании детских садов и заявил, что нельзя наказывать детей, учащихся религиозных учебных заведений. «Я против раскола в народе, я против всех этих конфликтов. Я говорю, хватит, у меня уже нет сил на весь этот раскол. Я считаю, что служить нужно, но делать это надо правильно. Я против всех, кто перекрывает дороги. Только давайте не будем забывать, кто первым начал перекрывать дороги. Нельзя забывать, кто принес эту идею». Сасон Гуэта, депутат Кнессета, заявил это в интервью программе «Кан» Абу Киразе. Убийство в Кабуле, населенном пункте в Западной Галилее. Мужчина был застрелен насмерть, когда находился в своем автомобиле. В ходе прочесывания местности полиция обнаружила сгоревший автомобиль. Проверяется версия, что именно его использовали убийцы. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщает, что с начала этого года в арабских населенных пунктах Израиля были убиты 131 человек. В завершении после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня существенных изменений погоды не ожидается. Температура воздуха останется обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 28, в Бершеве 31, в районе Мертвого моря 35, в Эйлате сегодня днем до 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодек. В течение ближайших двух часов мы поговорим о разных вещах, о налоговых льготах, которые предлагают наши законодатели. Является ли это инструментом развития или политической игрой? О подростках, работающих во время каникул, как и не стать жертвой недобросовестного работодателя. Конечно же, чемпионат мира и все, что с ним связано. В том числе и здоровье болельщиков, которые часто не досыпают, находятся в стрессе и переживают тоже. Обо всем об этом и не только в программе «Доброе утро, Израиль» в течение ближайших двух часов. Начнем с главных тем этого утра. Олег Клотц, ведущий Конрека, мой коллега в студии. Олег, привет.
1: Привет, Юля. Чемпионат мира по футболу, надо полагать. Да, ты просто не уточнила, в каком виде.
0: По футболу.
1: Виде
0: спорта ну какой еще может быть чемпионат?
1: Ну, конечно.
0: Может ли быть какой-то... Я даже вчера смотрела игру.
1: Футбол?
0: Футбол смотрела, да. Вот настолько все это вот действительно притягивает уже...
1: А какую игру?
0: Аргентина, Австрия.
1: Ни за кого болела?
0: Ну, наверное, за Аргентину все-таки. Нам трудно было не болеть за Аргентину в такой ситуации.
1: Как говорит один, ставший, видимо, самым популярным алжирским спортивным комментатором, всех алжирских спортивных комментаторов, что Месси так хорошо играет, потому что его поддерживают сионисты.
0: Ага.
1: Ну вот, доказательство.
0: Да. Ну, мы все помним еще те самые хорошие времена, когда Месси сюда приезжал для того, чтобы, в общем, да, приблизиться.
1: Да, хочется скоро добавить много, кто сюда приезжал, в ближайшей перспективе не приедет, но это отдельная тема для беседы. Что же мы обсуждали в программе «Тема дня»? В программе «Тема дня» мы обсуждали, во-первых, переговоры по соглашению Соединенных Штатов и Ирана. Вице-президент Венс сказал, что иранцы согласились на присутствие инспекторов МАГАТЭ на своих ядерных объектах. Иранцы тоже сказали, что на что не соглашались. Взяли портфель и вышли из комнаты. Но, в общем, так это все и будет, видимо, выглядеть. Потому что иранцы мастера затягивать время. С одной стороны, с другой им вроде уже пообещали какое-то количество денег. Вне зависимости от того, как будут, чем закончатся эти самые 60-дневные переговоры, которые вполне могут быть продлены, если будет какой-то прогресс. Но на настоящий момент все выглядит так. Есть некая комиссия, которая по предотвращению столкновений на территории Ливана. Это тоже часть договоренности. Причем Израиль, как мы знаем, в эту комиссию не входит. Интересы Израиля представляют Соединенные Штаты, якобы или не якобы они представляют эти интересы. Но вот если верить президенту Трампу, который сказал, что вопрос присутствия израильских войск в Ливане решится очень быстро, может быть, нас ожидает активное американское давление, направленное на вывод войск не постепенно, не на возможные из каких-то районов, а на такой более
0: стремительное.
1: При этом вчера премьер-министр обороны и начальник генерального штаба беседовали с командующим Северным военным округом, и после этого выпустили заявление, в котором говорится о том, что за Салем сохраняется полная свобода действий, но это в каком-то смысле читая между строк, а во-вторых, сегодня газеты полны свидетельств израильских резервистов и срочников, которые рассказывают о ситуации, в которой они, в общем, в Ливане оказались. Дайте нам закончить работу, с одной стороны, говорят они, с другой, когда тебе дают возможность только реагировать на возможную угрозу, во-первых, иногда ты можешь не успеть среагировать, во-вторых, для армии нет ничего хуже, чем стоять в одном месте и ждать решения политического руководства. К сожалению, именно эта ситуация и складывается. Может быть, Хизбалла продемонстрирует добрую волю и не будет устраивать все то, что она устраивала последние месяцы, но надежды на это не очень много. Посмотрим, как будут развиваться события. Параллельно с этим сегодня должны быть возобновлены прямые переговоры между Ливаном и Израилем при американском посредничестве. Не знаю, что из этого выйдет, но, по крайней мере, переговоры лучше их отсутствуют. Даже в этой ситуации. Все это мы обсуждали, говорили мы также об инциденте в Монреале, который по всей видимости, терактом, направленным против еврейской общины, не является. Но, с другой стороны, обиженный инцел, который написал прокламацию на тему того, как его женщины обидели, и поэтому нужно пойти и всех пострелять, mm-hmm. может быть, там не дочитали третью страницу, может быть, там про евреев тоже что-то было. По крайней мере, география для...
0: Да, вполне себе,
1: вполне
0: да,
1: себе подходящая. К сожалению, видимо, погибший член еврейской общины по имени Моше Мизрахи погиб от огня полицейских. Это неофициальная информация, но об этом довольно много пишут уже в прессе. Есть, видимо, некие видеосвидетельства. Так что вот такая печальная история в Канаде произошла.
0: Да, надо сказать, что вообще все, что связано с переговорами с Ираном и вообще, так сказать, поведением американцев... Ну, если мы раньше действительно там говорили, вот Трамп сказал так, а на следующий день он сказал по-другому, то здесь они как-то за последние несколько дней, и он, и Венс сказали очень много всего разного в отношении Израиля. Я думаю, что, в общем, может быть, нам всем нужно как-то успокоиться по этому поводу и начать...
1: Да, но при этом, согласно ряду публикаций, вокруг Ливана есть разногласия между... Венсом и Рубио, который, в свою очередь, вообще питает мало каких-то иллюзий относительно договороспособности Хизбаллы, и вообще что-то хорошее выйдет из этого механизма по предотвращению столкновений, если Израиль в нем не участвует в работе этого механизма. Так что, в общем, там тоже все не так однозначно. Еще политическая одна тема, которую мы обсуждали в эфире, это... то, когда состоятся выборы. То есть понятно, что они, скорее всего, состоятся 20 октября, но решение об этом еще не принято. Сегодня состоится в 18 часов, по крайней мере, так заявлено. Понятно, что за день может и время сдвинуться туда или сюда, но пока так. Встреча главы правительства с главами коалиционных, разумеется, партий. И там будет обсуждаться, когда объявить о том, что страна идет на выборы. Потому что в момент, как мы знаем, что страна идет на выборы такого-то числа, и сделано, принят закон о распуске Кнессета окончательно, тогда разные законы, которые в основном сейчас на благо ультраортодоксальных партий, они приниматься не будут. Их работа над ними будет заморожена в той точке, в какой, так сказать, она замороженная. И тут стремление представителей социальных партий в том, чтобы ряд законов был принят до такого уровня, что можно было потом продолжить с того же места над ними работу в следующем Кнессете. Это с одной стороны. С другой, в Ликуде все больше приходит к выводу, что чем больше законов, которые работают на благо ортодоксов, тем больше это вреда Ликуду, собственно, наносит в глазах собственных избирателей. При этом премьер-министр Нетаньяху довольно много усилий прилагал для того, чтобы сохранить этот самый свой блок, который mm-hmm. вокруг него включает ультраортодоксальные партии. Так что, в общем, там есть такое поле для раздумий. Посмотрим, до чего сегодня договорятся во второй половине дня.
0: Да, и уже, конечно, да, ну, хотелось бы, чтобы определились даты выборов, потому что, в общем, это важно.
1: Безусловно, Олег, кто сомневался.
0: Олег Клоц, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». На этой неделе в Министерской комиссии по законодательству обсуждался законопроект о налоговой льготе для жителей Бершевы. 10% от дохода, который облагается налогом, ежегодная стоимость для казны примерно 600 миллионов шекелей. Но это обсуждение в результате было перенесено на следующую неделю. И надо сказать, что это лишь один из эпизодов, возможно, последний в этой каденции, в непрекращающейся волне тех законопроектов о налоговых льготах, которые уже охватывают 15% населения страны и обходятся налогоплательщикам в 2 миллиарда 800 миллионов шекелей в год. У нас на линии профессор Итай Бейри, факультет управления общественной политики Хайфского университета. Профессор Бейри, шалом, бокер тов. אז אנחנו מדברים באמת על הטבת מס עכשיו לתושבי באר שבע, ואנחנו רואים שכל פעם הקריטריונים מותאמים ליישוב ספציפי. איך בכלל הפרקטיקה הזאת הפכה לנורמה?
2: טוב, אנחנו מדברים על אירוע מאוד מאוד בעייתי, מכיוון שמדובר בכלי רגולטורי רב עוצמה. להעניק הנחות או זיכוי או הטבה או תמריץ במיסוי כזה או אחר, זה כלי ממשלתי מאוד מאוד חזק, ולצערי משתמשים בו בדרך הלא נכונה. הרי מלכתחילה מדובר בכלי שהיה יכול לפתח תעסוקה או הגירה פנימית או שיקום של אזור של נפגע, או ניסיון לעודד ולהצמיח ענף כלכלי מסוים או התמחות מסוימת, אבל כל הדברים האלה נכונים לאזור ולא לעיר. אז כל מקרה של עיר בודדת, ואפילו אם מדובר בעיר גדולה וחשובה, מדובר באירוע שאין לו בעצם משמעות או השפעה או פוטנציאל לשפר את הכלכלה באותו אזור, לשפר את החברה, לשפר את הצמיחה, אלא יוצר בעצם איזשהו ריב פנימי בתוך האזור. החשיבה הייתה צריכה להיות אזורית, הרבה מעבר לגבולות של רשות מקומית אחת בודדת.
0: כן, תרשי לי לתרגם ואנחנו נמשיך. Итак, я спрашиваю, как эта практика вообще стала нормой, когда критерии подгоняются под определенный населенный пункт? Надо сказать, что речь идет об очень проблематичной ситуации. Вообще предоставление налоговых льгот или послаблений, или каких-то дополнительных подарков населению, эта вещь может быть очень эффективной, и она может изменить ситуацию в сфере трудоустройства, может привлечь людей в определенный регион или наоборот, так сказать, отложить отток населения оттуда, но это всегда должно касаться определенного региона. В тот момент, когда это начинает касаться определенных населенных пунктов, причем еще в ряде случаев речь идет о больших населенных пунктах, ничего, кроме, в общем-то, сказать, дополнительных разногласий внутри того или иного региона, это принести не может, и эффективность такого шага, она практически равна нулю. Поэтому речь идет о проблематичной практике. А с этим о политике... За пошут кли политики, кидэ маль, пошут ли скот, баютер кулот, мятушевим?
2: נכון, אם אנחנו מניחים שכלי כזה היה יכול לשרת אזור מסוים, כלכלה מסוימת, להעניק לו עטבות או איזשהו מנוע לצמיחה, אבל משתמשים בו באופן מאוד מאוד אנקדוטלי, לקבוצה מסוימת או למגזר מסוים, או לתושבים של עיר חשובה ומכובדת ככל שתהיה, ככל שהקריטריונים הם יותר מדוקדקים, כך כולנו יכולים לחשוד, ובצדק, שמדובר במהלך שהוא לא ענייני ולא בהכרח רציונלי, והוא לא חלק מתוכנית תכנון מרחבית, אזורית, רחבה, אלא משהו מאוד מאוד נקודתי שמטיב עם קבוצה מסוימת. אז לצערי זה באמת רחוק מנאמר תכנון אזורי, כלכלי, חברתי, כמו שהיה נכון, וכמו שלא קיים כרגע.
0: אני רוצה, אם אנחנו ניקח דוגמאות ספציפיות, נגיד אשקלון, זה בערך אותו דבר, כמו עכשיו מדובר בבאר שבע, נכון? מה היה נכון להעניק, לאיזה אזור היה נכון להעניק תוות מס?
2: אם את שואלת אותי, הייתי מכיל קריטריונים מאוד מאוד פשוטים, ומאוד מאוד רחבים להענקת התוות, וזה בעצם הפריפריה, אזור שהוא מצד אחד מרוחק מאזור המרכז, כלומר יש לו כוח ועוצמה וכובד משקל או מגנט כלכלי חלש, ומצד שני נפגע בעקבות אירועים לאומיים, בעקבות אירועים ביטחוניים. אם היית אומרת לי חיפה וצפונה, כרמיאל וצפונה, או באר שבע ודרומה, או כל הנגב המערבי, הייתי אומר מצוין, אלו אזורים, אלה חבלי ארץ, אלה מרחבים שזקוקים לעזרה, זקוקים לזריקת מרץ, זקוקים לאיזושהי תמיכה חיצונית, בשביל שיוכלו להתחרות ולהתפתח. אז הייתי מדבר על אזור מאוד מאוד רחב, ולא על עיר אחת. מה גם שבישראל ממילא, הערים שלנו, זה קצת מבלבל, אבל בעולם הגדול עיר נחשבת לעיר כשגרים בה מעל 100,000 תושבים. בישראל עיר מקבלת מעמד של עיר גם כשיש בה 20,000 תושבים. אז מלכתחילה מדובר ביישובים שהם מאוד מאוד קטנים, וכלכלה מתנהגת באופן אזורי. זו עיר יוצרת קשרים, גם מסחריים, רחבים עם הסביבה שלה. אין בעצם משמעות לכלכלה עירונית. העיר היא לא יחידה נפרדת.
0: כן. בעצם הטבת מס מוענקת לבעלי הכנסה קבועה, אנשים שמשלמים מס, נכון?
2: נכון, בעצם את מרמזת לנקודה מסוימת. אם כבר רוצים לתמוך באזור מסוים, או לתמוך באוכלוסייה או בבעלי עסקים, אפשר לשאול את השאלה, האם הפחתה במס או הענקת הטבות במס היא הדרך האפקטיבית ביותר. מכיוון שהטבה במס היא מטיבה עם מי שעשוי לשלם מיסים. כלומר, מי שיש לו הכנסה, בין אם עסקית או בין אם פרטית, גבוהה מעל סכום מסוים, והוא נהנה מההטבה. לפעמים זה נכון, אם המטרה היא לפתח עסקית או לפתח פעילות כלכלית, אז יכול להיות שיש בזה ערך, אבל אפשר בהחלט לשאול את השאלה. אולי נכון לסייע בדרך אחרת, או לקהילה אחרת, או לקבוצה אחרת באותו אזור.
0: כן. לדעתך, העניין הזה, אם הטבות מס לבאר שבע, בכלל יעבור, או שהם לא יספיקו עכשיו בכנסת הזאת, או לא יספיקו בכלל?
2: אני מתאר לעצמי שזה אפשרי, לקבל את ההחלטה להרים את היד, לעשות דיון קצר ולא בהכרח ממצה, זה אפשרי. האם זה ייכנס לתוקף, האם זה יעבור מכשלות כמו ייעוץ משפטי, או בגצים שאולי יוגשו כנגד הסיפור הזה, יכול להיות שזה לא ייכנס לתוקף, יכול להיות שכן. אגב, זו החלטה שעל פניו אפשר גם להפוך אותה, אפשר לשנות אותה, כשאפשר לקבל אותה, אפשר גם לקבל החלטה אחרת, שונה, מדויקת יותר, זה לא משהו שהוא בלתי הפיך.
0: כן. פרופסור איתי בארי, חוקר ומרצה בבית ספר למדעי המדינה, מחלקה למנהל מדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה. Литрат. Я переведу свою беседу с профессором Бейри. Он говорит о том, что, конечно, это, учитывая, как в последнее время налоговые льготы предоставляются, в Израиле можно, в общем, совершенно справедливо предполагать, что это делается из исключительно политических соображений. Это, в общем, довольно популярная мера для жителей тех или иных населенных пунктов, в то же время, как уже было сказано, она совершенно неэффективна. Если спросить меня, то я считаю, что такие льготы должны предоставляться, конечно же, целым регионам, в особенности речь, безусловно, должна идти о периферийных районах, которым трудно развивать свою экономику вдали от центра. Речь должна идти о регионах, которые пострадали в связи с теми или иными событиями, произошедшими в стране. Поэтому, если бы это была бы Хайфа и севернее Кармель, и севернее Бершева, и южнее, я бы сказала, что это мера оправданная, потому что здесь идет речь о развитии всего региона. Есть еще один аспект, который тоже важно отметить. В Израиле обычно, в общем, так сказать, определение города – это населенный пункт с населением в 100 тысяч человек и больше. В Израиле статус города присваивают населенному пункту, в котором 20 тысяч человек, поэтому наши города обычно маленькие, и понятно, что город не может развивать самостоятельную свою экономику, он очень зависит от всего того, что находится вокруг него, даже в случае городов немного большего размера, поэтому важно именно рассматривать этот вопрос в комплексе, не предоставлять те или иные льготы определенному населенному пункту, а предоставлять их целому региону, тогда этот регион получает тот импульс к развитию, которого, конечно же, мы все ожидаем. И есть еще один аспект, который касается того, что, собственно говоря, налоговые льготы, о которых сейчас идет речь, они предоставляются людям, которые платят налоги. Мы знаем, что очень много людей в Израиле не доходят до уровня, с которого они начинают платить подоходный налог, то есть люди с низкими доходами, то есть получается, что в этом смысле налоговые льготы, они касаются людей с большими доходами, что, в общем, тоже не является очень справедливой мерой. Это, да, это специфический аспект данного вопроса, но в целом это действительно поднимает, говорит профессор Итай Бири, вопрос о том, как можно более эффективно помочь тем же самым слабым слоям населения, которые живут в периферийных районах. Может быть, не обязательно это должны быть именно налоговые льготы для тех людей, которые и так получают относительно более высокую зарплату, имеют более высокие налоги. Все это, безусловно, вопросы, которые должны решаться на каком-то более, так сказать, широком уровне, с, в общем, так сказать, со взглядом в будущее. То, что касается данного вопроса о законопроекте, который сейчас обсуждается, то, в общем, принять его достаточно просто. Вопрос, будет ли он, пройдет ли он все остальные, так сказать, процедуры, это может быть и вмешательство юридического советника, может быть, и подан иск в Высший суд справедливости. То есть не факт, что он пройдет все эти этапы и вступит в силу, но даже если он вступает в силу, а речь, как я еще раз хочу напомнить, об очень неэффективном, пусть и популистском способе, в общем, так сказать, решения этого вопроса, то это, в общем, всегда можно изменить. Всегда можно отменить эти льготы, всегда можно их ну, как-то повернуть по-другому, сделать их более эффективным, поэтому в данном случае речь не идет о неком шаге невозвратном. Это был профессор Итай Бири, факультет управления и общественной политики Хайфского университета. В итальянском городке Варалло на севере страны, где в последние годы осело около 70 израильских семей, пришло письмо в муниципалитет на имя мэра этого города и на имя главы еврейской общины с угрозами, подписанное антисионистским движением, так называемым. Внутри конверта оказалась пуля. И текст такой: это единственное предупреждение перед тем, как мы начнем стрелять. Полиция возбудила расследование, к делу подключена прокуратура Турина, антимафиозное подразделение. Президент Италии Серджо Маттарелла лично позвонил мэру города, чтобы выразить поддержку и осудить угрозы. У нас на линии доктор Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Ариэльского университета. Доброе утро, доктор Феферман.
3: Доброе утро.
0: Насколько этот инцидент вписывается в общую картину роста антисемитизма в Италии за последние годы?
3: Да, можно сказать, что Италия в последние буквально несколько лет выдвинулась на передовые места в таком, хотя очень конкурентная среда.
0: За это первое место, да, многие хотят побороться.
3: Да. То есть, да. Не просто занять первое место, совсем не просто. Я бы сказал, вопреки прогнозам многих политологов, которые указывали на то, на достаточно плюралистическую, даже я бы сказал, произраильскую среду, и непростое прошлое, которое, например, как в Германии некоторым образом нивелировало все эти антиизраильские вещи. Тем не менее, как оказалось, они были неправы, по крайней мере, по состоянию на данный момент. И очень серьезная, вот так я бы сказал, серьезный сплав произошел между левыми, я бы даже сказал, леворадикальными течениями в Италии, левыми вокруг молодежи, университеты, в принципе, все знакомые нам лица. Просто в Италии, я бы сказал, достаточно доминирующий фон, и никаких сдерживающих факторов пока не видно. И даже, тоже, я бы сказал, по удивлению многих политологов, такое правительство, в том числе и, скажем, там деятели, так сказать, совершенно таких бывших фашистских движений, они прислушиваются к этому общественному мнению, потому что это не то, что это их избиратели, но это влияет на всю политическую систему. Поэтому я бы сказал, что в такой среде вот события, которые вы описываете, оно уже не является таким, так сказать, такой информационной новостью выдающейся.
0: Угу. И в этом смысле можно сказать, что антиизраильская и антисемитская риторика, они, ну, где, в общем, совпадают, да? То есть, как бы эта организация называет себя антисионистским движением, в общем, идут в одном струе. То есть это не просто против евреев, которые сейчас в данном случае не живут уже в Израиле, а я имею в виду, что это не против израильтян, которые, так сказать, живут в Израиле, а именно уже евреи, которые, в общем-то, живут на территории Италии.
3: Да, смотрите, грех так говорить, но, конечно, для, так сказать, с научной точки зрения одного такого инцидента мало, чтобы делать такие выводы. Поэтому нам остается только ждать и надеяться, что такие инциденты больше не повторятся. Но, скажем так, вектор, он достаточно однозначный. Еще я хотел бы сказать, что в отличие от многих других европейских стран, почему... так сказать, ландшафт политический в Италии неблагоприятный. Вот во многих странах, скажем, такие правоконсервативные движения, они, скажем, являются более произраильскими. А в Италии правоконсервативные движения, они все-таки очень еще католические, даже если страна в немалой степени секуляризирована. А итальянская католическая церковь очень сильно все-таки связана с Ватиканом и с фигурой Папы Римского, уже не первого, так сказать, уже не... второй, наверное, подряд, которые придерживаются достаточно, я бы сказал, пропалестинской антиизраильской линии. И это сильно влияет на, очень сильно, я бы сказал, влияет на весь правый фланг в Италии. И, соответственно, вот, в общем-то, все смыкается. Левый, он традиционно занят нашими недругами, а правый, вот он такой, итальянская специфика, я бы сказал.
0: Да.
3: Поэтому непросто, очень непростая страна, и, я бы сказал, вот как бы достаточно неожиданно она... Ну, я бы не сказал, что вырвалась в лидеры, но вот оказалось, так сказать, достаточно, так сказать, и среди ведущих стран вот по проявлению антиизраилизма, который вот все чаще срывается и на проявление антисемитизма.
0: Да, ну и вот, конечно же, инцидент в Монреале. Мы знаем, что была стрельба на улице, и погиб еврейский мужчина, полицейский погиб, стрелка застрелили. Но все это происходит в районе с такой очень развитой еврейской инфраструктурой, Кот Денеш он называется, там есть кошерные магазины, рестораны и еврейские учебные заведения. И, конечно же, немедленно возникло предположение, что речь идет именно об антисемитском мотиве, который, впрочем, полиция пока опровергает. Но вот я так понимаю, что там тоже, в Канаде же тоже очень резкий рост антисемитских преступлений, и даже если этот мотив, он не был обращен именно на евреев, то понятно, что там еврейская община тоже живет в очень непростой ситуации.
3: Мне кажется, в Канаде ситуация еще хуже, потому что достаточно неконтролируемой миграции. Итальянское правительство очень борется с иммиграцией. Кстати говоря, немалая иммиграция, которая осела в Италии, никто не имеет, в общем-то, гражданства итальянского. Им невероятно трудно получить. Тогда как в Канаде это целый поток, и, в общем-то, в какой-то степени, можно сказать, страны третьего мира, особенно страны, вот, которые никогда не испытывали никаких близко симпатий к евреям, они переселяются в Канаду, страна, так сказать, открыта для иммиграции уже много-много лет, и на глазах меняется состав населения. И вот, и поэтому, вот, и, так сказать, события, скажем, такого вот, такой стрельбы в Италии еще нет. Будем надеяться, что не произойдет, но, видите, там своя специфика.
0: Америка близко, они от них, да, видимо, набираются. Я имею в виду,
3: это влияет, безусловно, да. Это влияет, но в Америке есть какие-то структуры, как бы вот какие-то движения, которые противодействуют на это, вот, по крайней мере, на политическом уровне. В Канаде это есть такие серьезные декларации правительства о том, что надо остановить, но и в основном это, мне кажется, волнует в основном как угроза просто национальной безопасности, потому что это не есть хорошо, когда люди стреляют на улице. Сам по себе, вот само по себе тема антисемитизма, она ей невозможно при вот сохранении нынешних тенденции в вопросе иммиграции дать адекватный ответ, а на это они не готовы.
0: Угу. А какие могут быть вообще ответы для того, чтобы остановить вот этот вот непрекращающийся подъем антисемитизма фактически во всем западном мире?
3: Смотрите, тут много чего можно сказать. С одной стороны, в общем-то, по большому счету, все махнули рукой уже на университеты. А там штампуются, в общем-то, кадры и беспрепятственно для распространения этих идей. И никакой такой альтернативы, никаких там других университетов, никаких осознанных никакой осознанной политики правительств вот, для того, чтобы остыть. Ну, происходят какие-то вещи в Америке, как мы знаем, очень с большим скрипом. И совсем не уверен, что это, так сказать, вещи такие безвозвратные. Во всех остальных странах университет, я бы сказал, что там цветет это пышным цветом, такой узаконенный антисемитизм, так сказать, крайне левого толка. Даже сложно сказать, что крайне левого толка, поскольку это практически доминирующее течение. Это, так сказать, мы говорим про такую интеллектуальную прослойку. Затем есть большое количество людей, которые после университетов, они не находят себе места на рынке труда. И плюс это идет смычка с большой миграцией, которая тоже не находит себе места достойного на рынке труда. И люди ищут ответы на вопрос, на вечный вопрос, кто виноват. И, в общем-то, в воздухе витает ведь кто виноват. При том, что, так сказать, как бы евреев, так сказать, в Европе стало настолько меньше по сравнению с тем, что было там 80-90 лет назад. Но, тем не менее, может быть, Израиль берет на себя, так сказать, вот, оттягивает на себя этот гнев людей доброй воли. Мне кажется, пока вот со стороны этих самых, то есть как бы со стороны этих самых стран, которые, внутри которых это происходит, не будет понимания со стороны вот политической элиты, что это угрожает им самим, что, так сказать, как бы дело не только в Израиле, а их собственное благополучие, вот если вот эти радикалы захватят не только университеты, но и улицу, стоит на кону, очень сложно с этим бороться, потому что до этого, до сих пор, так сказать, у них есть такое чувство, которое, собственно, в Европе уже очень давно присутствует, что пока Израиль является громоотводом для их собственных проблем, проблема не является, это не такая большая проблема, с этим можно жить.
0: Да, конечно, времена непростые.
3: Нам да, довелось... но их не выбирают.
0: Их не выбирают, это точно. Да. Доктор Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Ариэльского университета. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
3: Спасибо вам. До свидания.
0: Летние каникулы уже начались для старших школьников. Тысячи подростков впервые выходят на работу в кафе, в рестораны, в магазины. Первая работа – это очень важный опыт. Вместе с тем, это и зона риска. Многие молодые люди просто не знают своих прав, а некоторые работодатели этим, к сожалению, пользуются. У нас на линии адвокат по трудовому праву Павел Мороз. Здравствуйте, Павел.
4: Доброе утро.
0: Какие нарушения чаще всего встречаются при трудоустройстве подростков летом?
4: Вау, хороший вопрос. И достаточно много. Начнем с самых простых, скажем так, на первый взгляд. Например, не получают отчетные листы, не получают время работы, не получают документ, в котором излагаются их права, так называемое сообщение, на иврите называется удальтная вода. То есть когда ты по закону, если как бы мы знаем, что взрослому, который начинает работу, работодатель обязан дать в течение 30 дней, подростку в течение 7 дней, то есть как только начинает работать, в течение 7 дней должен получить перечень своих прав. Изменились некоторые условия в законодательстве, относящиеся к ночной работе. Тоже очень важно сказать. На сегодняшний день детям с 16 до 18 лет могут работать до часу ночи. Но только при условии, что если после 23 часов, если работа заканчивается, работодатель должен обязан их отвезти домой. Если этого не происходит, это, кроме того, что это нарушение гражданского законодательства, это уголовно, несет работник уголовную ответственность за такие рода вещи. То есть строгий запрет держать несовершеннолетних по выходным в субботы. Это строгий запрет, и работодатели, которые держат детей по выходным, несут уголовную ответственность.
0: То есть в выходные вообще подростки не
4: вообще
0: могут работать? Вообще
4: запрет, абсолютный запрет держать детей по выходным. Uh-huh. Это, и в праздники тоже. То есть как бы это строгий запрет. Но, к сожалению, не все работодатели это как бы соблюдают, к сожалению, и есть немало уголовных дел, которые в суде подобным спором открываются по этим вопросам. Любой родитель должен попросить у любого несовершеннолетнего медицинский документ о том, что он здоров, и как бы этот документ должен быть предоставлен. Это уже обязанность, которая ее несоблюдение несет уголовную ответственность. Есть определенные виды работы, которые связаны в основном с физической работой, которые несовершеннолетний должен проходить текущие проверки медицинские. То есть сейчас мы приближаемся к каникулам. В каникулах дети могут работать с 15 лет.
0: Но с 15, только, да? Минимальный 15 возраст 15 лет.
4: Да, с 15 лет. Это можно держать, опять же, соблюдая обязанности закона, ни в коем случае не держать ребенка больше 8 часов. То есть закон запрещает. В тех местах, где работают по 9 часов, можно держать до 9 часов, но только с условием того, что в неделю он не переработает 40 часов. То есть это как бы этот барьер запрещено переходить. То есть эти все вещи, они как бы цель которых действительно соблюсти, дать детям работать и как бы оплачивать им работу как полагается. Есть как бы определенные указания в плане минимальной оплаты. То есть как бы тоже есть минимальная оплата, которая установлена в законе. В отношении несовершеннолетних она немножко меньше. Там 80% от минимальной зарплаты, 90% в зависимости от возраста. Тоже нужно знать, но меньше этого нельзя платить детям.
0: Угу. Скажите, а вот такая практика, как йом-нисайон, то есть пробный день, это вообще это законно? То есть когда приходит ребенок приходит поработать, потом с ним начинает только разговаривать о зарплате?
4: Ни в коем случае. Это запрещено законом однозначно. Все эти варианты, поработай у меня неделю, мы посмотрим, поработай у меня день, мы посмотрим, это все запрещено. Как только ребенок начинает работать, это имеет отношение, кстати, и к взрослым тоже, с первого часа, с первой секунды он имеет право на оплату. Все эти обучения, приходи, посмотри, попробуй, потом поговорим, это не работает. Это запрещено законом, и невыплата денег, это тоже несет за собой очень серьезную ответственность в отношении работодателя. Нет такого.
0: Угу. Куда нужно обращаться, если нарушаются права подростка?
4: Ну, Министерство труда, есть там, как бы, есть организация, Министерство труда есть, как бы, отделение, которое контролирует работу подростков. Кстати, это очень, очень жестко контролируется, потому что, как я уже сказал, любое нарушение закона в отношении работы подростков несет уголовную ответственность, поэтому сразу, как бы, приходят контролеры, и начинается расследование, и многие работодатели несут за эту уголовную ответственность. Это, естественно, конечно, нет разговора о тюрьме. Речь идет о штрафах, достаточно высоких штрафах, которые, как бы, накладываются на работодателей. Министерство труда это самый правильный адрес обратиться, и там достаточно четко они работают. Есть телефоны, есть электронная почта, есть как бы, атар интернет, все это есть. И это работает.
0: Угу. Вы сказали, что с 15 лет можно начинать работать на каникулах, да? А когда можно начать работать и на каникулах, и в обычное время?
4: С этим есть только в том случае, если это не мешает, только не мешает учебе. И должно быть разрешение в отношении 15 до 16 лет, только должно быть разрешение, должно быть разрешение из Министерства труда, только в отношении детей, которые проходят обучение специальное, во всех остальных запрещено с 15 лет держать только на каникулах, и только если это не мешает учебе.
0: И вы сейчас говорите действительно про ответственность, то есть, ну, реально вот бывают случаи, когда наказывают работодателей?
4: Однозначно. Есть очень, очень немало уголовных дел, которые заканчиваются осуждением работодателя, накладываются большие штрафы. И как бы в отношении работы подростков Министерство туда подходит очень серьезно.
0: Да, ну, дай бог, чтобы у всех все это прошло благополучно, чтобы первая работа не была разочарованием, чтобы все добросовестно...
4: К сожалению, иногда встречаемся с ситуациями очень неприятными, и некоторые родители действительно пользуются тем, что дети не знают, это первая работа, они считают, что так и должно быть. Как бы это,
0: или стесняются, не может быть, потребовать права.
4: Или стесняются пожаловаться родителям, потому что считают, что они уже как бы достаточно взрослые и как бы пытаются решить вопросы сами, и не всегда это происходит, как должно быть, к сожалению. Но для этого существует закон.
0: Адвокат Павел Мороз, специалист по трудовому праву. Спасибо большое. Хорошего дня.
4: Хорошего дня.
0: В театре Геши прошло первое представление спектакля «Блади Мэри», поставлено режиссером Дмитрием Крымовым. Официальная премьера состоится в сентябре, но вот те, кто, кому удалось уже увидеть спектакль, конечно же, обсуждают с друзьями и знакомыми, и, а мы обсудим это с Леной Крендлиной, генеральным директором театра Геши. Лена, доброе утро.
5: Доброе утро, Дасти.
0: Спектакль на русском языке, разумеется, его сопровождают субтитры. Как вообще получилось, что Гешер снова делает спектакль на русском языке?
5: Ну, смотрите, кто следит за нашим репертуаром, знает, что это уже не в первый раз. Мы третий год подряд делаем раз в год спектакль на русском языке. Римус Туминас сделал спектакль «Не смотри назад» три года назад. Год назад сделала Дуня Смирнова с Ксенией Рапопорт спектакль «Не тот свет». Оба они уже объехали полмира, включая Америку и Европу, и разные другие места отдаленные. И вот теперь у нас новая премьера на русском языке, которую мы тоже, я надеюсь, будем играть по всему миру и с разными титрами. Тут на иврите, там с английскими, тут латышскими, тут с эстонскими, тут с немецкими, общем, и так далее.
0: Кто понимает чего, да, какие титры?
5: Где кто чего понимает, да, и кому интересно. Тем более, что вы знаете, Дмитрий Крымов, который, как известно, уже 4 года живет в Америке и вообще стал американским режиссером, и выпускает там премьеры за премьерой, не только там. Вот нам удалось выкрыть.
0: Да, это первый раз, да, вы с ним сотрудничаете?
5: Первый раз, при том, что мы знакомы больше 40 лет, и при том, что он является художником, сценографом нашего первого спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», который он делал вместе с Евгением Мария. А вот как режиссер, он у нас первый раз, конечно, волновались, конечно, боялись, не знали, как, что. Ну, вот не мне судить, но первые отзывы очень бурные.
0: На мой взгляд, прекрасно, действительно, совершенно, совершенно восхитительно. Скажите, я просто еще про Крымова хочу спросить. То есть первый опыт, и ну, вы собираетесь с ним и дальше сотрудничать?
5: Ну, я надеюсь, кто знает, что будет дальше, скажите, пожалуйста. Завтра, например. Попробуем?
0: Попробуем, да. У меня вообще возникли ассоциации с театральным романом. Жизнь героев и персонажи переплетаются. Надеюсь, что я здесь никаких секретов не рассказываю, спойлеров.
5: Но вот уже все секреты рассказали. Во всех фейсбуках и инстаграмах уже все секреты открыли.
0: Да, и надо сказать, что за кулисами это, видимо, часто происходит, но на сцене, вот из зала, это за этим наблюдать исключительно интересно. Ну, расскажите, как вообще проходили все эти репетиции, что там случалось? Саша Демидов играет женщину.
5: Да, ну, во-первых, да, это было так задумано, когда я ему предложила написать его вариант Марии Стюарт, угу, Шиллера. Он сначала обалдел, спросил, где вы, где я, где Мария Стюарт. Ну, потом Крым все казартный, поэтому он за это взялся, написал вот такую историю двух актрис театра, ведущих, которые борются и за первые роли, из-за первенства на троне английском, угу, тогда, как понятно у Шиллера, из-за первенства на сцене. В общем, получилось, знаете, вроде история далекая, на самом деле очень близкая. И они там играют от своего собственного лица, Саша Демидов, Женя Дудина. И обсуждают, кроме проблем Шотландии и Англии, проблемы свои собственные в театре Гешер, да, и роли, и расставания, и претензии, и ревности. В общем, все на свете, все, что положено в театре. А параллельно, это, конечно, очень большое испытание для нашей постановочной части, потому что Дмитрий Крымов, он, кроме того, что он режиссер, он художник, он человек с буйной фантазией. Поэтому он пока не доведет театр до ручки, не успокаивается. Но мы выдержали это испытание.
0: Да.
5: Не поубивали друг друга и даже довольны результатом, потому что ну, было бы глупо очень этого не сделать. Как пойдет дальше, я не знаю, но, по-моему, это прекрасный опыт, и для нас это большая удача, что вот такой эпизод в нашей жизни состоялся, и, дай бог, не последний.
0: Это точно. Вы знаете, очень многих людей реакция на этот спектакль, ну, я думаю, что обалдели все, в буквальном смысле слова, но некоторые говорят, я вот не совсем понял вообще, что это было, что, о чем это. Вам как бы такая реакция нормально с этим? То есть,
5: отличная. Вы знаете, я получаю огромное количество звонков. Мы хотим посмотреть еще раз. Вдруг мы не разобрались. Некоторые уже каким-то образом пробрались даже вот за эти три показа. на который мы вообще не объявляли, особо не рекламировали и так далее.
0: И уже сразу билеты были проданы, несмотря на все это.
5: Да, вот. Но как бы официальная премьера. Дело в том, что мы собирались выпустить этот спектакль, поскольку это особый проект, праздничный, на русском языке, с титрами. Мы хотели это сделать в рамках Jaffa Fest, к примеру. Jaffa Fest переехал на сентябрь по известным причинам.
0: Да, наш

0: такой большой ассоциативный ряд. А когда это ассоциативный ряд, каждый находит в этом что-то свое. От местных и неместных войн до театральных сплетен, от женщин и мужчин до женщин, от режиссеров. Ну, в общем, каждый там находит свой пласт, а да, у меня, конечно, он свой.
1: И каждый, конечно, этот травмпункт тоже не понимает по-своему, да, у каждого свои ассоциации с тем,
0: каждый
1: какой-то имеет отношение.
0: Каждый свою очередь травмпункт высиживает, да. Каждый со своими ассоциациями.
1: Да, и со своими травмами. Я еще хочу отметить особо музыкальное сопровождение спектакля. Оно тоже совершенно, совершенно удивительное. Вот,
0: да, да, это сделал наш режиссер по дизайну звука Миша Вайсворт. Он потрясающий. Он больше 30 лет работает в нашем театре. И вот сейчас его Дима выбрал. Вообще там состав творческий очень интересный. Делала художница Катя Эрдени, она делала и декорации, и костюмы. Это ученица Крымова, угу, студентка его бывшая, которая за ним теперь ездит по всем городам и весям по миру и делает с ним спектакли. Она тоже уникальный человек по-своему. Глеб Тельчинский делал у нас свет. Он уже много спектаклей сделал в театре Гешер, но это художник по свету с мировым именем, который работает по всему миру и тоже вот присоединился к этой команде. У нас вообще костюмами, декорацией, светом, музыкой занимаются люди такой, ну, первой величины, поэтому это очень, с одной стороны, сложно для театра, а с другой стороны, ужасно интересно. Каждый раз новый мир.
1: Да.
0: Каждый раз, да, что-то мы для себя открываем, и наши технические и творческие цеха каждый раз проходят новую школу и набивают шишки, нарабатывают мышцы. И, ну, в этом спектакле это особенно. Кто видел, тот поймет.
1: Это точно. То есть вы его будете показывать в сентябре, но он войдет в репертуар или он будет так вот...
0: Конечно, он уже в репертуаре.
1: Уже в репертуаре.
0: Просто он уже, да, вот к ноябрю он уже уезжает на гастроли, потом вернется. Я сейчас планирую в новогодние дни это показать. Сначала в новогодние дни в сентябре, потом в новогодние дни в декабре-январе.
1: Ага. Благо у нас с новых годов.
0: Все хорошо, да, да, да, как грязи. Поэтому я планирую так, но идут разговоры про гастроли в Америке, идут разговоры про гастроли в Европе, так что... Посмотрим. Сейчас все быстро посчитают деньги и расскажут мне, какова судьба этого спектакля.
1: Да, хорошо.
0: Поэтому я надеюсь, что это будет постоянно в репертуаре, так что кто не успел, те обязательно посмотрят. И в сентябре у нас целых 5 спектаклей на фестивале, так что...
1: Да. Давайте тогда в двух словах о фестивале. Вы так упомянули, что он будет в рамках Jaffa Fest. Вот,
0: да, да, я сейчас не объявляю пока программу.
1: Окей.
0: Мы ее объявим чуть позже.
1: Прямо как с выборами,
0: как
1: да?
0: Положено. Да, потому что сейчас немножко сложно точно все сказать. У нас очень много переговоров. Кто-то должен был приехать в июне, в сентябре не сможет. Кто-то не мог в июне, наоборот, сможет в сентябре. Поэтому мы еще программу формируем, поскольку плавающий фестиваль всегда сложный для приглашения и для всего. Но мы обязательно его сделаем, и обязательно будет на площади праздник с апельсинами. И мы уже с Димой Крымовым придумали, какое будет открытие перед... 16 сентября перед спектаклем «Владимири». Так что праздник себе сделаем, а программу объявим чуть позже.
1: Договорились, и вы нам расскажете об этом.
0: Да,
1: чтобы мы были первыми, по крайней мере, попробуем. Лена Крендлина, генеральный директор театра «Гешер», спасибо большое и успехов, конечно же.
0: Спасибо огромное, всего доброго.
1: Всего доброго. Дорогие друзья, первый час программы «Доброе утро, Израиль» подходит к концу. Амир Шмуэли, Мила Сталинская, Алексей Демченко, Лена Черкасова, Саша Коган, Таня Барская, Юлия Цодекс. Мы все желаем вам хорошего дня, но мы с вами встречаемся после 10-часовых новостей, поэтому мы еще не прощаемся.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Меня зовут Давид Таубкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном начнется в Вашингтоне около 16 часов по израильскому времени. Корреспондент Кан Гили Коэн сообщает, что в ходе предыдущего раунда Израиль согласился разрешить ливанской армии заменить подразделение ЦАЛа на нескольких участках зоны безопасности, чтобы проверить ее способность действовать против инфраструктуры Хизбаллы. Теперь сторонам предстоит определить, где именно начнется реализация этого эксперимента. Корреспондент Кан добавляет, что в последние недели ЦАЛ продвинулся дальше на север, за линию 8 километров на юге Ливана. По всей видимости, именно этот район станет первым участком, где будут проверяться возможности ливанской армии. Иран объявил об успешном завершении технических переговоров с Соединенными Штатами в Швейцарии. Заместитель министра иностранных дел Ирана сообщил, что достигнута договоренность о создании 4 рабочих групп. Они будут заниматься вопросами ядерной программы, отмены санкций против Ирана, а также поиском путей предотвращения эскалации в Ливане. Как передал обозреватель Кан Шимон Миджан, в заявлении иранской стороны говорится, что следующий этап переговоров пройдет под контролем высокопоставленных представителей обеих стран, включая вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венса. Ливанский депутат-христианин Сами Аль-Жмаель заявил, что ливанский народ не смирится с дальнейшим существованием Хизбаллы в качестве независимого вооруженного формирования. «Хочу подчеркнуть, ливанцы не будут жить бок о бок с Хизбаллой, независимо от результатов переговоров, которые ведутся за пределами страны. Мы не примем ситуацию, при которой эта милиция сохраняет свое оружие. Она должна подчиниться государственной власти, как и все остальные учреждения и организации Ливана», заявил Аль-Жмаель, представитель партии «Христианские фаланги». Об этом сообщил обозреватель Кан Шимон Миджан. После публикации о том, что глава Шабака Давид Зини на закрытых совещаниях предупреждал о возможности террористической атаки на Эйлат по сценарию 7 октября, мэр города Эли Ланкри заявил в интервью радиостанции Решет Бет, что даже при отсутствии конкретных предупреждений необходимо закрыть бреши на восточной границе Израиля. «Я очень рад тому, что глава Шабака держит Эйлат в поле зрения как разведывательных, так и оперативных структур. Даже если речь идет лишь о превентивных мерах, я прежде всего предупреждаю об опасностях, исходящих с восточной границы, потому что восточная граница остается незащищенной. Давайте признаем правду. На участках, прилегающих к Эйлату, ограждение есть, но севернее его уже нет». В интервью программе «Кальман Либерман» мэр Эйлата отметил, что с 7 октября поддерживает постоянный контакт со всеми структурами безопасности, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Разгул преступности в арабских населенных пунктах. Мужчина, убитый сегодня утром в Кабуле в Западной Галилее, оказался отцом главного государственного свидетеля по делу против одной из крупнейших преступных семей. Корреспондент Канорли Алкалай сообщает, что мужчина, которому было около 70 лет, был застрелен насмерть, когда находился в своем автомобиле. В ходе прочесывания местности полиция обнаружила сгоревший автомобиль. Проверяется версия, что именно его использовали убийцы. Корреспондент Кан отмечает, что сын убитого, выступающий государственным свидетелем, был включен в программу защиты свидетелей. С начала года в арабских населенных пунктах Израиля были убиты 131 человек. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 28, в Бершеве 31, в районе Мертвого моря 35, в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Второй час программы «Доброе утро, Израиль». У микрофона Юлия Цодекс. Чемпионат мира по футболу продолжается в эти дни. Он продлится в общей сложности более 40, почти 40 дней. 104 матча. Разница во времени с Северной Америки. Америка означает, что многие наши болельщики смотрят матчи, а утром идут на работу. И с этим связано, в общем, много всяких неудобств. Длительное сидение перед экраном, недосып, эмоциональное напряжение. Все это может стать частью повседневной жизни миллионов поклонников футбола на протяжении всего турнира. И, кроме того, и эмоциональное напряжение матчей тоже может серьезно нагружать сердце и сосуды. Поговорим на эту тему с доктором Беллой Койфман, старшим кардиологом в кардиологическом отделении больницы Ихилов, кардиоконсультант в больничной кассе Макаби. Доктор Койфман, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро всем.
0: Скажите, вы наблюдаете, что во время матча есть больше обращений, матча, я имею в виду, что во время турнира по вашему профилю?
1: Я могу отметить, что это не только я наблюдаю. Это наблюдается по многим научным исследованиям, которые проведены по всему миру. И оказывается, что во время вот таких вот крупных спортивных мероприятий имеет место большее обращение людей в приемные покои по поводу инфарктов миокарда, по поводу повышения артериального давления, по поводу нарушений ритма. И это связано, это чаще всего происходит с людьми, у которых есть определенные факторы риска, как курение, повышенное давление, повышенный холестерин, диабет, мы это знаем, но это может случиться, то, что называется, с каждым и со всяким. По поводу того, что вот вы сказали, еще имеет место разница во времени, понятно, что это не вся оставшаяся жизнь, смотря как и для кого. Это 40 сколько-то там дней. Но это не один. Это если человек не доспит один-два дня, это может быть неудобство, это может быть не страшно. Но мы знаем, что постоянный недосып, постоянное недосыпание, это приводит к повышенной заболеваемости со стороны сердечно-сосудистой системы, повышению веса, к повышению давления, повышению сахара в крови, к ухудшению состояния диабета. И, конечно, вот такое длительное, более недели, и вот такое вот состояние, в итоге это, конечно, может привести к неприятным последствиям. Еще не забудем о том, что мы не просто недосыпаем и не просто нервничаем во время того, что мы болеем. Это, конечно, все это хорошо, и спорт это замечательно. Просто надо подумать, а как это провести более правильно. Но нельзя забывать, что мы еще сидим, и часто люди потребляют больше алкоголя.
0: Да.
1: Больше алкоголя потребляют не просто больше пищи, а больше соленой пищи, различных таких вот, то, что называется junk food. Едят непонятно что, и кроме того, не так мало людей. И курят больше, ведь они нервничают, им нужно снять напряжение в этот момент. То есть вот подвергаться, стать зависимыми от этих игр и в итоге заплатить такую высокую цену, ну, на мой взгляд, я считаю, что это, конечно, неоправданно.
0: То есть даже, ну, это как бы матч, он действительно он закончится все-таки в середине июля, но вы говорите, что все-таки это достаточно долгий период времени для того, чтобы постоянно подвергать свой организм таким испытаниям, да? То есть нужно, в общем, очень разумно к этому относиться.
1: Как можно разумнее? Кроме того, есть люди, которые, я практически уверена, что, может быть, есть единицы, которые смотрят и наблюдают это каждый день. Смотрят, я имею в виду, футбольные матчи.
0: Да.
1: Это просто невозможно. Но вот это нервное напряжение, пусть это будет даже 1-2 матч, он может быть фатальным. Он может быть решающим в жизни этого человека. как сказать, как дать себе самому вот указания, не так нервничать, не так вот отдаваться этому. Кто-то выиграл, ладно, а кто-то проиграл. Он же потом не просто он понервничал, поругался и все. Это в итоге, опять же, я повторяю, возвращаюсь к началу, что есть немало научно-исследовательских наблюдений, публикаций в медицинской литературе, в кардиологической литературе очень высокого уровня, на мировом уровне, которые указывают на то, что имеет место больше госпитализации. Почему? Потому что в момент вот этого напряжения у людей повышается уровень то, что называется, нехороших нервных гормонов, адреналина, кортизола. Все это приводит к повышению давления. А раз повышается давление, значит, потребность в кислороде нашей сердечной мышцы повышается. И вот именно так вот мы объясняем, и этим объясняется более частое развитие инфарктов миокарда у людей во время спортивных, таких крупных спортивных мероприятий. Mm-hmm. Каждый должен подумать, что и как делать. Или, по крайней мере, немножко как-то, не знаю, как нормализовать.
0: Это да, уж, может быть.
1: Да, и дозировать, и кроме того, не забывать о количестве алкоголя, даже не буду говорить о вреде курения, я вообще о курении даже не говорю с пациентами. Я думаю, это уже настолько известно, это все равно, что сказать человеку, помой руки перед едой.
0: Да, а все равно увеличивается число курильщиков. Хоть вроде как это всем уже давно известно, да, молодежь сейчас начинает курить, я вот видела исследование на эту тему. К сожалению, да.
1: А вот сейчас, во время этих игр, это известно, что вот именно в эти моменты, такие вот сложные моменты, когда люди пытаются убежать к более легким действиям, как курение, как алкоголь, забыться и так далее. Я даже уже не говорю о более серьезных, еще более серьезных вещах.
0: Скажите, ну вот эта вот опасность действительно инфарктов, инсультов, она все-таки в основном для людей, у которых есть предрасположенность, которые в группе риска, да? То есть здоровый человек, ну, скорее всего, с ним ничего не случится, даже если он немножко понервничает во время футбольного матча.
1: У каждого все может быть. Как говорят, как это так? Он перенес инфаркт, он был совершенно здоров. Всякое в жизни бывает. Мы знаем, что и в жизни, а тем более в медицине, нет законов. И все это может быть первый и последний раз. Вспомни много лет назад, что произошло с Узи Хитманом. Но, естественно, перенести вот такое, перенести такое заболевание и на сегодняшний день очень серьезный, как инфаркт, конечно, вероятность этого намного выше у людей с предпосылками, с факторами риска для развития атеросклеротического процесса, закупорок сосудов. Это естественно, что это еще выше. И кроме того, опять же, нарушение сна еще более может повлиять. Я как врач не могу сказать, как это влияет на то, что человек не выспался, пошел, как вы сказали, утром на работу, как это влияет на его внимание во время вождения машины. Это да. Кроме медицинских проблем, серьезных медицинских проблем. То есть тут тоже как-то надо суметь дозировать. Я понимаю, что кто-то может сказать, да, вот легко вам сказать, а вот я хочу посмотреть этот матч. Все может быть, все нормально, все хорошо, в меру. И все можно это как-то... И болеть можно тоже в меру, не впадать
0: болеть в смысле
1: плен.
0: За команду, не болеть.
1: Болеть за команду, да. Вы правильно подметили. Я имею в виду болеть за команду, участвовать в этой игре эмоционально тоже в меру. Не на все мы можем повлиять в жизни и на исход судьбы, и на исход игры также. Как-то воспринять это немножко по-другому. Помня, что есть еще я, есть еще мое здоровье, есть и то, что я могу и хочу на это повлиять.
0: Белла, спасибо вам большое. Доктор Белла Койфман, старший кардиолог в отделении кардиологической больницы Ихилов и кардиоконсультант в больничной кассе Макаби. Спасибо и пожелаем всем здоровья, всем болельщикам и не только.
1: Будьте здоровы, берегите себя и не только в период спортивных состязаний.
0: Всего хорошего, счастливо.
1: До свидания.
0: Продолжаем разговор о чемпионате мира, но теперь в другом аспекте. То, что привлекает не только любителей спорта, но и киберпреступников, фиктивные сайты по продаже билетов, мошенничество с платежами и многие другие схемы превращают это крупнейшее и популярнейшее спортивное событие в масштабный полигон для кибератак международного уровня. Олег Левинский у нас на линии, преподаватель отделения подготовки техников-программистов в инженерном колледже Ариэль. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Итак, когда мы говорим о кибермошенничестве именно в аспекте Мондиаля, какие схемы наиболее распространены в это время и почему, собственно говоря, кибермошенники так любят Мондиаль?
2: Ну, кибермошенники любят не только Мондиаль, но из-за того, что Мондиаль смотрят миллионы, если не миллиарды людей, и эмоциональная составляющая поднимается. Вот. И хакеры используют обычно несложную технологическую уязвимость людей. Ну, то есть человек, болельщик, смотрит, ему нужно увидеть гол, он хочет поставить ставку, он хочет что-то разрешить, и они этим пользуются. Из-за того, что чемпионат мира сейчас проходит в 3 странах, и поэтому это в некоторых аспектах даже легче. То есть 3 страны, 3 разные протокола защиты, скорее всего, я тут почти уверен, и где-то выше, где-то ниже, и другой менталитет, и все, и тут поле работы для хакеров просто большое и необъятное. Да, так что почему нет? Почему не чемпионат мира?
0: Да. Скажите, а как можно отличить настоящие сайты вот, для ставок, для продажи билетов от фиктивного? На что нужно обращать внимание в первую очередь?
2: Ну, сайты обычно, давайте скажем, с билетами, да, то есть что делают? Обычно присылают подтверждение смс или имейл. Ну, нужно смотреть, если нет никаких подозрений в названии и самого того, кто прислал вам, да, то есть они же что-то прислали вам до этого, и нужно сравнить, потому что, ну, очень легко, это фишинг, это называется социальная инженерия, вот, то есть присылают людям сайт, люди быстро хотят разрешить, особенно когда они в другой стране, они нажимают на какую-то ссылку, и, в общем, уже все. Угу. Вот, что-то они разрешили, и плюс надо смотреть текст, да, то есть, как бы, ну, если он, текст, он соответствует тому, что должно быть у вас написано в ответе, или нам написано, вы выиграли 2 билета на полуфинал, быстро жмите, а то, кто купит, кто-то другое. Это тоже, кстати, человек в напряжении, он выиграл неожиданный подарок, пришел ему, вот, или там написано, говорит, чтобы выиграть билеты, вам нужно, чтобы забрать ваши билеты, вам нужно, например, оплатить сервисный сбор.
0: Да.
2: Ну, если вы уже купили билеты, никакого сервисного сбора вам не нужно платить. Вот. Ну, люди, которые не разбираются, или люди, которые очень быстро хотят, или английский, скажем, не родной язык, или на языке, которым присылают, ну, там вот, и все, и понеслась. Так что, как защититься? То есть нужно смотреть, если соответствует то, что должно быть, или вообще есть какой-то смысл в том, что вам прислали в каких-то дополнительных оплатах, каких-то данных, которые вы должны дать. То есть, если вы уже купили, то вам ничего давать не надо дополнительно, кроме тех данных, которые уже есть. Да? У них есть данные, которые ваши. То есть, вам нужно просто подтвердить. Вот. Но люди на эмоциях, как я сказал, быстро. Поэтому вот, фишинг это очень распространено. Особенно сейчас очень много людей. Вот, и поэтому...
0: Да. Скажите, что в первую очередь, ну, как бы им нужны деньги, да, вот в данном случае, вот эти...
2: Ну,
0: да.
2: Смотрите, деньги, личные данные
0: личные
2: для использования
0: данные,
2: дальше.
0: Да?
2: Да. Да, конечно, то есть личные данные очень дорого стоят. То есть, например, деньги там с вас, ну, сколько, вам могут карту вашу перекрыть, банк, если он видит что-то странное, да, или какая-то платеж, которая разбирается не только с вас, а еще нескольких людей, банки останавливают это. Но ваши личные данные, они стоят гораздо больше. Например, то есть забрали ваши личные данные и использовали где-то в другом месте. Вот только недавно было, что личные данные украдены, использовали в открытии счетов и фиктивных. Просто вот так что.
0: А что значит личные данные? Что мы можем такого дать им, чтобы просто имя и фамилия тоже или какие-то.
2: Не только более... голос. Голос. Голос. Достаточно сейчас AI в принципе позволяет из нескольких ваших слов просто составить предложение, которое, например, банк будет требовать подтверждения счета. Ну, вот, например, вам позвонили, вы со мной сейчас поговорили, да, то есть вы нам дали несколько предложений, даже одно. Угу. Вот по этому предложению голосовому создается новое предложение в ответе на вопрос банка. И вот голос, например, и видео подтверждение, да, то есть как бы фотографию просят вас выслать, которая вот сейчас, паспортные данные у них, например, ваши есть, фотография на нынешний момент есть, голос есть, все, могут делать, что хотят.
0: Да.
2: Вы даже не будете об этом знать.
0: Да, это звучит, конечно, очень-очень страшно. Вообще, а куда вообще должен обращаться человек, который действительно понимает, что он стал жертвой мошенничества? Как вообще можно минимизировать ущерб? И что делает как бы государство? Это уже следующий вопрос. Что государство должно делать для того, чтобы со всем этим бороться?
2: Ну, за государство мне тяжело сказать, вот что оно должно делать. Оно делает. То есть, как бы, есть государственная кибербезопасность, которая занимается и старается отслеживать, делать мониторинг, на самом деле, всяких атак, больших, то есть, да, например, мелких атак, микроатак, которые могут быть, да, то есть это лично тяжелее следить. То есть, например, если есть какая-то большая атака, то есть там, да, то есть на какие-то системы, на какие-то предприятия, или видно, что это просто на сайты, то тогда легче. Когда, например, это микро, то есть, да, то есть вы должны сообщить. Есть центр, в котором вы можете сообщить, сказать, я получил, например, сообщение, которое я считаю, что это хакерская атака, ко мне обратились, я вот так получилось, и они записывают это, они, в принципе, обрабатывают и уже составляют систему от защиты от вот таких вот хакеров. 100% невозможно защититься, то есть нету 100% защиты, потому что каждый раз с двух сторон работают люди, которые ищут лазейку, чтобы вас атаковать, с другой стороны люди ищут лазейку, чтобы ее закрыть и чтобы они не смогли. Но стараться не кликать, например, на ссылки, которые вам присылают непонятно откуда. Это особенно присылают ночью обычно или в момент, когда человек менее всего может сообразить, что он должен с ними делать. И то, что называется аутентификация двухфакторная, когда вам присылают смс, например, да, подтверждение, да, именно на ваш телефон. Вот, это я советую всем ставить, да, то есть на все системы, куда они заходят. И если вам вдруг прислали что-то, ну, очень хорошее, чтобы быть правдой, думайте, что это обман. Например, в СМС можно фотографировать. Есть сайт, который может вам сказать, если есть подозрение, что СМС это фикция и что это хакерская атака. Вот. Если это так, то, например, смотрите на ссылки, которые вам присылают. Потому что ссылка, которая непонятно как написана, да, там, если это, например, официальный какой-то сайт, да, то есть его имя будет официально, а не непонятно какой-то набор букв. Вот. И поэтому стараться, вот это да. Если уже вас атаковали, то, ну, смотря на какой уровень того, что у вас, на каком уровне атака, не знаю, зашли в вашу почту, меняйте пароли, зашли в ваши социальные сети, меняйте виды пароли и сообщайте модераторам или службе, которая поддержит, что вам... к вам была хакерская атака. Есть просто есть разные хакерские атаки, поэтому если уже к вам, например, называется, захватили вашу систему, да, и закодировали ее, это многие, кстати, сейчас делают, например, пытались сделать сейчас на продаже билетов, ну, то есть хакеры, как называется, захватывают, да, продажу билетов, и перекодируют ее, и пишут, или вы платите деньги, или мы стираем все данные о том, кто должен у вас прийти на матч. Угу. Этого больше всего боятся. То есть, ну, там вариантов нету, вот. И ну, я знаю, были попытки, но не получилось до сих пор, поэтому все-таки система там работает, но это очень известная тоже хакерская атака.
0: Да.
2: Так что против, говорится, стараться не попадаться, если уже попались, то есть разные виды решения.
0: Да. Ну что ж, хочется надеяться, что все-таки Мундиаль, чемпионат мира останется таким местом спортивных побед, а не всех этих неприятных угроз. Олег Левинский, спасибо вам огромное. Преподаватель
2: спасибо
0: отделения
2: вам.
0: Подготовки техников в инженерном колледже «Ариэль». Всего хорошего. Счастливо. Израиль представлен на престижном международном фестивале рекламы и креативности Cannes Lions International Festival of Creativity. Главная тема форума в этом году – влияние искусственного интеллекта на рекламную индустрию, этические аспекты использования искусственного интеллекта и сохранение человеческой креативности в эпоху алгоритмов. У нас на линии Максим Колышев, режиссер, автор социальных проектов прямо из Cannes. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вы там на фестивале. Мы как раз поговорим о том, что почему, собственно говоря, вашу работу в этом году не показывают. Но сначала расскажите нам, что там происходит, как все это выглядит. В общем-то, это такой главный барометр мировой рекламы.
3: Ну, фестиваль начался вчера. И, на самом деле, фестиваль – это огромное пространство не только внутри самого здания Паласа, где проходят фестивали, но и вокруг, во всем городе, просто все пляжи застроены представителями индустрии рекламы. Сюда стекаются, в общем, не практически, а все представители крупнейшей индустрии рекламной, холдинги рекламные, Omnicom, Publicis, и у них есть тоже свои площадки. Здесь сейчас в этом году подано около 250 тысяч работ в разных категориях. Надо сказать, что это достаточно неплохой бизнес еще, потому что за подачу, например, какого-нибудь ролика нужно заплатить больше тысячи долларов. Да? А аккредитация стоит тоже немалых денег. Там есть разные варианты, но самое главное то, что на самом деле это огромная площадка для connections, для нетворкинга, где ты можешь общаться с людьми со всех стран, с разных агентств и делиться, главное, какими-то инновациями, потому что изначально это фестиваль креативности, и они подсвечивают только те вещи, которые действительно вписываются в категорию инновации, и здесь люди действительно показывают какие-то интересные вещи, и в креативе в том числе. Да. Соответственно, с искусственным интеллектом в прошлом году, конечно, был небольшой скандал, точнее, он уже в этом году был, где отозвали гран-при. Одна из агентств подделала немножечко доказательную базу при помощи искусственного интеллекта, и поэтому отозвали в этом году гран-при. Они более серьезнее стали относиться к вот этим метрикам доказательным по выдаче наград. Вот. Но надо сказать, что мне удалось пообщаться с каким-то количеством людей из разных стран, кто занимается искусственным интеллектом, в частности, в области ресерча, да, потому что, на самом деле, мы понимаем, реклама – это технология, и здесь важно отдавать отчет, что перед тем, как запускать какую-нибудь компанию, большие рекламные агентства и клиенты, они обычно проходят стадию некого исследования. Да? То есть они запускают компанию и устраивают так называемые количественные и качественные исследования. Это достаточно дорогостоящая процедура, но тем не менее сейчас очень много компаний стало предлагать так называемые виртуальные фокус-группы. Вот. И люди, и клиенты, и компании создают свои модели, которые позволяют оценить качество креатива и, в принципе, само сообщение на виртуальных фокус-группах. То есть тебе не надо реально искать людей по портрету целевой аудитории. Да, уже есть огромное количество баз на основании текущих исследований, которые уже есть, и люди создают вот такие модели, где можно виртуально получить, грубо говоря, ответ. И кстати сказать, что точность и качество оценки, ну, порядка 90% люди достигают. То есть это достаточно высокий параметр. Вот. соответственно, ну, то есть как бы в любом случае креативщик всегда опирается на свой собственный опыт, вкус, знание, там, талант. Да, стратег опирается на бриф, на инсайты, какие-то метрики, связанные с потребителем, да, клиент опирается на знания своего бренда и так далее. А чтобы это было максимально точно, и готовый креатив уже прокачивается через такие вещи. И надо сказать, что искусственный интеллект, конечно, безусловно, он заполоняет все свое пространство.
0: То есть уже даже не просто витает над головами, а прямо вот везде, да?
3: Да, он везде присутствует, все о нем говорят, но я, как бы, чтобы не показаться скептиком, всегда, естественно, я тоже использую различные модели и инструменты, да, но я отдаю себе отчет, так как я креативный директор-режиссер, я все-таки креативщик, да, и я за собой оставляю право своего интеллекта все-таки решать, в каком направлении мы будем двигаться, да. И самое главное, конечно, где искусственный интеллект действительно является крутейшим помощником, это способность обрабатывать невероятные массивы информации и, конечно же, делать какие-то логические выводы. Но, вы знаете, вот любовь, она иррациональна по своей сути. И, а искусственный интеллект пока не умеет размышлять иррационально. Я вчера как раз приводил пример в разговоре с одним стартапом, который тоже разрабатывает фокус-группы, такие виртуальные, о том, что в свое время гран-при фестиваля получил ролик Кэдбери, где горилла играет за ударником. Угу. Я вот говорю, вот скажите, какой нужно написать промпт,
0: да,
3: чтобы горилла играла за ударником, рекламируя шоколад, донося месседж, что, что мы, значит, приносим радость, да, что это как бы, что мы доносим радость.
0: Да.
3: То есть мне кажется, да, безусловно, можно представить, как можно писать такой промпт, но мне кажется, пока человеческий мозг умеет придумывать какие-то иррациональные, но в то же время эмпатичные фактуры, пока мы будем побеждать,
0: да, машины. Обгоняем. Искусственный интеллект – это очень отрадно. Я думаю, что одна из немногих областей, может быть, которая осталась вот в таком виде. Ну, просто креатив. Скажите, вы в этом году не успели привести свой ролик, да, из-за всех известных, так сказать, событий?
3: Ну, надо сказать, что как бы я в Израиле где-то 3,5 года, и я, в принципе, снимаю какие-то работы и документальные фильмы, рекламные работы. И так как мой фокус моего небольшого агентства – это социально ориентированные коммуникации, я работаю с некоммерческими организациями, я в январе месяце снял 2 прекрасных ролика, посвященных ментальному здоровью, солдатам, возвращающимся с полей войны. И, как вы знаете, началась атака,
0: да,
3: со стороны Ирана, ну, точнее, началась война, назовем, да, так, да, и я пытался монтировать, но надо сказать, что это очень сложно и с точки зрения, как бы, просто логистической, когда ты должен, потому что самое ценное, что ты берешь с собой в Миклав, а первую неделю мы бегали в Миклав, потом решили, что мамадом мы обойдемся, вот, и когда ты должен сделать эджект-диск, свернуть свой ценный материал с компьютером и бежать, значит, вниз, и после, там, не знаю, недели вот этих побегов, я понял, что просто эмоционально я не готов был успеть к Каннскому фестивалю, там в апреле заканчивалась подача, вот, все это доделать, вот, но я решил, что я это сделаю в следующем году. Тут и важно просто понимать, что, как бы, Израиль на разных площадках, фестивалях, как вы знаете, да, где-то пытаются блокировать, где-то, ну, вот, вы знаете историю с Роднянским, который снял, да, свой фильм в знак солидарности, что не допустили представителей Израиля. Надо сказать, что Каннские львы, слава богу, не обладают такими негативными качествами, потому что я знаю, что как минимум одна работа в этом году в категории «Аутдор» вошла в шорт-лист. Надеемся, что она получит награду. Вот, я знаю про одну. Uh-huh. Правда, я сейчас видел еще одну работу, которую я просто сейчас не хочу вам говорить, пока не проверю до конца, вот, которая, возможно, тоже даже получила награду. Но пока сейчас об этом буду молчать. Uh-huh. Соответственно, Каннские львы, слава богу, не обладают такими негативными качествами, поэтому я рассчитываю это сделать. Но у меня очень сложная тема, потому что она связана с ментальным здоровьем, с солдат, который возвращается с поля войны, которые должны быстрее возвращаться к мирной жизни. Да? То есть это такая тема солдат, которые живут в ПТСР-сегменте. То есть мы знаем, что есть какое-то количество солдат, условно говоря, 7%, которым ставят диагноз ПТСР, а есть огромное количество солдат, порядка 20%, которые живут в спектре, и у них те же самые симптомы, но просто у них нету, скажем так,
0: бумажки
3: возможности... Да, у них нет бумажки, нет возможности, вы правильно, кстати, говорите, просто я пытаюсь какие-то более деликатные слова подбирать, да, чтобы получать такой же тритмент, как те солдаты, у которых поставлен диагноз. Вот. И есть прекрасный фонд МЕТИФ, который делает программу Peace of Mind, где как раз помогает солдатам быстрее возвращаться к мирной жизни. Такие программы социализации очень интересные. И, в общем, я их всячески поддерживаю.
0: Максим, вот, у нас, к сожалению, время заканчивается. Я вам хочу пожелать успехов. Спасибо за то, что рассказали нам об этом событии. В следующем году, пожалуйста, с призом.
3: Обязательно. Договорились. Спасибо. Спасибо.
0: Максим Колышев, режиссер, автор социальных проектов. На этой неделе мировые СМИ облетели редкие кадры водолаза, извлекавшие брошенные сети затонувшего судна между Тунисом и Сицилией, зафиксировали крупную, взрослую, большую белую акулу. Почему, собственно, это удивительно? Потому что белая акула, которая всегда была частью средиземноморской экосистемы, со временем очень сократилась ее популяция из-за рыболовства, истощения кормовой базы, из-за случайного вылова. И теперь ученые называют ее популяцией призраком. То есть вид не вымер, но почти не попадается на глаза. У нас на линии доктор Нир Штерн, руководитель лаборатории по изучению рыб, Института исследований морей и озер. Доктор Нир Штерн, шалом бокер тов.
4: Бокер тов, манишма.
0: Беседа, от кама надира я и роазе, или рот это кариш, в мабидюк и фти, это мадоним. בתצפית.
4: קודם כל, מה שנדיר היה זה שהצליחו לצלם אותו בצורה נורא יפה, החבר'ה שם שהיו במים. אז הקריש הזה נורא נדיר לים תיכון, אבל הוא ידוע מים תיכון. היו כמה תצפיות בעשרות שנים האחרונות. פשוט זה היה מפגש קרוב מהרגיל, וזה קריש שאנחנו כולנו יודעים שהמוניטין שלו לצערנו הוא לא טוב, אז זה עשה עדים וכותרות ברחבי האזור. עד אלינו זה הגיע.
0: הוא קטלני? הוא אוכל
4: אנשים? לא. הוא במקומות מאוד מסוימים בעולם שהוא מתקרב לחוף, לפעמים יש תקיפות, ונכון שזה אחד המינים של הכחישים שיש יותר תקיפות ממינים אחרים, אבל הוא לא... אנחנו לא הטרף שלו באופן טבעי, אז הוא לא מחפש באמת בני אדם, גם שבדרך כלל הוא שוחה הרבה רחוק מאוד מקרבת בני אדם, אז אין הרבה מפגשים איתו. אנחנו יותר קטלניים אליו מאשר הוא אלינו, בוא נגיד.
0: כן. ומה, שינוי אקלים, התחממות של מים באוקיינוס, איך זה משפיע עליהם?
4: יש שאומרים שהתחממות של המים יכולים באמת להזיז בעלי חיים ממקום למקום, את הקרישים גם. התצפית הזאת זה מוקדם מדי בשביל לצאת בהכרזה כזאת, אבל יכול להיות שהיה איזשהו משהו בטמפרטורה שעודד אותו לזוז למקום יותר נוח, הטמפרטורה גם מזיזה את הטרף שלו למקומות אחרים שהוא בא בעקבותיהם. אבל זה לא, זה ממש תצפית בודדה בשביל לצאת בהשערה שכזאת.
0: אתה הזכרת שאנחנו יותר קטלנים לקרישים, בעצם הם היו מאוד מבודדים, לא היו להם אויבים, נכון?
4: נכון.
0: טבעים במשך הרבה מאוד שנים, עכשיו אנחנו עושים שם סדר בעניין הזה.
4: כן, אני לא יודע אם להגיד שאנחנו אויבים שלהם, אבל הקרישים יש מקומות מסוימים בעולם שדגים אותם, ומינים רגישים, הקריש הזה במיוחד נמצא בסכנת הכחדה או במצב שימור לא טוב. כן, הוא לא רגיל שדורפים אותו ואנחנו צדים אותם, בארץ, דרך אגב, כל הקרישים הם ערכי טבע מוגנים. בארץ אנחנו מקפידים על הדבר הזה. אבל במקומות אחרים בעולם דגים עדיין קרישים, אם כי יש הגבלות מסוימות.
0: כן. דגים בשביל מה? בשביל אכילה? בשביל...
4: כן, כן, בטח. בטח, יש מקומות בעולם שבשר קריש נחשב לאוכל לגיטימי לכל דבר. בסך הכל זה דג לכל דבר. אנחנו מגבילים אותו בגלל שאנחנו מודעים לזה שהם מתרבים לאט, ושחלק מהמינים נמצאים בסכנת הכחדה. אז אנחנו מגבילים את זה, אבל בהחלט במקומות מסוימים בעולם, זה נחשב לדג, דג מאכל.
0: דוקטור ניר שטרן, ראש המעבדה לחקר דגים, במכון לחקר ימים ואגמים לישראל. המון תודה לך.
4: תודה רבה, בשורות טובות.
0: להתראות. Это была действительно редкая встреча с этой акулой. Те исследователи, которые находились в воде, они смогли прямо ее сфотографировать с близкого расстояния. Она не часто попадается на глаза людям. И поэтому, в общем, да, это было такое довольно громкая новость о том, что эту акулу увидели. Хотя, в общем, известно, что она водится в Средиземном море в том числе. Это была не первая встреча с ней. Но вот сегодня в последнее время довольно редко, поэтому эта новость даже до нас тоже дошла. Есть, конечно же, у акул плохая репутация. Она, в общем, не слишком обоснована. В частности, если говорить об этой акуле, то люди уж точно никогда не являются предметом ее... как бы объектом ее питания. Она питается более мелкими животными, чем люди. Но, в общем, надо сказать, что мы больше представляем угрозу для нее, чем она для нас. То, что касается вообще последнего времени, то есть... такие специалисты, которые предполагают, что потепление воды в Мировом океане способствует тому, что больше животные мигрируют. Это связано с тем, что они и их объекты, их питание тоже мигрируют, поэтому акулы, такие животные, как акулы, они перемещаются с места на место, и вполне возможно, что мы сможем их тоже больше видеть, в том числе и в Средиземном море. То, что касается угрозы для существования акулы, которая в течение буквально многих тысяч лет была абсолютным королем, так сказать, морского пространства, и никакие, в общем, так сказать, угрозы ей были не подвластны. Сейчас люди, конечно же, до сих пор занимаются охотой на акул. Есть страны, в которых это разрешено. Хотя, впрочем, есть уже сейчас и в этих странах определенные ограничения на рыболовство акул, которые считаются, в общем, там, известно, что акула — это рыба, и люди едят рыбу, и, в общем, так сказать, в этом смысле она тоже является легитимным продуктом питания для многих. У нас в Израиле рыболовство акул запрещено законом, они у нас являются охраняемым видом, так что я не могу сказать, что люди прямо являются врагами акул, но, безусловно, они им доставляют неприятности в связи с, так сказать, таким очень массивным рыболовством, которое принято в определенных странах. Это был доктор Нир Штерн, руководитель лаборатории по изучению рыб Института исследования морей и озер Израиля. Мы продолжаем программу. Маша Хинич, обозреватель по культуре, у нас на линии. Маша, привет, доброе утро.
5: Привет, Юлия. Я хочу сразу сказать, я не представляю опасности для акул.
0: Нет?
5: Никакой, нет, я в этом уверена. Вот просто я уверена, так же, как я уверена в том, что человеческая деятельность, которая, по словам доктора Нила Перри, да, предоставляет опасность для акул, в Израиле в культурной области привела к какому-то лихорадочному ажиотажу. Вроде бы у нас очередное перемирие. И вроде бы мы таки, да, не угрожаем акулам, и все, кто могли в области культуры что-то делать, делают. Количество различных культурных мероприятий во всех жанрах просто зашкаливает. И, конечно, оставшееся времени не не хватит, по-моему, даже перечислить жанры. Но поэтому мы начнем с цирка. Все-таки это не каждый день и не часто бывает. И не так уж часто к нам в страну приезжают зарубежные цирки. Так вот, один из них — цирк Хуба-Куба, про который мы уже рассказывали. Артисты приехали из Кубы и из других латиноамериканских стран буквально дня за три до начала очередного витка войны в конце февраля. Война, я напомню, началась 28 февраля. Пережили с израильтянами налеты, бомбежки и все, что пережили мы, и стали снова выступать. Закончили выступать в Хайфе, сейчас они в Афуле. И в июле переберутся в Кварсабу. О дальнейших гастрольном турне мы расскажем, но этот цирк действительно достоин того, чтобы его посетить, прежде всего взрослым, чтобы поднять себе настроение, потом, конечно, взрослым с детьми, чтобы увидеть хороший, веселый, настоящий цирк в настоящем цирковом шатре. Что важно.
0: Да, без шатра никуда, конечно.
5: Без шатра нам никуда, тем более, что в шатре так удобно укрыться от акул. И дальше, да, еще одно, как бы, на мой взгляд, достаточно необычное для Израиля, ну, скажем так, мероприятие, действие, которое как-то вырывается из рамок классической музыки, балета и джаза, и выставок, о чем я буду рассказывать дальше, это новое видео-саунд-инсталляция. Как бы это действовало в парке Бет-Гуврин. То есть это и прогулки, это и видео, это и саунд, это и экскурсии. Она открыта буквально, по-моему, вчера, в общем, на днях. И этот проект создан знаменитым музыкантом и автором песен Иудом Банаем и видеохудожником, не менее известным в Израиле, Роненом Танхомом. И, конечно, это видео-аудио, значит, эта выставка соединяет песни и тексты Баная с видеоработами Танхома. Но главное здесь, что все это происходит на стенах пещер, колокольных пещер национального парка Бейт-Гуврин. Музыка, видео, вечерние экскурсии, все можно найти на сайте национальных парков страны. Есть информация на русском языке. И практически каждый день, посмотрите внимательно расписание, можно приехать лучше к вечеру, вернее, обязательно к вечеру, поскольку часы работы с 7 вечера, когда уже темнеет, чтобы можно было разглядеть видео на стенках пещерах. Очень советую, красиво, необычно. И, в общем, такой, опять-таки, как и цирк, отличный способ куда-то выбраться всей семьей. И мы переходим к классической музыке, потому что как нет, и сейчас как бы конец учебного года и конец сезонов, тех или иных сезонов, тех или иных оркестров нашей страны.
0: Чтобы музыканты тоже могли на каникулы отправиться.
5: Ну, в общем,
0: да?
5: Музыкантов, да, тоже есть.
0: Тоже люди.
5: Тоже люди, им тоже нужно на каникулы. Какие-то оркестры планировали гастроли, возможно, на них отправятся. Так или иначе, праздничное окончание сезона, и поэтому первый концерт, о котором я расскажу, так называется «Праздник Брамса». И речь идет о приезде в нашу страну замечательного пианиста Алексея Володина. Он достаточно часто приезжает в Израиль. Хотелось бы, кстати, еще чаще. Так вот, в конце июня и начале июля Израильский симфонический оркестр «Решенационная» и Израильской оперы заканчивает сезон большой программой, которая посвящена целиком творчеству Брамса. За пультом, дирижерским пультом, маэстро Дан Эттингер. И, как я уже сказала, Алексей Володин сыграет второй концерт Брамса. После антракта оркестр исполнит четвертую симфонию Брамса. В общем, бежать, такой концерт не упускать. Тем более, что конец сезона. Бежать в ближайшее воскресенье в оперный зал Тель-Авива. И уже в начале июля, в четверг 2 июля, в зал Гихайло Тарбут в Ришен-Лиционе. Кстати, еще раз хочу подчеркнуть, что все, о чем я говорю, все можно найти информацию не только на иврите, но и на русском языке. Израильский вокальный ансамбль также завершает сезон концертом, который назван «Как принять то, что невозможно принять», очень в духе времени. Ну, просто очень в духе времени. Но на самом деле в центре этой программы находится произведение «Музыкальные похороны», немного грустное название, «Музыкальное погребение», можно сказать, Генриха Шутца, созданное еще в середине 17 века. Также будут исполнены произведения Брамса, снова Брамса, Джеймса Макмиллана, Георгия Стоянова и других композиторов. И концерты это пройдут в ближайшее время, уже с 26 по 30 июня в Хайфе, Иерусалиме, Тель-Авиве и Раанане. Казани. И также, как всегда, когда я говорю о концертах этого ансамбля, я напоминаю, что у них есть формат прямой онлайн-трансляции из тель-авивских концертов, из тель-авивского музея. И те, кто любят вокализы, пение без сопровождения, вокал без сопровождения музыкальных инструментов, знают, насколько хорошо это получается как бы у этого ансамбля. Как я уже сказала, Хайфа, Иерусалим, Тель-Авив, Ра'анана начинают.

0: Еще глубоких молодых пианистов наших дней. Это очень молодой человек. И, как бы, тем не менее, он уже очень известен и очень востребован в мире. И на концертах в Иерусалиме, Ашкелоне и Хайфе производят два произведения Чайковского. Кстати, интересно, Иерусалимский оркестр полностью посвящает свою программу Чайковского, Ришинский оркестр Брамса. Так вот, Чайковский, первый концерт для фортепиано с оркестром и его шестая патетическая симфония. Как я уже сказала, концерты пройдут в трех городах, начиная уже с ближайшего четверга в Иерусалиме, в Ашкелоне 29 июня и в Хайфе 30 июня. Солист Александр Малафеев, с большим удовольствием повторяю его имя, также, собственно говоря, как имя Гая Минтуса, израильского пианиста, который известен тем, что он абсолютно как бы на равных исполняет и джазовую музыку, и классическую музыку, и свою личную музыку, аранжирует те или иные либо джазовые, либо классические произведения. Так вот, Гай Минтус станет солистом в заключительном концерте большой симфонической серии в Герцлее, который проводит маэстро Амос Тальмон. И уж коли я сказала и джаз, и Гай Минтус, сочинение и классика, то вот программа. Просто ее перечисляю, и все станет понятно. Произведение Гершвина «Кубинская вертюра» и «Голубая рапсодия», само произведение самого Гая Минтуса «Сердце» и джазовая сюита Шостаковича. Опять-таки, на мой взгляд, любителям Гая Минтуса и концертам в Герцлее бежать, когда 28 июня, также уже через несколько дней, пройдет 8-й заключительный концерт большой симфонической серии. И оркестр «Симфонет Ранана» у нас еще есть, он также завершает сезон. И также в ближайшие дни, а именно 24, 25 и 27 июня, организовав такой вот, ну, я бы сказала, итальянский вечер, где прозвучат произведения Россини и других Россини, Гайдна и гитарный концерт Марио Костельнова Тедеско, который исполнит израильский гитарист, который живет между Израилем и Нью-Йорком, Надав Лев. В общем, это международного уровня гитарист, который достаточно редко приезжает в Израиль. Возможность его послушать.
1: И концерт, конечно, прекрасный, тоже, по-моему, не очень часто звучит в Израиле, поэтому... В
0: общем, да, это... вообще, как бы, программа, ну, Россини, окей, мы слушаем, но вот насчет гитарного концерта Костельнова Тедеско, это действительно... редкость. И опять-таки напоминаю, что после антракта в этом же концерте под управлением молодого дирижера, который живет Тохар Гиль между Израилем и Германией, где он руководит одним из оркестров в Гамбурге, будет исполнена симфония Гайдна, тоже как бы, ну, не самое часто исполняющееся произведение. Даты: ближайшая среда, то есть завтра уже, 24 июня, четверг и суббота. И все эти концерты пройдут в Раанане, в городском центре музыки и искусств. А мы быстро-быстро переходим к балету, просто вот таким большим балетным прыжком перескакиваем к балету. И я напоминаю, что все-таки есть гастроли. С 29 июня по 5 июля в Израиле выступит не первый раз, по-моему, уже четвертый, но первый раз с такими крупными гастролями балетный коллектив из Нью-Йорка под названием «Paradance Company New York» под руководством хореографа Игоря Перри, также израильтянина, который лет 30, может быть, уже 40, живет в Израиле. В программу, помимо балетных номеров самого Игоря Перри, вошла, например, «Жар птица» Марка Бёке, «С тобой» Майка Тайса, и балет «Немного о поверхности» китайского и американского хореографа, хореографша, скажем так, женщины по имени Юэ Инь, надеюсь, что я правильно произношу. Так или иначе, современный американский балет и гастроли Paradance Company пройдут с 29 июня, то есть тоже уже совсем скоро, по 5 июля в Хайфе, в Герцлее и в Иерусалиме. И, коли мы говорим о балете, то нельзя не сказать о Кармине Бурана, балете нашего израильской труппы «Камея Данс» в хореографии Тамира Гинса, который периодически возвращается на сцену, и, надо сказать, что возвращается по просьбе зрителей, потому что это яркий, красивый балет на всем известную музыку Карла Орфа, и на сей раз... будут даны всего три представления в начале июля в Кирьят-Моцкине и в оперном зале Тель-Авива. Кстати, это такой балет-спектакль, такой зрелищный, который, в общем, я бы посоветовала вернуться и пересмотреть его, потому что это Это просто

0: говорится простыми словами, это просто очень красиво. И еще раз я не успела рассказать еще об одном музыкальном событии, поэтому возвращаюсь к классической музыке, которую нельзя не рассказать. 10-й фестиваль Баха, кстати, это единственный в Израиле музыкальный фестиваль, который посвящен дню рождения Баха. Проводится он уже, понятно, 10-й раз Иерусалимским оркестром барокко, ну, и затеявшим, да. И...
1: Израильская действительность день рождения Баха тоже переносит.
0: Да, вообще-то, конечно, да, этот фестиваль должен был бы проведен в марте, да, но у нас, как всегда, окей, воздерживаешься от описания, что у нас, как всегда, поэтому даю просто дату этого фестиваля с 25 июня по 3 июля, 9 концертов, выставка, израильские премьеры, танцы, джаз. Большая часть мероприятий этого фестиваля пройдет в Иерусалиме, но будут также данные концерты в Тель-Авиве и в кибуце Эн-Шафет.
1: Надо сказать, что вообще они действительно большие молодцы, потому что перенести со всеми международными гостями и со всеми вот сопутствующими вещами так вот в течение сезона,
0: да,
1: на несколько месяцев.
0: Надо всех пригласить, да, и уговорить приехать.
1: Да.
0: А вот кого не нужно уговаривать приезжать и выступать, так это израильских джазистов.
1: Это
0: они
1: точно
0: рады выступать всегда и везде, и я помню, что я тебе говорила о новых джазовых фестивалях, которые где только не проходят, от Элата до, очень хочется сказать, Метулы, и надеюсь, что так оно и будет. Так вот, ровно посередине страны, с 7 по 9 июля в Пардесхане, впервые пройдет джазовый фестиваль, который организован только израильскими джазистами, ассоциацией, которая называется «Дорога джаза», «Дерех а-джаз», совместно с местной творческой таким комьюнити Пардесхана, три дня живой музыки и не только, мастер-классы, джем-сейшены, выступления студенческих и молодежных коллективов, и все это будет в Пардесхане точно посередине страны.
1: Маша Хинич, обозреватель по вопросам культуры, спасибо большое. Много событий, и это, конечно, очень, очень радует.
0: Спасибо, Юля.
1: Всего хорошего, хорошего дня. Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Амир Шмуэль за пультом, продюсеры Мила Сталинская, Елена Черкасова, Алексей Демченко, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барского, у микрофона была Юлия Цодекс. Всем хорошего дня, оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо.

0: Бронь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Сегодня в Вашингтоне около 16 часов по израильскому времени начнется пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Корреспондент Кан Гили Коэн сообщает, что в ходе предыдущего раунда Израиль согласился разрешить ливанской армии заменить подразделение ЦАЛа на нескольких участках зоны безопасности, чтобы проверить ее способность действовать против инфраструктуры Хизбаллы. Теперь сторонам предстоит определить, где именно начнется этот эксперимент. Корреспондент Кан добавляет, что в последние дни ЦАЛ продвинулся дальше на север, за линию 8 километров на юге Ливана, и вышел к хребту Литани. По всей видимости, именно этот район станет первым участком, где будут проверяться возможности ливанской армии. Иран объявил об успешном завершении технических переговоров с Соединенными Штатами в Швейцарии. Заместитель министра иностранных дел Ирана сообщил, что достигнута договоренность о создании 4 рабочих групп. Они будут заниматься вопросами ядерной программы, отмены санкций против Ирана, а также поиском путей предотвращения эскалации в Ливане. Как передал обозреватель Кан Шимон Миджан, в заявлении иранской стороны говорится, что следующий этап переговоров пройдет под контролем высокопоставленных представителей обеих стран, включая вице-президента США Джей Ди Венса. Ливанский парламентарий-христианин Сами Аль-Жмаель заявил, что ливанский народ не смирится с дальнейшим существованием Хизбаллы в качестве независимого вооруженного формирования. «Хочу подчеркнуть, ливанцы не будут жить бок о бок с Хизбаллой, независимо от результатов переговоров, которые ведутся за пределами страны. Мы не примем ситуацию, при которой эта милиция сохраняет свое оружие». Она должна подчиниться государственной власти, как и все остальные учреждения и организации Ливана, заявил Аль-Жмаель, представитель партии «Христианские фаланги». Об этом сообщил обозреватель Кан Шимон Миджан. После публикации о том, что глава Шабака Давид Зини на закрытых совещаниях предупреждал о возможности террористической атаки на Эйлат по сценарию 7 октября, мэр города Эли Ланкри заявил в интервью радиостанции Решет Бет, что даже при отсутствии конкретных предупреждений необходимо закрыть бреши на восточной границе Израиля. «Я очень рад тому, что глава Шабака держит Эйлат в поле зрения как разведывательных, так и оперативных структур. Даже если речь идет лишь о превентивных мерах, я прежде всего предупреждаю об опасностях, исходящих с восточной границы, потому что восточная граница остается незащищенной. Давайте признаем правду. На участках, прилегающих к Эйлату, ограждение есть, но севернее его уже нет». В интервью программе «Кальман Либерман» мэр Эйлата отметил, что с 7 октября поддерживает постоянный контакт со всеми структурами безопасности, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Разгул преступности в арабских населенных пунктах. Мужчина, убитый сегодня утром в Кабуле в Западной Галилее, оказался отцом главного государственного свидетеля по делу против одной из крупнейших преступных семей. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщила, что мужчина, которому было около 70 лет, был застрелен насмерть, когда находился в своем автомобиле. В ходе прочесывания местности полиция обнаружила сгоревший автомобиль. Проверяется версия, что именно его использовали убийцы. Корреспондент Кан отмечает, что сын убитого, выступающий государственным свидетелем, включен в программу защиты свидетелей. С начала года в арабских населенных пунктах Израиля были убиты 131 человек. В центре Герцлии минувшей ночью неизвестные подожгли коммерческое предприятие, причинив ему незначительный ущерб. Полиция начала расследование. Проверяется версия, что поджог был связан с работой предприятия по субботам. Об этом сообщил корреспондент Кан Офер Хальфон. И еще из криминальной хроники. В Петах-Тикве минувшей ночью подросток подвергся нападению группы сверстников. Он получил травмы и был доставлен в городскую больницу Беллинсон для оказания медицинской помощи. Полиция задержала нескольких подозреваемых. В завершении выпуска после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 28, в Бершеве 31, в районе Мертвого моря 35 и в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает психиатр Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья. Доктор Бараш, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что свои вопросы они могут задать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, или оставить их в комментариях на странице Канрека в Фейсбуке. Можете это сделать прямо сейчас. И звонить, собственно говоря, тоже можно уже прямо сейчас. Лучше не в конце программы, когда может не остаться времени для ответа на ваш вопрос. Итак, Игорь Бараш отвечает на ваши вопросы 072-280-1003. Игорь, вот мы как раз сегодня говорили о футболе, разумеется, потому что сейчас все об этом говорят, и о том, что матчи, ну, они проходят в такое неудобное время для многих болельщиков, но мы знаем, что есть все равно очень много людей, которые, несмотря ни на что, смотрят эти матчи по ночам, потом идут на работу. В общем, вот такая вот история, что накапливается уже недосып, да, и это все будет продолжаться до 19 июля. Это может, в общем, не очень хорошо сказаться на здоровье людей, насколько я понимаю. Или это, в общем, не те сроки, о которых можно говорить?
1: Во-первых, я считаю, что лучше, чтобы люди думали о футболе, чем о войне.
0: Это точно.
1: И если их интересуют матчи и сколько голов забил Месси, это лучше, чем страх того, что прилетит ракета, или опять слышать о погибших ребятах в Ливане. Поэтому в каком-то смысле то, что люди отвлекаются от нашей тяжелой реальности на футбол, я вижу в этом положительный фактор. А то, что спят меньше, ну да, спят меньше, и каждый решает, сколько ему спать. Но на мой взгляд, это все равно здоровее. Мы живем в трудный период, и люди утром просыпаются, включая и нас, включая и меня. Я просыпаюсь утром, сразу же смотрю Ynet, что случилось за ночь, и нет ли, не дай бог, опять разрешено к публикации имя погибшего. Уж лучше думать о футболе.
0: Угу. Да, я с вами согласна абсолютно. Хорошо, давайте послушаем радиослушательницу. Здравствуйте.
2: В эфире.
0: Алло.
2: Алло, я в эфире?
0: Доброе утро. Да, вы в эфире, да. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Будьте любезны, у меня вопрос к доктору. При длительном приеме лекарства Бандермин, может ли это каким-то образом влиять на память человека?
1: Смотрите, во-первых, Бандермин относится к группе бензодиазепинов. Это препараты, которые может возникать привыкание при длительном приеме, и лучше длительно их не принимать. Второе, бензодиазепины могут воздействовать на память, потому что бензодиазепины относятся к препаратам, вызывающим торможение в клетках мозга. С одной стороны, это вызывает сон. С другой стороны, это замедляет и процессы, связанные с восприятием информации и запоминанием информации. Поэтому, в принципе, может быть некое влияние на память. Да, может быть.
2: Почему возник у меня такой вопрос? Дело в том, что у меня, моя подопечная, она принимает Бандермин очень много лет. То есть, я думаю, более...
1: Сколько ей лет?
2: Сегодня 87, Безрат Ашем.
1: Я вам хочу сказать, 87 лет может быть снижение памяти и без Бандермина.
2: Это я понимаю, но она хочет понять, это происходит без Бандермина или это именно следствие приема многолетнего лекарства Бандермина?
1: Я бы не стал списывать это на Бандермин. В возрасте 87 лет у многих людей происходит снижение памяти вследствие совершенно иных процессов. Я бы не стал списывать это на лекарства.
2: Большое спасибо. Всего доброго.
1: Удачи. Всего доброго. Здоровья.
2: Спасибо. Взаимно. Пока.
1: Взаимно. Всего
0: доброго. Дорогие друзья, я напоминаю, что на ваши вопросы сегодня отвечает доктор Игорь Бараш, психиатр, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья 072-280-1003, 072-280-1003. Можно также писать вопросы на нашей странице в Фейсбуке. И у нас, кажется, есть радиослушатель. Да? Есть. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, мы вас слушаем.
3: У меня вопрос к доктору Барашу.
0: Да, да, конечно.
3: Если человек, находясь в психиатрической больнице, нуждается в дальнейшем пребывании в диюр-муган, вот, или в какие хостели при больнице, да, социальный работник, как может помочь ему в этом? Значит, и вообще, что, куда девать человека, если он должен принимать лекарства постоянно под наблюдением?
1: Вопрос понятен.
3: Да.
1: В Израиле 25 лет тому был принят закон, он называется «Закон о реабилитации людей, страдающих душевными расстройствами», «Хок шикум нефеш бекиля» на иврите. По этому закону каждый человек, у которого есть инвалидность по душевной статье, это 33 или 34 Таканот Битуах Леуми, это какой-то таканот, я не знаю, национального страхования. Если инвалидность 40% и выше, он имеет право на реабилитацию, на помощь реабилитации.
3: Понятно.
1: Рега, секундочку. Это еще не совсем понятно. Значит, для того, чтобы реализовать это право, больница направляет его на комиссию. Комиссия корзины реабилитации, вода Цальшикум. Uh-huh. На этой комиссии присутствуют представители системы реабилитации. Я не знаю, как называются эти должности. Ракезет Шикум.
0: Координатор
1: реабилитации, региональный координатор реабилитации.
3: Uh-huh.
1: Врач, психиатр обязательно там. И они слушают пациента, слушают его социального работника.
3: Uh-huh.
1: И решают, что именно из того, чем располагает реабилитационная программа, ему подходит. То есть это или остель, или диюр-муган, то есть защищенное жилье, или работа, есть специальные предприятия реабилитационные. И подбирают ему ту программу, которая подходит для его потребностей. Это обычно происходит в конце госпитализации, но только при условии, если у человека есть инвалидность от Битуах Леуми, от Института национального страхования. То есть первый этап – это инвалидность, второй этап – это реабилитационная комиссия, и тогда после госпитализации его переводят в ту реабилитационную структуру, которая подобрана ему на комиссии.
3: Понятно. Еще раз, как называется Шикум, Ваадат Шикум?
1: Ваадат Саль Шикум.
3: Ваадат Саль Шикум.
1: Ваадат Саль Шикум, комиссия по корзине реабилитации. Саль Шикум – это корзина реабилитации, которая подбирается индивидуально каждому пациенту в зависимости от его состояния и потребностей.
3: Угу. Значит, если вот сейчас назначена комиссия, которую вы мне объясняли, она будет разрешать выходить в хофиш, да?
1: Это другое. Есть разные комиссии. Комиссия, которая разрешает выходить в отпуск, я думаю, вы имеете в виду, это комиссия Вада психиатрит Меркозит, это региональная психиатрическая комиссия, которая смотрит людей, которые госпитализированы принудительно.
3: Да, чья,
1: вот.
3: Да.
1: Вот. Так вот, если человека положили принудительно, его раз в какое-то время, в зависимости, опять же, от решения, состояния, смотрит комиссия, которая решает, нужно ли продолжать принудительную госпитализацию или можно его выписать.
3: Так.
1: Это совсем другая комиссия. Да. Комиссия по реабилитации – другая комиссия, которая решает, куда он должен пойти на реабилитацию после госпитализации.
3: Понятно. Так подскажите, когда мне надо обращаться к социальному работнику насчет...
1: реабилитации. Когда будет идти речь о выписке? Когда... То есть вы сейчас спросите социального работника, как отделение видит... Когда приблизительно они планируют этого человека выписать. И незадолго до этого, за несколько недель, если есть принудительная госпитализация, обычно мы говорим, я так понимаю, по вашим словам, по контексту, что человек лежит по решению суда.
3: Да.
1: Так я понял.
3: Да.
1: Обычно госпитализация по решению суда, это называется ЦАВИШПУЗ, это не быстрый процесс. Обычно это длится несколько месяцев хотя бы.
3: Угу.
1: Иногда несколько лет. Все зависит от того, какое правонарушение человек совершил перед тем, как его судили и решили, что он был невменяем в момент совершения, и заменили наказание принудительной госпитализации. Но о реабилитации речь идет в последние недели или, может быть, месяц-два его пребывания в больнице. И когда он уже начал ходить в отпуск, и уже несколько раз вышел, и отпуска проходят успешно, и он уже выходит в отпуск без сопровождения, потому что поначалу отпуска с сопровождением, так ведь?
3: Да.
1: А сейчас нужно, чтобы были отпуска в сопровождении, потом отпуск без сопровождения, потом начинает отделение думать, куда человека отправить после госпитализации, где ему правильно быть.
3: И вот это решает ВАДАТ.
1: И вот ВАДАТ Цальщикум, она решает, какое правильное направление после госпитализации, и тогда можно думать о выписке через комиссию ВАДАТ Психиатрит Мехозит, которая, в принципе, позволяет выписать его. То есть это взаимоотношение двух комиссий, которая очень... Это процесс непростой. Обычно его координируют заведующий отделением и социальная работница отделения.
3: Понятно. А вот в хостеле, который при больницах находятся люди, как они туда попадают?
1: Хостели есть только в нескольких больницах. Есть в Шар-Минаше. Вы имеете в виду эту больницу?
3: Эту.
1: В Шар-Минаше есть хостель. Туда попадают тоже по решению ВАДАТ Цальщикум. То есть ВАДАТ Цальщикум решает именно об этом хостеле. Эти хостели есть в больнице Шар-Минаше, их там несколько.
3: Uh-huh.
1: Вот, и поэтому комиссия должна об этом решить.
3: Все, поняла. Огромное вам спасибо, доктор.
1: Всего доброго и удачи вам и вашим близким.
0: Спасибо.
3: До свидания.
0: Да, и мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всем доброе утро, всем здоровья. У меня вопрос к доктору Бараш. Скажите, пожалуйста, какие снотворные не вызывают привыкания? Я продолжу свой вопрос. И мне пару месяцев назад после смерти мамы выписали Задорм. И я чувствую, что он на меня перестает действовать. Я принимала по полтаблетки, сегодня я приняла первый раз таблетку на ночь, и я спала. То есть это возможно?
1: Во-первых, возможно. Во-вторых, это лекарство меньше, менее других вызывает привыкание. Но в принципе рекомендуется не принимать постоянно. Для того, чтобы лекарства меньше вызывали привыкание, во-первых, можно их чередовать. Во-вторых, можно не принимать постоянно.
4: Извините, пожалуйста, я сразу спрошу.
1: Какое-то время...
4: Да. Их это что?
1: Есть несколько препаратов снотворных, которые не вызывают. Стильнокс или Зодорм – это одно. Есть Ноктюрно, есть там еще препараты разные. Есть сейчас новый препарат какой-то, который совсем недавно его признали в Израиле и начали продавать. Называется Кювивик.
4: Не поняла еще раз.
1: Кювивик, его химическое название даридоксидан, даридорексант. О, это новое, я его еще своим пациентам не давал, потому что он совсем-совсем новый. Вот, но пишут в литературе о нем положительно. Вот, но лучше, чтобы было не одно, а чередовать и не постоянно, и принимать не постоянно, потому что, в принципе, если организм привыкает спать с лекарством, то очень сложно его от этого отучить и как-то с этим справиться.
4: Я поняла. Спасибо большое.
1: Всего доброго.
4: До свидания.
0: Спасибо. Спасибо вам и здравствуйте следующему радиослушателю. Я говорю, доброе утро.
5: Здравствуйте, доктор, здравствуйте, ведущая. Я хотел бы узнать по поводу отца, ему 90 лет, он принимает Сироквел, 25 миллиграмм Миру 30 и от простаты лекарства тоже. Вопрос в том, что я даю Бандармин иногда, это правильно или неправильно? Если он не спит, метапелит говорит, давайте дадим ему Бандармин, чтобы он спал.
1: Пожилым людям давать бензодиазепины может быть проблемно. Потому что если он возьмет на ночь Бандармин, а ночью проснется и захочет, допустим, встать и пойти в туалет, он может упасть. Он может упасть, потому что он может быть сонный и не совсем координация будет. Поэтому нужно понимать, что с одной стороны хочется, чтобы человек спал, с другой стороны давать ему плюс к Миру и Сироквелу еще Бандармин, он будет, если проснется, не очень в состоянии ходить и может упасть. Нужно быть осторожным.
5: Ну, мне сказали, что в Сироквеле в Мире уже есть какой-то часть снотворного.
1: Это правда. И поэтому, в принципе, он должен спать. То, что не спит, это не совсем хорошо, но нужно быть очень осторожным с добавкой Бандармина к этому набору других лекарств. Будьте осторожны.
5: Да, понятно. Спасибо. Еще один вопрос. Он в последнее время очень похудел, весит 40 килограмм. Я сдал анализы крови, врач семейный сказал, что ничего такого у него нету. Нужно давать иншур, если он мало ест, побольше пить. Но все равно вес не набирает. Что мне нужно делать?
1: Это не совсем ко мне. Во-первых, люди в пожилом возрасте теряют вес по множеству причин. Не всегда эти причины выявляются анализом крови. Иногда делают всякие анализы, типа снимков, сити и так далее. Иногда люди меньше едят из-за депрессии. Иногда люди меньше едят из-за проблем с глотанием.
5: Ну, глотает нормально вроде.
1: Но если он глотает нормально, то я бы тогда посоветовался с диетологом. Тогда посоветовался с диетологом, как правильно его кормить, чем и как, чтобы остановить потерю веса.
5: Понятно. Спасибо большое. Спасибо.
1: Всего доброго.
5: До свидания.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Здравствуйте, мы вас слушаем. Кто у нас на линии? Алло.
6: Да.
0: Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Да-да, вы можете задавать вопрос.
6: Да. Я хочу спросить доктора. Мне 75 лет. Ну, память, конечно, не очень. Ну, в доме делаю все сама. Но хочу поддержать свою память. Возможно ли это?
1: Смотрите, да, возможно. И говорят о том, не знаю, насколько в Израиле, но в Америке есть целая сеть таких как бы учреждений, клубов для поддержки памяти. Люди там разгадывают кроссворды, делают всякие упражнения. Память – это как мышца.
6: Если а это в Америке, а здесь, извините,
1: а здесь, мне кажется, начали тоже это делать. Mm-hmm. Нужно выяснить, где и как. Но есть специальные способы, упражнения для поддержки памяти, основанные на тренировке. То есть память, она тренируется, как любое действие, которое человек умеет делать. И поэтому, если человек постоянно тренирует память, считает в уме, производит всякие математические действия, разгадывает кроссворды, запоминает стихи, запоминает другие всякие вещи, запомнил, воспроизвел. Если человек пользуется памятью и постоянно ее тренирует, это замедляет ее снижение, а также, может быть, и несколько улучшает. Лекарственно есть лекарства, которые замедляют снижение, но я бы больше уделил внимание именно упражнениям и занятиям, чем лекарствам.
6: А вы знаете такое лекарство? Церебонин.
1: Церебонин – это лекарство известное. Это относится к ноотропам. В Советском Союзе люди любили церебролизин и пирацетам. Это лекарство, которое говорят, что оно замедляет ухудшение памяти. Оно в Израиле не считается лекарством, считается пищевой добавкой. То есть оно не относится к лекарствам, которые в аптеке по специальному рецепту. Можно попробовать. Вреда, я не думаю, что принесет вред. Вот. Но я бы больше уделил внимание упражнениям и кроссвордам.
6: А омега-шалош способствует?
1: Говорят, это тоже не лекарство, это тоже пищевая добавка. Mm-hmm. Это рыбий жир, по да. сути. Смотрите, есть, которые говорят, что да, есть, которые говорят, что нет. Тоже не помешает. Вот я вам обещаю, что повредить омега-шалош не повредит.
6: Не повредит.
1: А поможет или нет, это вопрос спорный, и мнения на этот счет расходятся.
6: Ну а вы как врач, что мне посоветуете? Пить? Ну, а я помню, что нужно делать упражнения. А как вы думаете, если не всегда я с этим буду справляться?
1: Попробовать омега-шалош всегда можно. Короче, да. Попробовать можно и то, и то. Они не токсичные, не ядовитые препараты. Вреда приносить не должны.
6: Будут. Но
1: а попробовать может... и решить. Попробовать можно.
6: Можно попробовать, но в том дело, если не поможет, зачем пить лекарства лишние?
1: Я не знаю, поможет. И если люди говорят, что помогает, то может и помогает. Просто у меня нет никаких научных исследований,
6: да, это не
1: которые,
6: научное, да.
1: бы, которые бы это подтверждали. Но если люди принимают и говорят, что помогает, значит, это кому-нибудь не нужно. Значит,
6: ну,
1: это,
6: да. А если мне 75 лет, это явление нормально, что в старости, это же не то, что у меня с молодого...
1: Во-первых, в 75 лет есть понятие нормальное возрастное снижение памяти, которое не является деменцией.
6: Нет, я у невротолога, не... невропатолога была, сказала, у меня деменция, Альцгеймера нет.
1: Ну поэтому... значит, это не является деменцией, я вам говорю.
6: Да.
1: Но это такое явление, и люди, у которых это есть с возрастом, они приучаются с этим справляться. Допустим, они записывают, они ходят с блокнотиком. Или они записывают в компьютере или в телефоне ноут, заметки, чтобы не забыть. Люди каким-то образом учатся справляться с этим снижением памяти. Оно не является деменцией. И с этим нужно... Смотрите, мы все с возрастом начинаем забывать. Есть люди, которые начинают забывать имена. Трудно воспроизвести. Есть люди, которые забывают название чего-то. Память в 75 лет, она не как в 15 и не как в 20. Это совершенно нормально. Если сегодня там, мне или вам придется учиться в университете, то запомнить Хомер это сложнее, чем молодым людям. К этому нужно относиться с пониманием и с тем, что вот такие вот особенности возрастного цикла.
6: Да, спасибо вам большое, извините за беспокойство.
1: Всего доброго, всего доброго.
6: Всего доброго, спасибо.
0: Я напоминаю, что нам можно также задавать вопросы в Фейсбуке. Вот нам пишет радиослушательница, она спрашивает, Випакс 150 грамм, можно ли пить на ночь? Неужели грамм, миллиграмм?
1: Випакс – это антидепрессант, который у него два механизма. То есть он воздействует и на серотонин, и на норепинефрин. Он относится к группе SNRIs. Серотонин, норепинефрин, реаптик инибиторс. И поскольку есть норадренергическое воздействие, он обладает некоторым стимулирующим эффектом, и поэтому его не рекомендуют принимать на ночь, его принимают утром и днем, потому что он может ухудшать сон.
0: А есть еще вопрос, вызывает ли он запор?
1: Я не думаю, это не основной его побочный эффект. В теории может быть, на практике не часто. Я не часто слышал от пациентов, принимающих Випакс, именно об этом побочном эффекте. Это не является частым побочным эффектом.
0: Окей, хорошо. Давайте послушаем радиослушателей. Здравствуйте.
7: Алина Срамадгана. У меня такой вопрос, доктор, к вам. Я принимаю Ципролекс 10 миллиграмм уже лет 5-7. Я могу с него сойти?
1: Это вопрос намного сложнее, чем вам кажется. Во-первых, нужно понять, почему его дали. Во-вторых, нужно понять... обычно дают Ципролекс людям с эпизодами депрессии, тревог или депрессии. Это основные показания. Если это первый был эпизод, если это был второй эпизод, были ли в прошлом попытки прекратить? То есть нужно сесть с психиатром и проанализировать всю ситуацию. Когда дали, почему дали, что было... Пытались ли прекратить? Были ли лекарства до этого? Мы сейчас с вами не будем это обсуждать.
7: Я поняла.
1: Вам нужно просто назначить встречу с психиатром и все это обсудить.
7: Мне это выписал мне психиатр. Это раз. Во-вторых, от моей эмоциональной... Такое у меня вообще состояние, знаю. повышается давление. Они сказали, что от моей эмоциональности. На этой почве они мне дали. Ну, я хочу попробовать сойти, хотя это доза минимальная, на фон 10 миллиграмм.
1: Да, это минимальная терапевтическая доза.
7: Да,
1: Ципролекс обычно принимают от 10 до 25 миллиграмм в сутки.
7: Угу.
1: Вот. А если вам до этого было хуже, а с началом приема стало легче, и ваша эмоциональная жизнь улучшилась, и давление улучшилось, и нет побочных эффектов, я бы не спешил прекращать. Потому что если прекратите, есть вероятность того, что, как вы говорите, ваша эмоциональность вернется.
7: И она у меня осталась. Она у меня ничего не изменилась, доктор.
1: Так лекарство не помогло?
7: Я думаю, что нет. Эмоциональность я такая же и есть. А в плане давления, так мне добавили еще на ночь. Я слежу за этим.
1: Я не буду вам давать рекомендации.
7: Окей.
1: А скажите мне,
7: постепенно сойти. Я сама
1: Вы с врачом это обсудите. Пожалуйста, я вас прошу, не заменяйте беседы по радио, встречи с врачом и построением плана. Это неправильно, это неграмотно.
7: Окей. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Здравствуйте, мы слушаем следующего радиослушателя.
8: Алло, доктор. Скажите, пожалуйста, для памяти можно принимать холин или гинкобилому?
1: Гинкобилоба.
8: Да. И холин.
1: Гинкобилоба – это растительный препарат. Говорят о том, что он тоже замедляет снижение памяти. Я видел даже несколько статей на эту тему в психиатрической литературе. Попробовать можно. Холин тоже. Дело в том, что говорят о том, что память связана с рецепторами ацетилхолина. И если мы принимаем холин, то как бы мы стимулируем эти рецепторы. Это все может быть, это все может некоторым людям помочь замедлить снижение памяти. Я бы все это пробовал в сочетании с упражнениями, о которых я говорил, предыдущей радиослушательнице, не как единственное лечение, а в сочетании с упражнениями.
8: То есть холин и вместе с гинкобиломой.
1: Гинкобилоба. Нет, ну пробуйте что-то одно, потому что не нужно свой организм загружать препаратами. Попробуйте это, потом попробуйте то. Увидите, как происходит, как ваша память ухудшается. Ни одно из этих лекарств, и то не является лекарствами в строгом смысле, оно это пищевые добавки и то, и это, не улучшает память, которая снизилась. Говорят о том, что они могут замедлить снижение. Поэтому посмотрите, как оно идет, и делайте упражнения, разгадывайте кроссворды, считайте в уме всякие упражнения, умножайте двузначные, трехзначные цифры, числа.
8: Изучать другой язык.
1: Да, изучайте язык, выучивайте стихи наизусть.
8: Да. А я слышал, что врач говорил, что холин и гинкобилома вместе, они помогают друг другу.
1: Может быть, они не мешают точно.
8: Да.
1: Но просто обычно люди в пожилом возрасте принимают много лекарств, кроме этого.
8: Да.
1: И если еще нагромоздить два лекарства от снижения памяти, то как бы получается много всего. Я не уверен, да, что это правильно. Поэтому посоветуйтесь с врачом. Повредить это не повредит.
8: Дело в том, что врач говорит, я не понимаю в этих вещах.
1: Потому что это не лекарство в строгом смысле. Это пищевые добавки. Они продаются в аптеке как пищевые добавки, без рецепта.
8: Да. Да.
1: Вот, но вы знаете, во-первых, плацебо-эффект еще никто не отменял. Люди, которые верят, что им что-то помогает, оно часто помогает.
8: Да.
1: А во-вторых, можно попробовать. Но упражнения точно помогают замедлить снижение. Это я вам говорю на основании большого количества статей, которые я на эту тему читал. И в Америке есть в каждом районе такой клуб для пожилых людей, которые хотят замедлить снижение памяти. Они учат там наизусть, считают там, математические действия, разгадывают кроссворды. Там есть целая система упражнений по тренировке памяти. К этому я отношусь значительно лучше.
8: Да. Скажите, а вот человеку, мужчине лет 40, можно это принимать?
1: Если у человека в 40 лет снижается память, нужно очень хорошо его обследовать. Нужно ему
8: не
1: сделать...
8: Не снижается память, а в принципе у него было так.
1: А, если у него всю жизнь память плохая?
8: Да. Ну, не очень уж хорош.
1: Значит, я думаю, что это связано с вниманием. Есть люди, у которых нарушение внимания и сосредоточения ADHD или ADD, афроткеша варикузен на иврите.
8: Да.
1: У этих людей память-то не страдает, но они не могут сосредоточиться, и поэтому они не запоминают, потому что не воспринимают, не сосредоточены. Понимаете, о чем я говорю?
8: Да.
1: Поэтому,
8: да,
1: если это с молодости, то нужно действовать не на память, а на внимание. И эти люди должны принимать лечение, связанное с улучшением внимания и сосредоточения, кешево-рекуз, а не с памятью. И тогда память автоматически улучшится.
8: И кто такое лечение может назначить?
1: Невролог или психиатр. Есть неврологи, которые специализируются на лечении ADHD, и есть психиатры, это люди, есть врачи, которые специализируются. Но многие люди считают, что у них страдает память, а это вторично, у них страдает внимание и способность сосредоточиться.
8: Да. То есть неврологу обращаться можно найти такого невролога?
1: Я уверен, что да.
8: Беседа. Спасибо большое.
1: Всего доброго.
8: Бай.
0: Спасибо большое. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
9: Здравствуйте. Меня зовут Нина. Я хочу обратиться к доктору по поводу снотворных, что я принимала очень много, долго лет, ноктюрно. И ни одна таблетка перестала помогать. Я иногда не могу уснуть и беру еще полтаблетки. Потом мне выписал врач Амбиан.
1: Амбиен.
9: Амбиан. Я хотела узнать, я хочу заменить, чтобы если я выпиваю одну таблетку и спать всю ночь, я добавляю и кальмаверин, и валерьянку, чтобы спать. И Маван еще был, но это то же самое, что Ноктюрна.
1: Да, и Маван, и Ноктюрна – это одно и то же. Амбиен, Задорм это тоже одно. Просто выпускаются под разными названиями.
9: А вот если я выпью Амбиан, и я вдруг не могу уснуть, я могу выпить еще полтаблетки или таблетку, и также
1: Смотрите. Вы в теории все можете. Во-первых, не загромождайте себя таблеткой. Во-вторых, допустим, вы проснулись в 3, лекарство действует 5-6-7 часов. Вы приняли, и оно будет действовать до 10-11 утра. То есть нужно понять, что это сопряжено с тем, что полностью весь дневной ритм будет нарушен. Поэтому не спешите принимать, лучше подождите. Вы можете днем поспать и дополнить это лучше, чем посреди ночи опять принимать снотворное.
9: Но дело в том, что я не могу усыпать рано очень. Я до часа, до полторого иногда не сплю. И досыпаю утром, но выпиваю одну таблетку, и я не могу уснуть. Я уже потом встаю, беру еще полтаблетки. Или Ноктюрна, или Имован, или Амбиат, или как правильно назвать.
1: Амбиат.
9: Да, вот. Я могу, если я не могу уснуть, выпила одну таблетку полную, не могу час-два уснуть, я могу выпить еще полтаблетки, и если
1: нужно
9: это час...
1: Нужно подбирать правильное лечение. Значит, если от таблетки вы не можете уснуть 2 часа, значит, эта таблетка не работает. Нужно идти к врачу, чтобы он вам подобрал новое, другое лечение. Потому что, в принципе, если вы принимаете снотворную таблетку и не можете 2 часа после этого уснуть, значит, эта таблетка не работает.
9: Но это Ноктюрна и Имован касается. А вот если Амбиат...
1: Это то же самое. Тут это любое. Любая снотворная таблетка, после которой человек 2 часа не засыпает, она не работает, нужно идти к врачу и искать что-то другое.
9: Ну хорошо, в любом случае, ну пока запишусь, можно эти все таблетки, если одна таблетка...
1: Не комбинируйте, не принимайте эти коктейли. Вы свой мозг приучите к этим коктейлям, потом тяжело.
9: Хочу спросить, могу ли я... Нет, я не буду мешать, конечно, все это. Если вот Амбиат я буду принимать сейчас, начну таблетку, если я опять не усну... Это возможно выпить полтаблетки?
1: Я еще раз говорю, в третий и последний раз. В третий и последний. Нет. Если не будет действовать, пойдите к врачу, чтобы он подобрал вам таблетку. Не принимайте посередине еще что-то. Это неправильно.
9: Но это не вредит моему здоровью.
1: Я больше не буду останавливаться на этом. Я вам все, что хотел сказать, на эту тему сказал.
9: Все, хорошо, спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
10: Это я, наверное.
0: Да.
10: Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте.
10: Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, я не знаю, это к вам или не к вам. Почему-то я ночью кричу. Всегда жена говорит, почему ты кричишь? Сны снятся какие-то непонятливые, и я очень сильно кричу. И она меня будет. Это что-то серьезное или как?
1: У некоторых людей есть такие явления, они называются парасомнии. Некоторые люди кричат, некоторые люди ходят во сне. Вот. Обычно это происходит в первую половину ночи. Где-то не ближе к утру.
10: Да, это где-то в 12.
1: Да, это происходит. Да. Потому что это происходит в фазе глубокого сна. И я бы посоветовал пойти в... Есть врачи, специализирующиеся на нарушениях сна. Есть маабедет шейна, на иврите смекут маабедет шейна, которая делает полисомнографию, то есть вы ночь спите, там вам надевают электроды и снимают электроэнцефалограмму и смотрят, что у вас происходит на электроэнцефалограмме, пока ночью у вас происходит это явление, и вас учат или подбирают лекарства, чтобы этого не было. Если вам это мешает, или вашей жене, то попросите у семейного врача направление к врачу-специалисту по сну в Маабедет Шейна, и вам помогут и подберут лечение от этого явления.
10: А это не опасно, не к серьезному здоровью?
1: Не-не-не, это не опасно, но мешает жить.

0: человек не кричит. А вот в, на ранних часах, в, на ранних этапах сна, как бы глубокий сон, там это может быть. Если вам это мешает, попросите направление. Если вам это не мешает, не просите направление. Опасности для здоровья это не представляет.
1: Да, и скажите, последний вопрос. Жена говорит, я смотрю боевики, она мне не разрешает смотреть. Это к этому относится?
0: А вы какое-то время не посмотрите и посмотрите, будете вы кричать или нет. Я не знаю. Попробуйте не посмотреть боевики. Смотрите фильмы про любовь. Посмотрите, как это скажется на вашем сне.
1: Окей. Спасибо, доктор. Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Я Лидия, живу в Хайфе, мне 85 лет. Я длительное время принимаю Бандермин. Ну, уже много лет я ее принимаю. Но меня больше волнует, что я еще принимаю Лориван. Угу. Лориван я принимаю, я не знаю, сопоставимо ли Бандермин и Лориван. Скажите, пожалуйста.
0: Это два препарата, относящиеся к одной группе. Угу. Это оба бензодиазепины. Угу. И они потенцируют один другой. Я бы не советовал принимать их вместе.
3: Понятно. Скажите, а как можно отойти от Ларивана? Мне бы хотелось.
0: Нужно пойти к врачу, чтобы он вам заменил и дал вам лечение, которое позволит отойти от Ларивана без ухудшения состояния. То есть есть всякие разные способы, как помочь человеку отойти, снизить и прекратить лекарство из группы бензодиазепинов без того, чтобы его состояние ухудшилось. Есть специальные схемы, и психиатры их знают.
3: Угу. Они не в общем, они не сопоставимы. Я сколько... Но почему врач назначает тогда мне и то, и другое?
0: Я не могу отвечать за то, что делает тот другой.
3: Я понимаю.
0: Это неправильно. Два бензодиазепина одновременно, особенно вечером и то, это неправильно.
3: Спасибо. Спасибо большое. Большое вам
0: спасибо.
3: Всего
0: доброго.
2: Да, и мы, похоже, успеем еще побеседовать с одним радиослушателем. Здравствуйте, кто у нас на линии?
4: Здравствуйте.
2: Да, мы вас слушаем.
4: Скажите, ноотропил, тут пиридостам 800 миллиграмм, он
0: да.
4: Для памяти или для чего он вообще?
0: Смотрите, ноотропил – это препарат относительно старый, то есть я помню его еще, когда я учился медицине 100 лет тому назад. Он призван улучшить память. Он не улучшает, но может замедлить ухудшение. Он относится к той же группе ноотропов, что церебролизин, церебонин. Все эти попробовать можно. Улучшить, сомневаюсь. Замедлить ухудшение может быть.
4: Да-да.
0: Вот то, что я могу вам сказать про пироцетам.
4: А церебонин, вот вы сейчас перечислили?
0: Церебонин – это из той же группы. Это, джингабилоба.
4: Там 120 миллиграмм. Просто сейчас
0: это...
4: его лекарство выпускают.
0: Не знаю, это препарат из травки. Джингабилоба – это травка, которая улучшает, говорят, что она стимулирует и положительно влияет на память. Нет на эту тему систематических исследований. Повредит точно, не повредит. Попробовать можно.
4: Ясно. Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. Я думаю, что мы на этом закончим.
0: Да.
2: Спасибо, доктор Игорь Бараш, психиатр, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья. Спасибо, что отвечали на вопросы наших
0: радиослушателей. Спасибо вам, Юлия, спасибо радиослушателям. И, естественно, здоровья душевного и физического всем вам.
2: Да, и хороших футбольных матчей.

0: Ваших матчей с хорошими результатами.
1: С нужными, правильными результатами. Спасибо. Спасибо, Игорь. Дорогие друзья, спасибо вам всем, кто нас слушал, всем, кто звонил, всем, кто писал. Мы вам очень благодарны. Мила Сталинская, Ицхак Шмуэль и Юлия Цодекс, мы все желаем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Хорошего дня. Счастливо.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи вновь дал понять, что его страна не намерена допускать инспекторов Международного агентства по атомной энергии на объекты по обогащению урана, подвергшиеся бомбардировкам во время войны. Соглашение основано на взаимном уважении и правильном понимании реальности. Любое бахвальство, призванное компенсировать прошлые неудачи, нанесет ущерб переговорному процессу, подчеркнул Багаи. Эти слова стали намеком на заявление президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса о том, что Иран якобы согласился на возобновление инспекций международных наблюдателей. Сообщение передал обозреватель КАН Итамар Маргалит. Обозреватель КАН Итамар Маргалит сообщает, что представитель Ирана при учреждениях ООН в Женеве Али Бахрейни также заявил: «Вопрос международных инспекций со стороны Международного агентства по атомной энергии вообще не поднимался на переговорах». Бахрейни отметил, что иранская ядерная программа будет обсуждаться только на следующем раунде переговоров. Иранский дипломат подчеркнул, что его страна ответит на любое нарушение Израилем меморандума о взаимопонимании, включая удары по территории Ливана. Член отряда самообороны Машава Маргариот Коби Серемили резко осудил решение о прекращении деятельности отрядов самообороны в населенных пунктах приграничной полосы. Всего неделю назад сюда проник террорист. Он подошел к ограждению, и ему оставалось 10 минут до первого дома, а после этого весь наш отряд самообороны просто распустили по домам. Так не должно быть. Наша армия, дай ей Бог здоровья, находится сейчас в Ливане. Террорист пересекает границу. Бойцы отряда самообороны Маргалиота прибывают на место первыми. И после этого вы нас распускаете? Это просто позор. Член отряда самообороны Маргалиота заявил это в интервью журналистам КАН Май Рахлин и Акиве Новику. После того, как женщина-военнослужащая впервые завершила полный курс подготовки в Сайерет-Маткаль, глава предармейской подготовительной программы в поселении Эли и образовательных учреждений Бней-Давид, Равин и Галь Левинштейн, призвал своих учеников не стремиться попасть в это элитное подразделение. В опубликованном им заявлении он написал: «Даже если вам пообещают службу в группе без девушек, по окончании подготовки вас все равно распределят в боевое подразделение, где служат и девушки». Сообщение передал корреспондент КАН Яир Эттингер. Центральная избирательная комиссия согласовала с юридическим советником правительства и генеральным инспектором полиции, что в день выборов не будут проводиться мероприятия по розыску и задержанию уклоняющихся от службы в ЦАЛе. Это делается для того, чтобы каждый гражданин смог прийти на избирательный участок и без опасений реализовать свое право голоса. Генеральный инспектор полиции Дани Леви подчеркивает, что в этот день полиция будет работать в усиленном составе, чтобы обеспечить нормальное и законное проведение выборов. На фоне опасений, связанных с возможным ущербом для чистоты выборов, юридический советник Центральной избирательной комиссии Ифат Семеновский заявил в интервью КАН, что добивается скорейшего введения правил надлежащего использования искусственного интеллекта. «Мы внесли в комиссию Кнессета по законодательству, праву и правосудию законопроект, предусматривающий поправку к закону о выборах и предвыборной агитации. Согласно этой поправке, синтетическая агитация должна будет обязательно маркироваться. Речь идет об агитационных материалах, созданных или отредактированных с помощью искусственного интеллекта. Такие материалы должны иметь соответствующую пометку, чтобы обеспечить прозрачность для общества, когда люди сталкиваются с подобной агитацией, которая на самом деле не отражает действительность, хотя выглядит так, будто отражает ее. Это будет обозначено, и люди будут знать, что они имеют дело с тем, что на самом деле реальностью не является». Ифат Семеновский заявил это в беседе с журналистами КАН Майей Рахлин и Акивой Новиком. И в завершении этого выпуска прогноз погоды. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 28, в Бершеве 31, в районе Мертвого моря 35 и в Эйлате максимальная температура сегодня днем 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, миру шалай.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека, в студии Семен Каплан. События на юге Ливана. Армия обороны Израиля атаковала вооруженных боевиков, которые были замечены на хребте Али-Атайр к северу от зоны безопасности и представляли угрозу для наших военнослужащих. В Хизбалле заявили, что израильская сторона открыла до полудня пулеметный огонь по группе гражданских лиц в городе Набатия, когда те пытались извлечь тела погибших из-под обломков зданий и расчистить дороги. По утверждению организации, в ходе инцидента погибли два местных жителя, один из которых был сотрудником муниципалитета. В Хизбалле отмечают, что речь идет о явном нарушении режима прекращения огня со стороны Израиля. Председатель партии Беяхад, экс-премьер-министр Нафтали Беннет, представил в полдень в городе Афаким свою национальную программу и заявил, что следующее правительство не сможет ограничиться лишь текущим управлением, а станет учредительным правительством, которое исправит разрушенное нынешним кабинетом. Среди прочего, он подчеркнул необходимость реформы в сфере просвещения. Беннет отметил, что планируется создать единую систему государственного образования для всех израильских детей, в которой 60% базовой программы будут общими, а в отношении оставшихся 40% каждая школа и община получат свободу расширять обучение в соответствии со своим духом и пожеланиями. Как отмечает корреспондент КАН Асав Пузайлов, председатель Беяхад уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли он пообещать правому избирателю не формировать правительство при поддержке арабских партий. Сообщение о том, что глава Шабак Зини в ходе закрытых дискуссий предупреждает о возможности террористической атаки на Эйлат по сценарию 7 октября. Бывший высокопоставленный сотрудник Шабака Ади Карми заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что силам безопасности необходимо быть готовыми к любому сценарию. Карми отметил, что в данном случае рассматриваются возможные варианты действий противника. По его словам, южная и восточная границы являются самыми протяженными границами Израиля, и хотя они разделяют страну с государствами, с которыми заключен мир, там также действуют террористические силы. Карми подчеркнул, что необходимо постоянно проверять как оборонную готовность, так и работу разведки, всегда исходить из предположения, что существует нечто неизвестное и готовиться в том числе и к этому. В арабском секторе обострился кризис, связанный с разгулом преступности. В городе Кабул в собственном автомобиле был застрелен мужчина в возрасте около 70 лет. Погибший оказался отцом главного государственного свидетеля на судебном процессе против одного из крупнейших криминальных кланов. С начала года число жертв внутренних конфликтов в арабском обществе достигло 131 человека. В связи с этим инцидентом двоюродный брат убитого Ахмад обвинил правительство в бездействии и равнодушии к проблемам арабского населения. Он заявил, что власти сознательно игнорируют происходящее, а позиция министра национальной безопасности фактически сводится к тому, чтобы позволить криминальным элементам уничтожать друг друга. Ахмад призвал руководство страны прекратить подобную политику и подчеркнул, что арабская община сейчас фактически находится в состоянии войны. Равин Игаль Левинштейн, возглавляющий престижный религиозный институт допризывной подготовки, призвал своих воспитанников бойкотировать элитное спецподразделение Сайерет Маткаль и не идти туда служить. Причиной стал исторический прецедент. В этом элитном подразделении впервые успешно завершила курс подготовки девушка-боец. Активистка Галина Шерри, которая через суд добивается интеграции женщин в армейский спецназ, заявила в эфире Кан Решет Бет, что позиция Равина – это принципиальное нежелание видеть женщин в боевых частях. Она подчеркнула, что армия нуждается во всех защитниках, а само руководство Сайерет Маткаль инициативу по привлечению женщин полностью поддерживает. В завершении выпуска новостей сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Ашдоде и в Хайфе в настоящее время составляет 27 градусов, в Тель-Авиве термометры показывают 26, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогрелся до 34 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, он не мог не войти в такую стандарт-программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

я, о, будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.

0: моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и выдавили начало 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, трот по-английски, который назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Но в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый «Пасодобль», который, по сути, был именно «Пасодоблем» на самом деле, знаменитую «Рио Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала, и, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

0: boy. Hop-de-boodle, boo-boo-boo-boo, shoo-ba. Tula-tula-tula-toi.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив тетины, как Чаплин одинок. Остались от картины лишь тростик, котелок. В Голливуде что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли.

Но сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Ну, а сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали, перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевал отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей.

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

Этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песни о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

столицы Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет Константинополь», который вышел еще в 1928 году, именно в виде фокстрота.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на проведение максимально строгого контроля над своей ядерной программой, что позволит гарантировать безопасность. По словам американского лидера, без этого условия проведение переговоров между двумя странами было бы невозможным. Трамп подчеркнул это в своей социальной сети, назвав противоположные заявления Тегерана ложью. Как сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф, это заявление прозвучало после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило об отказе допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам в ходе войны. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего визита в Метулу заявил, что долгосрочная безопасность жителей Севера является обязательным условием для окончательного завершения войны в Ливане. Оценивая текущую ситуацию, Герцог отметил, что обстановка в рамках действующего режима прекращения огня остается неопределенной. Он подчеркнул, что ливанский вопрос сейчас решается на уровне высшей мировой дипломатии. Однако приоритетом, по словам президента, должно оставаться обеспечение безопасности граждан и приграничных населенных пунктов, а также возвращение жителям уверенности в завтрашнем дне. Председатель партии Беяхад, бывший премьер-министр Нафтали Беннет, представил в полдень в городе Афаким свою национальную программу и заявил, что следующее правительство не сможет ограничиться лишь текущим управлением, а станет учредительным правительством, которое исправит разрушенное нынешним кабинетом. Среди прочего, он подчеркнул необходимость реформы в сфере просвещения. Беннет отметил, что планируется создать единую систему государственного образования для всех израильских детей, в которой 60% базовой программы будут общими, а в отношении оставшихся 40% каждая школа и община получат свободу расширять обучение в соответствии со своим духом и пожеланиями. Как отмечает корреспондент КАН, Асав Пузайлов, председатель Беяхад, уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли он пообещать правому избирателю не формировать правительство при поддержке арабских партий. Равин Игаль Левинштейн, возглавляющий престижный религиозный институт допризывной подготовки, призвал своих воспитанников бойкотировать элитное спецподразделение Сайерет Маткаль и не идти туда служить. Причиной стал исторический прецедент. В этом элитном подразделении впервые успешно завершила курс подготовки девушка-боец. Активистка Галина Шерри, которая через суд добивается интеграции женщин в армейский спецназ, заявила в эфире Кан Решет Бет, что позиция Равина – это принципиальное нежелание видеть женщин в боевых частях. Она подчеркнула, что армия нуждается во всех защитниках, а само руководство Сайерет Маткаль инициативу по привлечению женщин полностью поддерживает. Разгул преступности в арабском секторе общества. В городе Кабул в собственном автомобиле был застрелен мужчина в возрасте около 70 лет. Погибший, как выяснилось, является отцом главного государственного свидетеля на судебном процессе против одного из крупнейших криминальных кланов. Как сообщает корреспондент КАН Орли Эль-Калай, с начала года число жертв внутренних конфликтов в арабском обществе достигло 131 человека. Подозрение на наличие вируса Эбола в Израиле полностью опровергнуто. Министерство здравоохранения сообщает, что результаты анализов двух пациентов, у которых подозревали наличие вируса, оказались отрицательными. Оба гражданина вернулись из Демократической Республики Конго. В настоящее время они продолжают получать медицинскую помощь в соответствии с состоянием их здоровья. В Министерстве здравоохранения вновь призывают граждан воздержаться от необязательных поездок в регионы с активными очагами заболевания Эболой. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит завтра 29 градусов, в Хайфе будет 28, в Бейершеве ожидается 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф. А на линии с нами и с вами бесценная прозаик, поэт, драматург, переводчик, издатель Нина Воронель с очередной главой аудиомемуаров, нынче посвященной Борису Слуцкому и двоюродному брату его мэру Амиту, выдающемуся израильскому государственному и военному деятелю. Редкостно интересная тема, и я с удовольствием приветствую Нину и передаю ей слово.
1: Добрый день.
0: Добрый день, Нин.
1: Да. Я хочу вам рассказать историю, которую можно было бы назвать драматическим именем «Братья». Нашелся бы драматург типа Шиллера, он бы мог создать такую пьесу, как он создавал. Но, может, еще найдется такой, кто знает. Значит, слово «братья» подходит не к самым главным героям моего рассказа, а к их отцам, поскольку их отцы действительно были братья. Они уже были кузены.
0: Кузены, да-да-да, конечно.
1: Да. Угу. Но все-таки братья положили основу этой драматической ситуации. Действительно, ситуация была драматическая. Значит, в городе Славян жила обыкновенная еврейская семья. Не сохранилось, в общем, чем они занимались. Ну, были, наверное, ремесленники, торговцы, как полагается. Вероятнее всего, у них было много детей. В еврейских семьях всегда было много детей. Но память осталась только о двух братьях в погодках. Одного звали Абрам, второго Шимон. Значит, времена были страшные, прямо надо сказать. Только кончилась мировая война, первая, и началась революция в России. Революция в России была очень кровавая, поскольку она завершилась или не завершилась, перешла в гражданскую войну, когда убивали друг друга без разбора. И особенно доставалось евреям. Во всяком случае, братья решили покинуть город Славянск, который находился на Украине. А на Украине антисемитская жестокость была больше, чем в России. Значит, но они не могли выбрать общий путь. Один брат, старший, Абрам, уже достиг такого возраста, что у него родился сын. Как человек осторожный, он назвал сына не еврейским именем, а таким нейтральным именем Борис, Боря. И этот Боря был год ему или два, когда он, папа Авраам, решил покинуть Украину и перебраться в Россию, поскольку ему казалось, может быть, справедливо, что антисемитский поток там не такой захлестывающий. На Украине это было ужасно. Ну, а второй брат решил тоже уехать. Но как он был младше, детей у него еще не было, и он, на общее удивление, решил уехать в Палестину. Надо прямо сказать, что уехать в Палестину в то время было очень, очень нетривиально. В Палестине не было ничего того, что есть тут. Государство Израиль, государственные учреждения, армия, построенные дома, ничего не было. Это была болотистая пустыня, которой владели малярийные комары. Большая часть патриотов еврейских, которые переехали жить в Палестину, погибли от малярии. Но нигде не описаны убеждения Шимона, которому тогда был 21 год или что-то в этом роде, но он решил уехать в Палестину. И уехал. В Палестине, как известно, он поселился в Твери. И в 1921 году у него родился сын, которого он назвал нормальным еврейским именем Мейер. Но дальше история семьи была типичной для семей переехавших в Палестину евреев, какое-то время они старались наладить там жизнь, осушить болото, победить комаров, а главное, приходилось все время защищаться. Во-первых, от англичан, которые тогда владели этим местом, а во-вторых, от арабов, которые время от времени вспоминали, что они не любят евреев, и устраивали жизнь. Во всяком случае, где-то в очень ранней юности мальчик Мейер уже вступил в Хагану. Она была как бы добровольная армия еврейской общины, которая пыталась защититься как от англичан, так и от арабов. Ну, ничего такого о деятельности у мальчика Мейера в Хагане нет. Никаких сведений. Кроме того, что когда в 48-м году была провозглашена, нет, было провозглашено государство Израиль, и началась война за независимость, которой, как известно, 6 арабских стран пытались подавить только возникшее еврейское государство, и не преуспели. Мейер отчаянно сражался, был солдатом еврейской армии, и к концу войны даже получил уже какой-то чин. И ясно было, что он выбирает армейскую карьеру. Дальше его же развивалось как-то так, нигде не описано, но в 1939-м, наверное, началась Вторая мировая война. Нет, перед этим была еще одна война у Суэцкого канала. Из этой войны он уже вышел майором, что ли. То есть он уже сильно продвинулся по военной лестнице. И когда началась мировая война, он, естественно, занял какое-то командное место в еврейской армии. И к концу войны был уже генерал-майором. То есть генералом. В то же время, как Боря, я имею в виду его старший кузен Боря, он остался в России, он прятался за именем Борис, он старался не декларировать свое еврейское происхождение, хотя и по имени его, и я с ним была знакома, никакой ошибки было совершить нельзя, если на него посмотреть. Слово «еврей» было мне написано большими-большими. Но он тоже чего-то добился. Несмотря на... Тогда в России не было такого антисемитизма. И особенно после окончания Великой Отечественной войны несколько лет было даже милостиво относились к евреям. И Боря, как ни странно, прославился как поэт.
0: Сейчас, значит, он отвоевал довольно храбро, насколько я знаю, вот Борис, да, и да, прославился как поэт, абсолютно вы правы, да.
1: Да, причем он прославился очень оригинальным способом. Он не написал патриотическое стихотворение и защиту, ну, пусть даже не еврейского, но советского народа. Он написал страшное стихотворение о тонущих лошадях.
0: Да, «Глория» по-русски значит «Слава», это вам запомнится легко, да.
1: Значит, он написал поэму или стихотворение таким странным, неуклюжим способом. Между прочим, он так и писал, всегда неуклюже. Я не знаю, это делалось нарочно или он не мог сложить грациозно русские слова. Это...
0: Ну, такой стиль, такой стиль.
1: Ну, это не просто такой стиль выдержать. Так... Всегда писать неуклюже. Он написал поэму, в которой он рассказывал довольно прозаично, что вот затонул корабль, погрузили в шлюпки, а лошадей, там было сколько-то лошадей, то ли 12, я уже забыла. Поскольку, кстати, я не случайно забыла, я, готовясь к этой передаче, хотела прочесть это стихотворение еще пару. И я их ни в какой Википедии не нашла. Я не знаю почему, но да, в крайнем случае есть упоминание о них. Но самого стихотворения от начала до конца я не нашла. Хотя многое другое там легко можно найти. Значит, рассказ состоял в том, что лошадям шлюпок не предоставили. Это было глубоко в море, они все поплыли и все утонули.
0: Ну, там в конце же было, вот и все, все-таки мне жаль их рыжих, не увидевших земли. Так оно заканчивалось, насколько
1: да,
0: я помню.
1: Да, но я хочу сказать, что в каком-то смысле меня, может быть, потому что я не отношусь к Боре, с большой любовью, задело, что он написал о лошадях. Конечно, это было оригинально, и все заметили, и это правильно. Но дело в том, что во время этой самой проклятой Второй мировой войны утонуло огромное количество пароходов, которые везли беженцев. Особенно вот он был один пароход, который отходил из Венеции, кажется. В нем были еврейские дети, 2000 еврейских детей. Его, конечно, утопили с помощью мины. И никто не написал о том, что они не доплыли до берега. Лошадей было жалко, а детей нет.
0: Ну не, ну ведь как-то ну, у поэзии своя логика, вы же поэт замечательный, вы это понимаете. У поэзии логика такая, на что наткнулась как бы мысль. Вот там он и работает, поэт.
1: Меня слегка оскорбляет, на что натыкалась Борина мысль, поскольку я исследую все его творчество и хочу об этом сказать. Боря, значит, если Мейрамик сражался, был много раз ранен, достиг очень роскошной карьеры как еврей и всегда знал, что он еврей и что он в еврейской стране защищает своих людей, то Боря всю жизнь старался этот факт скрыть. Или, по крайней мере, так рассказать о нем русскому народу, чтобы русский народ понял, что Боря-то не виноват. Я не могу сказать, что меня это привлекает, но что я могу сделать?
0: Ну, не, ну, в конце концов, Боря не обязан был, Борис замечательный, Слуцкий не обязан был на каждом углу что-то писать о евреях, каяться там,
1: но рвать тельняшку. Если бы он это не делал, то я бы, ну, не писала, даже Самойлов не писала бы еврея. А Боря такое стихотворение написал, которого я никогда ему не смогу простить. Но я до этого еще не дошла.
0: Окей, ждем. Да, хорошо.
1: Я хочу рассказать про Мейра Амита. Mm-hmm. Потому что Мейр Амит сделал сногсшибательную карьеру и совершил множество великих поступков. Недаром уже как институт разведки и что-то такое называется именем Мейра Амита. Кстати, я с ним тоже была знакома, но не лично так, а он выдающихся представителей русской алии, которые приехали в 70-е годы. Он устроил у себя дома прием, и мы были у него дома, разговаривали с ним, он нас угощал, и я могла рассмотреть его близко. Ну, неважно, более я тоже могла рассмотреть близко. Это отдельный рассказ. Значит, Мейр Амит стал третьим директором Моссада. Я хочу сказать, что быть третьим директором Моссада это не то, чтобы быть седьмым. Потому что третьему директору Моссада не представлялся мой той замечательной организации, которая седьмая или сейчас какая там. Тогда все только возникло. Первым человеком был неизвестный, в общем, мне Реувен Шило, который создал эту организацию. Это была маленькая группа из трех человек, которые ютились в трехкомнатной квартире. И особенно у них не было ни денег, ни прав. Но они пытались уже установить. Они говорили, мы живем в окружении врагов, мы должны знать, что враги думают и делают. И тогда возникла идея создания сети агентов по всем вражеским организациям, как бы странам, чтобы знать, что они задумали. И это действительно много раз спасало нашу страну. Значит, следом за Шилохом появился Эссер Гарей. Эссер Гарей — это очень выдающаяся фигура. Он был как бы главный создатель Моссада, хотя он тоже не делал такой организации, которая все продумано и планируется. Но он совершил поступок. Он руководил экспедицией по поимке Эйхмана. Он лично поехал в Аргентину во главе группы, что было страшно рискованно, опасно и незаконно, и поймал Эйхмана и привез его в Израиль на суд. Лично. Он был другом Бен-Гуриона. Бен-Гурион многое ему позволял, но к концу... И тогда он был назначен директором, я не знаю, как это называется, главой Моссада. Моссад уже приобретал какие-то очертания, вот они поймали Эйхмана, организовали суд уже, у них были какие-то заслуги, уже можно было понять, что это такое. Это сначала не просто три человека в маленькой квартире. Но у него возникли, у него и у Гореля возникли большие расхождения с Бен-Гурионом. Настолько большие, что, в общем-то, они поссорились, и Гарей ушел в отставку. Я должна об этом рассказать, это интересно. Дело в том, что к тому времени множество немецких ученых, которые работали на Гитлера, были переманены или как-то перекуплены, и они все поехали в Египет и помогали Египту сделать атомную бомбу. Угу. И немцы же почти достигли, они же, у них там до атомной бомбы оставалось полступеньки. Я когда-то...
0: Угу.
1: Ну вот так можно отвлечься немножко. Мой муж, профессор Александр Бородей, был приглашен на работу в Дубну. В Дубне находился институт, который назывался ОИЯИ, то есть Объединенный институт ядерных исследований. Там делали, не делали, конечно, бомбу делали в другом месте, но там делали теоретические разработки. И было заседание, приехал кто-то, я забыла, какой-то немецкий очень важный ученый. А, приехал Юнг. Не тот Юнг, который Фрейд, а тот Юнг, который написал «Ярче тысячи солнц», то есть о создании ядерной бомбы. И Юнг приехал в Дубну, и по этому поводу было собрание. И кто-то сказал, какие немецкие ученые молодцы, как они избегали и не сделали бомбу, чтобы Гитлер ее не получил. И тогда стал директор института, там было четыре института, он был, директор был ядерных исследований, по фамилии Барвис. И сказал, неправильно так надо сказать, мы немцы, мы всегда служим законному правительству. Поскольку законное правительство хотело сделать атомную бомбу, мы совершенно... не делали никаких обструкций, мы ее просто не смогли сделать. А теперь я работаю на советское правительство и стараюсь ее сделать на советское правительство, поскольку мы, немцы, всегда все делали законно. Это я слышала сама. Это не то, чтобы где-нибудь было напечатано. Поскольку я жила в Дубне, и там все это... маленькой этой каши варилась, значит, в общем, немецкие ученые, массово довольно, но я не знаю, может быть, массово это, три ученых это массово, я не знаю, сколько их, переехали в Египет и стали в Египте делать бомбу. Как порядочные люди, которые служили правительству, они делали старательно. И тогда Горель решил, что их надо уничтожить. Надо сказать, что я заметила, когда наши и американские войска напали сейчас на Иран, они тоже уничтожали ученых, если вы заметили. Потому что от ученых все это происходило. Это они умудрялись создать бомбу, то бомба была. Мы знаем роль Оппенгеймера, но это отдельная тема. Значит, Горель решил убивать этих ученых. Или так их соблазнять, запугивать, чтобы они отказались и вернулись в Германию. А в это время Бен-Гурион заключил союз с Аденауэром. И Аденауэр был тогда президент немецкой федеральной республики. И он сказал, что он скомпенсирует евреям страдания, которые немцы причинили, и даст много денег, и даст стипендии. И Бен-Гурион страшно боялся, что вот эта политика Гореля уничтожать и маливать немецких ученых разрушит этот замечательный союз. Надо прямо сказать, что Горелю союз не нравился, поскольку, в общем-то говоря, в те времена особенно немцам было особенное отношение. И тех, что никто не простил, ну, во всяком случае, в результате некоторых попыток уничтожить немецких ученых, довольно удачных попыток, Горелю пришлось уйти в отставку и стали искать, кого бы назначить следующим директором Моссада. И в 1963 году директором Моссада стал Мейрон. Он достиг такого положения к тому времени и такого уважения, что его назначили директором самой таинственной и влиятельной организации в стране. Надо сказать, что за время он был 5 лет, по-моему, до 68-го года был директором, сделал несколько совершенно замечательных, прямо блистательных операций, из которых некоторые просто спасли эту страну. Но первое, это я знаю то, что я знаю, ведь есть еще много чего я не знаю. Это гораздо больше. Известно, что это он создал сначала очень четкую сеть в Сирии и туда послал Эли Коэна, великого шпиона. Это надо было обладать таким пониманием психологическим, чтобы послать именно Эли Коэна. Эли Коэн обладал особыми свойствами. Вы, наверное, все уже много раз слышали историю Рихарда Зорги. Эли Коэн был такой Рихард Зорги. Он был красивый, мужественный и страшно привлекательный мужчина. И он очаровал всех дам, которые попадали. А дамы приносили ему информацию. Вот это совершенно история Рихарда Зорги. К сожалению, Эли Коэн, так же как и Рихард Зорги, был разоблачен и казнен. Кроме этого, было первое. Второе, в России суть отношений мировых состояла в том, что Советский Союз ненавидел Израиль. Вот не просто там какая-то страна мешает, и можно ее завоевать. И там была какая-то личная ненависть. А что бы они сдохли, вот все евреи? И даже можно было пойти на жертвы, можно было истратить деньги, можно было организовать войну, только чтобы они сдохли. И поэтому... А у России были большие достижения, не надо от Советского Союза. Там, скажем так, в технических отделах работало много евреев. И все они изобретали. Да? Есть такой анекдот. Вы евреев берете? Берем. А где вы их берете? Тогда вот евреи брали закрытые. У меня лично были хорошие знакомые, которые делали бомбу. Не теоретики, которые что-то вычисляли, а люди, которые на полгода уезжали куда-то, что они называли, в отличие от Черемушек, где был теоретический институт, они называли это сиренешки. Вот они уезжали на полгода в сиренешки, не писали оттуда, не звонили. Никто не знал, где это. Через полгода они возвращались, получали, не знаю, сколько-то отпуск и жили нормальной такой жизнью в отпуске. А потом наступало время, они опять туда уезжали. Вот они сделали бомбу. Реальную. Ну, не совсем. Значит, Советский Союз поставил на карту все свое техническое умение, чтобы уничтожить Израиль. Значит, была подготовлена война, которая впоследствии была названа шестидневной. Как вы понимаете, никто тогда в голову никому не пришло, что она будет длиться 6 дней. Война готовилась ужасно. Это были армии Египта, Сирии и Иордании. Многотысячные. Оснащенные всеми видами советского вооружения. И Советский Союз сильно приложил руку, он послал своих летчиков на случай, если египетские летчики не так уже хорошо справятся. В общем, все было готово к уничтожению нашей страны. Вот. И Мейер Амид сумел организовать такую сеть и такие создал условия, что иракский пилот улетел из Ирака и приземлился в Израиле на самолете Сухой-21. Самолет Сухой-21 был главным достижением советской авиапромышленности. Там было столько секретов, столько, и вот он теперь попал в руки, его разобрали, все секреты и преимущества сняли. И все потому, что Мейер Амид сумел организовать такую операцию, что человек убежал, это вы пришутите, из Ирака, он убежал на военном самолете советского производства. Ну, а дальше наступал момент шестидневной войны. Некоторые мои знакомые, которые хотели уехать из Советского Союза, им так повезло, скажем, в кавычках, что они оказались в Израиле перед самым началом этой войны. Вы знаете, в Израиле был такой страх. Все уже понимали, что против них стоит 3 армии и Советский Союз. И было ясно, что нет никакой возможности справиться с этой силой. Даже было такое занятие. Считали, где удастся, можно будет похоронить всех убитых. И придумали, надо будет парки превратить в кладбище. И разрабатывали, как парки превратить в кладбище, чтобы похоронить всех тех, кто убьет во время этой войны. Война была мысленно проиграна. Но за дело взялся Мейер Амид, который был директором Моссада. Он сказал, а почему мы должны ждать, пока они на нас нападут? Мы должны ждать. Давайте заходим на них сами. Он пошел к Левиишколю, который был тогда глава премьер-министра. Левиишколь пришел в ужас. Он сказал, мы не можем себе это позволить. Мировая общественность нас не простит. Нас объявят агрессорами. На что Мейер Амид сказал, лучше быть агрессором, чем мертвецом. И, в общем, он получил согласие Левиишколя. И за полчаса до пробуждения египетских и сирийских летчиков все израильские самолеты поднялись в воздух, а Мейер Амид перед этим очень позаботился о том, чтобы знать точно, где расположены какие самолеты. Он разработал такую тонкую сеть агентов, что у него была карта, где расположены какие самолеты. Поэтому те самолеты, которые взлетели бесшумно и направились в сторону Египта и Сирии, они точно знали, куда они летят. Они не летели так, куда глаза глядят. Они точно каждый имел цель, куда прилететь и что сделать. И поэтому они за полчаса до пробуждения египетских и сирийских пилотов разбомбили весь египетский и сирийский воздушный флот, не оставивший ни одного самолета в живых. Ну, может быть, какой-нибудь там проскочил. То есть, когда египтяне и сирийцы поднялись, чтобы уничтожить Израиль, не на чем было взлететь. А война тогда была рассчитана на то, что в бой идут танки, а сверху их прикрывают самолеты. Танки без самолетов были беспомощны. Танки были тогда на наивысшем техническом уровне. Они были неуклюжие, с трудом поворачивались, взрывались на минах. В общем, египтяне так испугались отсутствия самолетов, прямо, надо сказать, совершили нечто поразительное. Они повернулись и побежали. Они убежали от израильских армий, которых было на порядок меньше. Босиком причем почему-то. Вот это осталось загадкой. Почему они оставили свои сапоги? Там же они бежали по Сахаре, где песок нагревался. Они бежали по горячему песку босиком. Я не помню, может, где-то это объяснили, но я не нашла этого объяснения. И вдруг война, которая была умышленно проиграна и найдены места старта для могил, была выиграна. Я не знаю, как рассердились египтяне и сирийцы, но советские рассердились, трудно передать как. Они пришли в такую ярость, как они эту войну, так хорошо подготовленную и оснащенную, могли проиграть. Значит, существуют легенды. Реального никто не знает, в газетах об этом не написали. Первая легенда, что советские самолеты поднялись и направились в сторону Израиля, чтобы его уничтожить просто. Но как будто бы американцы об этом, конечно, сразу знали и сказали, если вы сейчас полетите уничтожать Израиль, мы выпустим наш американский флот, и будет Третья мировая война. Вам это надо? И Брежнев подумал и решил, что ему это не надо. И самолеты вернулись обратно. А есть другой вариант, нигде не прописанный, но как бы мне он кажется более вероятным. Значит, мой муж, профессор Александр Воронель, был профессором Тель-Авивского университета, у него были аспиранты. Среди его аспирантов был один, который только что приехал из Советского Союза. Олег Адашев называется. Угу. Очень толковый мальчик, который до того служил в каких-то технических войсках. Он рассказал другой вариант, почему советские самолеты не полетели прикончить Израиль, когда уничтожен был египетский и сирийский военный флот. Дело в том, что самолеты тогда, я не знаю, как сейчас, но, в общем, основные военные аэродромы были возле Мурманска. Там довольно холодно, даже в июне. Поэтому, чтобы самолет взлетел, надо было разогреть топливо. Чтобы разогреть топливо, требовалось, там было какое-то устройство, в которое был налит спирт. Надо было поджечь спирт, он разогревал бензин или керосин, я не знаю. И самолет долетал. Когда дошло до дела, оказалось, что спирта нигде нет, его выпили. Просто нигде во всем Мурманском флоте не могли найти нисколько спирта. За время, когда было бездействие, весь спирт выпили. Так рассказывал Сашин аспирант. Почему-то мне в это верится больше, чем в американский прокурор.
0: Психологически достовернее, да.
1: Да, так понятнее мне, что выпили спирт. У моего мужа были эксперименты, где нужен был чистый спирт. И было место, где хранился чистый спирт. И вдруг он заметил, что какие-то странные результаты получаются. Вот раньше все шло хорошо. Тут. И он тогда взял, сделал анализ. И оказалось, что он разбавлен водой. Потому что главный сотрудник, который управлял спиртом, он его пил. Но он стеснялся, что его поймают. Поэтому он разбавлял водой, чтобы количество не менялось. Я помню, как Саша кричал матом. Он говорил: ну, уже выпил, ладно, но водой зачем ты разбавляешь? Так что я знаю, что это было возможно.
0: Да.
1: Кончилось тем, значит, нейромит, по сути, рассчитавший, сделавший такой вариант войны, выиграл и стал, в общем, он не стал, он самой заметной фигурой после Ореля в военных промыслах. Но я увлеклась майором Амитом, забывши про Борю. А Боря, между прочим, продолжал процветать. У Бори был только один большой страх. Понимаете, майор Амит написал, что он Амит, потому что красиво звучало. И израильтяне очень плохо произносили слово «слуцкий». Но все-таки он был слуцкий. И Боря больше всего боялся, что кто-нибудь узнает. Можно подумать, что советская разведка этого не знала. Что он двоюродный брат самого страшного израильского генерала. Он так этого боялся просто... Боялся спать, а вдруг во сне он это произнесет. А тут, после всех этих дел, между Советским Союзом и Израилем установились какие-то, пусть не дипломатические, но, в общем, какие-то полудружеские отношения. И тетя, мать майора Амита, приехала в Россию. Она очень жаждала повидать Борю. Боря родился... Еще когда она жила в России, он родился, она его нянчила, носила на руках и очень жаждала его повидать. Больше всего на свете Боря боялся, что кто-нибудь заключит, что это его тетя, что мать великого генерала Амита его тетя. Он так этого боялся, что нашел каких-то врачей, которые нашли у него какую-то болезнь, его положили в инфекционное отделение больницы и сказали, что никому туда нельзя войти. И таким образом тетю он не повидал. Прятаться все равно не удалось, и все равно он прятался под этим именем. Ну, как сказать? Но он понимал, что он не может скрыть того факта, что он еврей. И он написал стихотворение. Это стихотворение в каком-то смысле даже защитное. Но я не могу его простить. Но не могу.
0: За что? Да. Вот за что, Нин? За что несчастного Слуцкого, который, на долю которого выпала и война, и тяжелая жизнь? И главное...
1: Война не была личной войной Слуцкого. Мой папа провел столько же времени в армии, сколько Слуцкий.
0: Но... Нет, я к тому, что Слуцкий ни за чьими спинами не прятался. Он храбро воевал. Он стал одним из лучших поэтов своего поколения.
1: На мой взгляд, он отнюдь не лучший. Вот я запомнила еще его стихотворение, которое его прославило. Ну, хоть убейте, не могу понять его художественных достоинств. Нынче лирики, нынче физики в почете, нынче лирики в загоне. Дело не в простом расчете, дело в мировом законе. Потому-то, словно пена, опадают наши рифмы. И поэзия, кажется, степенно отступает в логарифмы. Пардон, но где тут поэзия? Отступила она в логарифмы?
0: Нет,
1: он,
0: да.
1: был, Он был человек умный. Но дайте я прочту стихотворение.
0: Давайте, конечно.
1: Оно, я не помню его целиком. И я вам должна сказать, что я порылась в Гугле в надежде его найти. Его нет. Я не знаю почему, но его нет. Может быть, я плохо искала, но все другое...
0: Ну, я с легкостью найду его наверняка в одном из сборников. У меня есть большие сборники Слуцкого.
1: Так это же у вас сборники в руках. В сборнике оно было, а я искала это в интернете. Почему его нет? Дайте я его прочту. Мне даже читать его противно. Евреи хлеба не сеют. Евреи хлебом торгуют. Евреи рано высеют... Евреи много воруют. Евреи люди лихие, они солдаты плохие. Иван воюет в окопе, Абрам торгует в райкопе. Там что-то еще есть, но я это не нашла, а наизусть не помню. Ни разу не торговал, не воровавший, полжизни провоевавший, не ношу себе, как заразу, эту проклятую расу. Вы понимаете? Он нашел виноватого. Папа виноват Абрамом. Абрамом. Назвал его Борис Абрамович. Был как-то такой случай, когда мы уже до гребня борьбы за выезд. Это будет смешно, но когда мы боролись за выезд, организация «Союза писателей» очень любила давать нам путевки в дома творчества. Дома творчества были такой привилегией. Раньше мы никогда не заслуживали путевок. А тут нам давали... Вот нам дали очередные две недели в каком-то доме творчества, где был Боря тоже. Он был несчастный, мне его жалко. У него была очень красивая жена, которую он любил. Но да. Мы не нашли в Интимии, и ничто не могло помочь, и она умирала. И они там были. И пока он... мы сидели за столиками, там во время обеда, он даже пытался с нами заговаривать, и вдруг он узнал, кто Саша. Что он один из лидеров борьбы за выезд. Если бы вы знали, как он испугался. Он так прятался, когда он выходил в коридор, а мы шли, что он на обед, то он не шел на обед. Он лучше не обедал, но он не мог сидеть с нами в одной комнате. Потому что ну что это за жизнь? Ну объясни мне, почему его папа не уехал вместе с отцом Мейера? Уехал и был бы он, я не знаю, может быть, поэтом бы он не был, но что-нибудь другое. Но жизнь прожить все время в страхе, что его разоблачат как евреи, и писать об этом. Это, я не знаю, это у меня, ну, и, ведь полно было евреев, но никто из них так не дрожал. Он, может быть, дрожал не потому, что он еврей, может, он брат Майра Амита.
0: Я категорически не согласен с тем, что вся жизнь Бориса Абрамовича Слуцкого, замечательного, на мой взгляд, русского поэта, русского, еврейского, как хотите. Ну, это не только страх, это поэтическое творчество, это много чего. Он прожил трагическую, изломанную судьбу. Никак не соглашусь я с вами в том, что вы сводите жизнь Бориса Слуцкого к страху. Слуцкий очень тяжело жил, ему на долю выпало много испытаний, даже с этим злосчастным коротким выступлением, когда Пастернака исключали, чего он себе не мог простить, и потом действительно сошел с ума в последние дни
1: своей
0: жизни.
1: Он не мог себя простить, но он это сделал.
0: Он очень кратко и невнятно сказал, он из тех, кто это делал тогда, он был самым в этом плане безобидным и мучающимся.
1: Игорь,
0: да.
1: Мы дружили с Синявским и Даниэлем. Они были наши ближайшие друзья. Мы были у них дома, когда они отправились на это собрание. Юрий же членом писателей, среди писателей не был, и Андрей его чуть ли не под полой пронес туда. И они сидели на этом собрании и отмечали, кто что сказал. Ну, героев там не было. Кто-то один, я забыла. был. В общем, все спели то, что нужно. И Боря спел. Ну, был он как все.
0: Ну, была у его партия гораздо меньше и, мне кажется, в общем, вот невыразительнее.
1: Знаете, если бы он встал и сказал, я его проклинаю, то уже было бы неважно. Уже этого, да, большая партия или маленькая
0: это
1: партия?
0: Был, мне кажется, чудовищный вечер или день, и я просто знаю эпизод, когда Твардовский, который ничего не мог сказать против, и, понятное дело, ходил нервно по коридору, а потом вышел веселый Вадим Кожевников и сказал, ну вот, наконец-то его исключили. И Твардовский заорал на весь коридор, пошел ты! Да, вот, дальше сказать не могу. Ну вот, все ходили и мучились, и Твардовский не защитил, и никто не защитил.
1: Интересный рассказ был, его нигде не отразили, но Андрей исполнял его. Это Солоухин. Солоухин начал с того, что он читал стихи Пастернака. Он его проклинал и читал. Он знал все наизусть. Это, ну, это же непостижимо. Если он такой ужасный, зачем он знал наизусть?
0: Ну, был его способ, может быть, показать, что...
1: Наверное.
0: Точно, как Эренбург описывает, да, как он однажды гулял с Фадеевым, и Фадеев начал вдруг читать наизусть Пастернака.
1: Ну, вот.
0: Они были все поражены и этим страхом, и этой болью. Даже самые паршивые и паскудные, мне кажется. Я не знаю, Нин, ваши отношения... Это ваши аудиомемуары, и я тут не встреваю, но я просто считаю Слуцкого замечательным поэтом. Многие его стихи прекрасны.
1: Я пытаюсь просто сравнить судьбы двух братьев. Один, который спасал нашу страну, он никогда не болел от того, что он еврей. Наоборот, был еврейский генерал и еврейский герой.
0: Так он же уже попал сюда с молоду. Он же эту жизнь уже, как бы он был израильтянином. А Боря нет.
1: А папочка его, Борин, совершил ошибку. Если бы он вместе с братом уехал...
0: Окей, но Боря-то не виноват в ошибке папы?
1: Виноват. Он мог тоже. Ну, не знаю. Важно... Вот, вы знаете, я еще раз повторяю, у меня было много друзей евреев, которые не боялись как-то, я не знаю, сколько у меня есть там минут.
0: У вас, я вам сейчас скажу, у вас есть ровно 5 минут.
1: Но могу рассказать маленькую, очень замечательную историю. Значит, ну, когда нас стали... Нас, меня и Сашу травить за желание уехать в Израиль, у нас были проблемы с деньгами, потому что его уволили. И тогда Эдезик Самойлов, я не должна объяснять.
0: Нет, я думаю, что большинство все-таки знает из слушающих вас. Как бы,
1: да, он был любимцем радио. Он сочинял радиопьесы, и это приносило много денег. И он предложил мне, чтобы я тоже сочиняла пьесы, и он будет их продавать под моим именем и возвращать мне деньги. И мы

0: компании. И весь вечер Дезик рассказывал нам, что Солженицын не русский писатель, а русские писатели, они Дезик и Юлик Даниэль. Вот они настоящие русские писатели. Он так это красочно, я не буду рассказывать всего другого. Я только помню, мы оттуда вышли где-то в час ночи и шли на электричку, чтобы ехать домой. А Саша, который все-таки полбутылки выпил, не мог успокоиться. У Саши моего был очень зычный голос. И у него, даже когда он служил в армии, про него было написано «высокие командирские данные». Вот этим самым своим голосом он орал: «Жиды проклятые! Они думают, что они русские!» Когда на них печати поставить. Слушайте, весь запах выглядывала в окна. Кто это такой орет?
1: По-моему, замечательная совершенно история.
0: Вот, ну... Мы сели в поезд. В поезде было пусто, было холодно. Но он в поезде это тоже орал, пока не заснул.
1: Хорошая история, да. Ну что ж, здесь очередная глава аудиомемуаров прозаика, поэта, драматурга, переводчика, издателя Нины Воронель подходит к завершению. Ну, Нина, огромное спасибо. Мы, естественно, в ожидании следующей главы. Я понимаю, что эпизодов будет еще, даст Бог, немало. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Всем всего наилучшего. Нин, счастливо. Пока.
0: Будьте здоровы.

0: зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. В Ливане, в буферной зоне безопасности в районе горного хребта Али-Атайр, военнослужащие ЦАЛ открыли огонь по четырем боевикам Хизбаллы, которые выдавали себя за мирных жителей. Четверо подозреваемых приближались к позициям израильской армии на бульдозере и мотоцикле. Сначала военные произвели предупредительные выстрелы, поскольку боевики проигнорировали требования остановиться и продолжили движение в сторону солдат, по ним был открыт огонь на поражение. Зафиксированы точные попадания. Пресс-служба ЦАЛ отмечает, что Хизбалла цинично использует ливанское гражданское население и пытается замаскировать свою террористическую деятельность. В Государственном департаменте в Вашингтоне начался пятый раунд американо-израильских и ливанских переговоров. В посольстве Израиля в США корреспонденту КАН Натану Гутману сообщили, что дискуссии будут проходить одновременно по двум направлениям – политическому и военному. Перед началом переговоров корреспондент ливанского телеканала «Аль-Джадид» в Вашингтоне сообщил, что на повестке дня также стоит сделка по возвращению останков штурмана Рона Арада в обмен на освобождение ливанских заключенных. Однако израильские официальные лица поспешили опровергнуть эту информацию. Ранее сегодня посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни предупредил Израиль о последствиях возможных наступательных действий против Хизбаллы. Иранский дипломат заявил, что если израильская сторона каким-либо образом нарушит меморандум о взаимопонимании, например, путем нанесения ударов по Ливану и Хизбалле, Тегеран обязательно ответит на эти действия. Командование вооруженных сил ООН в Ливане заявило, что за последние двое суток в районах дислокации миротворческого контингента не было зафиксировано запусков ракет, перехватов или авиаударов. Несмотря на это, в связи с действиями ЦАЛ в Ливане продолжаются нарушения ливанского воздушного пространства и ограничения свободы передвижения местных жителей. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на проведение максимально строгого контроля над своей ядерной программой, что позволит гарантировать безопасность. По словам американского лидера, без этого условия проведение переговоров между двумя странами было бы невозможным. Трамп подчеркнул это в своей социальной сети, назвав противоположные заявления Тегерана ложью. Как сообщает обозреватель КАН Ишай Бар Юсеф, это заявление прозвучало после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило об отказе допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам в ходе войны. Президент Израиля Исхак Герцог в ходе своего визита в Метулу заявил, что долгосрочная безопасность жителей Севера является обязательным условием для окончательного завершения войны в Ливане. Оценивая текущую ситуацию, Герцог отметил, что обстановка в рамках действующего режима прекращения огня остается неопределенной. Он подчеркнул, что ливанский вопрос сейчас решается на уровне высшей мировой дипломатии, однако приоритетом, по словам президента, должно оставаться обеспечение безопасности граждан и приграничных населенных пунктов, а также возвращение жителям уверенности в завтрашнем дне. Подозрение на наличие вируса Эбола в Израиле полностью опровергнуто. Министерство здравоохранения сообщает, что результаты анализов двух пациентов, у которых подозревали наличие вируса, оказались отрицательными. Оба гражданина вернулись из Демократической Республики Конго, и в настоящее время они продолжают получать медицинскую помощь в соответствии с состоянием их здоровья. В Министерстве здравоохранения вновь призывают граждан воздержаться от необязательных поездок в регионы с активными очагами заболевания Эболой. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве составит завтра 29 градусов. В Хайфе будет 28, в Бейершеве ожидается 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Это был обзор последних событий, а следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берн. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы поговорим о том, с какими трудностями сталкиваются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, и почему получение жизненно необходимой помощи порой превращается в сложный бюрократический квест. Поговорим о женском здоровье, о раке груди, о ранней диагностике и обследовании, которые могут спасти жизнь. И коснемся темы, летней темы, сезон медуз у берегов Израиля. Чем опасны ожоги и что делать, если вас ужалила медуза? Ну, а теперь к первой теме. Начнем сегодня с очень личной и важной истории. С нами на связи Наташа, мама ребенка с ограниченными возможностями. За словами «особый ребенок» часто скрывается не только ежедневная забота, бесконечные переживания и огромная любовь, но и постоянная борьба с бюрократической системой. Когда семье нужны базовые вещи, специальная кровать, инвалидная коляска или другое оборудование для ребенка, путь к их получению нередко превращается в настоящее испытание. Сегодня мы попробуем понять, с чем сталкиваются такие семьи, где система дает сбой и почему даже получение жизненно необходимой инвалидной коляски может занять месяцы. Наташа, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Татьяна.
0: Во-первых, спасибо огромное, что согласились присоединиться сегодня к нашему разговору. Я очень-очень вам благодарна. И, конечно же, хотелось бы вас попросить немножко, если возможно, рассказать о сыне, о его потребностях и повседневной жизни вашей.
1: Вам спасибо, что пригласили, потому что, я думаю, в Израиле очень многих затрагивает эта тема. И многие люди не знают даже, с чего начать, куда обращаться. Я сразу хочу, вот перед тем, как мы перейдем к вопросу именно коляски, обратить внимание, что есть еще много действительно жизненно необходимых предметов, которые... люди не знают даже, что они могут их получить. Допустим, вот 15 лет назад, когда мы переехали в Израиль, я об этом не знала, и мы очень много приспособлений покупали за свой счет, а потом оказалось, что все это должно было быть предоставлено бесплатно через Купат Халим.
0: Наташа, то есть, получается, вот в больничной кассе не получилось как бы даже просто получить маломальских объяснений с первых дней, чтобы понять, понимать?
1: Да, да. Когда мы уже очень многое купили сами, нам единственное, про что сказали, это про коляску и про мануф, вот подъемник. Угу. Которым пользуешься для того, чтобы ребенка пересадить в коляску. Про остальное была тишина полная. Мы приобрели специальный стульчик для душа, вот который прямо закатывается под душ на колесиках. Удобно переложить в кровати. Да, и в этом стульчике ребенка можно купать. Мы покупали еще очень много разных предметов, которые действительно облегчают жизнь, которые вот помогают ухаживать за больным ребенком. А потом уже через энное количество месяцев выяснилось, ой, а что вы это сами купили, ой, а что вы это сами купили, это, в общем-то, вам положено бесплатно. Но ладно, главное, что ребенок в порядке.
0: С какими основными трудностями приходится сталкиваться с вашей семьей, вот, допустим, каждый день?
1: Но сейчас, учитывая то, что ребенку уже 18 лет, и несмотря на то, что он достаточно худенький, такой весит не очень много, это физически очень тяжело, даже несмотря на различные приспособления. В первую очередь, это, конечно, огромный физический труд. Это и переодеть, и перевернуть, и следить, чтобы, не дай бог, нигде не образовались пролежни. это вовремя накормить, вовремя напоить, вовремя развлечь, главное. Потому что вот сейчас мы уже с сентября месяца не ездим в школу, а он у меня ребенок такой коммуникабельный, он любит очень общение, ему постоянно надо какие-то развлечения. Конечно, очень спасает радио, он любит книги, песни слушать, иногда подпевает там и все это прочее. Но все равно вот это вот... это практически 24 часа в сутки все внимание ему, поэтому это, конечно, тяжеловато. По этому поводу мне периодически, вот то, что мы не посещаем школу с сентября, звонят, они настаивают, отправьте ребенка в школу, отправьте ребенка в школу. Я говорю, я не могу вам его отправить, да, они, ну вам же было бы проще, у вас были бы часы выдохнуть, да, когда он в школе, тем более ему нравится, в школе ему нравится это общение. Но я им говорю, простите, я же не могу его вам на руках привезти, у меня нет коляски.
0: Так не решилась проблема с подвозкой?
1: Пока нет, потому что коляски нет, никакая подвозка ни в чем же у нас. Ну, они же не могут его просто посадить на обычное кресло в автобусе.
0: То да, есть и... вот когда возникла необходимость в новой инвалидной коляске, когда вот сынок подрос, и вот с этого и начались, в принципе, и проблемы и со школой, и со всем остальным.
1: Да, потому что у нас предыдущие годы, вот, кстати, может быть, кто не знает, коляска должна обновляться раз в 3 года.
0: Сколько у вас уже вот последняя коляска, которая была?
1: Последняя коляска как раз вот осенью должна была обновиться, и так случилось, что мы попали на сложную операцию, и из-за этой операции все это сначала... Вроде как я думала, наоборот, будет быстрее получение новой коляски, потому что в больнице сразу сказали старую коляску после операции его не садить. Все, она ему уже не подходит, вы можете сделать ребенку плохо. И они отправили прямо из больницы, из Шнайдера, документы в Купат-Халим, в Макабе, которые должны были дать сразу продвижение вот этому вот процессу получения новой коляски. Но я с этим...
0: Так-то и на каком этапе начались, получается, основные сложности?
1: Основные сложности после вот этого и начались. Дело в том, что раньше этим сменой коляски всегда занималась школа. И из самого процесса вот этого бюрократического я выпадала. То есть школа занималась всеми документами, передачей из одной фирмы там в другую, из Купат-Халим, опять в какую-то фирму, из фирмы еще что-то, вот на все эти согласования. И я просто этого... Ну, оно проходило на меня, мне из школы звонили, сообщали, в такой-то день приедьте, потому что приедут, привезут коляски, вы посмотрите, выберете там какая, и на этом все, получите коляску. Поэтому я никогда вот за 15 лет не сталкивалась с этими проблемами, а вот в этой ситуации после операции мне пришлось с ней столкнуться, потому что мы не ездили в школу, школа этим не могла заняться, для этого нужен ребенок, и пришлось заниматься самой. И трудности начались на первом же этапе, потому что первое, что надо сделать после того, как вот получено разрешение, как у нас было из больницы, но это может быть и амбулаторно, да, из поликлиники, от ортопеда, хирурга или от комиссии, это может быть по-разному. Как только документы вот поступают в Купат-Халим, они должны оформить разрешение уже от Купат-Халима, что они согласны на выдачу, что ребенку нужна эта коляска. Я когда спросила еще в больнице, я говорю, вы вот документы отправили, они, мне что теперь делать, какие шаги от меня? Мне сказали, ждите, с вами свяжутся. Со мной не связались месяц, со мной не связались полтора. Пришлось обращаться в Купат-Халим, в службу медицинских сестер, где мне сказали, да, у вас, вот мы дали разрешение, оно у нас лежит. Я говорю, простите, а почему оно лежит у вас? Почему вы не известили меня о том, что оно получено, сделано это разрешение? И куда мне его дальше с ним? Они сказали, придите, получите. Муж сходил, забрал эти документы. И в этом разрешении указаны несколько фирм, которые... надо обратиться непосредственно самому каким-то образом дозвониться. Дозвониться в Израиле куда-то очень сложно.
0: Получается, Наташа, если я все правильно понимаю, вы по больничной кассе попросили разрешение на получение новой инвалидной коляски. И это разрешение не оказалось ни в личном кабинете у сына, у вас, ни смс-сообщения, что разрешение было получено.
1: Ничего, нигде.
0: Пока вы не инициировали процесс самостоятельно, не проверили, не позвонили, не узнали, что да, разрешение есть, вам, то есть вы об этом могли и не знать, да? То есть
1: так мы об этом и не знали.
0: И
1: я просто забеспокоилась, что прошел уже месяц, прошло больше месяца и тишина. Поэтому мы пришлось, естественно, самим. Оказывается, оно уже там энное количество времени лежало у них без дела. Просто вот они его сделали и положили на какую-то полочку.
0: Это первое. Второе, потом вы получили это разрешение и должны были сами определять, через какой компании поставщика вы будете оформлять инвалидную коляску. То есть...
1: Да. Пришлось обзванивать вот по списку все первый, второй, третий, четвертый, там пять, по-моему, было компаний. С первых двух мне сразу сказали, что нет, у нас нет подобных колясок, которые вам подойдут. То есть сразу отказали, даже не рассматривая какие-то параметры там, и все это прочее. Потом я все-таки нашла фирму, которая сказала, да, мы вами займемся, присылайте все документы. Я отправила им документы на почту электронную. И после этого опять наступила на некоторое время тишина. Я опять ждала, потому что они сказали ждать. Я ждала. После того, как я устала ждать, я опять с ними связалась. Они сказали... Ой, к вам должен прийти физиотерапевт из Купат-Халима опять и измерить, снять все размеры с ребенка, чтобы у нас были размеры, чтобы... Я говорю, почему молчали? Но это же можно было сделать сразу, когда в тот же день, когда я отправила вам документы. Они сказали, в общем, так. Я начала искать выходы на физиотерапевта, который должен прийти. Мне никто никак не давал его координаты. В итоге... опять же, через службу медсестер в Купат-Халиме. Ему отправили мое сообщение. Он пришел, измерил, сказал, беседер. Я говорю, что делать дальше? Он говорит, ждите. И пропал. Я опять долго ждала. И опять начала звонить во все колокола, в эту службу медсестер. Они говорят, а дело в том, что у нас нет документов от этого физиотерапевта, он нам почему-то не оставил, его призвали в армию, а документов он не оставил. И вот этот вот процесс, это можно очень долго рассказывать, но у нас эфирное время ограничено, поэтому коротко меня загоняли по кругу. Сначала фирма, потом Купат-Халим, потом опять фирму, потом оказывается, что вот эта вот компания, она предоставляет только основу коляски, именно вот только железную эту основу, а все внутренности, все эти вкладыши, подлокотники, подголовники и все прочее должна делать другая фирма. Для этого нужен другой физиотерапевт уже из той фирмы, которая это будет, если эта фирма согласится. Приехали, измерили, опять тишина. И вот, в общем, это такой бег по кругу. Поэтому тем, кто хочет заниматься или вынужден, вот как я вынуждена была в этот раз заниматься сама коляской, следует запастись не только терпением, но и волокордином. У меня несколько пузырьков волокордина ушло за эти месяцы, когда я общалась со всеми. И понимаете, что самое интересное, когда разговариваешь с человеком или из компании вот из этой, или из Купат-Халима, с тем же физиотерапевтом, все хотят помочь. Все начинают с того, что мы очень хотим вам помочь. Очень. Но вот как-то вот не получается, вот как-то не складывается. Когда я физиотерапевту напрямую задала вопрос, когда он меня довел до очередного сердечного приступа, я его напрямую спросила. Я говорю, простите, а в чем заключается ваша помощь? Он сказал, напомнить вам, чтобы вы не сидели сложа руки, обзванивали всех, все и добивались сами.
0: Отличная помощь. Наташа, да. Я немножечко забегу вперед. У нас, Наташа, мы знакомы уже долго. Это был уже не первый раз, когда Наташа столкнулась с бюрократическими трудностями. Первая столкнулась с бюрократическими трудностями, когда потребовалось получить кровать для сына. Тогда тоже была длинная история, и то не было кровати, то поставщик не отвечал и так далее и тому подобное. И, к сожалению, Наташа в данном случае у нас уже опытная мама по борьбе с бюрократией от больничной кассы. и от поставщиков, которые предоставляют различную мебель и визарим для детей и людей с ограниченными возможностями. Наташа, у меня вот к вам вопрос. Вот что бы вы могли, если бы вы могли, что бы вы изменили в системе помощи семьям с детьми с инвалидностью? Что бы это было? Вот что бы вот сейчас бы сказали вот на весь Израиль? И чтобы, возможно, действительно есть возможность там задуматься и изменить, чтобы облегчить вот таким семьям, как вы, получение тех же, той же мебели, которая или инвалидных колясок, которые вам просто необходимы не через полгода, а в те же в дни, когда вы просто подали запрос.
1: Я не знаю, насколько это возможно, но мне, с моей точки зрения, было бы идеально, если бы вот семья, у которой и так 24 часа в сутки проблемы с ребенком, была исключена из этой бюрократической машины. То есть, учитывая цифровизацию и все остальное, везде есть документы, да, везде есть компьютеры, что вот между собой могли бы тот же Купат Халим связаться с какой-то компанией, что-то еще, чтобы вот именно сама семья не участвовала в этом процессе, а была в известность поставлена вот вначале, что вам это положено, и в итоге получила это. Потому что вот это беготня и беспрестанные звонки по всем фирмам, и все это выматывает очень сильно, отнимает очень много времени и сил.
0: Да. Наташа, огромное спасибо, что согласились и принять участие в нашей сегодня программе, и нашли силы поделиться и своей историей, и со всеми нами, с нашими радиослушателями. Спасибо
1: Татьяна,
0: за вашу...
1: Татьяна, вам огромное спасибо за все, что вы делаете для всех нас, не только для меня, и для многих других людей. Огромное вам спасибо.
0: Я хочу искренне пожелать вам сил, поддержки, и чтобы на вашем пути было как можно больше, как можно меньше бюрократии, но как можно больше добрых и хороших людей, готовых помочь.
1: Спасибо вам большое.
0: Всего доброго. Рак груди – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. При этом врачи постоянно повторяют, чем раньше болезнь обнаружена, тем выше шансы на успешное лечение. Но у многих женщин до сих пор остаются вопросы, когда нужно начинать обследование, достаточно ли маммографии, кому она положена бесплатно, с какого возраста, и что делать, если мы, как женщины, входим в группу риска. Об этом мы поговорим с клиническим онкологом больницы Шиба, доктором Кристиной Заславски. Кристина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Доктор Кристина, спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей программе. И хотелось бы начать с базового вопроса. Какие обследования сегодня используются для диагностики рака груди?
2: Да, смотрите, когда мы говорим о раке груди, то очень важно понимать, что с одной стороны мы говорим о самом распространенном раковом заболевании женщин, то есть по мировым статистикам одна из 8 женщин на протяжении своей жизни в мире сталкивается с этим заболеванием, но с другой стороны это одно из самых успешных в нашем понимании заболеваний, что касается ранней диагностики, потому что показатели именно успешного исцеления, излечения ранней диагностики могут достигать более чем 90%. Поэтому скрининговые методы, о которых я сейчас расскажу, это то, что обязательно стоит делать каждой женщине.
0: А вот, Кристин, а как обычно проходит диагностика? То есть с чего начинается? С жалоб пациентки, осмотра врача, скринингового обследования или вот какой-то момент должно вот появиться вот этот вот толчок, все, женщина должна идти на обследование. Ей должен врач сказать или она сама?
2: Да. Смотрите, мы здесь можем разделить женщин на две категории. Первая категория – это женщины именно без каких-либо симптомов, которые приходят на стандартный скрининговый метод, то есть маммографию, с возраста 50 лет раз в 2 года. По крайней мере, так это происходит у нас в Израиле. Это то, что положено каждой пациентке с 50 лет раз в 2 года маммография как скрининговый метод.
0: Это входит в корзину медицинских услуг?
2: Это входит в корзину медицинских услуг для каждой женщины вне зависимости от ее группы риска, от ее анамнеза, от ее семейной истории. Так. Это скрининг. Когда мы говорим о женщинах, которые приходят с какой-либо жалобой, женщины, которые приходят из-за того, что они нащупали у себя какое-то уплотнение, они приходят из-за какой-то новой появившейся асимметрии, или они приходят из-за своих страхов, потому что сестра, мама, тетя, бабушка заболели раком груди или раком яичников, тогда мы уже не говорим о скрининге в правильном слово смысле, тогда мы уже говорим о диагностике и диагностических методах. Это совершенно другая категория, это другая история. Поэтому если мы начнем говорить о группе пациенток без симптомов, каждой женщине положено с 50 лет прийти на маммографию. И тут я добавлю важный очень факт. Это заболевание себя не проявляет на начальных стадиях. Это не что-то, что болит. Наши пациентки ко мне попадают, к коллегам-онкологам, после маммографии с какой-то находкой, о которой пациентка не имела никакого понятия, потому что ее ощущение на это опухоль на ее ощущение никак, никоим случае не влияло.
0: А кто должен вообще дать направление на маммографию? Семейный врач, гинеколог или, может быть, сразу хирург? Вот кто?
2: Изначально, теоретически, направление на маммографию дает семейный врач, но, опять же, пациентка может обратиться к одному из трех врачей, то есть семейному врачу, хирургу или гинекологу, и все три этих врача должны помочь ей и направить ее на правильное начало этого пути раз в два года с 50 лет до 74 лет. Сегодня это проверка в корзине Министерства здравоохранения.
0: А вот если мы говорим про группу риска, то у них как-то раньше можно проходить проверку? И вообще, что такое группа риска? Это какая-то семейная история, наследственность?
2: Да. Да, смотрите, когда мы говорим о группах риска, то в первую очередь мы говорим именно о семейной истории, то есть болезни не только рак груди, но и именно рак яичников у первой линии родственников, то есть родители, дети, сестры, братья и прочее. Мы также говорим о носителях мутации BRCA. Важно знать, что в Израиле, особенно у ашкеназских евреев, но не только, есть немаленький процент носителей мутации BRCA или брака, которые приводят к раку груди, яичников, также у мужчин к раку поджелудочной железы и раку простаты. Поэтому это та категория пациентов с повышенным риском, где риск доходит до очень высоких цифр, к сожалению, заболеть раком груди даже в молодом возрасте. И это группа пациентов, за которыми мы пристально наблюдаем с раннего возраста. Например, пациентки с мутациями браки, мы наблюдаем за ними уже с возраста 25 лет. Это те пациентки, у которых скрининг проходит другими методами. Мы используем не только маммографию, мы используем в том числе МРТ как проверки. То есть это совершенно другие группы. И я советую, да, каждой женщине, у которой есть анамнез, все-таки, опять же, обратиться к одному из трех врачей, семейный врач, гинеколог или хирург, и обсудить со своим лечащим врачом свои личные риски, не дожидаясь этих же 50 лет. Потому что, несмотря на то, что большинство раковых заболеваний груди, мы честно видим у пациенток старше 50, именно поэтому вот эта граница 50 лет, но важно добавить, что одна из 10 пациенток, она моложе этого возраста. Поэтому я считаю, что каждая женщина около 40 уже должна немножечко задумываться все-таки о своей груди и желательно обсудить свой риск со своим лечащим врачом.
0: Доктор Кристина, вы вот вначале сказали, что вот после 50 лет нужно делать проверки каждые 2 года. А если мы говорим о группе риска, там тоже делаются проверки раз в 2 года или, может быть, какая-то более частая периодичность?
2: Когда мы говорим о группах риска, там, опять же, там проверка идет уже как бы пошита под каждую из пациенток в зависимости от группы риска. Речь о пациентке с мутацией, речь о пациентке без мутации, речь о тех находках, которые были на ее маммографиях, ультразвуках, МРТ до этого. То есть здесь уже эта группа пациентов, которую невозможно обобщить, но там наблюдение, оно намного более пристальное, и оно, да, обычно происходит чаще, чем раз в 2 года.
0: А вместе с обследованием или до, или после, нужно ли посещать хирурга, который занимается именно молочной железой? Или как вот это все вместе проходит? Или достаточно маммографии, которая дает определенные результаты? Если все в порядке, то уже ничего делать не надо?
2: Смотрите, по большому счету, та пациентка, которая приходит на свою стандартную маммографию, сегодня важно добавить, что мы к маммографии в большинстве случаев добавляем в том числе ультразвук подмышек. Uh-huh. То есть эти два анализа, они идут сегодня вместе. Это не методы, которые друг другу конкурируют, а дополняют один другой. То есть это те пациентки, которые раз в два года проходят свой скрининг. Uh-huh. Все те пациентки, которые приходят изначально с какой-либо жалобой, молодая пациентка, которая приходит с уплотнением, с болью, с покраснением груди, с асимметрией, с каким-то изменением, с ретракцией соска или с каким-то выделением из соска. То есть все те симптомы, которые нас, да, пугают, это те пациентки, которые всегда проходят хирурга груди и потом того рентгенолога, который проводит именно саму проверку уже в зависимости от проблем той данной пациентки, то есть маммография или ультразвук, или МРТ, или комбинация вот этих методов.
0: Вот смотрите, я тоже женщина, и, честно говоря, еще до 50 не дошла, но направление все получала уже, сейчас пойду.
2: Добрый час.
0: Спасибо. Но все равно вот многие женщины, возможно, не придают этому сильно значения. Есть женщины, которые просто боятся этих всех обследований, и, возможно, действительно из-за какой-то семейной истории еще что-либо, и откладывают их. Какие вот симптомы вот именно минимальные, когда вот вы уже перечислили более такие опасные симптомы, от которых действительно уже бегут, а вот какие вот минимальные симптомы можно, вот при каких, то есть, грубо говоря, признаков нужно уже идти к врачу и уже даже не думаться, что это просто прыщик вскочил?
2: Смотрите, к сожалению, у рака груди можно сказать то, что если ты дошел до определенного симптома, то дела обычно уже не очень хороши, да, то есть наше стремление как врачей, оно в первую очередь не дойти до симптомов. Мы стремимся к тому обнаружить опухоль именно на скрининговой маммографии, не дожидаясь симптома, потому что когда речь о симптомах, это уже речь о опухоли, которая или доросла до того момента, когда пациентка уже способна ее сама нащупать, или опухоли, которая прорастает венами или чем-то другим и приводит к кровотечению из соска или ретракции соска. Поэтому ждать симптомов не стоит, особенно при этом заболевании. Мне, да, важно сказать как онкологу, что, само собой, есть очень много мифов около самой маммографии, потому что понятно, что публика сегодня очень много обсуждает облучение и риск самого облучения, проверки, как что-то, что я много вижу, к сожалению, на интернете, обсуждений на тему «маммография сама приводит к раку груди». Я очень хочу этот ложный факт оспорить, потому что это неправда. Если бы это так было, то понятно, что никто бы это не делал и не использовал бы этот метод как основной метод в мире по скринингу рака груди, потому что когда мои пациентки тоже опасаются скрининга именно маммографии раз в два года, опасаются облучения, то я всегда стараюсь быстро напомнить, что важно понимать, что одна маммография, она равна где-то полутора месяцев жизни каждого обычного человека из-за естественного космического фотонового облучения, то есть фон природы. Да? То есть если представите одну проверку, это тоже облучение, которому мы все подвергаемся просто при обычной нашей жизни. Тем более сегодняшние наши методики, сегодняшние аппараты используют как можно ниже дозу радиации, и мы, да, уверены, как онкологическая сегодня ассоциация мировая, в том, что от этой проверки намного больше пользы, чем потенциального вреда. Поэтому все, кто боится проверки, не стоит, а стоит все-таки, да, бояться онкологического заболевания, тем более, когда речь о том, что это заболевание, которое сегодня очень хорошо решимо в случае того, что пациентка приходит вовремя. А это, к сожалению, в онкологии не всегда так. Не у всех заболеваний это так, к сожалению.
0: Кристина, ну вот и, наверное, последний вопрос, который у меня напрашивается. Вот, допустим, не дай бог обнаружено уплотнение, это означает, всегда ли вот по статистике больше это все-таки чаще рак или чаще речь о доброкачественных изменениях? Вот, или такой статистике сложно вот сделать?
2: Нет, вы совершенно правы. Чаще речь о доброкачественных опухолях, можно так сказать. Опять же, мы этому очень рады, но, к сожалению, опять же, это не исключает находки нехорошие. И важно, да, знать пациенткам, в том числе на многие задают вопросы, то, что у меня, например, появились какие-то кисты в груди, или то, что там у меня были воспалительные процессы груди, насколько это влияет на мой риск развития раковых заболеваний, то важно знать, что киста или какие-то фибромы, фиброаденомы груди – это не риск-фактор заболевания раком груди. Что мне здесь еще важно тоже добавить, это то, что каждая пациентка, конечно, в первую очередь требует МРТ, потому что мы все знаем, что МРТ, и сегодня, опять же, пациентки наши читают и интересуются, есть доктор Google, есть чат GPT и прочее, и все требуют МРТ, потому что в МРТ нету облучения, и потому что МРТ видит все. И здесь я тоже хочу немножечко рассказать о том, что МРТ это, честно, самая чувствительная проверка груди, но, к сожалению, чувствительное и дорогое не всегда означает лучшее, потому что на МРТ мы, да, выявляем намного больше нестандартных находок, что, к сожалению, приводит к намного высшему проценту ненужных биопсий. А здесь уже не нужно говорить о том, что биопсия, само собой, это процесс инвазивный, это процесс не из приятных, не физически, и это процесс очень неприятный морально. Поэтому хочу попросить всех женщин, которые нас слушают, не бойтесь маммографии, пожалуйста, не требуйте МРТ, это не лучше. Это ни в коем не лучше. Мы да, знаем, что все равно сегодня по всем статистическим данным в мире маммография – это тот метод, который дает возможность диагностировать самое большое количество раковых заболеваний груди с самыми меньшими рисками для самой пациентки.
0: Доктор Кристина, огромное спасибо вам за этот важный разговор и спасибо, что помогли нам разобраться в теме, которая уверенно волнует очень многих женщин. И надеюсь, что сегодняшний эфир станет для наших слушательниц еще одним напоминанием о том, насколько важна профилактика, внимательное отношение к своему здоровью, ну и, конечно же, к своевременное обследование. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо, здоровья всем. До свидания.
0: Лето в Израиле – это не только море, солнце и пляж, но и сезон медуз. Каждый год с началом жары у берегов нашего Средиземного моря появляются тысячи медуз, и многие отдыхающие сталкиваются с болезненными ожогами. Кто-то отделывается неприятным жжением, а у кого-то развивается сильная аллергическая реакция, требующая срочной медицинской помощи. Сегодня мы поговорим о том, какие медузы встречаются у берегов Израиля, насколько они опасны, что делать при ожоге и какие ошибки могут только ухудшить ситуацию, вместе с доктором Исраэлем Цирюльником больничной кассы Макаби и армии обороны Израиля. Исраэль, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Я забыла уточнить, что Исраэль доктор дерматолог. Вот, это очень важное уточнение, именно поэтому мы будем с Исраэлем говорить об ожогах и о том, что с этим делать. Вообще, доктор, насколько типична для Израиля проблема ожогов от медуз? Это действительно массовое явление у вас? Много клиентов летом появляется?
3: Смотрите, конечно, это для Израиля тема актуальная. Может быть, она менее актуальная, чем в других странах, где медузы гораздо более опасные. Но и в Израиле мы постоянно сталкиваемся с ожогами и с неправильным лечением, и неправильным диагностикой и так далее. Поэтому давайте начнем немножко... Какие виды вообще медуз? Немножко вспомним биологию. Значит, в Израиле есть несколько видов основных медуз. Одна из медуз называется кочующая медуза. Ну, я буду только русский, а не буду латинские переводы. Это немножко не к месту. Значит, и это самая как бы кочующая медуза, известная и часто встречающая у берегов Израиля. Она пришла из Красного моря через Суэцкий канал. Она вызывает болезненные ожоги и ежегодно формирует огромные скопления этих медуз. которые, так сказать, сбиваются в стаи, в кучи, и не дай бог, если человек, так сказать, попадает в эту стаю. Теперь, есть такое странное название, которое называется для русского уха, она немножко странная, «Пелагея ночесветка».
0: Вот так. По-моему, для русского уха как раз-таки наоборот, очень такая звучная.
3: Да, «Пелагея ночесветка», я не знаю, почему так ее перевели, но она на латыни тоже «Пелагея ноктюллика», то есть то же самое. Значит, это одна из самых жалящих средиземноморских медуз, она фиолетово-розового цвета, может вызвать выраженную боль и сильную местную реакцию. И третье, тоже очень смешное название, ушастая аурелия. Аурелия аурита. Относительно безопасная, обычно вызывает легкое раздражение. И последнее, тоже немножко смешное название, средиземноморская яичница ее называют.
0: Значит, глазунья или...
3: Да, вот так это перевод на русский. Я могу сказать на латыни «котелорница туберкулата». Значит, она как раз жалит слабо, часто, и она достаточно часто встречается летом. Теперь, когда бывает все-таки наиболее количество медуз? Для нашего побережья характерны пики. Значит, это конец июня, вот сейчас, это июль. И первая половина августа. Обычно после этого, в общем-то, медузы почти не встречаются, потому что уже начинается как бы море более холодное, и для них это, так сказать, некомфортно. И наиболее крупные скопления медуз наблюдается между Хайфой и Ашдодом. То есть
0: почти все побережье наше, где мы все, собственно...
3: Да. Хайфа и Ашдод – это между севером и Ашдодом практически... и все-таки, конечно, больше на пляжах народу это в Гуждане. Вот Герцелия, Натанья и Тель-Авив. Mm-hmm. Хотя и в Хайфе, и в Ашдоде тоже есть прекрасные пляжи. Теперь в отдельные годы то, что было раньше зафиксировано, из-за течений и температуры воды массовые скопления могут появляться раньше, особенно когда, например, даже май очень погода жаркая, они могут быть и раньше, хотя это достаточно редко. Теперь два слова буквально, потому что израильтяне ездят и путешествуют, это мы знаем очень много, по поводу медуз в других регионах, буквально два слова. Самые опасные представители – это так называемый куба-медуза. Это на севере Австралии. Это один из самых сильных ядов в животном мире. То есть, возможно, мгновенная смерть, остановка сердца. Буквально несколько минут, и человек, все, его нету, он, так сказать, тонет в море, к сожалению, в океане. Теперь, есть такое название медуза Ируканджи. Это маленькая, почти прозрачная медуза, вызывает тяжелый синдром, который так называется Ируканджи. Есть такая медуза португальский кораблик. Это формально даже не медуза, а сифонофора. Это она похожая, тоже светится. Это очень болезненные ожоги, возможно, тяжелая аллергическая реакция. Есть медуза львиная грива. В северных морях щупальцы могут достигать достаточно больших размеров, вплоть до десятки метров. Теперь, вот это такие виды медуз, которые, в общем, конечно, гораздо страшнее, чем медузы в нашем регионе. Какие же все-таки последствия? Значит, последствия могут разделиться. Да. Легкие последствия. Жжение, зуд, покраснение, ощущение ожога, локальный отек.
0: И что насторожить должно больше всего? Вот не то, что там это, и пройдет.
3: В общем, конечно, больше всего это локальный отек. Да. Потому что жжут, жжение, покраснение, это, так сказать, более сильно. Но это, и все-таки это легкие, которые, в общем, не вызывают каких-то дальнейших побочных реакций. Теперь средней тяжести может быть уже не жжение, а интенсивная боль. В этом месте может быть такое заболевание, как называется уртикария, или на русском это называется крапивница. Это знают наши слушатели, которые на русском языке. Крапивница, то есть это похоже на, когда дело наказания крапивой. Это такие бело-красные выпуклые элементы. Теперь выраженный отек, уже отек больше гораздо, и уже начинается общее проявление. Это может быть тошнота, головная боль. Это средние, и теперь самые тяжелые. И тут, конечно, это намного более серьезно. Первое – это затруднение дыхания. Человек начинает задыхаться, у него не хватает воздуха. И может быть бронхоспазм. То есть, когда он чувствует, что у него просто нет воздуха, и у него начинается и даже нарушение сердечного ритма. Вплоть до потери сознания, вплоть до анафилаксии и анафилактический шок. Который, так сказать, при аллергических реакциях люди, которые имеют аллергию на какие-то, на еду, на какие-то, ну там, разные воздействия, но это то же самое может быть при медузе. И теперь, это, конечно, очень, я потом коснусь того, что лечение. Теперь, после ожога сильного, особенно вот тяжелого медузы, что может оставаться? Очень часто гиперпигментация, то есть у людей особенно с темной кожей остаются пятна буквально темно-коричневого, черного цвета. И это называется постинфламаторная гиперпигментация.
0: Это надолго они остаются или уже на всю жизнь?
3: Это бывает очень надолго. Uh-huh. Теперь, и чем кожа менее темная, тем это меньше проявляется. И, в принципе, есть препараты, которые для осветления кожи, это уже отдельная лекция, но у людей с темной кожей они могут оставаться... Смотрите, наверное, все видели людей, происхождение тайманское, или те, кто эфиопские евреи, у них очень темная кожа, и, с одной стороны, это защита от солнца, это много меланина, а с другой стороны, все вот пигментации у женщин на лице, мелазма, когда после многих факторов очень темные пятна, буквально темные, черные. Вот, повтор, может быть, даже при глубоком ожоге могут быть рубцы, оставаться рубцы, скар, то, что на английском скар. Теперь может вдруг повторяться иногда зуд через какое-то время. Вроде все проходит, вдруг это место начинает зудить. Ну и очень редко может быть вторичное инфицирование, то есть присоединение инфекции вторичной, когда уже нужно антибиотики давать.
0: Исраиль, вот если мы не говорим о тяжелых случаях, когда нужно уже вызвать скорую и прям ого-го, вот в интернете можно вычитать, и причем во всех, каждый год, когда начинается сезон медуз, начинается куча разной информации о том, чего же делать. Есть и промыть водой, и намазать чем-то, и приложить лед, и уксусом обработать, и так далее, и тому подобное. Что из этого правда, а что миф?
3: Сейчас я скажу. Есть то, что называется алгоритмы.
0: Так.
3: Алгоритм, первым делом, естественно, выйти из воды. Вторым делом не тереть кожу ни руками, ни полотенцем, как бы она не зудила, потому
0: не
3: что
0: жжет,
3: за этим...
0: Не жгло, да?
3: Да, не жгло, но если начинают сильно, как вообще при зуде, присоединяется вторичная инфекция, начинаются гнойные и так далее. Теперь, если это медуза с ну, с щупальцами. Да? Эти щупальцы могут оставаться на коже. Смотрите, там, если никто не ходит на пляж с пинцетом, может быть, только врачи, которые берут с собой. Ну, вот.
0: Да там, ну, и лупа, наверное, нужна, чтобы просто мы человеку рассмотреть.
3: Да, да. Теперь, ну, может, это надо как бы эти щупальца соскоблить. Даже можно взять ну, карточку, пластиковую карточку, и буквально соскоблить, только не руками, чтобы глубоко, особенно женщины, если есть маникюр и есть ногти, они оставляют буквально и потом, ну, сритот, то, что называется, и потом будет инфекция. Значит, эти убрать нужно, щупальцы. Теперь промыть место, вот это очень важно, поражение, морской водой. Нельзя промывать пресной водой. Это самое главное. Люди бегут, промывают пресной водой, только морской водой. Теперь, не растирать песком. Это тоже типичная ошибка. Начинают брать песок и стирать этот укус и место. И, естественно, как можно больше стараться не чесать место ожога. И еще то, что вот, Татьяна, вы сказали, не прикладывать лед непосредственно на кожу. Не прикладывать. Теперь по поводу уксуса. Смотрите, это очень неплохо, но я не очень думаю, что кто-то ходит на пляж и носит с собой уксус. Понимаете, это, так сказать, совет невозможно. Ну...
0: Не, ну вот как раз-таки, когда в сезон медуз люди все равно хотят купаться, и вот очень часто можно встретить рядом стоящие бутылочки с уксусом.
3: Да, если есть, да, но его, тоже его, так сказать, скорее всего, развести его с морской водой, и это создает низкую кислотность, pH, там низкая кислотность, и это хорошо. Но опять же, это я не думаю, что большинство ходит с уксусом.
0: Ну, конечно. Вот.
3: Но промыть морской водой это реально. Снять вот эти вот остатки щупальц и не тереть ни полотенцем, и вот это вот то, что первое лечение. Теперь, так, если все-таки проявления клинические, легкие случаи, это холодные компрессы через ткань. Значит, есть такое понятие артават селайн. Селайн – это физраствор, немножко, чтобы он был такой, немножко холодноватый. Через ткань можно делать эти компрессы. Причем это не нужно их, так сказать, перевязывать. Это артава – это когда накладывают на 10 минут, она начинает немножко высыхать, снова в раствор, физраствор намочить, выжать и положить. И так посидеть 40 минут. Дальше антигистаминные препараты. Они снимут зуд, даже если он небольшой. Теперь, если воспаление выраженное, покраснение все-таки такое, то можно местные кортикостероидные кремы. Не обязательно ждать дерматолога. Любой семейный врач в любой кассе может, можно попросить. Это Элоком, это Флюмицин, это Картен-G. Особенно вот сочетание с антибиотиком, например, бета-Картен-G, есть такой крем, и Афлюмицин, и Триолон. Вот тонким слоем 1-2 раза в день.
0: А вот эти крема, Денисраль, вот вы говорите, да, они можно их купить без рецепта?
3: Нет.
0: Вот, то есть все-таки, значит, дорога, прямая дорога к врачу.
3: Нет, нет, Тань, сегодня любая касса, семейный врач, каждый человек может написать просьбу, я прошу выслать рецепт на это. Не нужно не ждать дерматолога, не звонить, это абсолютно ни к чему, потому что если человек знает... У меня ожог, он говорит, я хочу кортикостероидный крем легкий. Врач даст Элоком, даст Флюмицин и так далее. Понятно. Не нужно, не нужно...
0: Хорошо знать, конечно, вот. А то к дерматологу тоже не всегда так просто попасть.
3: Не, абсолютно не нужен тут дерматолог. Угу. И если что-то сильно... Ну, при легком не будет сильных таких болей. Можно, не знаю, камоль там взять, если это сильная боль. Но теперь есть случаи средней тяжести. И это уже желательно наблюдение врачом и, в общем-то, и семейным врачом. Опять же, к дерматологу мы знаем очереди, а к семейному врачу, опять же, это намного легче попасть. Даже, опять же, можно описать это. Но тут нужно уже обязательно периоральные антигистаминные препараты, такие как лоросин, лоротадин, белоксен, Ауэрус – это препараты антигистаминные, которые, конечно, только по рецепту. И иногда бывает выраженный отек, когда начинается...

0: особенно это у людей с аллергией, какой-то аллергии, когда начинаются общие симптомы, такие как одышка, такие как тяжесть при дыхании, свистящее дыхание, когда может быть отек лица или языка, и вплоть до того, что есть медицинское отек квинки, когда отекают слизистые горла, и человек просто не может дышать. Это тяжелое очень, и при любой аллергии тяжелое это может быть. И здесь бывает, особенно то, что я сказал, ну, слава богу, не в Израиле, а вот во многих странах, латинскими, это очень типично. Может быть головокружение, может быть вплоть до потери сознания и тяжелая крапивница. Тяжелая крапивница, когда она просто длительное время, и это вызывает, опять же, отек иногда горла, и человек не может дышать. Что в таких случаях? Конечно, тут должен быть адреналин, тут должен быть кислород, тут должна быть внутривенная инфузионная терапия и госпитализация. Тут никаких, так сказать, ни самолечений и ждать врача ни в коем случае. Скорая больница.
1: Израиль, но, к сожалению, время у нас заканчивается. Да. У меня к вам, наверное, последний вопрос будет. Да. Наверное, вот он может быть немножко наивный, но все-таки да или нет? Если на пляжах предупреждают о медузах, стоит ли вообще заходить в воду?
0: Опять, если на пляжах предупреждают и есть скопление вот этих масс, то ни в коем случае не заходить в воду. Особенно дети, пожилые люди, у которых есть напрасно на аллергию, это они переносят укусы намного тяжелее. И это бывают очень грустные случаи. Понимаете? То есть, да. И еще что одно, я только добавлю. Иногда вот эти щупальцы, которые остаются, они могут действовать несколько часов. То есть их надо снимать обязательно. И еще после шторма количество плавающих и медуз, и вот этих щупалец отдельных в воде может быть очень большое. После шторма не заходить в воду.
1: Израиль, к сожалению, придется нам уже заканчивать. Очень, спасибо огромное, что были с нами. Спасибо за важные и практические советы, которые особенно актуальны сейчас, в разгар сезон медуз. И, надеюсь, благодаря нашему разговору слушатели будут лучше понимать, как защитить себя и что делать, если неприятная встреча с медузой все-таки произошла.
0: И спасибо огромное. Я надеюсь, что мы продолжим по поводу солнца.
1: Да, спасибо вам огромное. До свидания. Ну, а на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программа под...
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Меня зовут Давид Таубкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
4: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Коалиционный кризис на фоне требования ультраортодоксальных партий урегулировать статус учащихся ешив. После отмены общего заседания лидеров коалиции, главы партии ШАС и Дегеля Тура, Арье Дери и Муше Гафни провели встречу с премьер-министром Нетаньягу в его канцелярии. Переговоры продолжались более часа, подробности встречи пока не разглашаются. Лидеры ультраортодоксов требуют от главы правительства ускорить принятие закона, закрепляющего статус изучающих Тору,

0: и закона об отмене арестов уклоняющихся от призыва. В противном случае они угрожают немедленно инициировать роспуск Кнессета и объявить досрочные выборы. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Ультраортодоксальная община готовит акцию протеста против арестов тех, кто уклоняется от призыва в армию. В преддверии митинга представитель общины Шрага Брандт заявил в интервью радиостанции КАН Решет Бет, что религиозная молодежь не может служить в армии, так как принципы Цааля противоречат законам Торы. В качестве примера он привел известного израильского политика Гади Айзенкота, заявив, что тот отправил своего сына на смерть ради эвакуации тела погибшего солдата. Брандт подчеркнул, что проведение таких опасных операций запрещено религиозными законами, поскольку жизнь живых бойцов должна цениться выше, чем вынос тел погибших с поля боя. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. В буферной зоне безопасности в районе горного хребта Али-Атайр в Ливане военнослужащие Цааля открыли огонь по четырем боевикам Хизбаллы, которые выдавали себя за мирных жителей. Четверо подозреваемых приближались к позициям израильской армии на бульдозере и мотоцикле. Сначала военные произвели предупредительные выстрелы, поскольку боевики проигнорировали требования остановиться и продолжили движение в сторону солдат. По ним был открыт огонь на поражение, а позже зафиксированы точные попадания. В Государственном департаменте в Вашингтоне начался пятый раунд израильско-ливанских переговоров. В посольстве Израиля в США корреспонденту КАН Натану Гутману сообщили, что дискуссии будут проходить одновременно по двум направлениям – политическому и военному. Перед началом переговоров корреспондент ливанского телеканала «Аль-Джадид» в Вашингтоне сообщил, что на повестке дня также стоит сделка по возвращению останков штурмана Рона Арада в обмен на освобождение ливанских заключенных. Однако израильские официальные лица поспешили опровергнуть эту информацию. Ранее сегодня посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни предупредил Израиль о последствиях возможных наступательных действий против Хизбаллы. Иранский дипломат заявил, что если израильская сторона каким-либо образом нарушит меморандум о взаимопонимании, например, путем нанесения ударов по Ливану, и Хизбалле, Тегеран обязательно ответит на эти действия. Командование вооруженных сил ООН в Ливане заявило, что за последние двое суток в районах дислокации миротворческого контингента не было зафиксировано запусков ракет, перехватов или авиаударов. Несмотря на это, в связи с действиями Цааля в Ливане продолжаются нарушения ливанского воздушного пространства и ограничения свободы передвижения местных жителей. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на проведение максимально строгого контроля над своей ядерной программой, что позволит гарантировать безопасность. По словам американского лидера, без этого условия проведение переговоров между двумя странами было бы невозможным. Трамп подчеркнул это в своей социальной сети, назвав противоположные заявления Тегерана ложью. Как сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф, это заявление прозвучало после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило об отказе допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам в ходе войны. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве составит завтра 29 градусов. В Хайфе будет 28, в Бейершеве ожидается 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости к вечеру 23 июня. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.

0: 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня, в том числе о том, что Вашингтон и Тегеран продолжают спорить о контроле над иранской ядерной программой. Между тем, вокруг Ливана ситуация становится, похоже, новым испытанием для еще не подписанного соглашения между США и Ираном. Поговорим о том, что на фоне давления со стороны Соединенных Штатов и, с одной стороны, кризиса в коалиции, с другой стороны, премьер-министр Нетаньяху пытается все-таки удержать контроль как над внешней, так и над внутренней повесткой, что не так просто, особенно накануне выборов. Израиль предлагает частичный вывод войск из Южного Ливана в рамках переговоров, которые он проводит сегодня в Вашингтоне с ливанской делегацией. Однако в армии, в политическом руководстве опасается, что что противник сможет использовать любые ограничения для восстановления собственных позиций. Ну и о жаре в Европе, которая столкнулась с одной из самых мощных волн экстремального тепла, назовем это так, за последние годы в ряде стран объявлен красный уровень опасности, а температура превышает 40 градусов Цельсия. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Итак, на фоне усиливающегося американского давления на Израиль относительно Ливана и, с одной стороны, продолжающихся переговоров между Израилем, Ливаном, Соединенными Штатами, в Вашингтоне стартовал сегодня новый раунд консультаций по будущему Южного Ливана, по позициям Израиля. Израиль готов предложить пилотный вариант частичного вывода войск из граничного района к югу от Литани с последующим размещением там ливанской армии под американцами. Контролем. При этом в Израиле в системе безопасности пытаются избежать ситуации, при которой условия на Северном фронте будут продиктованы внешними игроками, главным образом Ираном. На этом фоне военные, которые находятся в Южном Ливане, говорят о существенном ужесточении правил открытия огня. Обсудим эту ситуацию во всех ее проявлениях с моим собеседником, доктором Жаком Нырья, полковником запаса, старшим исследователем Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленным сотрудником военной разведки ОМАН. Они умерят рефтовле доктора Лухмишнева Мируем. Жак Нырья, шалом.
2: Шалом לך.
0: ישראל, בואו נתחיל באמת בשיחות שמתקיימות עכשיו, ממש עכשיו, במחלקת המדינה, בוושינגטון, בין ישראל ללבנון. אנחנו מגיעים לשיחות האלה בוושינגטון עם הצעה לפיילוט, מה שנקרא, כן? שזה בעצם נסיגה חלקית מדרום לבנון, מנקודות מאוד, מאוד מסוימות. האם מדובר ביוזמה ישראלית אמיתית לדעתך, או שזה מהלך שנולד כתוצאה מלחץ אמריקני, כן, וכל מה שנוגע מזה בסופו של דבר, שאנחנו נצא?
2: אנחנו נמצאים בקרב מאסף כרגע. אנחנו רוצים להקדים את המהלך האמריקאי על ידי זה שאנחנו קובעים עם ממשלת לבנון עובדות בשטח. והעובדות בשטח הם שאנחנו רוצים לקיים איזה פיילוט על איזה שטח מצומצם, שבו אנחנו נכניס לשם את צבא לבנון, ואנחנו נוכל להגיד לאמריקאים, הנה בבקשה, זה הכוונות הטובות שלנו, אנחנו רוצים לבחון איך צבא לבנון מתנהג, ואם הוא יתנהג נכון, אנחנו נמשיך הלאה. אלא מה הבעיה כאן? הבעיה היא שאנחנו מגיעים למסע ומתן עם הלבנונים, כשאנחנו במרכאות פצועים. כלומר, כשהאמריקאים כבר, מה שנקרא, מדברים גבוהה גבוהה, ומתאמים עם הלבנונים, ומתאמים עם האיראנים,
0: ומקימים... רק לא איתנו כנראה.
2: ובדיוק הקימו אותה למעקב אחרי הפסקת האש, מורכב מלבנון, איראן... וארצות הברית, ישראל בכלל לא קיימת. לכן, מה שנקרא, אנחנו מגיעים חלשים למסע ומתן הזה, כשהלבנונים מבינים שהם יכולים לדרוש הרבה יותר, והם רוצים בעצם לא רק מה שנקרא נסיגה מצומצמת, אלא נסיגה משמעותית. וזה בעצם, זאת השאלה שנשאלת כרגע לגבי קובעי המדיניות בישראל, האם ילכו לקראת הלבנונים הלאה, או שיחכו שהמהלך האמריקאי יבוא, כמו שאמר דונלד טראמפ, אני יכול לפתור את זה בשנייה, ובעצם על ידי זה שהוא לוחץ על זה, על ראש הממשלה, ואומר לו, אתה יודע מה, הגיע הזמן שלא רק לסיים את המלחמה, אלא לצאת מהשטח.
0: כן. כן, אבל יחד עם זאת, אני שומעת גם קולות לבנונים שהם מוטרדים, אני לא יודעת, לא פחות מאיתנו, בכל אופן כן מוטרדים, מכך שבעצם ההבנות שהושגו בשוויץ, בפועל, הן רק מחזקות את חיזבאללה, כן? הן פשוט מעניקות לחיזבאללה רלוונטיות ולגיטימיות.
2: אם אני הייתי לבנוני, ואם הייתי שומע את זה, שהיה סיכום בין ארצות הברית לבין איראן, שבמסגרתו הסעיף הראשון מדובר על הפסקת אש והפסקת המלחמה בלבנון, וכלומר בעצם ומניעה מישראל לפעול בדחיה ולפעול בבבקה ולפעול בצון לבנות, זה פירושו הדבר שהלבנון הופקרה, חיזבאללה בעצם מתחזק מחדש, חיזבאללה אי אפשר בכלל לחשוב לרגע שאפשר לפרק אותו מנשקו, משום שיש לו את הפרוטקשן גם של ארצות הברית וגם של איראן. לכן בעצם ממשלת לבנון אומר, רגע, מה עשיתם? יצרתם כאוס, מצד אחד ישראל לא יכולה לפעול, מצד שני אתם פוגעים בנו, אנחנו ממשלת לבנון, על ידי זה שאתם מחזקים את חיזבאללה וחיזבאללה מתחזק, ואז מה אתם מוצאים? מוצאים איזה פתרון, עוד מאיזה ארון נשכח, ובואו נבקש מהסורים להתערב. והסורים לא רוצים להתערב, כי הסורים התערבו ב-1976, אחרי שממשלת לבנון הזמינה אותם. נשיא לבנון אז, סלימאן טוואג'י, הזמין את הסורים, הסורים, אז ההזמנה התקבלה בשמחה, והם נשארו שם מ-1976 עד 2005. האם את זה אנחנו רוצים? אני לא חושב שאנחנו רוצים.
0: השאלה אם באמת זה מה שטראמפ רוצה, אתה יודע, הוא אומר דברים רבים, אבל לא הכל מתממש בלשון הרכה.
2: הוא אמר שלוש פעמים את הדבר הזה, שהוא דיבר עם אשר שלוש פעמים בנושא הזה, ומנסה לשכנע אותו, ובינתיים אשר לא רוצה, משום שיש לו בעיות, מספיק בעיות פנימיות שלו, כדי שיוכל להפנות את חלק מהצבא לתוך לבנון. יפנה אותו לתוך לבנון, יהיה לו בעיה בתוך פנימה, בתוך סוריה. לכן בעצם זה לא רלוונטי כרגע, אלא אם חיזבאללה ימשיך בדרכו החתרנית בתוך סוריה, וזה בעצם אחמד אשר מודע לזה, מודע לעוינות הגדולה שקיימת עם חיזבאללה, ויכול להיות שבשלב כלשהו, יהיה מה שנקרא קונפרונטציה, יהיה מה שנקרא אימות בינו לבין חיזבאללה, וזה, אבל זה לא קשור בכלל למהלך האמריקאי.
0: כן, וגם לאינטרס שלנו, כנראה. נכון. כלל או כלל לא קשור. אני מודה לכם מאוד, דוקטור ז'אנריה. Тогда раба. Тогда им тут. Мой собеседник говорит, что по сути эти переговоры, которые очередной раунд начался в Вашингтоне, вот буквально в последние минуты, прямые переговоры под эгидой Соединенных Штатов, Госдепартамента между израильской делегацией и ливанской делегацией, это наша попытка опередить американские действия на параллельном треке. В общем, он стал таким параллельным треком в их переговорах с Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Прежде чем там просто поставят нас перед фактом, просто примут решение за нас, и главное, что без нас, Израиль пытается сыграть на опережение и вот совместно с Ливаном в таком прямом диалоге принять решение самим, по сути, некие практические действия на местности осуществить и решить о них, хотя бы для того, чтобы, как вот уже было сказано, быть первыми и опередить эти нежелательные решения других за нас. Но дело все в том, что, по сути, те договоренности, к которым пришли американцы с иранцами в ходе своих переговоров в Швейцарии, они очень ослабили, по сути, и Ливан, но прежде всего они ослабили нас, Израиль. Израиль на эти переговоры пришел ослабленным, поскольку если уже США совместно с Ираном решили, что существует теперь некая система предотвращения столкновений, эскалации в Ливане, при этом частью этой формулы, по сути, легитимной является Иран, который формально там, по сути, представляет Хизбаллу и дает тоже некоторую легитимацию этой террористической организации. Остается вопрос открытым и очень неопределенным, о каких договоренностях тогда действительно может идти речь на треке Израиль и Ливан. Более того, это явно дает ливанской стороне как бы аппетит повышать ставки, требовать для себя больше, если она видит, эта сторона видит, что Израиль действительно ослаблен. Что касается моего вопроса доктору Нери о том, что и в Ливане тоже очень встревожены этими договоренностями между США и Ираном, поскольку, по сути, это дает легитимацию Хизбалле, он мне ответил на это, что если бы он был ливанцем, услышал бы о том, что США и Иран таким вот образом договорились, и это, эти договоренности очень ограничивают свободу действий Израиля в Южном Ливане в борьбе его против Хизбаллы. Это, по сути, означает, что Ливан просто принесли в жертву другим интересам, усилили Хизбаллу, усилили Иран, ослабили и так слабые ливанские возможности, возможности ливанской армии и правительства. Ну и если уже заговорить о том, о чем уже несколько раз говорил американский президент Трамп, о том, что он вообще считает, что правильно было бы, что Сирия занялась бы борьбой с Хизбаллой на ливанской территории. Эта идея не очень понятна, насколько она оформлена, помимо этих фраз, да, из уст американского президента. Но давайте напомним, что такой опыт уже имелся. С 1976 по 2005 год сирийские войска находились в Ливане, и мы все помним прекрасно, как это выглядело, чем это кончилось, и явно не хотим этого. Что интересно, и президент Сирии, нынешний Ашара, тоже этого не хочет. Он довольно однозначно дал понять, что не поддерживает эту идею американской администрации. Возможно, рано или поздно мы увидим боевые действия с участием сирийцев и на ливанской территории, но явно это будет не тем планом по борьбе с Хизбаллой, о котором говорит американский президент. Напомню, мы беседовали с доктором Жаком Нерия, полковником запаса и старшим исследователем Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленным сотрудником военной разведки ОМАН.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Надо напомнить, этих переговоров между США и Ираном вокруг соглашения по иранской ядерной программе и вокруг ситуации в Армузском проливе остается много вопросов. Я бы даже сказала, больше вопросов, чем ответов. После того, что вице-президент Соединенных Штатов Венс победно заявил, что иранцы согласились допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Иранцы также однозначно это опровергли, что, в общем, не увеличило понимание того, о чем договорились на переговорах. Получается не просто кризис, а двойной кризис, потому что Тегеран параллельно заявляет, что израильские удары по Хизбалле являются его красной линией. При этом армия уже сообщила о новых ударах по боевикам Хизбаллы в Южном Ливане. Ситуация туманная, очень непонятная, и попытаемся в ней разобраться с Дианой Тасунян, главой службы зарубежных новостей 9 канала. Диан, привет.
3: Привет,
0: Ань. Ну, попытаемся разобраться в запутанных и противоречивых заявлениях. Вот на твой взгляд, когда мы видим эти две параллельные запутанные истории, что ты видишь центральным? Спор вокруг контроля над ядерными объектами? Договорились, согласились, не согласились? Или попытка привязать Ливан к американско-иранскому соглашению в целом?
3: Ну, конечно, для нас проблема привязать Ливан к американо-иранскому соглашению – это самая болезненная часть. И Иран продолжает настаивать на том, что в случае, если Израиль продолжит атаки, то они тоже не остановятся. Но при этом мы не должны забывать, что в день переговоров Дональд Трамп очень четко написал в True Social, что в случае, если Иран не прекратит и не остановит, да, вот эту поддержку своих прокси в Ливане, то тогда уже Соединенные Штаты ответят по Ирану. То есть здесь ситуация достаточно напряженная. Плюс создание вот этой некой рабочей группы, в которую войдут Ливан, Иран, Соединенные Штаты Америки при посредничестве Катара и Пакистана, и будут разбираться, что делать дальше с Ливаном. Это, конечно, очень интересно, но при этом переговоры прямые между Израилем и Ливаном проходят в Вашингтоне. То есть, конечно, ливанский трек, он очень болезненный, и болезненный в первую очередь для Израиля. не до конца понятно, что происходит. Должны мы будем вывести войска из Ливана или не должны, несмотря на все заявления израильской стороны, что мы остаемся в буферных зонах везде, где мы их создали, включая Ливан, там Сирию и сектор Газа. Но тем не менее. Что касается вот этой всей истории с допуском, недопуском инспекторов МАГАТЭ, то это уже переходит в какую-то анекдотическую плоскость, потому что Венс говорит, что да, мы договорились, а иранцы говорят, нет, мы не договорились, потому что это противоречит решению парламента Ирана, потому что мы действительно помним, что парламент Ирана постановил, что ни в коем случае инспекторов МАГАТЭ не допускать из-за всей этой напряженной ситуации.
0: И тут но мы-то знаем, Диан, что не парламент в Тегеране, со всем уважением к этому парламенту, он является той силой, которая принимает стратегические решения. Надо будет принять обратное решение.
3: Вот, но пока оно не принято. Ну вот буквально 3 часа назад Дональд Трамп написал очередной, я бы даже назвала это опусом, потому что он очень большой, в Труд Сошел, он написал о том, что несмотря на протесты и ложные заявления об обратном, а также непрекращающуюся кампанию фейковых СМИ, мы, наверное, тоже уже входим в эти фейковые СМИ, мне так кажется, которые делают все возможное, чтобы представить победу США как можно более незначительной и несущественной. Иран вот тут вот стата полностью и безоговорочно согласился на проведение инспекции своей ядерной программы на самом высоком уровне в течение очень долгого времени, фактически бессрочно. Это обеспечит ядерную честность. И если бы Иран, мол, не согласился на все это, то никаких дальнейших переговоров не было бы. Исходя вот из этих уступок и еще более существенных других уступок, Дональд Трамп, собственно говоря, открыл Ормузский пролив. А мы помним, как это было. Все произошло, когда мы нанесли удар по Дахии, и тогда было ясно, что переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном, собственно говоря, сорваны фактически. И тут Трамп начинает идти на некие уступки. Да? Это произошло в день его рождения, 14 июня. И тут же выплывает вот эта история с тем, что он открывает Ормузский пролив. На самом деле он не собирался открывать Ормузский пролив до тех пор, пока не будет заключено большое соглашение. А это большое соглашение, как мы знаем, должно быть заключено только через 60 дней после начала переговорного процесса по собственной ядерной программе Тегерана. Так вот, он говорит, что именно из-за того, что они согласились на доступ инспекции, но не, он не говорит, что это за инспекции. Может быть, это не МАГАТЭ.
0: Что за инспекция, быть, да, на каких объектах, да, да, может быть, на одних, да, на других нет.
3: Да, может быть, это не МАГАТЭ, поэтому Иран прицепился к этому и говорит, что нет, только не МАГАТЭ, а я не знаю, кто там будет. Вдруг сам Дональд Трамп решит провести инспекции, почему бы и нет, а его пустят на эти самые объекты, которые он хочет видеть. Ну, это я сейчас, конечно, утрирую, но во всяком случае, вот такое вот заявление от Дональда Трампа мы получили. Получили заявление по поводу того, как будет осуществляться финансирование Ирана. То есть мы знаем, что частично фактически уже сняты санкции, хотя так это не называется. Доступ к продаже нефти открыт для Ирана в течение этих 60 дней. Так вот, якобы средства будут поступать на некий счет, который будет контролироваться Соединенными Штатами Америки, и эти средства будут использоваться исключительно для закупки продовольствия, использоваться для медицинских товаров. И только в Соединенных Штатах они будут закупаться. То есть опять говорит Дональд Трамп, вот пшеница, соевые бобы, выращенные нашими замечательными американскими фермерами, пойдут за счет вот этих денег в Иран. Там гуманитарная катастрофа, и надо спасать.
0: Да. В общем, мне кажется, была бы у нас целая программа, Диан, мы бы посвятили вопросу, где правда, где ложь, да, чего хочет Трамп, чего хотят иранцы, и где это встречается или не встречается хоть с какими-то израильскими интересами. Но вот, к сожалению, время-то наше закончилось, так что эти вопросы, я полагаю, мы будем обсуждать уже в следующих программах. А пока мне остается только тебя поблагодарить. Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Спасибо.
3: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: На фоне, с одной стороны, происходящего на международном направлении, о чем мы сейчас очень подробно говорили, с другой стороны, не менее интенсивных событий, которые происходят в внутриполитической, а также внутрипартийной жизни в Ликуде, Нетаньяху, по сути, имеет дело с двумя фронтами. На обоих оказывается давление. С одной стороны, ситуация с американским давлением, с другой стороны, внутренний кризис с Харидим, который требует проведения непопулярных в коалиции в ее нехаридимной части законов, и не очень понятно, что будет и в Ликуде, праймерис или какая-то другая система и так далее. В общем, вопрос здесь в данном случае, что опаснее электорально для Нетаньяху, политически, электорально, вот это внешнее давление Соединенных Штатов, ситуация в Ливане, или ситуация на внутриполитическом фронте. Этот вопрос я адресую Павлу Маргуляну, журналисту и ведущего Первого радио. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Ну вот в вашем рейтинге политических угроз, которые видит перед собой Беньямин Нетаньяху, чтобы вы все-таки вынесли на первый план, а что, может быть, является хорошим таким шансом для кампейна эффективного?
4: Аня, ну вот если вы говорили о фронтах, то их получается три у нас сейчас. Один внешний, Иран, Ливан, США. Второй партнер коалиции, естественно. И третий внутри Ликуда. Вот эта борьба за праймерис. Да, mm-hmm. праймерис, нет праймерис. Это тоже как бы он... Я так понимаю, хотел инициировать инициативу, чтобы он оказывал больше влияния на предвыборный список Ликуда. Я всегда говорил, что на месте Ликуда я бы ему это доверил, он лучше разбирается, чем другие члены Ликуда. Но, с другой стороны, доверяя ему, многие депутаты сегодняшние могут потерять свои места. И там, по-моему, я так понимаю, во главе этого несогласия Давид Битан стоит, который даже в суд Ликуда подал против отмены праймериз. Самая большая электоральная угроза Нетаньяху – это некое отступление в Ливане. Не знаю, какого размера, частичное. Даже прекращение огня, которое тоже непонятно. Вроде бы объявлено прекращение огня, а с другой стороны, вроде бы говорят, что наша армия там продолжает боевые действия. Это выгодно Нетаньяху, потому что те, кто против войны, будут говорить, ну, есть же прекращение войны, а те, кто за то, чтобы продолжать и справедливо замечают, а зачем погибли там наши солдаты, да. Они говорят, ну, вот же армия продолжает боевые действия. Так что все нормально. Фактически Нетаньяху сделал то, что мы от него хотели. Он сказал нет президенту Трампу. Что на самом деле происходит, нам неизвестно. Надо следить за новостями. Идет охрана, сегодня писала, что солдаты, которые там воюют, они возмущаются, что им связывают руки. Они не могут довести дело до конца. И это, конечно же, эта ситуация, она наиболее угрожает Нетаньяху. Я думаю, что ультраортодоксы никуда не денутся. Мы видели, что все принципиальные вещи для коалиции, они, скажем так, вместе с ними голосовали. Они голосовали за госконтролера выгодного Нетаньяху. Иначе откуда там был бы 61, по-моему, голос, да, за него в конце, или даже больше. Mm-hmm. Без них не обошлось, это понятное дело.
0: Ну, сейчас они пытаются сделать такую, мне кажется, последнюю попытку все-таки получить политические дивиденды в той ситуации, в которой они оказались, в частности, конечно. Да, в отсутствии закона о призыве, с арестами уклонистов и так далее, и так далее. Пытаются договориться с Нетаньяху о том, что они, по сути, меняют свою поддержку тех законов, которые нужны Нетаньяху, которые он очень хочет провести до конца, да, поговорим о них в обмен на свои интересы, свои законы. Вот как
4: они,
0: вы
4: случайно
0: не понимаете,
4: считали, сколько раз они заявляли, что они перестают поддерживать коалицию?
0: Я сбилась со счета, честно признаюсь.
4: Вот, поэтому, конечно же, и они, и вообще все сейчас будут стараться ухватить как можно больше, потому что скоро начнется предвыборный официальный период, во время которого будут действия сильно ограничены по принятию каких-либо законов и так далее. И поэтому, да, они оказывают давление. Сегодня, я так понимаю, очередная демонстрация против арестов уклонистов, и будут добиваться. Сегодня писали о том, что Ари Дери хочет пробить еще 5000 рабочих мест для Машгихе и Кашрута, для тех, кто следит за Кашрутом, с увеличенной зарплатой. Будут делать максимум для того, чтобы прожать Нетаньяху там, где это можно прожать, чтобы не нанести электоральный ущерб всей коалиции в будущей борьбе, в будущем бою на следующих выборах. Естественно, они будут сейчас давить.
0: И, если можно, очень коротко, по-вашему, чем кончится сага с праймерис в Ликуде? Праймерис, комиссия, получит ли Нетаньяху свои зарезервированные места? Если да, то сколько? У нас вот совсем немного времени, если можно так.
4: Но если коротко, закончится компромиссом, как обычно, который должен будет удовлетворить обе стороны. Не один я понимаю, что Нетаньяху опытнейший политик, и он знает, как надо формировать предвыборный список, и в то же время надо найти золотую середину между чаяниями тех депутатов, которые хотят пойти, остаться в каких-то реальных местах Ликуда. Поэтому, я думаю, они договорятся на каком-то... Нетаньяху попросит 10, получит там 6-7. Они будут против всего и на 5-6 согласятся. Я так думаю, что компромисс наиболее...
0: Записали ваш прогноз, Павел. Будем наблюдать за его реализацией на практике. Спасибо большое, Павел Мургулян. Журналист и ведущий Первого радио. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Кризис вокруг не призыва ультраортодоксов и арестов уклонистов. Кризис этот продолжается, и сегодня на этом фоне было принято решение. В день выборов полиция не будет проводить задержания дезертиров и уклонистов, чтобы каждый избиратель мог прийти на участок и реализовать свое демократическое право голосовать, без страха быть при этом арестованным, если он действительно является уклонистом от призыва. Одновременно протест против арестов этих уклонистов только набирает свою силу. Завтра вечером сразу из почти 20 городов должны выйти автоколонны. Ожидаются массивные пробки. Возможно, блокировка центральных трасс. Вопросы уже выходят за рамки закона о призыве. Уже давно вышел за эти рамки. По сути, это похоже на столкновение между государством, армией, ультраортодоксальным сектором и всей политической системой. И все это накануне выборов. Поговорим об этой ситуации с моим коллегой Дов Майхлером, редактором и ведущим радиостанции Кан Мореш. Дов Майхлер, шалом,
5: ערב טוב גם לך, אנה.
0: עורך ומגיש כאן מורשת, עד כמה ההחלטה הזאת של ועדת הבחירות המרכזית, שלא לעצור עריקים, כן, ביום הבחירות, היא יותר מצד טכני, גרייד, כן, לשמירה על זכות ההצבעה. עד כמה זה בעצם מסר פוליטי אולי לציבור החרדי?
5: זאת החלטה שהיא קריטית מאוד, כי בציבור החרדי, החשש הזה היה אולי החשש הכי מדובר, בקרב המצביעים הצעירים, שמה כל צעיר שיגיע יהיה חייב ויפחד מהמשטרה באותו יום, וזאת החלטה שמשמעותית מקלה בעיקר על המפלגות החרדיות, אבל גם על הבוחר החרדי שרוצה ללכת להצביע, וחשש בשל ההחלטה הזאת. תראי, באופן כללי מצבם של בחורי הישיבות הוא קטסטרופלי מבחינתם, כאשר הצעירים, אתה שומע יותר ויותר ברחובות שהם פשוט בסכנת מעצר כל רגע, מבחינתם הם עלולים לייצר, הם נחשבים עריקים, והם הם לא הכירו מצב כזה, הם לא חלמו שהם יגיעו לזה, ומדובר ברבבות, בעשרות אלפים.
0: אתה לא חושב, דוב, שבעצם הפוליטיקאים, בדגש על הפוליטיקאים החרדים, הם סוג של שותפים לכישלון הזה, כי הרי הם אלה שאמרו במשך חודשים, אתם לא תעצרו, מה אתם תביאו רבבות, כן, אלפים לכלא צבאי, זה לא יכול לקרות. הם כאילו שדרו מסר לציבור, זה לא יקרה. הכל קצת לוקש, כן, והנה זה קורה.
5: הפוליטיקאים החרדים, אחרי הכישלון הזה, השותפים,
0: רק דוב, אם אתה קצת יכול לשפר את מקומך, כי אתה קצת מקוטע.
5: אני אומר, הפוליטיקאים החרדים הם האשמים, האחראים המרכזיים. השותפים הם כאלו בליכוד, בציונות הדתית, אבל באופן כללי הפוליטיקאים החרדים ביום של הקמת הממשלה, וזה גם הופיע בהסכם הקואליציוני, היו צריכים לעשות חוק גיוס לפני 3.5 שנים כבר. הם דחו את זה לבקשת נתניהו,
0: הם האמינו לו, מה זאת אומרת, מי יכול היה, אתה יודע, לחזות את הבאות, כן, את הרפורמה המשפטית, וכל מה שאנחנו מכירים.
5: זאת הטעות שהם עשו, מהרגע הזה הכל כבר השלכות, הכל כבר לא משנה, זה כבר תוצאות. עכשיו, הטענה של הפוליטיקאים החרדים הוא היה שהם דחו את זה לבקשת נתניהו, כי הם בעצמם לא היו סגורים בתוך הפלגים החרדים על נוסח מוסכם, על חוק הגיוס.
0: שזה נכון.
5: כן, ולכן הם כאילו הסכימו לדחות את זה, ומשם כבר התחילה רפורמה, הבלגן, הסערות המשפטיות, אבל באופן כללי, האחראים הם הפוליטיקאים החרדים, ויש שותפים רבים לאחריות הזאת, אבל מי שאחראים במרכזים, זה הפוליטיקאים החרדים, וכמובן היועצת המשפטית ששותפה בכלל לכל מגמת המעצרים, שאני רוצה לומר לך, הציבור החרדי רואה במעצרים האלו צעד שהוא כבר רדיפה ממש. זאת אומרת, גם אם יש בציבור החרדי כאלו שחושבים שצריך להגיע פה לאיזשהו מתווה ופרקטי, צריך פה איזשהו פתרון, אלו שהמעצרים הם קונצנזוס, לעצור בחורים, צעירים שגדלו בסביבה ובאווירה מסוימת של אי התגייסות, לקחת אותם לכלא, מבחינתם זה קזוס ביילי של היועצת המשפטית לממשלה, זאת הכרזת מלחמה של המערכת המשפטית נגד הציבור החרדי, כמגזר, כקבוצה של 1.25 מיליון בני אדם.
0: תגיד לי, אתה רואה פתרון ריאלי באופק? כי הרי אני זוכרת אין ספור שיחות שאני ניהלתי עוד כשאנחנו באמת חשבנו שאנחנו בתוך התהליך, שבסופו של דבר אנחנו נראה את חוק הגיוס עובר בשלוש קריאות בכנסת. שאלתי גם עיתונאים חרדים, גם פוליטיקאים חרדים, מה האלטרנטיבה? כלומר, אוקיי, הרבנים רוצים לרחוק, הם באמת לא סגורים על עצמם, הם לא באמת מרוצים מהחוק הזה, וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, מה קיבלתם? קיבלתם מה שקיבלתם? מה המצב של היעדר חוק הוא עדיף, ואז אתם בעצם יוצאים לבחירות, ואיש לא יודע באמת איך הם הסתיימו, ואיזו ממשלה תקום, ואם הממשלה שתקום באמת תוכל לייצא חוק יותר טוב, יותר מתאים שהרבנים יסכימו אליו. איפה הפתרון?
5: הפתרון הוא, יש את האידיאלי כמובן ויש את הריאלי. הפתרון האידיאלי הוא כמו ב-2014-2016, כשהמדינה קצת הניחה לזה, ומספרי האחוז החרדים שהתגייסו מעצמם, אבולוציונית, מטבע הדברים שהם נחשפו לאפשרות, אין כאפיק פרנסה, אין כאפיק תרומה לחברה, הם התגייסו יותר ויותר, ומהרגע שהפוליטיקאים התחילו לנהל על זה מאבק, הם הסתגרו, והמגמת הירידה ברורה, מובקת וחד משמעית. זה הפתרון האידיאלי.
0: כן, אבל כשיש פתרון כלשהו, דוב, אתה תזכור שאתה מדבר על הסיטואציה שיש הסדר כלשהו, כן, שאפשר פשוט להניח ואיכשהו לעצום ככה בחצי עין, כן, אבל כרגע אתה נותרת ללא הסדר.
5: כן, הפתרון הריאלי יותר יהיה חוק מוסכם שיעלה בממשלה הקרובה, שבעצם נותן את האחוזים ואת מה שנקבע עכשיו, נקצה שיפורים קצר לכל הצדדים, אבל זה כבר לא יכול לבוא בממשלה הזאת. בממשלה הזאת אין את הסוברניות לעשות את זה ברגע הנוכחי, וכנראה שזה יהיה עוד חוק טל שיחזיק לעוד איזה עשור עד שבגץ יפסול עם דיונים, וככה יהיה מה שנקרא, או שהפריץ ימות או שהכלב ימות, כמאמר הפתגם היהודי.
0: אתה רואה את מפלגות החרדיות יוצאות לקמפיין הבחירות, וגם לאחר הבחירות, שומרות בכל זאת, ולמרות הכל, נאמנות לגוש, מה שנקרא. הגוש קיים עדיין או שאין גוש, כמו שגפני מנגיש כל הזמן?
5: לא, לא, לא. גם אם הציבור החרדי בסוף ילך עם נתניהו, זה יהיה למרות הכל. אין כבר, החרדים כבר לא רוצים שהנאמנות הזאת יהיה מעל הכל. וזה לא מעל הגיוס, וזה דעת המיינסטרים החרדי ביהדות התורה, עם ש"ס זה קצת מורכב יותר, המצביעים שלו עוד נאמנים, אבל ביהדות התורה, מבחינתם הציבור הזה, זה נגמר. אם הוא ייתן את מה שהשמאל ייתן בבחירות הקרובות, אז אפשר ללכת איתו, זה נחמד, כי רגילים אליו, ואם לא, הם ממש לא רואים את זה ככה.
0: כן, לא נשמע מזהיר במיוחד, אבל אלה הדברים, זו מציאות, ואני מודה לכם מאוד. תראו את המציאות הזאת, דובר אייכלר, עורך ומגיש של כאן מורשת. תודה רבה. Мой собеседник говорит, что решение Центральной избирательной комиссии не арестовывать уклонистов в день выборов, оно абсолютно критично и для граждан ультраортодоксов, и для ультраортодоксальных партий. Для партий понятно почему, потому что они рисковали просто потерять мандаты, если бы молодежь, которая подлежит призыву, те самые уклонисты, просто побоялись бы прийти на избирательные участки, харизматичные партии получили бы значительно меньше голосов. С другой стороны, сами ультраортодоксальные избиратели очень боялись ситуации, при которых они будут арестованы на избирательных участках, и поэтому Центр избирком, по сути, этот гордиев узел разрубил и решил действительно очень серьезную принципиальную проблему, проблему для многих, но вообще говоря, ситуация с массовыми арестами уклонистов, она выглядит как просто настоящая катастрофа для всего ультраортодоксального сектора, говорит Дов Айхлер. Многие, очень многие не верили, что такое может произойти, действительно не верят, что массы, десятки тысяч молодых представителей ультраортодоксального сектора превратились, по сути, в уголовников, которые боятся выйти на улицу. Во многом, говорит Дов Айхлер, в этой ситуации, которая сложилась, виноваты харидимные политики, политики ШАС и еврейство Торы, когда были подписаны почти уже 4 года назад коалиционные соглашения с Ликудом. Одним из первых пунктов этих соглашений был на закон о призыве. Тот факт, что харидим согласились отложить и не настаивали на том, чтобы провести его буквально в первые дни правительства, это полностью их вина. Почему? Это другой вопрос. Отчасти потому, что они доверяли своим коалиционным партнерам, но в большей степени, скорее всего, все-таки они не наивные люди, опытные политики. Дело было в том, что раввины разных направлений не были согласны один с другим относительно того, как должен выглядеть закон о призыве, и ультраортодоксальные политики решили, что можно на время и отложить принятие этого закона, а там все договорятся. Никто не мог, конечно, предвидеть, как будут развиваться события затем, что, по сути, привело к тому, к чему привело. Нет закона, зато есть массовые аресты ультраортодоксальной молодежи, и поэтому здесь, да, вина, конечно, на политиках лежит в большей степени. И эти аресты — просто объявление войны всему сектору, говорит Дов Айхлер, именно так это воспринимается. Это больше, чем 1 миллион человек, 1 с четвертью. Вот все они видят себя как жертвы просто в данном случае. Какая перспектива у этой ситуации, спросила я. Сейчас закона нет никакого, ни хорошего, ни плохого для харидим. Они все вот живут в постоянном страхе возможного ареста. Они лишены очень многих денежных привилегий и пособий, которые у них были. И пока не видно выхода из этой ситуации. Непонятно, что будет после выборов. Непонятно, будет ли правительство, которое будет способно предложить им более приемлемый с их точки зрения закон о призыве. Дов Айхлер говорит, что в то время, когда тему призыва харидим не начинает муссировать политики, не заниматься активно, призыв, он повышается потихоньку, просто естественным путем. В тот момент, когда это становится политической темой, все взрывается и приводит к тому, к чему это приводит. Решением Дов Айхлер видит исключительно закон о призыве, примерно в том виде, в котором в итоге договорились его принять, но было слишком поздно, и надеется, что будет правительство, которое будет способно это сделать, явно уже не нынешнее, но вот того, что касается того самого блока, верного и преданного Нетаньяху, костяком которого были харидим, этого блока больше нет, говорит Дов Айхлер. Это закончилось с точки зрения харидимных политиков, и даже если после выборов так сложится ситуация, что ультраортодоксы вновь пойдут с Нетаньяху в следующее правительство, если это будет именно таким образом сделано, они уже не будут видеть себя верными ему, они не будут себя воспринимать как часть его блока, все будет очень прагматично. Кто даст и предложит лучшие условия, прежде всего в том, что касается призыва, с тем ультраортодоксы и пойдут, говорит Дов Айхлер. Напомню, редактор и ведущий радио Кан Марашет.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
0: Трагедия в Монреале, в канадском, которая произошла накануне, в результате вооруженного нападения погиб 42-летний гражданин, еврей Михаэль Мизрахи. Он очень хорошо был известен местной еврейской общине. Жертвой нападения также стал полицейский. Еще одна сотрудница полиции получила ранение. Это нападение освещается в канадских средствах массовой информации. По сообщению этих СМИ, тот человек, который, скорее всего, был террористом, убийцей, он оставил манифест объемом более 100 страниц со всевозможными очень такими криминальными идеями разнообразными. Поговорим с моим собеседником Вадимом Слуцким, главным редактором информационного портала torontovka.com Канада, который с нами на линии сейчас. Господин Слуцкий, здравствуйте.
6: Добрый вечер. У вас в Израиле, да?
0: Да. Да-да. Добрый вечер. Что на данный момент известно о хронологии событий и, главное, подтверждает ли следствие версию о том, что главной целью нападавшего были вовсе полицейские?
6: Ну, в Канаде стараются не сильно развивать такие антиеврейские настроения, поскольку особенно в Монреале их и так хватает достаточно много. И пытаются как-то уравнять, сказать, что нет, это на самом деле просто больной вот такой человек, вот он манифест, и его целью не считались евреи. Хотя почему-то произошло именно, он выбрал целью еврейский район, да, Монреаль, и как-то это никого особо не смущает. Но все...
0: То есть пытается представить это просто как стечение обстоятельств, случайность. Вот так вышло, что он оказался именно в Коденеве.
6: Ну да, как, ну, так получилось, да, стечение обстоятельств. Тем не менее, при этом вчера во всех СМИ везде не упоминалась национальность пострадавшего, то есть человека, которого убили. Везде, говорю, было упомянуто гражданский. Один гражданский, один полицейский, собственно, и сам стрелок были убиты. Но не говорилось, что был конкретно там еврей, там, Моше Мизрахи, который был убит. И, кстати, по-моему, до сих пор непонятно, кем он был убит. Либо он убил перестрелки между полицией со стрелком, либо стрелком. В общем, до сих пор еще нету деталей самого инцидента. Но факт в том, что это произошло в еврейском районе. Факт в том, что настроения крайне антиеврейские, не антиизраильские, а антиеврейские, они по всей Канаде.
0: Но вот это очень важное уточнение, потому что, как правило, принято считать и, да, и проводить такой водораздел, да, между антиизраильскими настроениями и не то чтобы их местные власти считают легитимными, но как бы такой understatement, да, и антиеврейскими, что любые местные власти, будь то в Канаде, будь то в Австралии, будь то в Англии, подчеркивают, что это неуместно. Вот вы говорите, что настроения, они не только антиизраильские, они вообще антиеврейские, антисемитские, по сути.
6: Абсолютно антисемитские, причем поддерживаются на государственном уровне, причем на всех трех уровнях государства, на федеральном, провинциальном и муниципальном. То есть на каждом уровне государства, вот начиная от нашего премьер-министра Карни, который у нас либерал, он сменил Трудо, но его антиизраильские настроения абсолютно присутствует, он кричит о геноциде там, в Газе. И если мы идем на муниципальный, на провинциальный уровень, главы разных провинций точно так же выступают против политики Израиля. Да? И на муниципальном уровне, допустим, самый крупный город Канады — Торонто, мэр города Оливия Чао, представитель ультралевой партии НДП, национал-демократы, которые всегда считались, собственно, антисемитами, но сейчас им дали просто зеленый свет. И вот уже там 3 года прошло, только сейчас полиция хоть что-то там начинает делать, поскольку давление на них уже, ну, международное... освещение конфликта в Торонто просто указывает на то, что они открыто поддерживают антисемитизм, поэтому полиция хоть как-то начала реагировать. К примеру, вот у нас каждый год в Торонто в мае проходит марш в поддержку Израиля. И вот последние 3 года, если марш раньше там шел не на 15-20 километров, то он с маршрута сократился до 4 километров. И чтобы вы понимали, вот вдоль улицы Батерст в Торонто посреди улицы шагают евреи. В этом году, кстати, рекордное число людей вышло, там больше 60 тысяч. Но по бокам улицы в 3 ряда стоят полиция и секьюрити. На крышах стоят снайперы, летают дроны. Кучки, ну, в этом году их было поменьше, потом начали готовы шугать. Но вот завернуты полностью в свои простыни до головы до ног в террористических этих масках, своими флагами машут, кричат мегафоны, спикеры и так далее. И все это, ну вот у нас такая демократия, которая открыто поддерживает мнение, да, то, что люди могут, демократия, можно открыто выражать свое мнение. А то, что это мнение открыто антисемитское, это кого-то, ну, не особо интересует.
0: Вадим, очень коротко, у нас буквально несколько секунд остается, но мне вот хочется вас спросить. На этом фоне есть настроение в еврейских кругах в Канаде, речь о том, что нужно, для речи об эмиграции или о репатриации, или все-таки главной такой линией является оставаться и бороться за свои права?
6: Нет. Ну, про репатриацию как-то не особо люди говорят желанием репатриироваться. Но вот во Флориду как-то вот все тянет больше и больше. Флорида такая-то, это такой люксовый вариант Израиля. Там уже много евреев, особенно в Южной Флориде. Если мы говорим про Майами, Бока-Ратон, вот вся эта Южная Флорида, то да, это такой люксовый вариант. И особенно приятен всем из Канады, из Северных Штатов, из Нью-Йорка, сейчас из Калифорнии поехали все. Потому что в Калифорнии такие же настроения. И в Нью-Йорке, собственно, под Мамдани. Поэтому вот Флорида и Майами считаются сейчас такой еврейской столицей Северной Америки.
0: Вадим Слуцкий, главный редактор информационного портала torontovka.com, Канада. Я благодарю вас. Спасибо за комментарий.
6: Да.
0: Спасибо. Да, всего доброго. Благо,
6: счастливо.
0: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Европа переживает одну из самых мощных волн жары за последние годы в целом ряде европейских стран, в том числе во Франции, в Испании, в Италии, в Великобритании, в Германии. Объявлен красный уровень опасности, температура уже превышает 40 градусов. Закрываются школы, нарушается работа общественного транспорта, есть погибшие, и число их увеличивается. Ученые называют происходящее одним из самых наглядных проявлений глобального потепления. В Берлине, как и в других европейских городах, власти призывают людей к максимальной осторожности. О том, как Германия, в частности, Европа в целом справляется с этой экстремальной жарой, поговорим с моим собеседником и коллегой Данилом Маштаковым, жителем Берлина. Данил, привет, добрый вечер.
7: Ну, здравствуйте, рад вас слышать.
0: Да, взаимно. У нас тоже жарко, но, мне кажется, да, мы не дотягиваем до берлинской жары, европейской жары.
7: Нет, я все равно чувствую в этом большую иронию рассказывать израильтянам про жару. Жаркой погоды, но действительно в Европе традиционно люди боятся очень холодной погоды и очень жаркой погоды, потому что инфраструктура просто хуже подготовлена для таких аномалий. И Англия, Франция, Германия, они довольно сильно страдают от такой волны жары сегодня, в отличие от той же Испании, например, в которой тоже высокие температуры, но там гораздо-гораздо более распространены, например, домашние кондиционеры и больше какие-то общественные пространства кондиционируются, и все это переносится чуть-чуть полегче.
0: Какая у вас, Данил, сейчас температура вот прямо сейчас?
7: Ну, уже? Вот сегодня, мне кажется, у нас вообще очень приятно, на самом деле, не доходит до 30 еще, и, в принципе, даже некоторые дома не позволяют сохранить внутри прохладу, однако я вам скажу честно, я уже несколько дней не открываю занавески, чтобы в дом заходило меньше солнечного света, и таким образом осталась более низкая температура. Ну и мне кажется, Германии пока что чуть больше повезло, хотя нам обещают до 38, до 40 градусов в выходные, но я знаю от своих друзей и коллег, которые живут во Франции, например, или в Англии, что многие школы закрываются, да, и детям просто запрещают ходить в школы. И в Англии, например, выпускают официальные такие предупреждения людям. Постарайтесь избежать использования поездов в ближайшие выходные. И вообще всем советуют, ну, естественно, следить в первую очередь за своими близкими. Тут группы риска — это всегда дети, старики. Ну и, конечно, когда вы на улице, например, можно обратить внимание на людей, которые бездомные. Тоже всегда советуют смотреть, чтобы им не было плохо, где-то им помочь. И советуют закрывать окна, пить много воды, несмотря на жару. А ведь мы с вами, как израильтяне, привыкли к этому. Мы много воды с вами пьем даже в обычный день. А в Европе этой привычки на самом деле особо нет. И для многих людей это, ну, в новинку, да? Особенно даже если тебе не жарко в моменте. Но на самом деле обезвоживание наступает немножко иначе. Ну и кроме того, в силу климатических особенностей, вот эта жара лютая, да, аномальная, она всегда потом сопровождается еще сильными грозами. И вместе с этими грозами еще выпадает огромное количество осадков. То есть вот после того, как этот воздушный купол жара накапливает в себе эту энергию, потом она сталкивается с каким-то холодным воздухом, с холодным циклоном, когда эта жара проходит, и вываливается у нас еще огромное количество дождей, почти таких ураганных, тропических. Так что, да, действительно, ближайшие несколько дней и вообще, на самом деле, даже недель обещают быть суровыми. Обычно жара накрывает Европу примерно в августе, но в этом году она вот случилась.
0: Все случилось, да, прямо в июне. А, Данил, как эта жара аномальная, она влияет, вот, по вашим наблюдениям, на транспорт, на транспортную систему, на работу Deutsche Bahn, да, железных дорог, на всю городскую инфраструктуру?
7: Ну, мне кажется, как я уже сказал раньше, тут любые какие-то сильные, да, критические изменения в погоде, они всегда на это влияют. Но конкретно про Германию могу сказать. Я на днях прочитал такое интересное объявление от компании BVG. Это транспортная компания, обеспечивающая движение автобусов и метро в Берлине. У них есть специальная полиси, да, такие правила того, как должны быть использованы кондиционеры и вентиляция в транспорте. И они заключаются в том, что температура в транспорте всегда должна быть минимум на 3 градуса ниже, чем на улице. Это все прекрасно, но представьте, если на улице 30 градусов и выше, и разница с автобусом всего 3 градуса, это никак не спасает людей. И, конечно, пользоваться общественным транспортом в такие дни довольно мучительно. Хотя он ходит, в принципе, довольно исправно. Больше ему мешают, конечно, осадки, такие как снег или дождь зимой или летом.
0: Данил Маштахов, журналист, житель Берлина. Я вас благодарю. Держитесь у кондиционера. Вам не нужно рассказывать о том, что нужно много пить.
7: Пейте водичку.
0: Как израильтянин. Да, это хорошо, совет, это вы знаете. Да, ну, я вам желаю прохлады, которая все-таки наступит.
7: Спасибо.
0: Мы не сомневаемся.
7: Вы тоже берегите себя. Всего доброго.
0: Обязательно. Спасибо. Редактор программы Людмила Ермакова, Алексей Демченко, продюсер программы, Асаф Москович за звукорежиссерским пультом. У микрофона с вами была я, Анна Раева-Барская. Желаю вам хорошего продолжения этого вечера. И традиционно желаю вам и нам, чтобы вы оставались с нами на волнах радиостанции «Канрека». Всего доброго.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Imperial I-Stars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Меня зовут Давид Таубкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Капкан Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вам доводилось слышать музыку, легко способную свести человека с ума, заставить забыть обо всем на свете? И если речь не идет о буддийских мантрах или о шаманских барабанах, то мы будем говорить о том, что в 20 веке жил человек, который способен был заставить классику звучать иначе. Звали его Гленн Гульд. Удивительный человек, сумевший заставить Баха, Бетховена или Моцарта звучать по-новому, как ранее, возможно, было и нельзя представить. Мы слушаем пианиста Гленна Гульда.

Гленн Гульд уже в 3 года проявлял свои незаурядные способности. В 5 лет заявил безапелляционно, что станет композитором и никем иным. Он был странным, чудаковатым и только в музыке сумел найти свое призвание. Поступил в консерваторию в Торонто в 10 лет, в 12 написал первое крупное произведение. По легенде, человечество в этом произведении уничтожалось, а на смену ему приходили животные. К 16 годам Гленн Гульд начал давать концерты, потрясая мир новым звучанием наскучившей классики.

Как пианист Гленн Гульд был известен несколько странной, но виртуозной техникой и отказом на концертах сидеть на чем-либо ином, кроме старого стула, когда-то сделанного его отцом. Но он был больше, чем пианист. Он действительно был великим музыкантом с большой буквы. Почитал рояль лишь за инструмент исполнения своей воли, не обожествляя, а даже принижая в какой-то мере его роль. Он отказывался играть Шопена,

Он иногда отказывался играть Шопена, ибо в произведениях классика было мало простора для полета по фантазии самого Гульда. Он учился создавать свою музыку из лучшего материала. Получалось ли у него? Наверное, стоит спросить у огромных концертных залов Торонто, Нью-Йорка, Парижа, где люди рыдали, услышав исполнение Баха Гленном Гульдом. Не зря именно Гленн Гульд стал первым крупным западным музыкантом, который приехал в Советский Союз после Второй мировой и начала Холодной войны.

0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в этот час путешествия в 60-е для начала. В начале 60-х годов прошлого, конечно, уже века, в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева-Джевецкого встретились два молодых музыканта, о которых пойдет речь сегодня. Звали их Вацлав Киселевский и Марек Томашевский. Они будут героями, те самые, которые подружились и стали играть вместе, начали совместные репетиции. Надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они стали экспериментировать, и эксперименты были очень интересные, очень удачные, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. Уже 8 марта 1963 года именно фортепианный дуэт, они играли на двух роялях, Марек и Вацек, впервые выступили на польском телевидении, и в них влюбились все.

Марик и Вацик. Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Я хочу напомнить вам имена, которых, я не сомневаюсь, вы помните, знаете. В начале 60-х годов в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились они, два молодых музыканта. Марик и Вацик, Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Они быстро подружились, вскоре начали совместные репетиции. И надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они довольно быстро начали экспериментировать и очень удачно, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. И уже 8 марта 1963 года фортепианный дуэт Марик и Вацик впервые выступил на польском телевидении с огромным успехом.

Еще до окончания обучения в музыкальной академии молодой фортепианный дуэт стали приглашать довольно быстро и часто для участия в своих концертах популярные исполнители в Польше Анны Герман, Эва Демарчик и многие другие. Также Вацлав и Марек, ну, например, сопровождали Марлен Дитрих во время ее гастролей в Польше. Это было очень и очень почетно. В 1966 году на польском телевидении был снят тогда 20-минутный фильм «Тандем». Это был фильм-концерт, в котором Марек и Вацик, как молодые исполнители, показали себя во всей красе. И у вас есть возможность слышать сегодня и те произведения, которые звучали уже в 1966 году.

После окончания учебы в музыкальной академии дуэт Марика и Вацик начал отлично себя проявлять и дальше, активно гастролируя. Сначала в Польше, потом за рубежом. Они объехали с концертами без преувеличения весь мир, и этот весь мир был более чем доволен, радуясь очередным концертам этого удивительного действительно тандема. Они выступали или вдвоем, или в сопровождении эстрадного ансамбля и симфонического оркестра. При выезде за границу Польши название дуэта пришлось несколько поправить. Вацик, который писался через W-A-C-E-K, стал Вациком, я имею в виду, первая буква изменилась на V, чтобы просто в англоязычных странах правильно произносили его имя. Ну и, конечно, по всему свету, гастролируя, дуэт записывал все новые и новые пластинки, как студийные, так и концертные, а репертуар их обогащался записями тех или иных произведений, характерных для стран, которые они посещали.

Основу репертуара, я думаю, что многие из вас это помнят, у кого-то сохранились, возможно, и сейчас пластинки или диски. Основу репертуара дуэта Марика и Вацика составляла, конечно, классика, но это была классика в эстрадной или джазовой обработке. Это были джазовые стандарты и рэгтаймы, а иногда музыканты, которые были одновременно аранжировщиками, делали все наоборот. Они брали современные популярные мелодии и играли их в классическом стиле. Несколько произведений в репертуаре написали сами музыканты. Одно из них называлось «Ритм времени». Такая, вроде бы, на первый взгляд, несколько монотонная, но завораживающая в итоге мелодия, в основу которой лег ритм тикающих часов. Они продолжали работать, и тем не менее все это оборвало гибель Вацлава Киселевского, Вацика. В 1986 году дуэт прекратил свое существование. Марек Томашевский, постоянно проживавший тогда уже во Франции, снизил, конечно, концертную деятельность, начав заниматься преподаванием. Правда, потом, через пару лет после гибели Киселевского, с пианистом, которого звали Мишель Презман, он создал дуэт «Марек и Мишель», даже записал альбом, но все-таки это было уже не то. И первый свой сольный альбом Марек записал только в 2007 году. Марек и Вацик. Марек Томашевский, Вацлав Киселевский.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.

0: 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня, в том числе о том, что Вашингтон и Тегеран продолжают спорить о контроле над иранской ядерной программой. Между тем, вокруг Ливана ситуация становится, похоже, новым испытанием для еще не подписанного соглашения между США и Ираном. Поговорим о том, что на фоне давления со стороны Соединенных Штатов и, с одной стороны, кризиса в коалиции. С другой стороны, премьер-министр Нетаньяху пытается все-таки удержать контроль как над внешней, так и над внутренней повесткой, что не так просто, особенно накануне выборов. Израиль предлагает частичный вывод войск из Южного Ливана в рамках переговоров, которые он проводит сегодня в Вашингтоне с ливанской делегацией. Однако в армии, в политическом руководстве опасается, что что противник сможет использовать любые ограничения для восстановления собственных позиций. Ну и о жаре в Европе, которая столкнулась с одной из самых мощных волн экстремального тепла, назовем это так, за последние годы. В ряде стран объявлен красный уровень опасности, а температура превышает 40 градусов Цельсия. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Итак, на фоне усиливающегося американского давления на Израиль относительно Ливана и, с одной стороны, продолжающихся переговоров между Израилем, Ливаном, Соединенными Штатами, в Вашингтоне стартовал сегодня новый раунд консультаций по будущему Южного Ливана, по позициям Израиля. Израиль готов предложить пилотный вариант частичного вывода войск из граничного района к югу от Литани с последующим размещением там ливанской армии под американцами. Контролем. При этом в Израиле в системе безопасности пытаются избежать ситуации, при которой условия на Северном фронте будут продиктованы внешними игроками, главным образом Ираном. На этом фоне военные, которые находятся в Южном Ливане, говорят о существенном ужесточении правил открытия огня. Обсудим эту ситуацию во всех ее проявлениях с моим собеседником, доктором Жаком Нырья, полковником запаса, старшим исследователем Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленным сотрудником военной разведки ОМАН. Они умерят рефтовле доктора Мишнева Мируима. Жак Нырья, шалом.
2: Шалом לך.
0: ישראל, בואו נתחיל באמת בשיחות שמתקיימות עכשיו, ממש עכשיו, במחלקת המדינה, בוושינגטון, בין ישראל ללבנון. אנחנו מגיעים לשיחות האלה בוושינגטון עם הצעה לפיילוט, מה שנקרא, כן? שזה בעצם נסיגה חלקית מדרום לבנון, מנקודות מאוד, מאוד מסוימות. האם מדובר ביוזמה ישראלית אמיתית לדעתך, או שזה מהלך שנולד כתוצאה מלחץ אמריקני, כן, וכל מה שנוגע מזה בסופו של דבר, שאנחנו נצא?
2: כן, אנחנו נמצאים בקרב מאסף כרגע. אנחנו צריכים, רוצים להקדים את המהלך האמריקאי על ידי זה שאנחנו קובעים עם ממשלת לבנון עובדות בשטח. והעובדות בשטח הם שאנחנו רוצים לקיים איזה פיילוט על איזה שטח מצומצם, שבו אנחנו נכניס לשם את צבא לבנון, ואנחנו נוכל להגיד לאמריקאים, הנה בבקשה, זה הכוונות הטובות שלנו, אנחנו רוצים לבחון איך צבא לבנון מתנהג, ואם הוא יתנהג נכון, אנחנו נמשיך הלאה. אלא מה הבעיה כאן? הבעיה היא שאנחנו מגיעים למסע ומתן עם הלבנונים, כשאנחנו במרכאות פצועים. כלומר, כשהאמריקאים כבר, מה שנקרא, מדברים גבוהה גבוהה, ומתאמים עם הלבנונים, ומתאמים עם האיראנים,
0: ומקימים... רק לא איתנו כנראה.
2: ובדיוק הקימו תא למעקב אחרי הפסקת האש, מורכב מלבנון, איראן וארצות הברית. ישראל בכלל לא קיימת.

0: לכן, מה שנקרא, אנחנו מגיעים חלשים למסע ומתן הזה, כשהלבנונים מבינים שהם יכולים לדרוש הרבה יותר, והם רוצים בעצם לא רק מה שנקרא נסיגה מצומצמת, אלא נסיגה משמעותית. וזה בעצם, זאת השאלה שנשאלת כרגע לגבי קובעי המדיניות בישראל, האם ילכו לקראת הלבנונים הלאה, או שיחכו שהמהלך האמריקאי יבוא, כמו שאמר דונלד טראמפ, אני יכול לפתור את זה בשנייה, ובעצם על ידי זה שהוא לוחץ על זה, על ראש הממשלה, ואומר לו, אתה יודע מה, הגיע הזמן שלא רק לסיים את המלחמה, אלא לצאת מהשטח.
1: כן, אבל יחד עם זאת, אני שומעת גם קולות לבנונים שהם מוטרדים, אני לא יודעת, לא פחות מאיתנו, בכל אופן כן מוטרדים, מכך שבעצם ההבנות שהושגו בשוויץ, בפועל, הן רק מחזקות את חיזבאללה, כן, הן פשוט מעניקות לחיזבאללה רלוונטיות ולגיטימיות.
0: אם אני הייתי לבנוני, ואם הייתי שומע את זה, שהיה סיכום בין ארצות הברית לבין איראן, שבמסגרתו הסעיף הראשון מדובר על הפסקת אש והפסקת המלחמה בלבנון, וכלומר בעצם ומניעה מישראל לפעול בדחיה ולפעול בבקה ולפעול בצון לבנות, זה פירושו הדבר שהלבנון הופקרה, חיזבאללה בעצם מתחזק מחדש, חיזבאללה אי אפשר בכלל לחשוב לרגע שאפשר לפרק אותו מנשקו, משום שיש לו את הפרוטקשן גם של ארצות הברית וגם של איראן. לכן בעצם ממשלת לבנון אומר, רגע, מה עשיתם? יצרתם כאוס, מצד אחד ישראל לא יכולה לפעול, מצד שני אתם פוגעים בנו, אנחנו ממשלת לבנון, על ידי זה שאתם מחזקים את חיזבאללה וחיזבאללה מתחזק, ואז מה אתם מוצאים? מוצאים איזה פתרון, עוד מאיזה ארון נשכח, ובואו נבקש מהסורים להתערב. והסורים לא רוצים להתערב, כי בסורים התערבו ב-1976 אחרי שממשלת לבנון הזמינה אותם. נשיא לבנון אז, סלימאן טוואג'י, הזמין את הסורים, והסורים אז ההזמנה התקבלה בשמחה, והם נשארו שם מ-1976 עד 2005. האם את זה אנחנו רוצים? אני לא חושב שאנחנו רוצים.
1: השאלה אם באמת זה מה שטראמפ רוצה, אתה יודע, הוא אומר דברים רבים, אבל לא הכל מתממש בלשון הרכה.
0: הוא אמר שלוש פעמים את הדבר הזה, שהוא דיבר עם אשר שלוש פעמים בנושא הזה, ומנסה לשכנע אותו, ובין בינתיים השאר לא רוצה, משום שיש לו בעיות, מספיק בעיות פנימיות שלו, כדי שיוכל להפנות את חלק מהצבא לתוך לבנון. יפנה אותו לתוך לבנון, יהיה לו בעיה בתוך סוריה. לכן בעצם זה לא רלוונטי כרגע, אלא אם חיזבאללה ימשיך בדרכו החתרנית בתוך סוריה, וזה בעצם אחמד השאר מודע לזה, מודע לעוינות הגדולה שקיימת עם חיזבאללה, ויכול להיות שבשלב כלשהו, יהיה מה שנקרא קונפרונטציה, יהיה מה שנקרא אימות בינו לבין חיזבאללה, וזה, אבל זה לא קשור בכלל למהלך האמריקאי.
1: כן, וגם לאינטרס שלנו, כנראה.
0: נכון.
1: כלל וכלל לא קשור. אני מודה לכם מאוד, דוקטור ז'אנריה. Тогда раба. Да. Им тут. Мой собеседник говорит, что по сути эти переговоры, которые очередной раунд начался в Вашингтоне, вот буквально в последние минуты, прямые переговоры под эгидой Соединённых Штатов, Госдепартамента между израильской делегацией и ливанской делегацией, это наша попытка опередить американские действия на параллельном треке, в общем, он стал таким параллельным треком в их переговорах с Ираном при посредничестве Катара и Пакистана, прежде чем там просто поставят нас перед фактом, просто примут решение за нас, и главное, что без нас, Израиль пытается сыграть на опережение и вот совместно с Ливаном в таком прямом диалоге принять решение самим, по сути, некие практические действия на местности осуществить, решить о них хотя бы для того, чтобы, как вот уже было сказано, быть первыми, опередить эти нежелательные решения других за нас. Но дело все в том, что, по сути, те договоренности, к которым пришли американцы с иранцами в ходе своих переговоров в Швейцарии, они очень ослабили, по сути, и Ливан, но прежде всего они ослабили нас, Израиль. Израиль на эти переговоры пришел ослабленным, поскольку если уже США совместно с Ираном решили, что существует теперь некая система предотвращения столкновений, эскалации в Ливане, при этом частью этой формулы, по сути, легитимно является Иран, который формально там, по сути, представляет Хизбаллу и дает тоже некоторую легитимацию организацию, это террористическая организация, остается вопрос открытым и очень неопределенным, о каких договоренностях тогда действительно может идти речь на треке Израиль и Ливан. Более того, это явно дает ливанской стороне как бы аппетит повышать ставки, требовать для себя больше, если она видит, эта сторона видит, что Израиль действительно ослаблен. Что касается моего вопроса доктору Нери о том, что и в Ливане тоже очень встревожены этими договоренностями между США и Ираном, поскольку, по сути, это дает легитимацию Хизбалле, он мне ответил на это, что если бы он был ливанцем, он услышал бы о том, что США и Иран таким вот образом договорились, и это, эти договоренности очень ограничивают свободу действий Израиля в Южном Ливане в борьбе его против Хизбаллы. Это, по сути, означает, что Ливан просто принесли в жертву другим интересам, усилили Хизбаллу, усилили Иран, ослабили и так слабые ливанские возможности, возможности ливанской армии и правительства. Ну и если уже заговорить о том, о чем уже несколько раз говорил американский президент Трамп, о том, что он вообще считает, что правильно было бы, что Сирия занялась бы борьбой с Хизбаллой на ливанской территории. Эта идея не очень понятна, насколько она оформлена, помимо этих фраз, да, из уст американского президента. Но давайте напомним, что такой опыт уже имелся. С 1976 по 2005 год сирийские войска находились в Ливане, и мы все помним прекрасно, как это выглядело, чем это кончилось, и явно не хотим этого. Что интересно, и президент Сирии, нынешняя Шара, тоже этого не хочет. Он довольно однозначно дал понять, что не поддерживает эту идею американской администрации. Возможно, рано или поздно мы увидим боевые действия с участием сирийцев и на ливанской территории, но явно это будет не тем планом по борьбе с Хизбаллой, о котором говорит американский президент. Напомню, мы беседовали с доктором Жаком Нерия, полковником запаса и старшим исследователем Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленным сотрудником военной разведки ОМАН.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Надо напомнить, переговоров между США и Ираном вокруг соглашения по иранской ядерной программе и вокруг ситуации в Ормузском проливе остается много вопросов, я бы даже сказала, больше вопросов, чем ответов, после того, что вице-президент Соединенных Штатов Венс победно заявил, что иранцы согласились допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Иранцы также однозначно это опровергли, что, в общем, не увеличило понимание того, о чем договорились на переговорах. Получается не просто кризис, а двойной кризис, потому что Тегеран параллельно заявляет, что израильские удары по Хизбалле являются его красной линией. При этом армия уже сообщила о новых ударах по боевикам Хизбаллы в Южном Ливане. Ситуация туманная, очень непонятная, и пытаемся в ней разобраться с Дианой Тасунян, главой службы зарубежных новостей 9 канала. Диан, привет.
3: Привет, Ань.
1: Ну, попытаемся разобраться в запутанных и противоречивых заявлениях. Вот на твой взгляд, когда мы видим эти две параллельные запутанные истории, что ты видишь центральным? Спор вокруг контроля над ядерными объектами? Договорились, согласились, не согласились? Или попытка привязать Ливан к американско-иранскому соглашению в целом?
3: Ну, конечно, для нас проблема привязать Ливан к американо-иранскому соглашению – это самая болезненная часть. И Иран продолжает настаивать на том, что в случае, если Израиль продолжит атаки, то они тоже не остановятся. Но при этом мы не должны забывать, что в день переговоров Дональд Трамп очень четко написал в True Social, что в случае, если Иран не прекратит и не остановит, да, вот эту поддержку своих прокси в Ливане, то тогда уже Соединенные Штаты ответят по Ирану. То есть здесь ситуация достаточно напряженная. Плюс создание вот этой некой рабочей группы, в которую войдут Ливан, Иран, Соединенные Штаты Америки при посредничестве Катара и Пакистана, и будут разбираться, что делать дальше с Ливаном. Это, конечно, очень интересно, но при этом переговоры прямые между Израилем и Ливаном проходят в Вашингтоне. То есть, конечно, ливанский трек, он очень болезненный, и болезненный в первую очередь для Израиля. не до конца понятно, что происходит, должны мы будем вывести войска из Ливана или не должны, несмотря на все заявления израильской стороны, что мы остаемся в буферных зонах везде, где мы их создали, включая Ливан, там Сирию и сектор Газа. Но тем не менее, что касается вот этой всей истории с допуском, недопуском инспекторов МАГАТЭ, то это уже переходит в какую-то анекдотическую плоскость, потому что Венс говорит, что да, мы договорились, а иранцы говорят, нет, мы не договорились, потому что это противоречит решению парламента Ирана, потому что мы действительно помним, что парламент Ирана постановил, что ни в коем случае инспекторов МАГАТЭ не допускать из-за всей этой напряженной ситуации.
1: Mm-hmm. Тут, но мы-то правда... знаем, Диан, что не парламент в Тегеране, со всем уважением к этому парламенту, он является той силой, которая принимает стратегические решения. Надо будет принять это обратное решение.
3: Вот, но пока оно не принято. Ну вот буквально 3 часа назад Дональд Трамп написал очередной, я бы даже назвала это опусом, потому что он очень большой, в Труд Сошел, он написал о том, что несмотря на протесты и ложные заявления об обратном, а также непрекращающуюся кампанию фейковых СМИ, мы, наверное, тоже уже входим в эти фейковые СМИ, мне так кажется, которые делают все возможное, чтобы представить победу США как можно более незначительной и несущественной. Иран, вот тут вот стата, полностью и безоговорочно согласился на проведение инспекции своей ядерной программы на самом высоком уровне в течение очень долгого времени, фактически бессрочно. Это обеспечит ядерную честность. И если бы Иран, мол, не согласился на все это, то никаких дальнейших переговоров не было бы. Исходя вот из этих уступок и еще более существенных других уступок, Дональд Трамп, собственно говоря, открыл Ормузский пролив. А мы помним, как это было. Все произошло, когда мы нанесли удар по Дахии, и тогда было ясно, что переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном, собственно говоря, сорваны фактически. И тут Трамп начинает идти на некие уступки, да, это произошло в день его рождения, 14 июня. И тут же выплывает вот эта история с тем, что он открывает Ормузский пролив. На самом деле он не собирался открывать Ормузский пролив до тех пор, пока не будет заключено большое соглашение. А это большое соглашение, как мы знаем, должно быть заключено только через 60 дней после начала переговорного процесса по собственной ядерной программе Тегерана. Так вот, он говорит, что именно из-за того, что они согласились на доступ инспекции, но не, он не говорит, что это за инспекции. Может быть, это не МАГАТЭ.
1: Что за инспекция, быть, да, на каких объектах, да, может быть, на одних, да, на других нет.
3: Да, может быть, это не МАГАТЭ, и поэтому Иран прицепился к этому и говорит, что нет, только не МАГАТЭ, а я не знаю, кто там будет. Вдруг сам Дональд Трамп решит провести инспекции, почему бы и нет, а его пустят на эти самые объекты, которые он хочет видеть. Ну, это я сейчас, конечно, утрирую, но во всяком случае, вот такое вот заявление от Дональда Трампа мы получили. Получили заявление по поводу того, как будет осуществляться финансирование Ирана. То есть мы знаем, что частично фактически уже сняты санкции, хотя так это не называется. Доступ к продаже нефти открыт для Ирана в течение этих 60 дней. Так вот, якобы средства будут поступать на некий счет, который будет контролироваться Соединенными Штатами Америки, и эти средства будут использоваться исключительно для закупки продовольствия, использоваться для медицинских товаров. Угу. И только в Соединенных Штатах они будут закупаться. То есть опять говорит Дональд Трамп, вот пшеница, соевые бобы, выращенные нашими замечательными американскими фермерами, пойдут за счет вот этих денег в Иран, там гуманитарная катастрофа, и надо спасать.
1: Да. В общем, мне кажется, была бы у нас целая программа, Диан, мы бы посвятили вопросу, где правда, где ложь, да, чего хочет Трамп, чего хотят иранцы, и где это встречается или не встречается хоть с какими-то израильскими интересами. Но вот, к сожалению, время-то наше закончилось, так что эти вопросы, я полагаю, мы будем обсуждать уже в следующих программах. А пока мне остается только тебя поблагодарить. Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Спасибо.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: На фоне, с одной стороны, происходящего на международном направлении, о чем мы сейчас очень подробно говорили, с другой стороны, не менее интенсивных событий, которые происходят в внутриполитической, а также внутрипартийной жизни в Ликуде, Нетаньяху, по сути, имеет дело с двумя фронтами. На обоих оказывается давление. С одной стороны, ситуация с американским давлением, с другой стороны, внутренний кризис с Харидим, который требует проведения непопулярных в коалиции в ее харидимной части законов, и не очень понятно, что будет и в Ликуде, праймерис или какая-то другая система и так далее. В общем, вопрос здесь в данном случае, что опаснее электорально для Нетаньяху, политически, электорально, вот это внешнее давление Соединенных Штатов, ситуация в Ливане, или ситуация на внутриполитическом фронте. Этот вопрос я адресую Павлу Мургуляну, журналисту и ведущего Первого радио. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну вот в вашем рейтинге политических угроз, которые видит перед собой Беньямин Нетаньяху, чтобы вы все-таки вынесли на первый план, а что, может быть, является хорошим таким шансом для кампейна эффективного?
4: Аня, ну вот если вы говорили о фронтах, то их получается три у нас сейчас. Один внешний, Иран, Ливан, США, второй партнер коалиции, естественно, и третий внутри Ликуда, вот эта борьба за праймерис, да, праймерис, нет праймерис, это тоже как бы он... Я так понимаю, я хотел инициировать инициативу, чтобы он оказывал больше влияния на предвыборный список Ликуда. Я всегда говорил, что на месте Ликуда я бы ему это доверил, он лучше разбирается, чем другие члены Ликуда. Но, с другой стороны, доверяя ему, многие депутаты сегодняшние могут потерять свои места. И там, по-моему, я так понимаю, во главе этого несогласия Давид Битан стоит, который даже в суд Ликуда подал против отмены праймериз. Самая большая электоральная угроза Нетаньяху – это некое отступление в Ливане. Не знаю, какого размера, частичное. Даже прекращение огня, которое тоже непонятно. Вроде бы объявлено прекращение огня, а с другой стороны, вроде бы говорят, что наша армия там продолжает боевые действия. Это выгодно Нетаньяху, потому что те, кто против войны, будут говорить, ну, есть же прекращение войны, а те, кто за то, чтобы продолжать и справедливо замечают, а зачем погибли там наши солдаты, они говорят, ну, вот же армия продолжает боевые действия. Так что все нормально. Фактически Нетаньяху сделал то, что мы от него хотели. Он сказал нет президенту Трампу. Что на самом деле происходит, нам неизвестно. Надо следить за новостями. Идет охрана, сегодня писала, что солдаты, которые там воюют, они возмущаются, что им связывают руки. Они не могут довести дело до конца. И это, конечно же, эта ситуация, она наиболее угрожает Нетаньяху. Я думаю, что ультраортодоксы никуда не денутся. Мы видели, что все принципиальные вещи для коалиции, они, скажем так, вместе с ними голосовали. Они голосовали за госконтролера выгодного Нетаньяху. Иначе откуда там был бы 61, по-моему, голос, да, за него в конце, или даже больше. Без них не обошлось, это понятное дело.
1: Ну, сейчас они пытаются сделать такую, мне кажется, последнюю попытку все-таки получить политические дивиденды в той ситуации, в которой они оказались, в частности, да, в отсутствии закона о призыве, с арестами уклонистов и так далее, и так далее. Пытаются договориться с Нетаньяху о том, что они, по сути, меняют свою поддержку тех законов, которые нужны Нетаньяху, которые он очень хочет провести до конца, да, поговорим о них в обмен на свои интересы, свои законы. Вот как
4: они,
1: вы
4: случайно
1: понимаете,
4: не считали, сколько раз они заявляют, что они перестают поддерживать коалицию?
1: Я сбилась со счета, честно признаюсь.
4: Вот, поэтому, конечно же, и они, и вообще все сейчас будут стараться ухватить как можно больше, потому что скоро начнется предвыборный официальный период, во время которого будут действия сильно ограничены по принятию каких-либо законов и так далее. И поэтому, да, они оказывают давление. Сегодня, я так понимаю, очередная демонстрация против арестов уклонистов, и будут добиваться. Сегодня писали о том, что Ари Дери хочет пробить еще 5000 рабочих мест для Машгихей Кашрута, для тех, кто следит за Кашрутом, с увеличенной зарплатой. Будут делать максимум для того, чтобы прожать Нетаньяху там, где это можно прожать, чтобы не нанести электоральный ущерб всей коалиции в будущей борьбе, в будущем бою на следующих выборах. Естественно, они будут сейчас давить.
1: И, если можно, очень коротко, по-вашему, чем кончится сага с праймерис в Ликуде? Праймерис, комиссия, получит ли Нетаньяху свои зарезервированные места? Если да, то сколько? У нас вот совсем немного времени, если можно так.
4: Но если коротко, закончится компромиссом, как обычно, который должен будет удовлетворить обе стороны. Не один я понимаю, что Нетаньяху опытнейший политик, и он знает, как надо формировать предвыборный список. И в то же время надо найти золотую середину между чаяниями тех депутатов, которые хотят пойти остаться в каких-то реальных местах Ликуда. Поэтому, я думаю, они договорятся на каком-то... Нетаньяху попросит 10, получит там 6-7. Они будут против всего и на 5-6 согласятся. Я так думаю, что компромисс наиболее...
1: Записали ваш прогноз, Павел. Наблюдать за его реализацией на практике. Спасибо большое, Павел Мургулян. Журналист и ведущий Первого радио. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Кризис вокруг не призыва ультраортодоксов и арестов уклонистов. Кризис этот продолжается, и сегодня на этом фоне было принято решение. В день выборов полиция не будет проводить задержание дезертиров и уклонистов, чтобы каждый избиратель мог прийти на участок и реализовать свое демократическое право голосовать, без страха быть при этом арестованным, если он действительно является уклонистом от призыва. Одновременно протест против арестов этих уклонистов только набирает свою силу. Завтра вечером сразу из почти 20 городов должны выйти автоколонны. Ожидаются массивные пробки. Возможная блокировка центральных трасс. Вопрос уже выходит за рамки закона о призыве. Уже давно вышел за эти рамки. По сути, это похоже на столкновение между государством, армией, ультраортодоксальным сектором и всей политической системой. И все это накануне выборов. Поговорим об этой ситуации с моим коллегой Довом Айхлером, редактором и ведущим радиостанции Кан Мореш. Дов Айхлер, шалом, ротов.
5: Ротов гамлахана.
1: עורך ומגיש כאן מורשת, עד כמה ההחלטה הזאת של ועדת הבחירות המרכזית שלא לעצור עריקים, כן, ביום הבחירות, היא יותר מצד טכני, גריד, כן, לשמירה על זכות ההצבעה. עד כמה זה בעצם מסר פוליטי אולי לציבור החרדי?
6: זאת החלטה שהיא קריטית מאוד, כי בציבור החרדי, החשש הזה היה אולי החשש הכי מדובר, בקרב המצביעים הצעירים, שמה כל צעיר שיגיע יהיה חייב, יפחד מהמשטרה באותו יום, וזאת החלטה שמשמעותית מקלה בעיקר על המפלגות החרדיות, אבל גם על הבוחר החרדי שרוצה ללכת להצביע, וחשש בשל ההחלטה הזאת. תראי, באופן כללי מצבם של בחורי הישיבות הוא קטסטרופלי מבחינתם, כאשר הצעירים, אתה שומע יותר ויותר ברחובות שהם פשוט בסכנת מעצר כל רגע, מבחינתם הם עלולים לייצר, הם נחשבים עריקים, והם לא הכירו מצב כזה, הם לא חלמו שהם יגיעו לזה, ומדובר ברבבות, בעשרות אלפים.
1: אתה לא חושב, דוב, שבעצם הפוליטיקאים, בדגש על הפוליטיקאים החרדים, הם סוג של שותפים לכישלון הזה, כי הרי הם אלה שאמרו במשך חודשים, אתם לא תעצרו, מה אתם תביאו רבבות, כן, אלפים לכלא צבאי, זה לא יכול לקרות. הם כאילו שדרו מסר לציבור, זה לא יקרה. הכל קצת לוקש, כן, והנה זה קורה.
6: הפוליטיקאים החרדים, אחרי הכישלון הזה, השותפים,
1: רק דוב, אם אתה קצת יכול לשפר את מקומך, כי אתה קצת מקוטע.
6: אני אומר, הפוליטיקאים החרדים הם האשמים, האחראים המרכזיים. השותפים הם כאלו בליכוד, בציונות הדתית, אבל באופן כללי הפוליטיקאים החרדים ביום של הקמת הממשלה, וזה גם מופיע בהסכם הקואליציוני, היו צריכים לעשות חוק גיוס לפני 3.5 שנים כבר. הם דחו את זה לבקשת נתניהו,
1: הם האמינו לו, מה זאת אומרת, מי יכול היה, אתה יודע, לחזות את הבאות, כן, את הרפורמה המשפטית, וכל מה שאנחנו מכירים.
6: זאת הטעות שהם עשו, מהרגע הזה הכל כבר השלכות, הכל כבר לא משנה, זה כבר תוצאות. עכשיו, הטענה של הפוליטיקאים החרדים היה שהם דחו את זה לבקשת נתניהו, כי הם בעצמם לא היו סגורים בתוך הפלגים החרדים על נוסח מוסכם, על חוק הגיוס.
1: שזה נכון.
6: כן, ולכן הם כאילו הסכימו לדחות את זה, ומשם כבר התחילה הרפורמה, הבלגן, הסערות המשפטיות, אבל באופן כללי, האחראים הם הפוליטיקאים החרדים, ויש שותפים רבים לאחריות הזאת, אבל מי שאחראים במרכזים זה הפוליטיקאים החרדים, וכמובן היועצת המשפטית ששותפה בכלל לכל מגמת המעצרים. שאני רוצה לומר לך, הציבור החרדי רואה במעצרים האלו צעד שהוא כבר רדיפה ממש. זאת אומרת, גם אם יש בציבור החרדי כאלו שחושבים שצריך להגיע פה לאיזשהו מתווה, ופרקטי צריך פה איזשהו פתרון, אלו שהמעצרים הם קונצנזוס, לעצור בחורים צעירים שגדלו בסביבה ובאווירה מסוימת של אי התגייסות, לקחת אותם לכלא, מבחינתם זה קזוס ביילי של היועצת המשפטית לממשלה, זאת הכרזת מלחמה של המערכת המשפטית נגד הציבור החרדי, כמגזר, כקבוצה של 1.25 מיליון בני אדם.
1: תגיד לי, אתה רואה פתרון ריאלי באופק? כי הרי אני זוכרת אין ספור שיחות שאני ניהלתי עוד כשאנחנו באמת חשבנו שאנחנו בתוך התהליך, שבסופו של דבר אנחנו נראה את חוק הגיוס עובר בשלוש קריאות בכנסת. שאלתי גם עיתונאים חרדים, גם פוליטיקאים חרדים, מה האלטרנטיבה? כלומר, אוקיי, הרבנים רוצים לרחוק, הם באמת לא סגורים על עצמם, הם לא באמת מרוצים מהחוק הזה, וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, מה קיבלתם? קיבלתם מה שקיבלתם? מה המצב של היעדר חוק הוא עדיף, ואז אתם בעצם יוצאים לבחירות, ואיש לא יודע באמת איך הם הסתיימו, ואיזו ממשלה תקום, ואם הממשלה שתקום באמת תוכל להציע חוק יותר טוב, יותר מתאים שהרבנים יסכימו אליו. איפה הפתרון?
6: הפתרון הוא, יש את האידיאלי כמובן ויש את הריאלי. הפתרון האידיאלי הוא כמו ב-2014-2016, כשהמדינה קצת הניחה לזה, ומספרי האחוז החרדים שהתגייסו מעצמם אבולוציונית, מטבע הדברים שהם נחשפו לאפשרות, אין כאפיק פרנסה, אין כאפיק תרומה לחברה, הם התגייסו יותר ויותר, ומהרגע שהפוליטיקאים התחילו לנהל על זה מאבק, הם הסתגרו והמגמת הירידה ברורה, מובקת וחד משמעית. זה הפתרון האידיאלי.
1: כן, אבל כשיש פתרון כלשהו, דוב, אתה תזכור שאתה מדבר על סיטואציה שיש הסדר כלשהו, כן, שאפשר פשוט להניח ואיכשהו לעצום ככה בחצי עין, כן, אבל כרגע אתה נותרת ללא הסדר.
6: כן, הפתרון הריאלי יותר יהיה חוק מוסכם שיעלה בממשלה הקרובה, שבעצם נותן את האחוזים ואת מה שנקבע עכשיו, נקצה שיפורים קצר לכל הצדדים, אבל זה כבר לא יכול לבוא בממשלה הזאת. בממשלה הזאת אין את הסוברניות לעשות את זה ברגע הנוכחי, וכנראה שזה יהיה עוד חוק טל שיחזיק לעוד איזה עשור עד שבגץ יפסול עם דיונים, וככה יהיה מה שנקרא או שהפריץ ימות או שהכלב ימות, כמאמר הפתגם היהודי.
1: אתה רואה את מפלגות החרדיות יוצאות לקמפיין הבחירות וגם לאחר הבחירות, שומרות בכל זאת, ולמרות הכל, נאמנות לגוש, מה שנקרא. הגוש קיים עדיין או שאין גוש, כמו שגפני מנגיש כל הזמן?
6: לא, לא, לא. גם אם הציבור החרדי בסוף ילך עם נתניהו, זה יהיה למרות הכל. אין כבר, החרדים כבר לא רוצים שהנאמנות הזאת תהיה מעל הכל. זה לא מעל הגיוס, וזה דעת המיינסטרים החרדי ביהדות התורה. עם ש"ס זה קצת מורכב יותר, המצביעים שלו עוד נאמנים. אבל ביהדות התורה, מבחינתם הציבור הזה, זה נגמר. אם הוא ייתן את מה שהשמאל ייתן בבחירות הקרובות, אז אפשר ללכת איתו, זה נחמד, כי רגילים אליו, ואם לא, הם ממש לא רואים את זה ככה.
1: כן, לא נשמע מזהיר במיוחד, אבל אלה דברים, זו מציאות, ואני מודה לכם מאוד. תראו את המציאות הזאת, דובי אכלר, עורך או מגיש לכאן מורשת. תודה רבה. מוי סביסדניק גברית שטו רישניה צנטרלנה אסבירטלנה קמיסיה не арестовывать уклонистов в день выборов, оно абсолютно критично и для граждан ультраортодоксов, и для ультраортодоксальных партий. Для партий понятно. Почему? Потому что они рисковали просто потерять мандаты, если бы молодежь, которая подлежит призыву, те самые уклонисты, просто побоялись бы прийти до избирательной участки, харизмные партии получили бы значительно меньше голосов. С другой стороны, сами ультраортодоксальные избиратели очень боялись ситуации, при которых они будут арестованы на избирательных участках, и поэтому Центр избирком, по сути, этот гордиев узел разрубил и решил действительно очень серьезную принципиальную проблему, проблему для многих, но вообще говоря, ситуация с массовыми арестами уклонистов, она выглядит как просто настоящая катастрофа для всего ультраортодоксального сектора, говорит Дов Айхлер. Многие, очень многие не верили, что такое может произойти, действительно не верят, что массы, десятки тысяч молодых представителей ультрадоксального сектора превратились, по сути, в уголовников, которые боятся выйти на улицу. Во многом, говорит Ду Вайхлер, в этой ситуации, которая сложилась, виноваты харидимные политики, политики ШАС и еврейство Торы, когда были подписаны почти уже 4 года назад коалиционные соглашения с Ликудом. Одним из первых пунктов этих соглашений был на закон о призыве. Тот факт, что харидим согласились отложить и не настаивали на том, чтобы провести его буквально в первые дни правительства, это полностью их вина. Почему? Это другой вопрос. Отчасти потому, что они доверяли своим коалиционным партнерам, но в большей степени, скорее всего, все-таки они не наивные люди, опытные политики. Дело было в том, что раввины разных направлений не были согласны один с другим относительно того, как должен выглядеть закон о призыве, и ультраортодоксальные политики решили, что можно на время и отложить принятие этого закона, а там все договорятся. Никто не мог, конечно, предвидеть, как будут развиваться события затем, что, по сути, привело к тому, к чему привело. Нет закона, зато есть массовые аресты ультраортодоксальной молодежи, и поэтому здесь, да, вина, конечно, на политиках лежит в большей степени. И эти аресты просто объявление войны всему сектору, говорит Ду Вайхлер, именно так это воспринимается. Это больше, чем 1 миллион человек, 1 с четвертью. Вот все они видят себя как жертву просто в данном случае. Какая перспектива у этой ситуации, спросила я. Сейчас закона нет никакого, ни хорошего, ни плохого для харидим. Они все вот живут в постоянном страхе возможного ареста. Они лишены очень многих денежных привилегий, пособий, которые у них были. И пока не видно выхода из этой ситуации, непонятно, что будет после выборов, непонятно, будет ли правительство, которое будет способно предложить им более приемлемый с их точки зрения закон о призыве. Ду Вайхлер говорит, что в то время, когда тему призыва харидим не начинает муссировать политики, не заниматься активно, призыв, он повышается потихоньку, просто естественным путем. В тот момент, когда это становится политической темой, все взрывается и приводит к тому, к чему это приводит. Решением Ду Вайхлер видит исключительно закон о призыве, примерно в том виде, в котором в итоге договорились его принять, но было слишком поздно, и надеется, что будет правительство, которое будет способно это сделать, явно уже не нынешнее, но вот того, что касается того самого блока, верного и преданного Нетаньяху, костяком которого были харидим, этого блока больше нет, говорит Ду Вайхлер, это закончилось с точки зрения харидимных политиков, и даже если после выборов так сложится ситуация, что ультраортодоксы вновь пойдут с Нетаньяху в следующее правительство, если это будет именно таким образом сделано, они уже не будут видеть себя верными ему, они не будут себя воспринимать как часть его блока, все будет очень прагматично. Кто даст и предложит лучшие условия, прежде всего в том, что касается призыва, с тем ультраортодоксы и пойдут, говорит Ду Вайхлер. Напомню, редактор и ведущий радио Кан Марашет.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Трагедия в Монреале, в канадском, которая произошла накануне, в результате вооруженного нападения погиб 42-летний гражданин, еврей Михаэль Мизрахи. Он очень хорошо был известен местной еврейской общине. Жертвой нападения также стал полицейский. Еще одна сотрудница полиции получила ранение. Это нападение освещается в канадских средствах массовой информации. По сообщению этих СМИ, тот человек, который, скорее всего, был террористом, убийцей, он оставил манифест объемом более 100 страниц со всевозможными очень такими криминальными идеями разнообразными. Поговорим с моим собеседником Вадимом Слуцким, главным редактором информационного портала torontovka.com Канада, который с нами на линии сейчас. Господин Слуцкий, здравствуйте.
7: Добрый вечер. У вас в Израиле, да?
1: Да. Да-да. Добрый вечер. Что на данный момент известно о хронологии событий и, главное, подтверждает ли следствие версию о том, что главной целью нападавшего были вовсе полицейские?
7: Ну, в Канаде стараются не сильно развивать такие антиеврейские настроения, поскольку особенно в Монреале их и так хватает достаточно много. И пытаются как-то уравнять, сказать, что нет, это на самом деле просто больной вот такой человек, вот он манифест, и его целью не считались евреи. Хотя почему-то произошло, именно он выбрал целью еврейский район, да, Монреаль, и как-то никого особо не смущает. Ну, все.
1: То есть пытаются представить это просто как с течением обстоятельств, случайность. Вот так вышло, что он оказался именно в Кодене.
7: Ну да, так получилось, да, с течением обстоятельств. Тем не менее, при этом вчера во всех СМИ везде не упоминалась национальность пострадавшего, то есть человека, которого убили. Везде, говорю, было упомянуто гражданский. Один гражданский, один полицейский и, собственно, и сам стрелок были убиты. Но не говорилось, что был конкретно там еврей, там, Моше Мизрахи, который был убит. И, кстати, по-моему, до сих пор непонятно, кем он был убит. Либо он убил в перестрелке между полицией со стрелком, либо стрелком. В общем, до сих пор еще нету деталей самого инцидента. Но факт в том, что это произошло в еврейском районе. Факт в том, что настроения крайне антиеврейские, не антиизраильские, а антиеврейские, они по всей Канаде.
1: Ну, вот это очень важное уточнение, потому что, как правило, принято считать и, да, проводить такой водораздел, да, между антиизраильскими настроениями и не то чтобы их местные власти считают легитимными, ну, как бы такой understatement, да, и антиеврейскими, что любые местные власти, будь то в Канаде, будь то в Австралии, будь то в Англии, подчеркивают, что это неуместно. Вот вы говорите, что настроения, они не только антиизраильские, они вообще антиеврейские, антисемитские, по сути.
7: Абсолютно антисемитские, причем поддерживаются на государственном уровне, причем на всех трех уровнях государства, на федеральном, провинциальном и муниципальном. То есть на каждом уровне государства, вот начиная от нашего премьер-министра Карни, который раз либерал, он сменил Трудеау, но его антиизраильские настроения абсолютно присутствует, он кричит о геноциде там, в Газе. Если мы идем на муниципальный, на провинциальный уровень, главы разных провинций точно так же выступают против политики Израиля, да, и на муниципальном уровне, допустим, самый крупный город Канады — Торонто, мэр города Оливия Чао, представитель ультралевой партии НДП, национал-демократы, которые всегда считались, собственно, антисемитами, но сейчас им дали просто зеленый свет. Mm-hmm. И вот уже там 3 года прошло, только сейчас полиция хоть что-то там начинает делать, поскольку давление на них уже, ну, международное освещение конфликта в Торонто просто указывает на то, что они открыто поддерживают антисемитизм, поэтому полиция хоть как-то начала реагировать. Mm-hmm. К примеру, вот у нас каждый год в Торонто в мае проходит марш в поддержку Израиля. И вот последние 3 года, если марш раньше там шел не на 15-20 километров, то он маршрут сократился до 4 километров. И чтобы вы понимали, вот вдоль улицы Батерст в Торонто посреди улицы шагают евреи. В этом году, кстати, рекордное число людей вышло, там больше 60 тысяч. Но по бокам улицы в 3 ряда стоят полиция и секьюрити. На крышах стоят снайперы, летают дроны. Mm-hmm. Кучки, ну, в этом году их было поменьше, потом начали готовы шугать. Но вот завернутые полностью в свои простыни до головы до ног в террористических этих масках, своими флагами машут, кричат мегафоны, спикеры и так далее. И все это, ну вот у нас такая демократия, которая открыто поддерживает мнение, да, то, что люди могут демократию, можно открыто выражать свое мнение. А то, что это мнение открыто антисемитское, это кого-то, ну, не особо интересует.
1: Угу. Вадим, очень коротко, у нас буквально несколько секунд остается, но мне хочется вас спросить. На этом фоне есть настроение в еврейских кругах в Канаде, речь о том, что нужно, для речи об эмиграции или о репатриации, или все-таки главной такой линией является оставаться бороться за свои права?
7: Ну, про репатриацию как-то не особо люди говорят желанием репатриироваться. Uh-huh. Но вот во Флориду как-то вот все тянет больше и больше. Uh-huh. Флорида это такой люксовый вариант Израиля. Uh-huh. Там уже много евреев, особенно в Южной Флориде. Если мы говорим про Майами, Бока-Ратон, вот вся эта Южная Флорида, то да, это такой люксовый вариант. Uh-huh. И особенно приятен всем из Канады, из Северных Штатов, из Нью-Йорка. Mm-hmm. Сейчас из Калифорнии поехали все. Потому что в Калифорнии такие же настроения. И в Нью-Йорке, собственно, под Мамдани. Поэтому Вот Флорида и Майами считаются сейчас такой редкой столицей Северной Америки.
1: Вадим Слуцкий, главный редактор информационного портала torontovka.com, Канада. Я благодарю вас. Спасибо за
7: комментарий.
1: Да. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Европа переживает одну из самых мощных волн жары за последние годы в целом ряде европейских стран, в том числе во Франции, в Испании, в Италии, в Великобритании, в Германии. Объявлен красный уровень опасности, температура уже превышает 40 градусов. Закрываются школы, нарушается работа общественного транспорта, есть погибшие, и число их увеличивается. Ученые называют происходящее одним из самых наглядных проявлений глобального потепления. В Берлине, как и в других европейских городах, власти призывают людей к максимальной осторожности. О том, как Германия, в частности, Европа в целом справляется с этой экстремальной жарой, поговорим с моим собеседником и коллегой Данилом Маштаковым, жителем Берлина. Данил, привет, добрый вечер.
8: Ну, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Да, взаимно. У нас тоже жарко, но, мне кажется, да, мы не дотягиваем до берлинской жары, европейской жары.
8: Нет, я все равно чувствую в этом большую иронию рассказывать израильтянам
1: про жару.
8: Жаркой погоды, но действительно в Европе традиционно люди боятся очень холодной погоды и очень жаркой погоды, потому что инфраструктура просто хуже подготовлена для таких аномалий. И Англия, Франция, Германия, они довольно сильно страдают от такой волны жары сегодня, в отличие от той же Испании, например, в которой тоже высокие температуры, но там гораздо-гораздо более распространены, например, домашние кондиционеры и больше какие-то общественные пространства кондиционируются, и все это переносится чуть-чуть полегче.
1: Какая у вас, Данил, сейчас температура вот прямо сейчас?
8: Ну, вот сегодня, вечер. Мне кажется, у нас вообще очень приятно, на самом деле, не доходит до 30 еще, и, в принципе, даже некоторые дома не позволяют сохранить внутри прохладу, однако, я вам скажу честно, я уже несколько дней не открываю занавески, чтобы в дом заходило меньше солнечного света, и таким образом осталась более низкая температура. Ну и мне кажется, Германии пока что чуть больше повезло, хотя нам обещают до 38, до 40 градусов в выходные, но я знаю от своих друзей и коллег, которые живут во Франции, например, или в Англии, что многие школы закрываются, да, и детям просто запрещают ходить в школы. И в Англии, например, выпускают официальные такие предупреждения людям. Постарайтесь избежать использования поездов в ближайшие выходные. И вообще всем советуют, ну, естественно, следить в первую очередь за своими близкими. Тут группы риска – это всегда дети, старики, ну и, конечно, когда вы на улице, например, можно обратить внимание на людей, которые бездомные, тоже всегда советуют смотреть, чтобы им не было плохо, где-то им помочь. И советуют закрывать окна, пить много воды, несмотря на жару. А ведь мы с вами, как израильтяне, привыкли к этому. Мы много воды с вами пьем даже в обычный день. А в Европе этой привычки на самом деле особо нет. И для многих людей это, ну, в новинку, да? Особенно даже если тебе не жарко в моменте. Но на самом деле обезвоживание наступает немножко иначе. Ну и кроме того, в силу климатических особенностей, вот эта жара лютая, да, аномальная, она всегда потом сопровождается еще сильными грозами. И вместе с этими грозами еще выпадает огромное количество осадков. То есть вот после того, как этот воздушный купол жара накапливает в себе эту энергию, потом она сталкивается с каким-то холодным воздухом, с холодным циклоном, когда эта жара проходит, и вываливается у нас еще огромное количество дождей, почти таких ураганных, тропических. Так что, да, действительно, ближайшие несколько дней и вообще, на самом деле, даже недель обещают быть суровыми. Обычно жара накрывает Европу примерно в августе, но в этом году она вот случилась.
1: Все случилось, да, прямо в июне. А, Данил, как эта жара аномальная, она влияет, вот, по вашим наблюдениям, на транспорт, на транспортную систему, на работу Deutsche Bahn, да, железных дорог, на всю городскую инфраструктуру?
8: Ну, мне кажется, как я уже сказал раньше, тут любые какие-то сильные, да, критические изменения в погоде, они всегда на это влияют. Но конкретно про Германию могу сказать. Я на днях прочитал такое интересное объявление от компании BVG. Это транспортная компания, обеспечивающая движение автобусов и метро в Берлине. У них есть специальная полиси, да, такие правила того, как должны быть использованы кондиционеры и вентиляция в транспорте. И они заключаются в том, что температура в транспорте всегда должна быть минимум на 3 градуса ниже, чем на улице. Это все прекрасно, но представьте, если на улице 30 градусов и выше, и разница с автобусом всего 3 градуса, это никак не спасает людей. И, конечно, пользоваться общественным транспортом в такие дни довольно мучительно. Хотя он ходит, в принципе, довольно исправно. Больше ему мешают, конечно, осадки, такие как снег или дождь зимой или летом.
1: Данил Маштахов, журналист, житель Берлина. Я вас благодарю. Держитесь у кондиционера. Вам не нужно рассказывать да, о том, что нужно много пить.
8: Пейте водичку.
1: Как израильтянин. Да, хорошо, это вы знаете. Да, ну, я вам желаю прохлады, которая все-таки наступит.
8: Спасибо.
1: Мы не сомневаемся.
8: Вы тоже берегите себя. Всего доброго.
1: Обязательно. Спасибо. Редактор программы Людмила Ермакова, Алексей Демченко, продюсер программы, Асаф Москович за звукорежиссерским пультом. У микрофона с вами была я, Анна Раева-Барская. Желаю вам хорошего продолжения этого вечера и традиционно желаю вам и нам, чтобы вы оставались с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берн. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.au. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы поговорим о том, с какими трудностями сталкиваются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, и почему получение жизненно необходимой помощи порой превращается в сложный бюрократический квест. Поговорим о женском здоровье, о раке груди, о ранней диагностике и обследовании, которые могут спасти жизнь. И коснемся темы летней темы «Сезон медуз у берегов Израиля». Чем опасны ожоги и что делать, если вас ужалила медуза? Ну, а теперь к первой теме. Начнем сегодня с очень личной и важной истории. С нами на связи Наташа, мама ребенка с ограниченными возможностями. За словами «особый ребенок» часто скрывается не только ежедневная забота, бесконечные переживания и огромная любовь, но и постоянная борьба с бюрократической системой. Когда семье нужны базовые вещи, специальная кровать, инвалидная коляска или другое оборудование для ребенка, путь к их получению нередко превращается в настоящее испытание. Сегодня мы попробуем понять, с чем сталкиваются такие семьи, где система дает сбой и почему даже получение жизненно необходимой инвалидной коляски может занять месяцы. Наташа, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Татьяна.
0: Во-первых, спасибо огромное, что согласились присоединиться сегодня к нашему разговору. Я очень-очень вам благодарна. И, конечно же, хотелось бы вас попросить немножко, если возможно, рассказать о сыне, о его потребностях и повседневной жизни вашей.
1: Вам спасибо, что пригласили, потому что, я думаю, в Израиле очень многих затрагивает эта тема. И многие люди не знают даже, с чего начать, куда обращаться. Я сразу хочу, вот перед тем, как мы перейдем к вопросу именно коляски, обратить внимание, что есть еще много действительно жизненно необходимых предметов, которые... люди не знают даже, что они могут их получить. Допустим, вот 15 лет назад, когда мы переехали в Израиль, я об этом не знала, и мы очень много приспособлений покупали за свой счет, а потом оказалось, что все это должно было быть предоставлено бесплатно через Купат Халим.
0: Наташа, то есть, получается, вот в больничной кассе не получилось как бы даже просто получить маломальских объяснений с первых дней, чтобы понять, понимать?
1: Да, да. Когда мы уже очень многое купили сами, нам единственное, про что сказали, это про коляску и про МАНУФ, вот подъемник. Угу. Которым пользуешься для того, чтобы ребенка пересадить в коляску. Про остальное была тишина полная. Мы приобрели специальный стульчик для душа, вот, который прямо закатывается под душ на колесиках. Удобно переложить в кровати. Да, и в этом стульчике ребенка можно купать. Мы покупали еще очень много разных предметов, которые действительно облегчают жизнь, которые вот, помогают ухаживать за больным ребенком. А потом уже через энное количество месяцев выяснилось, ой, а что вы это сами купили, ой, а что вы это сами купили, это, в общем-то, вам положено бесплатно. Но ладно, главное, что ребенок в порядке. Вот.
0: С какими основными трудностями приходится сталкиваться с вашей семьей, вот, допустим, каждый день?
1: Ну, сейчас, учитывая то, что ребенку уже 18 лет, и несмотря на то, что он достаточно худенький, такой весит не очень много, это физически очень тяжело, даже несмотря на различные приспособления. В первую очередь, это, конечно, огромный физический труд, это и переодеть, и перевернуть, и следить, чтобы, не дай бог, не

0: не образовались пролежни, это вовремя накормить, вовремя напоить, вовремя развлечь, главное. Потому что вот сейчас мы уже с сентября месяца не ездим в школу, а он у меня ребенок такой коммуникабельный, он любит очень общение, ему постоянно надо какие-то развлечения, конечно, очень спасает радио, он любит книги, песни слушать, иногда подпевает, там, вот все это прочее. Но все равно вот это вот, это практически 24 часа в сутки все внимание ему, поэтому это, конечно, тяжеловато. По этому поводу мне периодически, вот то, что мы не посещаем школу с сентября, звонят, они настаивают, отправьте ребенка в школу, отправьте ребенка в школу. Я говорю, я не могу вам его отправить, да, ну вам же было бы проще, у вас были бы часы выдохнуть, да, когда он в школе, тем более ему нравится, в школе ему нравится это общение. Но я им говорю, простите, я же не могу его вам на руках привезти, у меня нет коляски.
1: Так не решилась проблема с подвозкой?
0: Пока нет, потому что коляски нет, никакая подвозка ни в чем же у нас. Ну, они же не могут его просто посадить на обычное кресло в автобусе.
1: То да, есть, и вот когда возникла необходимость в новой инвалидной коляске, когда вот сынок подрос, и вот с этого и начались, в принципе, проблемы и со школы, и со всем остальным.
0: Да, потому что у нас предыдущие годы, вот, кстати, может быть, кто не знает, коляска должна обновляться раз в 3 года.
1: Сколько у вас уже вот последняя коляска, которая была?
0: Последняя коляска как раз вот в осенью должна была обновиться, и так случилось, что мы попали на сложную операцию. И из-за этой операции все это сначала, вроде как я думала, наоборот, будет быстрее получение новой коляски, потому что в больнице сразу сказали старую коляску после операции его не садить. Все, она ему уже не подходит, вы можете сделать ребенку плохо. И они отправили прямо из больницы, из Шнайдера, документы в Купат-Халим, в Макабе, которые должны были дать сразу продвижение вот этому вот процессу получения новой коляски. Но я с этим...
1: Так-то и на каком этапе начались, получается, основные сложности?
0: Основные сложности после вот этого и начались. Дело в том, что раньше этим сменой коляски всегда занималась школа. И из самого процесса вот этого бюрократического я выпадала. То есть школа занималась всеми документами, передачей из одной фирмы там в другую, из Купат-Халим, опять в какую-то фирму, из фирмы еще что-то, вот на все эти согласования. И я просто этого... Ну, оно проходило и меня, мне из школы звонили, сообщали, в такой-то день приедьте, потому что приедут, привезут коляски, вы посмотрите, выберете там какая, и на этом все, получите коляску. Поэтому я никогда вот за 15 лет не сталкивалась с этими проблемами, а вот в этой ситуации после операции мне пришлось не столкнуться, потому что мы не ездили в школу, школа этим не могла заняться, для этого нужен ребенок, и пришлось заниматься самой. И трудности начались на первом же этапе, потому что первое, что надо сделать после того, как вот получено разрешение, как у нас было из больницы, но это может быть и амбулаторно, да, из поликлиники, от ортопеда, хирурга или от комиссии, это может быть по-разному. Как только документы вот поступают в Купат-Халим, они должны оформить разрешение уже от Купат-Халима, что они согласны на выдачу, что ребенку нужна эта коляска. Я тогда спросила еще в больнице, я говорю, вы вот документы отправили, они, мне что теперь делать, какие шаги от меня? Мне сказали, ждите, с вами свяжутся. Со мной не связались месяц, со мной не связались полтора. Пришлось обращаться в Купат-Халим, в службу медицинских сестер, где мне сказали, да, у вас, вот мы дали разрешение, оно у нас лежит. Я говорю, простите, а почему оно лежит у вас? Почему вы не известили меня о том, что оно получено, сделано это разрешение? И куда мне его дальше с ним? Они сказали, придите, получите. Муж сходил, забрал эти документы. И в этом разрешении указаны несколько фирм, которые надо обратиться непосредственно самому каким-то образом дозвониться. Дозвониться в Израиле куда-то очень
1: то
0: сложно.
1: Есть, получается, Наташа, если я все правильно понимаю, вы по больничной кассе попросили разрешение на получение новой инвалидной коляски. И это разрешение не оказалось ни в личном кабинете у сына, у вас, ни смс-сообщение, что разрешение
0: ничего
1: было получено.
0: Ничего нигде.
1: То есть, пока вы не инициировали процесс самостоятельно, не проверили, не позвонили, не узнали, что да, разрешение есть, вам, то есть вы об этом могли и не знать, да? То есть
0: так мы об этом и не знали.
1: И
0: я просто забеспокоилась, что ну прошел уже месяц, прошло больше месяца и тишина. Поэтому мы пришлось, естественно, самим. Оказывается, оно уже там энное количество времени лежало у них без дела. Просто вот они его сделали и положили на какую-то полочку.
1: Это первое. Второе, потом вы получили это разрешение и должны были сами определять, через какой компании поставщика вы будете оформлять инвалидную коляску. То есть...
0: Да. Пришлось обзванивать вот по списку все, первый, второй, третий, четвертый, там пять, по-моему, было компаний. В первых двух мне сразу сказали, что нет, у нас нет подобных колясок, которые вам подойдут. То есть сразу отказали, даже не рассматривая какие-то параметры там, и все это прочее. Потом я все-таки нашла фирму, которая сказала, да, мы вами займемся, присылайте все документы. Я отправила им документы на почту электронную. И после этого опять наступила на некоторое время тишина. Я опять ждала, ну, потому что они сказали ждать. Я ждала. После того, как я устала ждать, я опять с ними связалась. Они сказали, ой, к вам должен прийти физиотерапевт из Купат-Халима опять. И измерить, снять все размеры с ребенка, чтобы у нас были размеры, чтобы... Я говорю, почему молчали? Ну, это же можно было сделать сразу, когда в тот же день, когда я отправила вам документы. Они сказали, ну, вот, в общем, так. Я начала искать выходы на физиотерапевта, который должен прийти. Мне никто никак не давал его координаты. В итоге, опять же, через службу медсестер в Купат-Халиме, ему отправили мое сообщение, он пришел, измерил, сказал, беседер. Я говорю, что делать дальше? Он говорит, ждите. И пропал. Я опять долго ждала. И опять начала звонить во все колокола, в эту службу медсестер. Они говорят, а дело в том, что у нас нет документов от этого физиотерапевта, он нам почему-то не оставил, его призвали в армию, а документов он не оставил. И вот этот вот процесс, это можно очень долго рассказывать, но у нас эфирное время ограничено, поэтому коротко меня загоняли по кругу. Сначала фирма, потом Купат-Халим, потом опять фирму, потом оказывается, что вот эта вот компания, она предоставляет только основу коляски, именно вот только железную эту основу, а все внутренности, все эти вкладыши, подлокотники, подголовники и все прочее должна делать другая фирма, а для этого нужен другой физиотерапевт уже из той фирмы, которая это будет, если эта фирма согласится. Приехали, измерили, опять тишина. И вот, в общем, это такой бег по кругу, поэтому тем, кто хочет заниматься или вынужден, вот как я вынуждена была в этот раз заниматься сама коляской, следует запастись не только терпением, но и волокордином. У меня несколько пузырьков волокордина ушло за эти месяцы, когда я общалась со всеми. Понимаете, что самое интересное, когда разговариваешь с человеком или из компании вот из этой, или из Купат-Халима, с тем же физиотерапевтом, все хотят помочь. Все начинают с того, что мы очень хотим вам помочь. Очень. Но вот как-то вот не получается, вот как-то не складывается. Когда я физиотерапевту напрямую задала вопрос, когда он меня довел до очередного сердечного приступа, я его напрямую спросила. Я говорю, простите, а в чем заключается ваша помощь? Он сказал, напомнить вам, чтобы вы не сидели сложа руки, обзванивали всех, все и добивались сами.
1: Отличная помощь. Наташа, да. Я немножечко забегу вперед. У нас, Наташа, мы знакомы уже долго. Это было уже не первый раз, когда Наташа столкнулась с бюрократическими трудностями. Первая столкнулась с бюрократическими трудностями, когда потребовалось получить кровать для сына. тогда тоже была длинная история, и то не было кровати, то поставщик не отвечал и так далее и тому подобное. И, к сожалению, Наташа в данном случае у нас уже опытная мама по борьбе с бюрократией от больничной кассы и от поставщиков, которые предоставляют различную мебель и визарим для детей и людей с ограниченными возможностями. Наташа, у меня вот к вам вопрос. Вот что бы вы могли, если бы вы могли, что бы вы изменили в системе помощи семьям с детьми с инвалидностью, что бы это было? Вот что бы вот сейчас бы сказали вот на весь Израиль, и чтобы, возможно, действительно есть возможность там задуматься и изменить, чтобы облегчить таким семьям, как вы, получение тех же, той же мебели, которая или инвалидных колясок, которые вам просто необходимы не через полгода, а в те же в дни, когда вы просто подали запрос.
0: Я не знаю, насколько это возможно, но мне, с моей точки зрения, было бы идеально, если бы вот семья, у которой и так 24 часа в сутки проблемы с ребенком, была исключена из этой бюрократической машины. То есть, учитывая цифровизацию и все остальное, везде есть документы, да, везде есть компьютеры, что вот между собой могли бы тот же Купат Халим связаться с какой-то компанией, что-то еще, чтобы вот именно сама семья не участвовала в этом процессе, а была в известность поставлена вот вначале, что вам это положено, и в итоге получила это. Потому что вот это беготня и беспрестанные звонки по всем фирмам, и все это выматывает очень сильно, отнимает очень много времени и сил.
1: Да. Наташа, огромное спасибо, что согласились и принять участие в нашей сегодня программе и нашли силы поделиться и своей историей и со всеми нами, с нашими радиослушателями. Спасибо за вашу...
0: Татьяна, вам огромное спасибо за все, что вы делаете для всех нас, не только для меня и для многих других людей. Огромное вам спасибо.
1: Я хочу искренне пожелать вам сил, поддержки и чтобы на вашем пути было как можно больше, как можно меньше бюрократии, но как можно больше добрых и хороших людей, готовых помочь.
0: Спасибо вам большое.
1: Всего
0: доброго.
1: Рак груди – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. При этом врачи постоянно повторяют, чем раньше болезнь обнаружена, тем выше шансы на успешное лечение. Но у многих женщин до сих пор остаются вопросы, когда нужно начинать обследование, достаточно ли маммографии, кому она положена бесплатно, с какого возраста, и что делать, если мы, как женщины, входим в группу риска. Об этом мы поговорим с клиническим онкологом больницы Шиба, доктором Кристиной Заславски. Кристина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Доктор Кристина, спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей программе. И хотелось бы начать с базового вопроса. Какие обследования сегодня используются для диагностики рака груди?
2: Да, смотрите, когда мы говорим о раке груди, то очень важно понимать, что с одной стороны мы говорим о самом распространенном раковом заболевании женщин, то есть по мировым статистикам одна из 8 женщин на протяжении своей жизни в мире сталкивается с этим заболеванием, но с другой стороны это одно из самых успешных в нашем понимании заболеваний, что касается ранней диагностики, потому что показатели именно успешного исцеления, излечения ранней диагностики могут достигать более чем 90%. Поэтому скрининговые методы, о которых я сейчас расскажу, это то, что обязательно стоит делать каждой женщине.
1: А вот, Кристина, а как обычно проходит диагностика? То есть с чего начинается? С жалоб пациентки, осмотра врача, скринингового обследования? Или вот какой-то момент должно вот появиться вот этот вот толчок, все, женщина должна идти на обследование? Ей должен врач сказать или она сама?
2: Да. Смотрите, мы здесь можем разделить женщин на две категории. Первая категория – это женщины именно без каких-либо симптомов, которые приходят на стандартный скрининговый метод, то есть маммографию, с возраста 50 лет раз в 2 года. По крайней мере, так это происходит у нас в Израиле. Это то, что положено каждой пациентке с 50 лет раз в 2 года маммография как скрининговый метод.
1: Это входит в корзину медицинских услуг?
2: Это входит в корзину медицинских услуг для каждой женщины вне зависимости от ее группы риска, от ее анамнеза, от ее семейной истории. Так. Это скрининг. Когда мы говорим о женщинах, которые приходят с какой-либо жалобой, женщины, которые приходят из-за того, что они нащупали у себя какое-то уплотнение, они приходят из-за какой-то новой появившейся асимметрии, или они приходят из-за своих страхов, потому что сестра, мама, тетя, бабушка заболели раком груди или раком яичников, тогда мы уже не говорим о скрининге в правильном словосмысле, тогда мы уже говорим о диагностике и диагностических методах. Это совершенно другая категория, это другая история. Поэтому если мы начнем говорить о группе пациенток без симптомов, каждой женщине положено с 50 лет прийти на маммографию. И тут я добавлю важный очень факт. Это заболевание себя не проявляет на начальных стадиях. Это не что-то, что болит. Наши пациентки ко мне попадают, к коллегам-онкологам, после маммографии с какой-то находкой, о которой пациентка не имела никакого понятия, потому что ее ощущение на это опухоль на ее ощущение никак, ни в коем случае не влияло.
1: А кто должен вообще дать направление на маммографию? Семейный врач, гинеколог или, может быть, сразу хирург? Вот кто?
2: Изначально, теоретически, направление на маммографию дает семейный врач, но, опять же, пациентка может обратиться к одному из трех врачей, то есть семейному врачу, хирургу или гинекологу, и все три этих врача должны помочь ей и направить ее на правильное начало этого пути раз в два года с 50 лет до 74 лет. Сегодня это проверка в корзине Министерства здравоохранения.
1: А вот если мы говорим про группу риска, то у них как-то раньше можно проходить проверку? И вообще, что такое группа риска? Это какая-то семейная история, наследственность?
2: Да. Да, смотрите, когда мы говорим о группах риска, то в первую очередь мы говорим именно о семейной истории, то есть болезни не только рак груди, но и именно рак яичников у первой линии родственников, то есть родители, дети, сестры, братья и прочее. Мы также говорим о носителях мутации BRCA. Мы важно знать, что в Израиле, особенно у ашкеназских евреев, но не только, есть немаленький процент носителей мутации BRCA или брака, которые приводят к раку груди, яичников, также у мужчин к раку поджелудочной железы и раку простаты. Поэтому это та категория пациентов с повышенным риском, где риск доходит до очень высоких цифр, к сожалению, заболеть раком груди даже в молодом возрасте. И это группа пациентов, за которыми мы пристально наблюдаем с раннего возраста. Например, пациентки с мутациями браки, мы наблюдаем за ними уже с возраста 25 лет. Это те пациентки, у которых скрининг проходит другими методами. Мы используем не только маммографию, мы используем в том числе МРТ как проверки. То есть это совершенно другие группы. И я советую, да, каждой женщине, у которой есть анамнез, все-таки, опять же, обратиться к одному из трех врачей, семейный врач, гинеколог или хирург, и обсудить со своим лечащим врачом свои личные риски, не дожидаясь этих же 50 лет. Потому что, несмотря на то, что большинство раковых заболеваний груди мы честно видим у пациенток старше 50, именно поэтому вот эта граница 50 лет, но важно добавить, что одна из 10 пациенток, она моложе этого возраста. Поэтому я считаю, что каждая женщина около 40 уже должна немножечко задумываться все-таки о своей груди и желательно обсудить свой риск со своим лечащим врачом.
1: Доктор Кристина, вы вот вначале сказали, что вот после 50 лет нужно делать проверки каждые 2 года. А если мы говорим о группе риска, там тоже делаются проверки раз в 2 года или, может быть, какая-то более частая периодичность?
2: Когда мы говорим о группах риска, там, опять же, там проверка идет уже как бы пошита под каждую из пациенток в зависимости от группы риска. Речь о пациентке с мутацией, речь о пациентке без мутации, речь о тех находках, которые были на ее маммографиях, ультразвуках, МРТ до этого. То есть здесь уже эта группа пациентов, которую невозможно обобщить, но там наблюдение, оно намного более пристальное, и оно, да, обычно происходит чаще, чем раз в 2 года.
1: А вместе с обследованием или до, или после, нужно ли посещать хирурга, который занимается именно молочной железой, или как вот это все вместе проходит, или достаточно маммографии, которая дает определенные результаты, если все в порядке, то уже ничего делать не надо?
2: Смотрите, по большому счету, та пациентка, которая приходит на свою стандартную маммографию, сегодня важно добавить, что мы к маммографии в большинстве случаев добавляем в том числе ультразвук подмышек. Uh-huh. То есть эти два анализа, они идут сегодня вместе. Это не методы, которые друг другу конкурируют, а дополняют один другой. То есть это те пациентки, которые раз в два года проходят свой скрининг. Uh-huh. Все те пациентки, которые приходят изначально с какой-либо жалобой, молодая пациентка, которая приходит с уплотнением, с болью, с покраснением груди, с асимметрией, с каким-то изменением, с ретракцией соска или с каким-то выделением из соска. То есть все те симптомы, которые нас, да, пугают, это те пациентки, которые всегда проходят через хирурга груди, и потом того рентгенолога, который проводит именно саму проверку уже в зависимости от проблем той данной пациентки, то есть маммография или ультразвук, или МРТ, или комбинация вот этих методов.
1: Вот смотрите, я тоже женщина, и, честно говоря, еще до 50 не дошла, но направление все получала уже, сейчас пойду.
2: Добрый час.
1: Спасибо. Но все равно вот многие женщины, возможно, не придают этому сильно значения. Есть женщины, которые просто боятся этих всех обследований, и, возможно, действительно из-за какой-то семейной истории еще что-либо, и откладывают их. Какие вот симптомы вот именно минимальные, когда вот вы уже перечислили более такие опасные симптомы, от которых действительно уже бегут, а вот какие вот минимальные симптомы можно, вот при каких, то есть, грубо говоря, признаков нужно уже идти к врачу и уже даже не думаться, что это просто прыщик вскочил?
2: Смотрите, к сожалению, у рака груди можно сказать то, что если ты дошел до определенного симптома, то дела обычно уже не очень хороши, да, то есть наше стремление как врачей, оно в первую очередь не дойти до симптомов. Мы стремимся к тому, обнаружить опухоль именно на скрининговой маммографии, не дожидаясь симптома. Потому что когда речь о симптомах, это уже речь о опухоли, которая или доросла до того момента, когда пациентка уже способна ее сама нащупать, или опухоли, которая прорастает венами или чем-то другим и приводит к кровотечению из соска или ретракции соска. Поэтому ждать симптомов не стоит, особенно при этом заболевании. Мне, да, важно сказать как онкологу, что, само собой, есть очень много мифов около самой маммографии, потому что понятно, что публика сегодня очень много обсуждает облучение и риск самого облучения, проверки, как что-то, что я много вижу, к сожалению, на интернете обсуждений на тему «маммография сама приводит к раку груди». Я очень хочу этот ложный факт оспорить, потому что это неправда. Если бы это так было, то понятно, что никто бы это не делал и не использовал бы этот метод как основной метод в мире по скринингу рака груди, потому что когда мои пациентки тоже опасаются скрининга именно маммографии раз в два года, опасаются облучения, то я всегда стараюсь быстро напомнить, что важно понимать, что одна маммография, она равна где-то полутора месяцев жизни каждого обычного человека из-за естественного космического фотонового облучения, то есть фон природы. Да? То есть если представите одну проверку, это тоже облучение, которому мы все подвергаемся просто при обычной нашей жизни. Тем более сегодняшние наши методики, сегодняшние аппараты используют как можно ниже дозу радиации, и мы, да, уверены, как онкологическая сегодня ассоциация мировая, в том, что от этой проверки намного больше пользы, чем потенциального вреда. Поэтому все, кто боится проверки, не стоит, а стоит все-таки, да, бояться онкологического заболевания, тем более, когда речь о том, что это заболевание, которое сегодня очень хорошо решимо в случае того, что пациентка приходит вовремя. А это, к сожалению, в онкологии не всегда так. Не у всех заболеваний это так, к сожалению.
1: Кристина, ну вот и, наверное, последний вопрос, который у меня напрашивается. Вот, допустим, не дай бог обнаружено уплотнение, это означает, всегда ли, вот по статистике больше, это все-таки чаще рак или чаще речь о доброкачественных изменениях? Вот, или такой статистике сложно вот сделать?
2: Нет, вы совершенно правы. Чаще речь о доброкачественных опухолях, можно так сказать. Опять же, мы этому очень, очень рады, но, к сожалению, опять же, это не исключает находки нехорошие. И важно, да, знать пациенткам, в том числе нам многие задают вопросы, то, что у меня, например, появились какие-то кисты в груди, или то, что там у меня были воспалительные процессы груди, насколько это влияет на мой риск развития раковых заболеваний, то важно знать, что киста или фибро, какие-то фибромы, фиброаденома груди – это не риск-фактор заболевания раком груди. Что мне здесь еще важно тоже добавить, это то, что каждая пациентка, конечно, в первую очередь требует МРТ, потому что мы все знаем, что МРТ, и сегодня, опять же, пациентки наши читают и интересуются, есть доктор Google, есть чат GPT и прочее, и все требуют МРТ, потому что в МРТ нет облучения, и потому что МРТ видит все. И здесь я тоже хочу немножечко рассказать о том, что МРТ это, честно, самая чувствительная проверка груди, но, к сожалению, чувствительное и дорогое не всегда означает лучшее, потому что на МРТ мы, да, выявляем намного больше нестандартных находок, что, к сожалению, приводит к намного высшему проценту ненужных биопсий. А здесь уже не нужно говорить о том, что биопсия, само собой, это процесс инвазивный, это процесс не из приятных, не физически, и это процесс очень неприятный морально. Поэтому хочу попросить всех женщин, которые нас слушают, не бойтесь маммографии, пожалуйста, не требуйте МРТ, это не лучше. Это ни в коем не лучше. Мы да, знаем, что все равно сегодня по всем статистическим данным в мире маммография – это тот метод, который дает возможность диагностировать самое большое количество раковых заболеваний груди с самыми меньшими рисками для самой пациентки.
1: Доктор Кристина, огромное спасибо вам за этот важный разговор и спасибо, что помогли нам разобраться в теме, которая уверенно волнует очень многих женщин. И надеюсь, что сегодняшний эфир станет для наших слушательниц еще одним напоминанием о том, насколько важна профилактика, внимательное отношение к своему здоровью, ну и, конечно же, к своевременному обследованию. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо. Здоровья всем. До свидания.
1: Лето в Израиле – это не только море, солнце и пляж, но и сезон медуз. Каждый год с началом жары у берегов нашего Средиземного моря появляются тысячи медуз, и многие отдыхающие сталкиваются с болезненными ожогами. Кто-то отделывается неприятным жжением, а у кого-то развивается сильная аллергическая реакция, требующая срочной медицинской помощи. Сегодня мы поговорим о том, какие медузы встречаются у берегов Израиля, насколько они опасны, что делать при ожоге и какие ошибки могут только ухудшить ситуацию вместе с доктором Исраэлем Цирюльником больничной кассы Макаби и армии обороны Израиля. Исраэль, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Я забыла уточнить, что Исраэль доктор-дерматолог. Вот, это очень важное уточнение, именно поэтому мы будем с Исраэлем говорить об ожогах и о том, что с этим делать. Вообще, доктор, насколько типична для Израиля проблема ожогов от медуз? Это действительно массовое явление, у вас много клиентов летом появляется?
3: Смотрите, конечно, это для Израиля тема актуальная, может быть, она менее актуальная, чем в других странах, где медузы гораздо более опасные. Но и в Израиле мы постоянно сталкиваемся с ожогами и с неправильным лечением, и неправильным диагностикой и так далее. Поэтому давайте начнем немножко. А какие виды вообще медуз? Немножко вспомним биологию. Значит, в Израиле есть несколько видов основных медуз. Одна из медуз называется кочующая медуза. Ну, я буду только русский, а не буду латинские переводы. Это немножко не к месту. Значит, и это самая как бы кочующая медуза, известная и часто встречающая у берегов Израиля. Она пришла из Красного моря через Суэцкий канал. Она вызывает болезненные ожоги и ежегодно формирует огромные скопления этих медуз, которые, так сказать, сбиваются в стаи, в кучи, и не дай бог, если человек, так сказать, попадает в эту стаю. Теперь, есть такое странное название, которое называется для русского уха, она немножко странная, пелагея ночесветка.
1: Вот так. По-моему, для русского уха как раз-таки наоборот, очень такая звучная.
3: Да, пелагея ночесветка, я не знаю, почему так ее перевели, но она на латыни тоже пелагея ноктюллика, то есть то же самое. Значит, это одна из самых жалящих средиземноморских медуз. Она фиолетово-розового цвета, может вызвать выраженную боль и сильную местную реакцию. И третье, тоже очень смешное название, ушастая аурелия. Аурелия аурита. Относительно безопасная, обычно вызывает легкое раздражение. И последнее, тоже немножко смешное название, средиземноморская яичница ее называют.
1: Значит, глазунья или...
3: Да, вот так, это перевод на русский, я могу сказать на латыни, котелорница туберкулата. Значит, она как раз жалит слабо, часто, и она достаточно часто встречается летом. Теперь, когда бывает все-таки наиболее количество медуз? Для нашего побережья характерны пики. Значит, это конец июня, вот сейчас, это июль. И первая половина августа. Обычно после этого, в общем-то, медузы почти не встречаются, потому что уже начинается как бы море более холодное, и для них это, так сказать, некомфортно. И наиболее крупные скопления медуз наблюдается между Хайфой и Ашдодом. То есть
1: почти все побережье наше, где мы все, собственно...
3: Да. Хайфа и Ашдод – это между севером и Ашдодом практически... и все-таки, конечно, больше на пляжах народу это в Гуждане. Вот, Герцелия, Натанья и Тель-Авив. Mm-hmm. Хотя и в Хайфе, и в Ашдоде тоже есть прекрасные пляжи. Теперь, в отдельные годы, то, что было раньше зафиксировано, из-за течений и температуры воды массовые скопления могут появляться раньше. Особенно, когда... Например, даже май погода жаркая, они могут быть и раньше. Хотя это достаточно редко. Теперь два слова буквально, потому что израильтяне ездят и путешествуют, это мы знаем очень много. По поводу медуз в других регионах, буквально два слова. Mm-hmm. Самые опасные представители – это так называемый Куба-медуза. Это на севере Австралии. Это один из самых сильных ядов в животном мире. То есть, возможно, мгновенная смерть, остановка сердца. Буквально несколько минут, и человек, все, его нету. Он, так сказать, тонет в море, к сожалению, в океане. Теперь, есть такое название медуза Ируканджи. Это маленькая, почти прозрачная медуза, вызывает тяжелый синдром, который так называется Ируканджи. Есть такая медуза португальский кораблик. Это формально даже не медуза, а сифонофора. Это она похожая, тоже светится. Это очень болезненные ожоги, возможно, тяжелая аллергическая реакция. Есть медуза львиная грива. В северных морях щупальцы могут достигать достаточно больших размеров, вплоть до десятки метров. Теперь, вот это такие виды медуз, которые, в общем, конечно, гораздо страшнее, чем медузы в нашем регионе. Какие же все-таки последствия? Значит, последствия могут разделиться. Так. Легкие последствия. Жжение, зуд, покраснение, ощущение ожога, локальный отек.
1: И что насторожить должно больше всего? Вот не то, что там это, и пройдет.
3: В общем, конечно, больше всего это локальный отек. Так. Потому что жжет, жжение, покраснение, это, так сказать, более сильно. Но это, и все-таки это легкие, которые, в общем, не вызывают каких-то дальнейших побочных реакций. Теперь средней тяжести может быть уже не жжение, а интенсивная боль в этом месте. Может быть такое заболевание, как называется уртикария, или на русском это называется крапивница. Это знают наши слушатели, которые на русском языке. Крапивница, то есть это похоже на, когда дело наказания крапивой. Это такие бело-красные выпуклые элементы. Теперь выраженный отек, уже отек больше гораздо. И уже начинается общее проявление. Это может быть тошнота, головная боль. Это средние, и теперь самые тяжелые. И тут, конечно, это намного более серьезно. Первое – это затруднение дыхания. Человек начинает задыхаться, у него не хватает воздуха. И может быть бронхоспазм. То есть, когда он чувствует, что у него просто нет воздуха, и у него начинается и даже нарушение сердечного ритма. Вплоть до потери сознания – вплоть до анафилаксии и анафилактический шок, который, так сказать, при аллергических реакциях люди, которые имеют аллергию на какие-то, на еду, на какие-то, ну там, разные воздействия. Но это то же самое может быть при медузе. И теперь, это, конечно, очень... Я потом коснусь того, что лечение. Теперь, после ожога сильного, особенно вот тяжелого медузы, что может оставаться? Очень часто гиперпигментация. То есть у людей, особенно с темной кожей, остаются пятна буквально темно-коричневого, черного цвета. И это называется постинфламаторная гиперпигментация.
1: Это надолго они остаются или уже на всю жизнь?
3: Ну, это бывает очень надолго. Угу. Теперь, и чем кожа менее темная, тем это меньше проявляется. И, в принципе, есть препараты, которые для осветления кожи, это уже отдельная лекция, но у людей с темной кожей они могут оставаться... Смотрите, наверное, все видели людей, происхождение тайманское, или те, кто эфиопские евреи, у них очень темная кожа, и, с одной стороны, это защита от солнца, это много меланина, а с другой стороны, все вот пигментации у женщин на лице, мелазма, когда после многих факторов очень темные пятна, буквально темные, черные. Вот, повтор, может быть, даже при глубоком ожоге могут быть рубцы, оставаться рубцы, скар, то, что на английском скар. Теперь может вдруг повторяться иногда зуд через какое-то время. Вроде все проходит, вдруг это место начинает зудить. Ну и очень редко может быть вторичное инфицирование, то есть присоединение инфекции вторичной, когда уже нужно антибиотики давать.
1: Исраиль, вот если мы не говорим о тяжелых случаях, когда нужно уже вызвать скорую и прям ого-го, вот в интернете можно вычитать, и причем во всех, каждый год, когда начинается сезон медуз, начинается куча разной информации о том, чего же делать. Есть и промыть водой, и намазать чем-то, и приложить лед, и уксусом обработать, и так далее, и тому подобное. Что из этого правда, а что миф?
3: Сейчас я скажу. Есть то, что называется алгоритмы.
1: Так.
3: Алгоритм, первым делом, естественно, выйти из воды. Вторым делом не тереть кожу ни руками, ни полотенцем, как бы она не зудила, потому
1: не
3: что жжёт, за этим...
1: Не жгло, да?
3: Да, не жгло, но если начинают сильно, как вообще при зуде, присоединяется вторичная инфекция, начинаются гнойные и так далее. Теперь, если это медуза с щупальцами, да, эти щупальцы могут оставаться на коже. Смотрите, там, естественно, никто не ходит на пляж с пинцетом. Может быть, только врачи, которые берут собой. Ну, вот.
1: Да, там и лупа, наверное, нужна, чтобы простому человеку рассмотреть.
3: Да, да. Теперь, ну, может, это надо как бы эти щупальца соскоблить. Даже можно взять, карточку, пластиковую карточку, и буквально соскоблить, только не руками, чтобы глубоко, особенно женщины, если есть маникюр, есть ногти, они оставляют буквально и сритот, то, что называется, и потом будет инфекция. Значит, эти убрать нужно, щупальцы. Теперь промыть место, вот это очень важно, поражение, морской водой. Нельзя промывать пресной водой. Это самое главное. Люди бегут, промывают пресной водой, только морской водой. Теперь, не растирать песком. Это тоже типичная ошибка. Начинают брать песок и стирать этот укус и место. И, естественно, как можно больше стараться не чесать место ожога. И еще то, что вот, Татьяна, вы сказали, не прикладывать лед непосредственно на кожу. Не прикладывать. Теперь по поводу уксуса. Смотрите, это очень неплохо, но я не очень думаю, что кто-то ходит на пляж и носит с собой уксус. Понимаете, это, так сказать, совет невозможно.
1: Вот как раз-таки, когда в сезон медуз люди все равно хотят купаться, и вот очень часто можно встретить рядом стоящие бутылочки с уксусом.
3: Да, если есть, да, но его, тоже его, так сказать, скорее всего, развести его с морской водой, и это создает низкую кислотность, pH, там низкая кислотность, и это хорошо. Но опять же, это я не думаю, что большинство ходит с уксусом.
1: Ну, конечно. Вот.
3: Но промыть морской водой это реально. Снять вот эти вот остатки щупальц и не тереть ни полотенцем, и вот это вот то, что первое лечение. Теперь. Так. Есть ли все-таки проявления клинические, легкие случаи? Это холодные компрессы через ткань. Значит, есть такое понятие артават селайн. Селайн – это физраствор, немножко, чтобы он был такой немножко холодноватый, через ткань. Можно делать эти компрессы, причем это не нужно их, так сказать, перевязывать. Это артава, это когда накладывают на 10 минут, она начинает немножко высыхать, снова в раствор, физраствор намочить, выжать и положить. И так посидеть 40 минут. Дальше антигистаминные препараты, они снимут зуд, даже если он небольшой. Теперь, если воспаление выраженное, покраснение все-таки такое, то можно местные кортикостероидные кремы, не обязательно ждать дерматолога, любой семейный врач в любой кассе может, можно попросить, это Элоком, это Флюмицин, это Картен-G, особенно вот сочетание с антибиотиком, например, бета-Картен-G, есть такой крем, и Афлюмицин, и Триолон. Вот тонким слоем 1-2 раза в день.
1: А вот эти крема Денисраль, вот вы говорите, да. Они можно их купить без рецепта?
3: Нет.
1: Вот, то есть все-таки, значит, дорога, прямая нет. Дорога к врачу.
3: Нет, нет, Тань, сегодня любая касса, семейный врач, каждый человек может написать просьбу, я прошу выслать рецепт на это. Не нужно не ждать дерматолога, не звонить. Это абсолютно ни к чему, потому что если человек знает, у меня ожог, он говорит, я хочу кортикостероидный крем легкий, врач даст Элоком, даст Афлюмицин и так далее.
1: Понятно.
3: Не нужно.
1: Это хорошо знать, конечно, вот. А то к дерматологу тоже не всегда
3: так просто попасть. Не, абсолютно не нужен тут дерматолог. Угу. И если что-то сильно, при легком не будет сильных таких болей, можно, не знаю, комоль там взять, если это сильная боль. Но Теперь есть случаи средней тяжести, и это уже желательно наблюдение врачом и, в общем-то, и семейным врачом. Опять же, к дерматологу мы знаем очереди, а к семейному врачу, опять же, это намного легче попасть. Даже, опять же, можно описать это. Но тут нужно уже обязательно периоральные антигистаминные препараты, такие как лоростин, лоротадин, белоксен, ауэрус. Это препараты антигистаминные, которые, конечно, только по рецепту. И иногда бывает выраженный отек, когда начинается на этом месте укуса отечность, сильное покраснение и местный как бы жар такой, когда ты прикладываешь руку, чувствуешь температуру. Тут иногда даже дают короткие курсы системных кортикостероидов. Например, преднизон дают там в маленькой дозе, начиная там с 15 миллиграмм. Преднизон, но это, естественно, должен врач объяснить, как его надо снижать. Его снижают через несколько дней в половину, еще в половину. Но это опять при выраженных тяжелых. Теперь есть, к сожалению, случаи тяжелые. Особенно это у людей с аллергией, какой-то аллергии, когда начинаются общие симптомы, такие как одышка, такие как тяжесть при дыхании, свистящее дыхание, когда может быть отек лица или языка, и вплоть до того, что есть медицинское отек квинки, когда отекают слизистые горла, и человек просто не может дышать. Это тяжелое очень, и при любой аллергии тяжелое это может быть. И здесь бывает, особенно то, что я сказал, ну, слава богу, не в Израиле, а вот во многих странах, латинскими, это очень типично. Может быть головокружение, может быть вплоть до потери сознания и тяжелая крапивница. Тяжелая крапивница, когда она просто длительное время, и это вызывает, опять же, отек иногда горла, и человек не может дышать. Что в таких случаях? Конечно, тут должен быть адреналин, тут должен быть кислород, тут должна быть внутривенная инфузионная терапия и госпитализация. Тут никаких, так сказать, ни самолечений и ждать врача ни в коем случае. Скорая больница.
1: Израиль, но, к сожалению, время у нас заканчивается. Да. У меня к вам, наверное, последний вопрос будет. Да. Наверное, вот он может быть немножко наивный, но все-таки да или нет? Если на пляжах предупреждают о медузах, стоит ли вообще заходить в воду?
3: Опять, если на пляжах предупреждают и есть скопление вот этих масс, то ни в коем случае не заходить в воду. Особенно дети, пожилые люди, у которых есть напрасно на аллергию, это они переносят укусы намного тяжелее. И это бывают очень грустные случаи. Понимаете? То есть, да. И еще что одно, я только добавлю. Иногда вот эти щупальцы, которые остаются, они могут действовать несколько часов. То есть их надо снимать обязательно. И еще, после шторма количество плавающих и медуз, и вот этих щупалец отдельных в воде может быть очень большое. После шторма не заходить в воду.
1: Израиль, к сожалению, придется нам уже заканчивать. Спасибо огромное, что были с нами. Спасибо за важные и практические советы, которые особенно актуальны сейчас, в разгар сезон медуз. И, надеюсь, благодаря нашему разговору слушатели будут лучше понимать, как защитить себя и что делать, если неприятная встреча с медузой все-таки произошла.
3: И спасибо огромное. Я надеюсь, что мы продолжим по поводу солнца.
1: Да, спасибо вам огромное. До свидания. Ну, а на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программа

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает психиатр Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья. Доктор Бараш, здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что свои вопросы они могут задать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, или оставить их в комментариях на странице Канрека в Фейсбуке. Можете это сделать прямо сейчас. И звонить, собственно говоря, тоже можно уже прямо сейчас. Лучше не в конце программы, когда может не остаться времени для ответа на ваш вопрос. Итак, Игорь Бараш отвечает на ваши вопросы 072-280-1003. Игорь, вот мы как раз сегодня говорили о футболе, разумеется, потому что сейчас все об этом говорят, и о том, что матчи, ну, они проходят в такое неудобное время для многих болельщиков, но мы знаем, что есть все равно очень много людей, которые, несмотря ни на что, смотрят эти матчи по ночам, потом идут на работу. В общем, вот такая вот история, что накапливается уже недосып, да, и это все будет продолжаться до 19 июля. Это может, в общем, не очень хорошо сказаться на здоровье людей, насколько я понимаю. Или это, в общем, не те сроки, о которых можно говорить?
1: Во-первых, я считаю, что лучше, чтобы люди думали о футболе, чем о войне.
0: Это точно.
1: И если их интересуют матчи и сколько голов забил Месси, это лучше, чем страх того, что прилетит ракета, или опять слышать о погибших ребятах в Ливане. Поэтому в каком-то смысле то, что люди отвлекаются от нашей тяжелой реальности на футбол, я вижу в этом положительный фактор. А то, что спят меньше, ну да, спят меньше, и каждый решает, сколько ему спать. Но на мой взгляд, это все равно здоровее. Мы живем в трудный период, и люди утром просыпаются, включают и нас, включая и меня. Я просыпаюсь утром, сразу же смотрю Ynet, что случилось за ночь, и нет ли, не дай бог, опять разрешено к публикации имя погибшего. Уж лучше думать о футболе.
0: Угу. Да, я с вами согласна абсолютно. Хорошо, давайте послушаем радиослушательницу. Здравствуйте.
2: В эфире.
0: Алло.
2: Алло, я в эфире?
0: Доброе утро. Да, вы в эфире, да. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Будьте любезны, у меня вопрос к доктору. При длительном приеме лекарства Бандермин, может ли это каким-то образом влиять на память человека?
1: Смотрите, во-первых, Бандермин относится к группе бензодиазепинов. Это препараты, которые может возникать привыкание при длительном приеме, и лучше длительно их не принимать. Второе, бензодиазепины могут воздействовать на память, потому что бензодиазепины относятся к препаратам, вызывающим торможение в клетках мозга. С одной стороны, это вызывает сон. С другой стороны, это замедляет и процессы, связанные с восприятием информации и запоминанием информации. Поэтому, в принципе, может быть некое влияние на память. Да, может быть.
2: Почему возник у меня такой вопрос? Дело в том, что у меня, моя подопечная, она принимает Бандермин очень много лет. То есть, я думаю, более...
1: Сколько ей лет?
2: И сегодня 87, Безрат Ашем.
1: Я вам хочу сказать, 87 лет может быть снижение памяти и без.

0: Бендером именно.
1: Это я понимаю, но она хочет понять, это происходит без Бандермина или это именно следствие приема многолетнего лекарства Бандермина?
0: Я бы не стал списывать это на Бандермин. В возрасте 87 лет у многих людей происходит снижение памяти вследствие совершенно иных процессов. Я бы не стал списывать это на лекарство.
1: Большое спасибо. Всего доброго. Удачи.
0: Всего доброго. Здоровья.
1: Спасибо. Взаимно. Пока.
0: Взаимно. Всего доброго.
2: Дорогие друзья, я напоминаю, что на ваши вопросы сегодня отвечает доктор Игорь Бараш, психиатр, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья 072-280-1003, 072-280-1003. Можно также писать вопросы на нашей странице в Фейсбуке. И у нас, кажется, есть радиослушатель. Да, есть. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, мы вас слушаем.
3: У меня вопрос к доктору Барашу.
2: Да, конечно.
3: Если человек, находясь в психиатрической больнице, нуждается в дальнейшем пребывании в Диюр-Муган, вот, или в какие хостели при больнице, социальный работник, как может помочь ему в этом?
0: Значит,
3: и вообще, что, куда девать человека, если он должен принимать лекарства, постоянное под наблюдением?
0: Вопрос понятен.
3: Да.
0: В Израиле 25 лет тому был принят закон, он называется «Закон о реабилитации людей, страдающих душевными расстройствами», «Хок шикум нефеш бекиля» на иврите. По этому закону каждый человек, у которого есть инвалидность по душевной статье, это 33 или 34 Таканот Битуах Леуми, это какой-то таканот, я не знаю, национального страхования. Если инвалидность 40% и выше, он имеет право на реабилитацию, на помощь реабилитации.
3: Понятно.
0: Рега, секундочку, это еще не совсем понятно. Значит, для того, чтобы реализовать это право, больница направляет его на комиссию. Комиссия корзины реабилитации, Вада Цальшикум. На этой комиссии присутствуют представители системы реабилитации. Я не знаю, как называются эти должности. Ракезет Шикум.
2: Координатор
0: реабилитации, региональный координатор реабилитации. Врач, психиатр обязательно там. И они слушают пациента, слушают его социального работника. И решают, что именно из того, чем располагает реабилитационная программа, ему подходит. То есть это или остель, или диюр-муган, то есть защищенное жилье, или работа, есть специальные предприятия реабилитационные. И подбирают ему ту программу, которая подходит для его потребностей. Это обычно происходит в конце госпитализации, но только при условии, если у человека есть инвалидность от Битуах Леуми, от Института национального страхования. То есть первый этап – это инвалидность, второй этап – это реабилитационная комиссия, и тогда после госпитализации его переводят в ту реабилитационную структуру, которая подобрана ему на комиссии.
3: Понятно. Еще раз, как называется Шикум, Ваадат Шикум?
0: Ваадат Саль Шикум.
3: Ваадат Саль Шикум.
0: Ваадат Саль Шикум, комиссия по корзине реабилитации. Саль Шикум – это корзина реабилитации, которая подбирается индивидуально каждому пациенту в зависимости от его состояния и потребностей.
3: Значит, если вот сейчас назначена комиссия, которую вы мне объясняли, она будет разрешать выходить ходить хочешь, да?
0: Это другое, это другое. Есть разные комиссии. Комиссия, которая разрешает выходить в отпуск, я думаю, вы имеете в виду, это комиссия ВАДА психиатрии Мерхозит, это региональная психиатрическая комиссия, которая смотрит людей, которые госпитализированы принудительно.
3: Да, психиатр.
0: Вот. Вот. Так вот, если человека положили принудительно, его раз в какое-то время, в зависимости, опять же, от решения состояния, смотрит комиссия, которая решает, нужно ли продолжать принудительную госпитализацию или можно его выписать.
3: Так.
0: Это совсем другая комиссия. Да. Комиссия по реабилитации, другая комиссия, которая решает, куда он должен пойти на реабилитацию после госпитализации.
3: Понятно. Так подскажите, когда мне надо обращаться к социальному работнику насчет
0: реабилитации?
3: Сальщик.
0: Тогда, когда будет идти речь о выписке. Когда, то есть вы сейчас спросите социального работника, как отделение видит, когда приблизительно они планируют этого человека выписать. И незадолго до этого, за несколько недель, если из-за принудительной госпитализации, обычно мы говорим, я так понимаю, по вашим словам, по контексту, что человек лежит по решению суда.
3: Да.
0: Так я понял.
3: Да.
0: Обычно госпитализация по решению суда, это называется ЦАВИШПУЗ, это не быстрый процесс. Обычно это длится несколько месяцев хотя бы. Иногда несколько лет. Все зависит от того, какое правонарушение человек совершил перед тем, как его судили и решили, что он был невменяем в момент совершения, и заменили наказание принудительной госпитализации. Но о реабилитации речь идет в последние недели или, может быть, месяц-два его пребывания в больнице. И когда он уже начал ходить в отпуск, и уже несколько раз вышел, и отпуска проходят успешно, и он уже выходит в отпуск без сопровождения, потому что поначалу отпуска с сопровождением, так ведь?
3: Да.
0: А сейчас нужно, чтобы были отпуска в сопровождении, потом отпуск без сопровождения, потом начинает отделение думать, куда человека отправить после госпитализации, где ему правильно быть.
3: И вот это решает ВАДАТ.
0: И вот ВАДАТ Цальщикум, она решает, какое правильное направление после госпитализации, и тогда можно думать о выписке через комиссию ВАДА психиатрит Мерхозит, которая, в принципе, позволяет выписать его. То есть это взаимоотношение двух комиссий, которая очень... Это процесс непростой. Обычно его координируют заведующий отделением и социальная работница отделения.
3: Понятно. А вот в хостеле, который при больницах находятся люди, как они туда попадают?
0: Хостели есть только в нескольких больницах. Есть в Шар-Минаше. Вы имеете в виду эту больницу?
3: Эту.
0: В Шар-Минаше есть остель. Туда попадают тоже по решению ВАДА Цальщикум. То есть ВАДА Цальщикум решает именно об этом остеле. Эти остели есть в больнице Шар-Минаше, их там несколько.
3: Uh-huh.
0: Вот, и поэтому комиссия должна об этом решить.
3: Все, поняла. Огромное вам спасибо, доктор.
0: Всего доброго и удачи вам и вашим близким.
2: Спасибо.
3: До свидания.
2: Да, мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всем доброе утро, всем здоровья. У меня вопрос к доктору Бараш. Скажите, пожалуйста, какие снотворные не вызывают привыкания? Я продолжу свой вопрос. Мне пару месяцев назад после смерти мамы выписали за дорм. И я чувствую, что у меня, что он на меня перестает действовать. Я принимала по полтаблетки, сегодня я приняла первый раз таблетку на ночь, и я спала. То есть это возможно?
0: Во-первых, возможно. Во-вторых, это лекарство меньше, менее других вызывает привыкание. Но, в принципе, рекомендуется не принимать постоянно. Для того, чтобы лекарства меньше вызывали привыкание, во-первых, можно их чередовать. Во-вторых, можно не принимать постоянно.
4: Извините, пожалуйста, я сразу спрошу.
0: Какое-то время...
4: Их это что?
0: Есть несколько препаратов снотворных, которые не вызывают... Стильнокс или Зодорм – это одно. Есть Ноктюрно, есть там еще препараты разные. Есть сейчас новый препарат какой-то, который совсем недавно... Его признали в Израиле и начали продавать. Называется Q-Vivic.
4: Q-Vivic. Не поняла еще раз.
0: Q-Vivic, его химическое название Даридоксидан. Даридорексант. Это новое. Я его еще своим пациентам не давал, потому что он совсем-совсем новый. Но пишут в литературе о нем положительно. Но лучше, чтобы было не одно, а чередовать и не постоянно, и принимать не постоянно, потому что, в принципе, если организм привыкает спать с лекарством, то очень сложно его от этого отучить и как-то с этим справиться.
4: Я поняла. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
4: До свидания.
2: Спасибо. Спасибо вам. И здравствуйте следующему радиослушателю. Я говорю, доброе утро.
5: Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, ведущая. Я хотел бы узнать по поводу отца. Ему 90 лет. Он принимает Сироквел, 25 миллиграмм Миру 30 и от простаты лекарства тоже. Вопрос в том, что я даю Бандармин иногда. Это правильно или неправильно? Если он не спит, метапирид говорит, давайте дадим ему Бандармин, чтобы он спал.
0: Смотрите, пожилым людям давать бензодиазепины может быть проблемно. Потому что если он возьмет на ночь Бандармин, а ночью проснется и захочет, допустим, встать и пойти в туалет, он может упасть. Он может упасть, потому что он может быть сонный и не совсем координация будет. Поэтому нужно понимать, что с одной стороны хочется, чтобы человек спал, с другой стороны давать ему плюс к Миру и Сироквелу еще Бандармин, он будет, если проснется, не очень в состоянии ходить и может упасть. Нужно быть осторожным.
5: Ну, мне сказали, что в Сироквеле в Мире уже есть какая-то часть снотворного.
0: Это правда. И поэтому, в принципе, он должен спать. То, что не спит, это не совсем хорошо, но нужно быть очень осторожным с добавкой Бандармина к этому набору других лекарств. Будьте осторожны.
5: Да, понятно. Спасибо. Еще один вопрос. Он в последнее время очень похудел, весит 40 килограмм. Я сдал анализы крови, врач семейный сказал, что ничего такого у него нету. Нужно давать иншур, если он мало ест, побольше пить. Но все равно вес не набирает. Что мне нужно делать?
0: Это не совсем ко мне. Во-первых, люди в пожилом возрасте теряют вес по множеству причин. Не всегда эти причины выявляются анализом крови. Иногда делают всякие анализы, типа снимков, сити и так далее. Иногда люди меньше едят из-за депрессии. Иногда люди меньше едят из-за проблем с глотанием.
5: Ну, глотает нормально вроде.
0: Но если он глотает нормально, то я бы тогда посоветовался с диетологом. Я бы тогда посоветовался с диетологом, как правильно его кормить, чем и как, чтобы остановить потерю веса.
5: Понятно. Спасибо большое. Спасибо.
0: Всего доброго.
5: До свидания.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. Здравствуйте, мы вас слушаем. Кто у нас на линии? Алло.
6: Да.
2: Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Да-да, вы можете задавать вопрос.
6: Да, я хочу спросить доктора. Мне 75 лет. Ну, память, конечно, не очень. Ну, в доме делаю все сама. Но хочу поддержать свою память. Возможно ли это?
0: Смотрите, да, возможно. И говорят о том, не знаю, насколько в Израиле, но в Америке есть целая сеть таких как бы учреждений, клубов для поддержки памяти. Люди там разгадывают кроссворды, делают всякие упражнения. Память – это как мышца.
6: Если а это тренер... в Америке, а здесь, извините.
0: А здесь, мне кажется, начали тоже это делать. Mm-hmm. Нужно выяснить, где и как. Но есть специальные способы, упражнения для поддержки памяти, основанные на тренировке. То есть память, она тренируется, как любое действие, которое человек умеет делать. И поэтому, если человек постоянно тренирует память, считает в уме, производит всякие математические действия, разгадывает кроссворды, запоминает стихи, запоминает другие всякие вещи, запомнил, воспроизвел. Если человек пользуется памятью и постоянно ее тренирует, это замедляет ее снижение, а также, может быть, и несколько улучшает. Лекарственно есть лекарства, которые замедляют снижение, но я бы больше уделил внимание именно упражнениям и занятиям, чем лекарствам.
6: А вы знаете такое лекарство церебоним?
0: Церебонин – это лекарство известное. Это относится к ноотропам. В Советском Союзе люди любили церебролизин и пирацетам. Это лекарство, которое говорят, что оно замедляет ухудшение памяти. Оно в Израиле не считается лекарством, считается пищевой добавкой. То есть оно не относится к лекарствам, которые в аптеке по специальному рецепту. Можно попробовать. Вреда, я не думаю, что принесет вред. Вот. Но я бы больше уделил внимание упражнениям и кроссворду. Упражнениям.
6: А омега-шалош способствует?
0: Говорят, это тоже не лекарство, это тоже пищевая добавка. Это рыбий жир, по сути. Смотрите, есть, которые говорят, что да, есть, которые говорят, что нет. Тоже не помешает. Вот я вам обещаю, что повредить омега-шалош не повредит.
6: Не повредит.
0: А поможет или нет, это вопрос спорный, и мнения на этот счет расходятся.
6: Ну, а вы как врач, что мне посоветуете? Пить? Ну, а я помню, что нужно делать упражнения. А как вы думаете, если не всегда я с этим буду справляться?
0: Попробовать омега-шалош всегда можно. Короче, попробовать можно и то, и то. Они не токсичные, не ядовитые препараты. Вреда приносить не должны.
6: Не будут. Но
0: а попробовать можно... и решить. Попробовать можно.
6: Можно попробовать, но в том дело, если не поможет, зачем пить лекарства лишние?
0: Я не знаю, поможет. И если люди говорят, что помогает, то может и помогает. Просто у меня нет никаких научных исследований, которые бы это подтверждали. Но если люди принимают и говорят, что помогает, значит, это кому-нибудь не нужно. Значит,
6: А если мне 75 лет, это явление нормально, что в старости, это же не то, что у меня с молодого...
0: Во-первых, в 75 лет есть понятие нормальное возрастное снижение памяти, которое не является деменцией.
6: Нет, это я у невротолога, невропатолога была, сказала, у меня деменция, Альцгеймера нет.
0: Значит, это не является деменцией, я вам говорю. Да. Но это такое явление, и люди, у которых это есть с возрастом, они приучаются с этим справляться. Допустим, они записывают, они ходят с блокнотиком. Или они записывают в компьютере или в телефоне ноут, заметки, чтобы не забыть. Люди образом учатся справляться с этим снижением памяти. Оно не является деменцией. И с этим нужно... Смотрите, мы все с возрастом начинаем забывать. Есть люди, которые начинают забывать имена. Трудно воспроизвести. Есть люди, которые забывают название чего-то. Память в 75 лет, она не как в 15 и не как в 20. Это совершенно нормально. Если сегодня там, мне или вам придется учиться в университете, то запомнить Хомер это сложнее, чем молодым людям. К этому нужно относиться с пониманием и с тем, что вот такие вот особенности возрастного цикла.
6: Да, спасибо вам большое, извините за беспокойство.
0: Всего доброго,
6: спасибо.
2: Я напоминаю, что нам можно также задавать вопросы в Фейсбуке. И вот нам пишет радиослушательница, она спрашивает, Випакс 150 грамм, можно ли пить на ночь? Неужели грамм, миллиграмм?
0: Випакс – это антидепрессант, который у него два механизма. То есть он воздействует и на серотонин, и на норепинефрин. Он относится к группе SNRIs. Серотонин, норепинефрин, реаптейк инибиторс. И поскольку есть норадренергическое воздействие, он обладает некоторым стимулирующим эффектом, и поэтому его не рекомендуют принимать на ночь, его принимают утром и днем, потому что он может ухудшать сон.
2: А здесь еще вопрос, вызывает ли он запор?
0: Я не думаю, это не основной его побочный эффект. В теории может быть, на практике не часто. Я не часто слышал от пациентов, принимающих Випакс, именно об этом побочном эффекте. Это не является частым побочным эффектом.
2: Окей, хорошо. Давайте послушаем радиослушателей. Здравствуйте.
7: Алина Срамадгана. У меня такой вопрос, доктор, к вам. Я принимаю Ципролекс 10 миллиграмм уже лет 5-7. Я могу с него сойти?
0: Это вопрос намного сложнее, чем вам кажется. Во-первых, нужно понять, почему его дали. Во-вторых, нужно понять... обычно дают Ципролекс людям с эпизодами депрессии, тревог или депрессии. Это основные показания. Если это первый был эпизод, если это был второй эпизод, были ли в прошлом попытки прекратить? То есть нужно сесть с психиатром и проанализировать всю ситуацию. Когда дали, почему дали, что было, пытались ли прекратить, были ли лекарства до этого. Мы сейчас с вами не будем это обсуждать.
7: Я поняла.
0: Вам нужно просто назначить встречу с психиатром и все это обсудить.
7: Мне это выписал мне психиатр. Это раз. Во-вторых, от моей эмоциональной, такое у меня вообще состояние, знаю, повышается давление. Они сказали, что от моей эмоциональности. На этой почве они мне дали. Ну, я хочу попробовать сойти, хотя это доза минимальная, на ком 10 миллиграмм.
0: Да, это минимальная терапевтическая доза.
7: Да,
0: Ципролекс обычно принимают от 10 до 25 миллиграмм в сутки.
7: Угу.
0: Вот. А если вам до этого было хуже, а с началом приема стало легче, и ваша эмоциональная жизнь улучшилась, и давление улучшилось, и нет побочных эффектов, я бы не спешил прекращать. Потому что если прекратите, есть вероятность того, что, как вы говорите, ваша эмоциональность вернется.
7: Она у меня осталась. Она у меня ничего не изменилась, доктор.
0: Так лекарство не помогло?
7: Я думаю, что нет. Эмоциональность я такая же и есть. А в плане давления, так мне добавили еще на ночь. Я слежу за этим.
0: Короче, я хочу вам обсудить. Я не буду вам давать рекомендации.
7: Окей.
0: По телефону.
7: Мне, как
0: с врачом
7: постепенно сойти? Я сама про...
0: Вы с врачом это обсудите. Пожалуйста, я вас прошу, не заменяйте беседы по радио, встречи с врачом и построением плана. Это неправильно, это неграмотно.
7: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Здравствуйте, мы слушаем следующего радиослушателя.
8: Алло, доктор. Скажите, пожалуйста, для памяти можно принимать холин или гинкобилому?
0: И... Гинкобилоба.
8: Да. И холин.
0: Гинкобилоба – это растительный препарат. Говорят о том, что он тоже замедляет снижение памяти. Я видел даже несколько статей на эту тему в психиатрической литературе. Попробовать можно. Холин тоже. Дело в том, что говорят о том, что память связана с рецепторами ацетилхолина. Если мы принимаем холин, то как бы мы стимулируем эти рецепторы. Это все может быть, это все может некоторым людям помочь замедлить снижение памяти. Я бы все это пробовал в сочетании с упражнениями, о которых я говорил предыдущей радиослушательнице, не как единственное лечение, а в сочетании с упражнением.
8: То есть холин и вместе с гинкобиломой.
0: Гинкобилоба. Есть... Нет, ну пробуйте что-то одно, потому что не нужно свой организм загружать препаратами. Пробуйте это, потом пробуйте то. Увидите, как происходит, как ваша память ухудшается. Ни одно из этих лекарств... И то не является лекарствами в строгом смысле, но это пищевые добавки и то, и это, не улучшает память, которая снизилась. Говорят о том, что они могут замедлить снижение. Поэтому посмотрите, как оно идет, и делайте упражнения, разгадывайте кроссворды, считайте в уме всякие упражнения, умножайте двузначные, трехзначные цифры, числа.
8: И изучать другой язык. Да,
0: изучайте язык, выучивайте стихи наизусть.
8: Да. А я слышал, что врач говорил, что холин и гинкобилома вместе, они друг друга то есть, ну, помогают друг другу.
0: Может быть, они не мешают точно.
8: Да.
0: Но просто обычно люди в пожилом возрасте принимают много лекарств, кроме этого.
8: Да.
0: И если
8: да.
0: еще нагромоздить два лекарства от снижения памяти, то как бы получается много всего. Я не уверен, да. что это правильно. Поэтому посоветуйтесь с врачом. Повредит это не повредит.
8: Дело в том, что врач говорит, я не понимаю в этих вещах.
0: Потому что это не лекарство в строгом смысле. Это да, пищевые это добавки.
8: Добавки.
0: Они продаются в аптеке как пищевые добавки, без рецепта.
8: Да. Да.
0: Вот, но вы знаете, во-первых, плацебо-эффект еще никто не отменял. Люди, которые да. верят, что им что-то помогает, оно часто помогает.
8: Да.
0: А во-вторых, можно попробовать. Но упражнения точно помогают замедлить снижение. Это я вам говорю на основании большого количества статей, которые я на эту тему читал. И в Америке есть в каждом районе такой клуб для пожилых людей, которые хотят замедлить снижение памяти. Они учат там наизусть, считают там, математические действия, разгадывают кроссворд. Там есть целая система упражнений по тренировке памяти. И к этому я отношусь значительно лучше.
8: Да. Скажите, а вот человеку, мужчине лет 40, можно это принимать?
0: Если у человека в 40 лет снижается память, нужно очень хорошо его обследовать. Нужно ему
8: не
0: сделать...
8: Не снижается память, а в принципе у него было так.
0: А, если у него всю жизнь память
8: да,
0: плохая?
8: Да. Ну, не очень уж хорош.
0: Значит, я думаю, что это связано с вниманием. Есть люди, у которых да. нарушение внимания и сосредоточения ADHD да. или ADD, афрод кешев и рекузен на иврите.
8: Да.
0: У этих людей память-то не страдает, но они не могут сосредоточиться, и поэтому они не запоминают, потому что не воспринимают, не сосредоточенные. Понимаете, о чем я говорю?
8: Да, да,
0: и
8: да.
0: Поэтому,
8: да.
0: если это с молодости, то нужно действовать не на память, а на внимание. И эти люди должны принимать лечение, связанное с улучшением внимания и сосредоточения, рекуз, кешевый рекуз, а не с памятью. И тогда память автоматически улучшится.
8: И кто такое лечение может назначить?
0: Невролог или психиатр. Есть неврологи, которые специализируются на лечении ADHD, и есть психиатры. Это люди, есть врачи, которые специализируются. Но многие люди считают, что у них страдает память, а это вторично. У них страдает внимание и способность сосредоточиться.
8: Да. То есть неврологу обращаться можно найти такого невролога?
0: Я уверен, что да.
8: Беседа. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
8: Бай.
2: Спасибо большое. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
9: Здравствуйте. Меня зовут Нина. Я хочу обратиться к доктору по поводу снотворных, что я принимала очень много, долго лет Ноктюрна. И ни одна таблетка перестала помогать. Я иногда не могу уснуть и беру еще полтаблетки. Потом мне выписал врач Амбиан.
0: Амбиен.
9: Амбиан. Я хотела узнать, я хочу заменить, чтобы если я выпиваю одну таблетку и спать всю ночь, я добавляю и кальмаверин, и валерьянку, чтобы спать. И Маван еще был, но это то же самое, что Ноктюрна.
0: Да, и Маван и Ноктюрна – это одно и то же. Амбиен, Задорм это тоже одно. Просто выпускаются под разными названиями.
10: А вот если я выпью амбиан, и я вдруг не могу уснуть, я могу выпить еще полтаблетки или таблетку, и также на
0: смотрите, смотрите. Вы в теории все можете. Во-первых, не нагромождайте себя таблеткой. Во-вторых, допустим, вы проснулись в 3, лекарство действует 5-6-7 часов, вы приняли, и оно будет действовать до 10-11 утра. То есть нужно понять, что это сопряжено с тем, что полностью весь дневной ритм будет нарушен. Поэтому не спешите принимать, лучше подождите. Вы можете днем поспать и дополнить это лучше, чем посреди ночи опять принимать снотворное.
10: Но дело в том, что я не могу усыпать рано очень. Я до часа, до полторого иногда не сплю. И досыпаю утром, но выпиваю одну таблетку, и я не могу уснуть. Я уже потом стою, беру еще полтаблетки. Или Ноктюрна, или Имован, или Амбиат, или как правильно назвать.
0: Амбиат.
10: Да, вот. Я могу, если я не могу уснуть, выпила одну таблетку полную, не могу час-два уснуть, я могу выпить еще полтаблетки, и если
0: нужно
10: это час...
0: Нужно подбирать правильное лечение. Значит, если от таблетки вы не можете уснуть 2 часа, значит, эта таблетка не работает. Нужно идти к врачу, чтобы он вам подобрал новое, другое лечение. Потому что, в принципе, если вы принимаете снотворную таблетку и не можете 2 часа после этого уснуть, значит, эта таблетка не работает.
10: Но это Ноктюрна и Имован касается. А вот если Амбиат...
0: Это то же самое. Тут это любое. Любая снотворная таблетка, после которой человек 2 часа не засыпает, она не работает, нужно идти к врачу и искать что-то другое.
10: Ну хорошо, в любом случае, пока запишусь, можно эти все таблетки, если одна таблетка...
0: Не комбинируйте, не принимайте эти коктейли. Вы свой мозг приучите к этим коктейлям, потому что тяжело.
10: Хочу спросить, могу ли я... Нет, я не буду мешать, конечно, все это. Если вот амбиат я буду принимать сейчас, начну таблетку, если я опять не усну... Это возможно выпить от полтаблетки?
0: Я говорю, в третий и последний раз. В третий и последний. Нет. Если не будет действовать, пойдите к врачу, чтобы он подобрал вам таблетку. Не принимайте посередине еще что-то. Это неправильно.
10: Но это не вредит моему здоровью,
0: Я больше не буду останавливаться на этом. Я вам все, что хотел сказать, на эту тему сказал.
10: Все хорошо, спасибо большое.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
11: Это я, наверное.
2: Да.
11: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
11: Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, я не знаю, это к вам или не к вам. Почему-то я ночью кричу. Всегда жена говорит, почему ты кричишь? Сны снятся какие-то непонятливые, и я очень сильно кричу. И она меня будет. Это что-то серьезное или как?
0: У некоторых людей есть такие явления, они называются парасомнии. Некоторые люди кричат, некоторые люди ходят во сне. Вот обычно это происходит в первую половину ночи. Где-то не ближе к утру.
11: Да, это где-то в 12.
0: Да, это происходит, да. Потому что это происходит в фазе глубокого сна. И я бы посоветовал пойти есть врачи, специализирующиеся на нарушениях сна. Есть маабедетшина, на иврите смекут маабедетшина, которая делает полисомнографию, то есть вы ночь спите, там вам надевают электроды и снимают электроэнцефалограмму и смотрят, что у вас происходит на электроэнцефалограмме, пока ночью у вас это явление, и вас учат или подбирают лекарства, чтобы этого не было. Если вам это мешает, или вашей жене, то попросите у семейного врача направление к врачу-специалисту по сну в Маабедат-Шейна, и вам помогут и подберут лечение от этого явления.
11: А это не опасно, не к серьезному здоровью?
0: Не-не-не, это не опасно, но мешает жить. Это
11: постоянно кричу. Есть дни, которые все нормально проходит.
0: Смотрите, вот я еще раз говорю. Иногда. Это иногда случается. Это встречается в состоянии глубокого сна, когда у человека есть сны, у человека есть два вида снов. Nightmares и night terrors. Я не знаю, как это сказать на русском языке. В кошмарах, в ночные кошмары, они встречаются в первой половине сна, в глубоком сне, и обычные сны, они обычно ближе к утру. Во время снов, которые ближе к утру, человек не кричит. А вот на ранних часах, на ранних этапах сна, когда глубокий сон, там это может быть. Если вам это мешает, попросите направление. Если вам это не мешает, не просите направление. Опасности для здоровья это не представляет.
11: Да, и скажите, последний вопрос. Жена говорит, я смотрю боевики, она мне не разрешает смотреть. Это к этому относится?
0: А вы какое-то время не посмотрите и посмотрите, будете вы кричать или нет. Я не знаю. Попробуйте не посмотреть боевики. Смотрите фильмы про любовь. Посмотрите, как это скажется на вашем сне.
11: Окей. Спасибо, доктор. Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
12: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
12: Я Лидия, живу в Хайфе, мне 85 лет. Я длительное время принимаю Бандермин. Ну, уже много лет я ее принимаю. Но меня больше волнует, что я еще принимаю Лориван. Mm-hmm. Лориван я принимаю, я не знаю, сопоставимо ли Бандермин и Лориван. Скажите, пожалуйста.
0: Это два препарата, относящиеся к одной группе. Угу. Это оба бензодиазепины. Угу. И они потенцируют один другой. Я бы не советовал принимать их вместе.
12: Понятно. Скажите, а как можно отойти от Ларивана? Мне бы хотелось.
0: Нужно пойти к врачу, чтобы он вам заменил и дал вам лечение, которое позволит отойти от Ларивана без ухудшения состояния. То есть есть всякие разные способы, как помочь человеку отойти, снизить и прекратить лекарство из группы бензодиазепинов без того, чтобы его состояние ухудшилось. Есть специальные схемы, и психиатры их знают.
12: Угу. Они не сопоставимы. Но почему врач назначает тогда мне и то, и другое?
0: Я не могу отвечать за то, что делает тот другой.
12: Я понимаю.
0: Это неправильно. Два бензодиазепина одновременно, особенно вечером и то, это неправильно.
12: Спасибо. Спасибо большое. Большое вам
0: спасибо.
12: Всего
0: доброго.
2: Да, и мы, похоже, успеем еще побеседовать с одним радиослушателем. Здравствуйте, кто у нас на линии?
13: Здравствуйте.
2: Да, мы вас слушаем.
13: Скажите, ноотропил, тут пироцетам 800 миллиграмм, он
0: для
13: памяти или для чего он вообще?
0: Смотрите, ноотропил – это препарат относительно старый, то есть я помню его еще, когда я учился медицине 100 лет тому назад. Он призван улучшить память. Он не улучшает, но может замедлить ухудшение. Он относится к той же группе ноотропов, что церебролизин, церебанин. Все эти попробовать можно. Улучшить, сомневаюсь. Замедлить ухудшение может быть.
13: Да-да.
0: Вот то, что я могу вам сказать про пироцетам.
13: А церабанин, вот вы сейчас перечислили.
0: Церабанин это из той же группы. Это джингавобилоба.
13: Там 120 миллиграмм. Просто сейчас это... его лекарства выпускают.
0: Не знаю, это препарат из травки. Джингавобилоба это травка, которая улучшает, говорят, что она стимулирует и положительно влияет на память. Нет на эту тему систематических исследований. Повредить точно не повредит, попробовать можно.
13: Ясно, спасибо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо, я думаю, что мы на этом закончим.
0: Да.
2: Спасибо, доктор Игорь Бараш, психиатр, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья. Спасибо, что отвечали на вопросы наших
0: радиослушателей. Спасибо вам, Юлия, спасибо радиослушателям и, естественно, здоровья душевного и физического всем вам.
2: Да, и хороших футбольных матчей.
0: И хороших матчей с хорошими результатами.
2: С нужными, правильными результатами. Спасибо. Спасибо, Игорь. Дорогие друзья, спасибо вам всем, кто нас слушал, всем, кто звонил, всем, кто писал. Мы вам очень благодарны. Мила Сталинская, Ицхак Шмуэль и Юлия Цодекс, мы все желаем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Хорошего дня, счастливо.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».